0: за телохранителя. А я сидел в офисе с Белен, стараясь проинструктировать ее как можно подробнее. Инструктаж, впрочем, сводился к одному — никуда не выходить и никому не открывать. Ты знаешь, чем мы занимаемся, так? Такая работа чревата тем, что время от времени возникают проблемы.
1: Я понимаю,
0: — кивнула она. Смотрела Белен мне прямо в глаза, вид у нее был при этом заметно испуганный. Чего я и добивался, к слову. Для Витька это новым не было. До этого я уже дважды объявлял локдаун, и он знал, что к чему. Если ты не можешь решить вопрос с работой, то не должна сюда приезжать вообще, понимаешь? До тех пор, пока я не разрешу.
1: Я сказала, что заболела и буду работать дома. Я программист, проблем не будет.
0: Анонимность, — добавил я. Твое местоположение не должны вычислить даже с работы.
1: Вся связь через прокси, телефон, скайп.
0: Очень хорошо. Вообще, мы организовали еще одну степень защиты, как я уже говорил. Так просто нас даже по официальному IP не вычислишь. Но не уверен, что Белен об этом знает. Скорее, даже нет. И знать ей не следует. Витек сумел подчистить картинки с видео. Женщина так и осталась практически неопознаваемой. А вот Эдуард Богатырев сомнений в своей личности не вызывал. И главное, номер патрола удалось просчитать. Пусть мутноватые, предположительно, но очертания пятен на месте букв и цифр очень похожи на номер той машины, что Кики обнаружил в колонне. Японка Сатори, к слову, тоже носила очки, но вместо бейсболки у нее на голове была панама. На всех роликах, в которых присутствовала. Похоже, что учитывала камеры у школы. Они везде их учитывают. Но фигура и осанка сомнений не вызывали. Перед нами на фото азиатка. С поправкой на записи в дневнике убитой — она именно Сатори. Но реально у нас сейчас есть Эдуард Богатырев, эстонский гражданин вроде как. С ним никаких сомнений, он к этому делу притянут прочно и крепко. И он должен много знать, что от него и требуется. Кики нашел по тому адресу, что я ему выслал склад, точнее изолированный отсек большого складского ангара, выкупленный новыми владельцами. Внутрь не заходил, понятное дело, в двери не звонил, а за то время, что он за ними наблюдал, туда приехала старенькая «Мазда» с двумя немолодыми негритянками, которые вытащили из багажника швабры, ведра и корзину с моющими составами. Уборщицы. Кто открыл им дверь офиса, он с улицы не разглядел и проверять не полез, пометуя полученные от меня приказы никуда не лезть и не рисковать. Машин возле склада стояло много, так что определить принадлежность какой-то из них кому-то работающему не удалось. Надо ждать конца рабочего дня. Но следить за входом трудно, встать негде. Когда Кики снял уборщиц, он стоял под аварийкой во втором ряду и через 10 минут уехал, чтобы лишнего внимания не привлекать. Но это тоже что-то. Если там работают, то будут люди. И кто-то из них может оказаться подозрительным. Это будет или азиатка, или среднего роста женщина с прямыми темными волосами. Или мужчина, лицо которого Витек снял с отражения в окне соседнего автомобиля. Да, подходящих под наши фото фиест или акцентов на стоянке не было. Кики это проверить не забыл. «Надо ехать, надо ехать», — сказал я сам себе, глянув в нетерпении на часы. «Где там Джефф шляется? Время теряем». Поехали не на его большом белом сабёрбине, который видно отовсюду, а на рабочей машине. Немолодой серой Kia Sorento. Я только дробовик с патронами перебросил из своей Тойоты и рабочую тревожную сумку. Попутно в багажнике машины я заметил винтовочный чехол с почами под магазины к АР-15. В отличие от меня, Джефф все же винтовки покупал, пусть из них стрелять и негде. У него дома вообще целая коллекция оружия, и чистить свои запасы ему не лень. Непоздновато выезжаем? Нет, нормально. Кики, следящий за домом Богатырева, пока сообщает, что там нет никого. Если Эдик появится, то, наверное, ближе к ночи. А мы там уже скоро будем. До колонна путь недалекий. Кстати, Висенте только что прислал сообщение о том, что на Эдуарда Богатырева зарегистрирована машина Ford Everest серого цвета. А я, в свою очередь, перекинул это сообщение Кики. Пусть проверит. И не попалась ли такая машина ему возле склада. Но Кики ответил, что проверить сможет позже, так что приходилось ждать. Затем я позвонил Энн.
1: «Планы на вечер?»
0: Сразу даже не здороваясь, спросила она. «Скорее их отсутствие. Мне надо уехать. В Дэвид. До завтра. До завтрашнего вечера, если точнее».
1: «Да? Жаль».
0: Потом, похоже, что она и вправду немного расстроилась.
1: «Но в выходные ты со мной?»
0: «Скорее всего.

0: И понимаешь, у меня работа немного ненормированная, так что... Но я попытаюсь ничего не планировать и не дать свалить мне на голову. В любом случае, я тоже не буду ничего другого планировать. Дай знать, если что-то изменится, хорошо?
1: Разумеется.
0: Тоже не Росита. Эн ведет свой бизнес, не маленький, так что понимает, что у людей, которые работают, бывают обстоятельства. Росита, к слову, этого не понимала никогда и каждый раз расстраивалась, хоть и старалась не ныть. У латиноамериканцев обычно не бывает таких обстоятельств, которые могли бы помешать отдыхать. Если что и мешает, то только работе. «Я позвоню. Буду ждать и скучать», — ответила она. На этом разговор и закончился.
1: «Это не Росита», — скорее утверждая, чем спрашивая, сказал Джефф.
0: «Нет, мы расстались с Роситой».
1: «Жаль, славная девочка».
0: «Джефф, она ровесница моей дочери», — посмотрел я на него. «Я чувствую себя рядом с ней или педофилом, или старым развратником. И мне с ней скучно».
1: «Последнее верю», — усмехнулся он. «Приходилось видеть людей, женившихся на молодых, экзотических, старавшихся выйти замуж».
0: «Вот-вот».
1: «Кстати, она англичанка?»
0: Он кивком указал на телефон, который держал в руках.
1: «Хорошо было слышно».
0: «Да».
1: «Тебе же они никогда не нравились, если мне память не изменяет».
0: Не удержался он, чтобы не уколоть.
1: «Теперь кое-кто из них нравится, оказывается, но на всех это не распространяется». «С кем я дружу?» — вздохнул он. «Я должен быть патриотом».
0: «Будь, я не мешаю. Кстати, тазер у тебя здесь есть?»
1: «Есть, а что?»
0: «Прикидываю силы и средства», — сказал я. «У меня тоже есть, я даже подзарядил его вчера». Киа выехала на хайвей Панама-Колон, по которому предпочитал ездить Джефф. Было поздно, так что машин на дороге немного. Все больше местные, фермерские, возвращающиеся с работы. Едва выехали из города, как полил дождь. Пришлось закрыть окна и включить кондиционер, потому что стекла тут же начали запотевать.
1: «Терпеть не могу, Колон», — признался Джефф, руля левой рукой, а правую удерживая на рычаге коробки передач. «И настолько ненавижу этот город, настолько же люблю окрестное побережье. Кстати, ты нырять когда-нибудь соберешься?»
0: «Когда-нибудь», — осталось только вяло пообещать мне. С нырением этим вообще смешно получилось. Я когда-то этим здорово увлекался. И когда приехал в Панаму, хотел эти занятия возобновить. Расписывал Джеффу прелести подводной жизни, а тут оказалось, что один его приятель, Майкл, держит драйверский центр на Бокас-дель-Торо. И он предложил Джеффа, раз уж тому так охота, всему обучить, заодно выдав карточку PID. Джефф курсы честно прошел, начал нырять, а я вот как-то не собрался. В результате Джефф начал меня с этим дайвингом терроризировать при каждом удобном случае. А я все кивал, соглашался, и на этом все заканчивалось. «А побережье, да, красивое», — решил я чуть увести разговор в сторону. «Если бы весь мусор из Карибского моря к нему не несло, так вообще идеально было бы. Пляжи там и вправду роскошные. Обычно полоса кораллового песка под стеной ярко-зеленых джунглей. Красота! Но вечно забросаны гниющими водорослями, пальмовыми листьями, сором и всяким таким. Потому что берега там сходятся воронкой, и там течение оставляет все, что носится в этом районе Атлантики. А вот дайвинг на тамошних рифах отличный, верно?»
1: «Если бы была возможность бросить все дела, я бы поселился где-то там, на берегу».
0: «Со скуки бы умом не поехал?» — поинтересовался я.
1: «Можно на Бокас, там весело», — пожал он плечами. «Но ты меня знаешь, я люблю тишину. Ричи, к слову, почем зря стреляет прямо из окна на своей земле. Никакие стрельбища ему не нужны».
0: «Ну, я бы предпочел стрельбище, и все же жизнь, если не в городе, то хотя бы там, где можно пойти в ресторан. Или встретиться с кем-то в баре. Сидеть в гордом одиночестве посреди джунглей. Твой Ричи, насколько я помню, вообще со странностями».
1: «Странности у него появились раньше, до переезда туда», — засмеялся он.
0: «Кстати, ты так и собираешься всегда жить в Панаме?»
1: «Разумеется, мне здесь нравится. А ты все же хочешь уехать?»
0: «Все же хочу. И надеюсь, что это все, что мы сейчас делаем, еще и станет моим билетом на выезд отсюда».
1: «И в чем смысл? Здесь дешевая жизнь, женщины, еда. Все дешевле. Красиво и ярко. Хорошая еда, хорошая музыка. Что еще?»
0: «Здесь есть ощущение обученной жизни, ты знаешь?» Я попытался сформулировать мысль сначала для самого себя. «Вот ты приехал сюда сам, своим решением, так? А я был вынужден приехать, поэтому где-то здесь...» Я постучал пальцем по своей голове. «Живет мысль лишь о том, что меня сюда сбросило как мусор.
1: А мне это не нравится. Я просто из принципа хочу выбраться отсюда и вернуться именно туда, откуда был вынужден уехать.
2: — А принять это как удачу у тебя не получается?
1: — Нет, — покачал я головой. — Это способ успокоить самого себя, а я ведь еще и упрямый, как баран.
2: — Ну, у каждого свое, — сказал он задумчиво. — Если бы я не сам выбрал место жизни, черт знает, что бы я думал по этому поводу. Но я останусь здесь. Здесь и похоронят.
1: Глава 15. «Есть машина на стоянке?»
2: «Есть. Никуда не выезжал», — сказал Кики. «Я на паузу на нужном месте выставил».
1: Он пододвинул ко мне лэптоп с открытой крышкой.
2: «Отсюда авто не видно».
1: Проведя пальцем по тачпаду, я активировал сейчас темный экран, сразу войдя в окно видеоплеера. «Точно. Вот он, серый Эверест. Номер соответствует». «Все, зацепились мы за них, похоже. Теперь надо действовать». Автобус Кики стоял на той самой улице, на которой находился склад. Стоял довольно неудобно, но лучше места найти не получилось. Все вокруг было занято. И только сейчас люди понемногу начали разъезжаться с работы. Джефф со своей машиной пристроился вообще на перпендикулярной улице и сейчас был на связи по радио.
2: «Полиция появлялась в штатском», — добавил Кики. «Тоже снял. Были в складе минут 30.
1: «Понятно. Приехали допросить брата убитого. Надо нам торопиться, мало ли что они решат дальше сделать».
2: «Курьер, здесь диспатч. Как принимаешь?»
1: Пользовались мы гражданскими рациями, так что радиообмен старались маскировать под коммерческий. В этом районе таких раций пруд-пруди. Так что если кто случайно выскочит в наш сложно сочиненный канал, вряд ли особо заслушается.
2: «Чисто принимаю».
1: От военных правил обмена тоже старались отойти подальше, по той же самой причине. Но это уже не до конца получалось. Часто сбивались.
2: «Курьер, надо меня подсадить! Прокатись мимо!» «Хорошо, я все понял».
1: «Кике, держи связь. Когда Эдик поедет с работы, следуй так, чтобы он не заметил. Не наваливайся. Нам лишь бы момент не пропустить, сама слежка не так важна. И встанешь потом здесь». Я повернул к нему экран планшета, открытого на нужной Google карте. И показал стилом метку. «Это стоянка Академии Лассаль. Там никто тебя даже не увидит. Проверишь связь. Когда дам сигнал, выдвинешься вот сюда». Острый кончик стила перескочил на Кайе на Сьону Нидадес. «Где меня и подсадишь. Дальше все объясню».
2: «Вали».
1: Серая Соренто показалась из-за угла, неторопливо двигаясь по улице. А я, выбравшись из автобуса, пошел по тротуару. Когда Джефф меня нагнал, я забрался к нему в машину.
2: «Что решил?» — спросил он.
1: «Дом у него с задней стеной к лесу прижат, так что маршрут похода понятен. Бросаем машину вот здесь...» Теперь я уже демонстрировал карту на планшете Джеффу. «Видишь?»
2: «Ну да, вижу», — усмехнулся он. «Ты просто говори, куда ехать».
1: «В смытый городок».
2: «А, понял».
1: Колонна — это трущоба. То небольшое количество богатых и состоятельных, что зарабатывает деньги на идущих через город грузах, живет примерно там же, где братья Богатыревы. Там хорошие школы, там местный университет, там место само по себе. А совсем рядом, чуток через лес, на запад раскинулся пригород, бедный и грязный. Когда-то его пытались расселить и начали совсем рядом строить поселок, состоящий из маленьких и скромных, но вполне чистых и симпатичных муниципальных домов. Но что-то не так рассчитали с геологией, и когда первая часть поселка была практически готова и даже объявили дату заселения, земля под ними вдруг поплыла. Ничего сверхкатастрофического не случилось, никто не пострадал, только все дома от первого до последнего пришли в негодность. Перекосились, осели, пошли трещинами, ну а остальное немедленно доделали здешние бесконечные дожди. Но дорога через это место осталась. Была расчищена площадка под вторую очередь, теперь уже замороженной стройки. Сохранились и даже работали офисы и какие-то склады. Я когда-то сюда одного клиента сопровождал, который побаивался владельцев этих самых складов. Но при этом ему было что-то там нужно. Вот тогда и разобрался, что здесь к чему. А еще в этом месте можно сделать две вещи. Упрятать машину в зарослях так, что в темноте ее с 3 метров не разглядишь. И пройти Калькона-стрит через джунгли по прямой. Это с 0,5 километра примерно. То есть то, что нам и нужно. В общем, минут через 15 наша немолодая Кио, разбрызгивая мутные лужи колесами, проскочила по грязным улочкам никак не поименованного пригорода и выехала на разбитый, местами просевший асфальт смытого поселка. Было уже темно, но Джефф фары включать не стал, а просто достал из сумки прибор ночного видения, заранее закрепленный на легком велошлеме, и надел. Затем мы уже вручную выбрали место, в котором машину можно было бы закатить в кусты и при этом без особого риска завязнуть. «Все, выдвигаемся», — сказал я, открывая крышку багажника и подтягивая свою сумку.
2: «План-то у тебя есть или так идем наугад?»
1: Чуть с иронией поинтересовался Джефф. «Зародыш плана. Войдем на его участок и будем ждать».
2: «Соседи?»
1: «Там ограды сплошные. Если держаться правильно, то никто не заметит. А дальше сообразим. Тазер только не забудь».
2: «Да, спланировал ты», —
1: хмыкнул он, но дальше возражать не стал. «Ну, что можно напланировать за это время? А следить и тянуть момент? К нему уже сегодня полиция приезжала. Черт его знает, что они накопают дальше. Заберут его себе, и тогда у нас никаких шансов на решение проблем вручную. Так что лучше на удачу попробовать. Я это понимаю, и Джефф это понимает прекрасно. Даже лучше, чем я, наверное». Изнутри тревожной сумки я вытащил черные туристические карго-штаны, черную же трикотажную майку с длинными рукавами, затем мотоциклетный подшлемник-маску, тонкий и хорошо продуваемый. Надел это все, сбросив то, что на мне было, обратно в сумку. Обул темно-серые ботинки для трекинга. На широкий ремень инструктор нацепил кобуру с большим пистолетом. Почи с магазинами, чехол с тазером, добытым когда-то не слишком легально. Джефф, к слову, и помог. Потом натянул на руки перчатки Гудир. Они в этих местах куда как приятнее специальных тактических и прочих. Не так руки потеют. В довершение всего включил и проверил монокуляр ночного видения. Так же, как и у Джеффа, только нацепленный на черный матовый шлем протек для рафтинга. Дорогая игрушка. ПНВ, в смысле. Не шлем. Но в моей работе чрезвычайно полезная. Все, готов. Джефф примерно как я снарядился. Тут ничего нового не придумаешь. Конечно, если нас кто увидит, тот удивится чрезвычайно, но увидеть никто не должен. Да и пусть удивляется, мы в масках, не опознаешь. Разве что Джеффа по габаритам. Активировал планшет, нашел синюю стрелку метки. Это мы. Пошли.
2: Веди.
1: Вошли в лес, как в суп нырнули. Листва настолько плотная, что сюда никакой ветерок не проникает. Под редкой травой чавкает красная глина, ноги скользят. Недавний ливень и вовсе все промочил. С листвы льется на голову. К счастью, кто бы что ни думал, но панамские джунгли бедны мерзкими насекомыми. Здесь, например, нет пиявок, а в иных местах они настоящий бич всего живого. Нет по-настоящему опасных насекомых, мало ядовитых змей, а те, что есть, чаще всего не самые опасные разновидности. Даже клещей можно поймать только в полях, в лесах таких, что атакуют человека, не водится. Зато здесь водятся москиты, и пусть их даже не так много, как летом в лесу, в средней полосе. Но несут они в себе достаточно всякой заразы. Их здесь стараются выводить, и делать это умеют, опыляя водоемы, в которых они разводятся всякой химией. Но мы все же щедро, не скупясь, полили себя репеллентом и на открытые части тела, и поверх одежды. Но душно в этом лесу жуть. Постоянная навязчивая ассоциация с турецкой баней в голове. Несколько шагов, и ты весь мокрый. Экватор практически. Самый экватор. С ПНВ идти было нетрудно, разве что приходилось закрывать тот глаз, что глядит через монокуляр, когда сверялся с картой на планшете. Какой-то у меня внутренний конфликт начинается от такого мозаичного сочетания цветов. Но направление держали верное, минут через 20 вышли практически туда, куда и хотели. К задней стороне участка братьев. Брата, если точнее. Второй брат уже в морге давно. Да, запомнил я все верно. Ограды здесь были сплошными, только ворота решетчатые. Джунгли просто налезали на забор сзади, так что осматривали двор мы без всякой опаски. Бассейн, в котором плавает несколько опавших листьев, небольшой, возле него навес с барбекю, гаража нет. Вместо него, опять же, навес. Под ним стоит серебристый патрул. Место рядом свободно, причем видно по следам, что вторую машину ставят туда. Это хорошо. Получается, что водитель выходит в узкое пространство между бортом машины и стеной дома. Его в этот момент и не видно ниоткуда.
2: «Видишь, куда он выйдет?»
1: — спросил Джефф, повторяя мои мысли побуквенно. «Ага, надо только сообразить, где самим прятаться. Если с этой стороны дома, то он не увидит, но и его будет дверь прикрывать».
2: «Какая дверь?»
1: «Автомобильная», — поморщился я. «Он выйдет и окажется за ней».
2: «Не вижу проблемы», — прошептал он. «Один остается здесь и наблюдает. Второй с тазером там, не высовывается. Когда Эдик выходит из машины, наблюдатель дает команду. Главное — дождаться звука закрываемой двери».
0: «Рискованно!» Меня совсем сомнения одолели. «Если что-то пойдет не так, то клиент укроется за домом. И он может быть вооружен. Времени схватиться за оружие у него будет достаточно. Тогда не только обломаться можем, но еще и на кладбище переехать».
2: «Наблюдатель за машиной. Второй машиной, в смысле. Клиент его не заметит. А пока тот паркуется, можно обойти Ниссан и оказаться с другой стороны».
0: «Можно. Ты камер не видишь, нет?»
2: «Нет, не вижу», — покачал головой Джефф. «Но это не означает, что их нет, верно? Ты об этом лучше всех знаешь».
0: «Верно. У меня в квартире и в офисе камеры стоят так, что их не видно. А где видно, там может оказаться только муляж камеры. Если кто-то войдет ко мне в квартиру без моего участия, а система защиты производства Витька активирована, то мне мало того, что придет СМС, но заодно еще и фотография вошедшего. Почему два этих брата-акробата не могли что-то такое поставить? Нет, опознать нас по записям не получится, наверное, но тревогу это поднять может. Причем не только при входе в дом, но и при проникновении во двор, например. Ворота автоматические?»
2: «Автоматические», — присмотревшись, сказал Джефф. «Открываются внутрь. Думаешь, заблокировать?»
0: «Как вариант. Сесть у самой стены со стороны левой от нас створки, что-то воткнуть в землю так, чтобы он не мог въехать, но свободно вошел. Левая створка откроется, прикроет засаду. К правой он повернется в поисках помехи, так?»
2: «Скорее всего». Вдохновения в его голосе я не услышал. «Но я бы в подобном случае вошел с вытащенным пистолетом и сначала проверил противоположную сторону. А ты?»
0: «Я тоже».
2: «А он?»
0: «Кто знает, но полагаться на это нельзя, верно. Все должно выглядеть как обычно».
2: «Тогда надо брать на выходе из машины, а во двор войти ровно в тот момент, когда он подъезжает. Тогда, если у него там даже система безопасности, он может просто не успеть получить сообщение».
0: «А сирена завыть не может?»
2: «Не думаю», — хмыкнул Джефф. «Здесь слишком много живности. Обезьяна может активировать».
0: «Это точно. Обезьяны сейчас орали где-то у нас за спиной, причем так, что в ушах звенело. Это, кстати, хорошо, что орут. Если мы Эдика дождемся и брать будем с шумом, то обезьяны нас тем самым прикроют. И датчики движения на сирену точно никто выводить не будет, только на камеру. Максимум. Значит, надо входить во двор практически одновременно с появлением клиента. Цепочка оповещений срабатывает не мгновенно, так что он во двор заедет, я думаю. Самый лучший вариант из тех, что удалось пока придумать. Черт, знать бы точно, есть камеры или нет. Тогда все было бы проще. Скорее всего, нет, но исходить лучше из того, что они есть. Лучше перебдеть, чем недобдеть, как гласит народная мудрость. Так, одноразовые пластиковые наручники хомуток, липкая лента, все под рукой. Все готово, все готовы, осталось только дождаться. Но вот с дождаться, оказывается, возникли проблемы. Машина Эдика так и стояла у склада, хоть свет в его окнах и не горел. Кики дежурил на месте, я несколько раз с ним связывался. Ничего не менялось. Он с кем-то другим мог уехать?
2: Конечно, ты сам знаешь, что у меня здесь за позиция. Могу следить только за машиной.
0: Это верно, позиция совсем даже не очень. Мы не знаем, там ли Эдик вообще. Судя по тому, что полицейские задержались достаточно надолго, не будь там его, они бы ушли быстрее. Ну да, рано или поздно он здесь появится. Но поздно это... Насколько поздно? Завтра? Через неделю? Во дворе дома стоит машина его убитого брата. Может, Эдик вообще живет не здесь? С женщиной, например, в другом месте. А мы теряем время, откровенно теряем. Сколько еще будем ждать? Джефф, что будем делать?
2: «Поехали на склад», — сказал он, подумав.
0: «Обоснуй.
2: Тебя они не должны знать в лицо, так? Стоянка там довольно тесная. Позвони в дверь, и если кто-то откроет, скажи, что их машина мешает проезду».
0: «Не мешает».
2: «Если откроет Эдик, убедимся, что он там. Кто-то другой начнут обсуждать, спрашивать друг друга, увидишь, кто вообще там есть. И почему уже не горит свет».
0: «А дальше?»
2: «У меня есть мигалка на магните. Сейчас темно, если сесть на хвост и включить ее, то никто не разглядит, что за машина сзади. Остановим и просто скрутим».
0: «Ты не годишься, слишком большой для панамца», — сказал я, критически осмотрев Джеффа. «Кики выступит с главной ролью».
2: «То есть ты согласен?»
0: «А что еще остается?» А ничего не остается. Ожидание выглядит все менее и менее перспективным. Махнули рукой и пошли обратно. При этом я втайне надеялся, что Кики вот-вот выйдет на связь и скажет, что Эдик едет домой. Но Кики на связь не выходил. Так что мы в обратном порядке добрались до спрятанной машины, переоделись и загрузились в салон. До трущоб ехали с ПНВ. Там уже фары включили. От скопления обшарпанных и линялых под бесконечными дождями халуп до складского района было рукой подать. Только шоссе пересечь, так что неподалеку от Кики мы тормознули совсем скоро. Места у тротуаров уже появились, так что сейчас встали без всяких проблем. Джефф остался за рулем, а я дошел до автобуса, в котором от безделья загибался Кики. Между делом я заметил наполненную бутылку из-под воды в пакете на полу. Он и в уборную не ходил. Сидел в машине все время. «Пошли, пройдешься, постучим им в дверь», — сказал я. «Только оружие не забудь». Кики довольно ухмыльнулся. Точно, засиделся. «Если ответят, скажешь, что машина выехать мешает. Этот самый Эверест. Неважно, что будут говорить. Главное, чтобы открыли или запустили внутрь. Мне надо лица увидеть».
2: «Если увидим кого-то из тех, из наших видео,
0: берем сразу. Держи мой тазер». Я вытащил из сумки нечто, напоминающее смесь фонарика и не пойми чего, черное с красным, и протянул Кики. «Если я крикну, что за дела, вали того, с кем говоришь. Это значит, что я его узнал». «Так, а я без тазера, получается. Ладно, возьму у Джеффа». Пошел, взял. А Джефф еще и винтовку переложил в салон, вытащив из чехла, и сказал, когда я отходил.
2: «Рацию не отключай. Я прикрою в случае чего».
0: «Понял». И пошел. Дверь в склад была на углу. Солидная металлическая дверь, какую пинком не выбьешь. Это все же Колон, тот еще городишко. Провались и пропади он совсем. Со всеми его обитателями. Вот точно бы ни разу не пожалел. Кики поднялся на крыльцо и взялся звонить в домофон. А я же со скучающим видом встал чуть в стороне так, чтобы оставаться в поле зрения камеры. Пусть не думают, что я что-то замышляю. Мы с Кики просто отъехать хотим. А их машина нам мешает. Вообще их машина мешать не может никому, но, как мне кажется, для завязки разговора этого достаточно. Надо, чтобы приоткрыли дверь для начала. Надо глянуть, кто это сделает. А если не сделает никто? Тогда куда они могли деться? Хотя нет, свет зажегся внутри, вон окошко под самым свесом крыши. Есть там свет, есть. Голос, который ответил Кики из динамика, явно принадлежал не местному. Акцент был сильно заметен. Но акцент не русский, скорее английский, что ли. Кики заговорил по-испански, очень быстро, как пулемет, с диким деревенским акцентом, глотая половину звуков в словах так, что я почти ничего из сказанного сам не понял. Человек по ту сторону домофона озадачился, затем на не очень хорошем испанском попытался уточнить, в чем же дело. Кики снова затараторил, изображая гнев и размахивая руками. Жалуясь, говорил про серый форт. Потерял номер, тыкал пальцем в камеру и уверял, что это их машина. И добился-таки своего. Человек сказал «щит» и открыл дверь, выглянув наружу. Кики опасным не выглядел. Деревня деревней. Я вообще поодаль стоял. Открывший глянул на меня мельком, потом, досадливо морщась, высунулся наружу, пытаясь глянуть туда, куда показывал мой помощник. «Ну да, все в пределах нормы, машин тут много, ворот в склады много». Может, даже какой-то поздний грузовик пытается вписаться в ворота с длинным прицепом, а их машина мешает. Все бывает. Человек был вооружен, под рубашкой пола, свободной, свисающей, виднелись очертания кобуры. И правую руку он все же держал от нее неподалеку. А еще я его узнал. Сразу же, как только он дверь отворил. Это он ехал в акценте в тот первый день, когда мы взялись проверять, нет ли за Гонсалесом слежки. И именно он и следил, в паре с какой-то женщиной. Думаю, что Кики его тоже узнал мгновенно, потому что он сразу начал раскручивать ситуацию на манер лайки, подставляя добычу под выстрел охотника. Все так же, продолжая тараторить и размахивая руками, он сместился в сторону, заставив клиента совсем отвернуться от меня. Этого момента мне хватило для того, чтобы разместить у того на боку красное пятнышко лазера и нажать на широкую пластиковую кнопку спуска. Тазер слегка дернулся, отскочила крышка картриджа, выбросив две тяжелые иглы, которые устремились к цели, разматывая за собой тонкие упругие провода. Цель успела только слегка дернуться, а затем пропущенный через тело разряд отключил все мышцы, и человек свалился с крыльца,
1: сильно ударившись лицом об асфальт. Да и хрен с ним. Дальше Кики преобразился в мгновение ока. Обижав упавшего, он схватил его за ноги и ловко втащил обратно в дверь, внутрь склада. При этом я еще раз успел наградить того разрядом тока, на всякий случай, чтобы даже не закричал. И затем захлопнул дверь за нами. Рядом никого не было, поэтому мы вдвоем навалились на нашу жертву, мгновенно стянув руки и щиколотки пластиковыми хомутами. А заклеивать ему рот лентой остался Кики. Я, стараясь не терять времени, пошел дальше, держа тазер как пистолет. Расстояния тут такие, что может сработать равноценно. Зато без шума и лишних пока еще жертв. Осматривать, как оказалось, было особо нечего. Офис из одной комнаты, к нему прижалась крошечная кухня и туалет. Склад не слишком большой, но и не маленький. Грузовик своим ходом вполне въедет. И для товара места хватит. Но сейчас совсем пустой. Абсолютно. В нем даже прятаться негде. Там только полки пустые стоят, просматриваемые насквозь. Я сначала фонарем все осветил, потом включил свет. Показалось, что в углу справа от меня вроде как тень не сразу исчезла, а рассосалась. Или осела. Это что за глюк? Блин, а подвал не просто темный, он еще и холодный. В смысле, именно так холодный, как подвал в доме Гонсалеса. Когда спина замерзает у позвоночника, волосы встают дыбом. Я даже сперва в испуге назад сдал, в офис. Но ощущение как-то быстро начало растворяться. Дверь чудная, сплошь с уплотнителями, даже снизу, как и в подвале Гонсалеса. К двери приклеена полоса резины. Ну да, там, чтобы температуру в погребе держать, наверное. А здесь зачем? Ничего не понимаю. А холод, да, холод ушел, остался только сквозняк. Все как там. «Курьер, мы одного приняли, вывозим», — сказал я в рацию. «Жди». «А пока только офис обыщем, как следует». Глава 16. В Панаме очень мало дорог. Не потому, что тут все плохо, а потому, что страна сжата двумя океанами и вытянута вдоль перешейка, густо заросшего джунглями вперемешку с горами и болотами. Проселки, если и есть, то короткие и тупиковые. А так все сообщение по нескольким шоссе. Собственно говоря, именно это спасает страну от окончательного сползания в пучину наркопреступности. Здесь все очень легко перекрыть, а полицейские заставы в самых разных местах — дело вполне обычное. К тому же, как я уже упоминал, панамская полиция под американским присмотром, так что коррумпирована очень в меру. С грузом порошка им лучше не попадаться, равно как и с чем другим криминальным. Например, со связанным похищенным человеком, лежащим под ногами в микроавтобусе. Не поймут. А если поймут, то совсем неправильно. Пусть путь нам и не дальний предстоит, но все равно надо пересекать канал по мосту и реку, по дамбе. Все равно свернуть с дороги некуда. Так что, если примут, то примут по полной. Поэтому Джефф ехал примерно в километре впереди, поддерживая связь по радио и выполняя роль головного дозора. Если увидит пикет, даст знать, а мы просто в обратную сторону повернем. И где-то в кустах схоронимся и будем ждать, пока не рассосется. Но ничего такого к нашей удаче не случилось. Похоже, что и вправду кто-то там наверху решил и нам немного подыграть. За что ему, если он там есть, большое человеческое спасибо. Клиент, на которого я поставил ногу, пару раз пытался трепыхаться, но у меня в руке был тазер, которым я тыкал в него в режиме электрошокера. И похищенный тогда пытался орать через заклеенный рот и на некоторое время успокаивался. Не думаю, что он пытался возмущаться, скорее норовил сменить позу. Но я решил, что это все же лишнее, пусть так лежит. Видеть он ничего не мог. Я замотал ему голову, найденной у них в офисе, майкой, а заодно прихватил ее липкой лентой, чтобы не сваливалась. Труднее всего, наверное, было не проскочить в темноте поворот с дороги. Хорошо, что Джефф ехал перед нами и на этом самом повороте остановился, включив аварийку. Узкий, мокрый, грязный проселок нырнул под смыкающиеся над ним ветви деревьев, погрузив нас в полную темноту. Без фар, фонаря или ПНВ здесь, наверное, даже пешком не пройдешь. Разве что местами грибы на мокрых стволах деревьев фосфорицируют. Ехали недалеко, метров 400, но медленно. Автобус чуть подбуксовывал на глине местами, но нигде не сел. Киа впереди перла вполне уверенно, подкидывая комья грязи с колес. Ну и видно было, что по этой дорожке хоть и редко, но ездит. Затем джунгли расступились, выпустив нас на довольно просторную поляну. в одном углу которой собралась кучка строений. Фары осветили небольшой и довольно ухоженный с виду дом, а рядом с ним вполне добротные сараи, вроде дота или бункера, и что-то там еще. Перед домом стоял немолодой длинный белый пикап «Рэм» на поднятой подвеске и мощных колесах с могучим кенгурятником перед радиатором. А возле пикапа стоял человек, явно поджидая нас. Первое, что бросилось в глаза, в руках у человека был автомат Калашникова. Машины подкатили ближе к пикапу, где земля была укатана и даже присыпана гравием. Джефф выбрался из-за руля, ну и я за ним следом, из автобуса. Ричи оказался высоким худым человеком с короткой кувшиноголовой стрижкой. Лицо морщинистое, загорелое настолько, что это даже в темноте было заметно. Светлые глаза. Почему-то чисто выбрит. От человека, живущего в одиночестве посреди джунглей, как-то этого не ждешь. Одет он был в старую военную куртку хаки, наброшенную поверх выленившей и выцветшей красной майки, чистые джинсы и тяжелые рабочие ботинки. Под курткой еще и кобура была видна. Автоматом человек не ограничивался. А был это именно автомат. Я первым делом бросил взгляд на переводчик огня. Они с Джеффом пожали руки, обнялись, похлопали друг друга по спинам. В общем, встретились как старые друзья. Мы с Ричи ограничились рукопожатием. Ладонь у него была сухая, крепкая, твердая, как доска.
2: «Привет, Джефф о тебе рассказывал», — сказал он. «И о тебе тоже», — он протянул руку Кике. «Кого вы сюда привезли?»
3: «Плохого парня, приятель», — сказал Джефф. «Кто-то из их компании убил Стива. И еще они убили женщину с ребенком».
2: «И что с ними надо сделать?»
1: Выражение лица у Ричи не изменилось, но мне подумалось, что если Джефф скажет «закопать живьем», то гостеприимный хозяин просто пойдет за лопатой.
3: «Мы его допросим, но потом не хотим ни убивать, ни отпускать».
1: «Надо его где-то запереть, там, откуда не убежишь», — пояснил я.
2: «С этим никаких проблем», — кивнул Ричи. «Вон тот домик бетонный и дверь в нем железная, и даже есть к чему привязать».
1: «То, что нужно». Клиенты вытащили из машины, не развязывая, убедились только, что дышит, и потащили, куда вел Ричи. К тому самому строению, что я принял за бункер. Хозяин осветил помещение фонариком. Пусто. Лишь в пол намертво вкреплены какие-то стальные плиты. Вдоль двух стен тянется ржавый, но массивный и крепкий железный профиль. Бункером оно и оказалось. Пленного просто бросили на пол, оттащив в дальний угол. «Привяжем?» — спросил Кики. «Нет смысла. Нормально упакован», — подумав, сказал я. «Пошли». Металлическая дверь захлопнулась, погрузив пленного в темноту. А Ричи просунул в петли скобу навесного замка. «Все, может отдыхать». Хозяин усадил всех на террасе своего маленького дома, принес несколько банок холодного пива, открыл одну, усевшись в плетеное кресло.
2: «Поесть хотите?» — спросил он.
3: «Нет пока», — ответил за всех Джефф. «Ночь, какая еда! А за пиво спасибо, очень кстати».
1: «А что это за место?» Не выдержав одолевшего любопытства, спросил я.
2: «Это? Он не рассказывал?»
1: — кивнул Ричи в сторону Джеффа.
2: «Это сначала была батарея, управлялась из форта Шермана, пока в пушках потребность не отпала. Потом этот кусок земли перешел в собственность ITT Incorporated, той самой, которую обвиняли во всякой зловещей деятельности в Латинской Америке. Тут дальше...»
1: Он ткнул рукой с банкой в сторону еле различимой стены джунглей.
2: «Есть еще участок в лесу, тоже батарея, но уже с бункерами и прочим. Еще туда раньше выходил трансатлантический кабель. А вот это место...» —
1: он постучал по поручню кресла.
2: «Должно быть как-то связано с тем в проекте».
3: «Но пришел интернет», — вступил в разговор Джефф.
2: «Верно», —
1: кивнул Ричи.
2: «И все изменилось. В результате ETT тот участок передала в собственность местной власти. А с этим не получилось, какая-то проблема с документами. А потом о нем вроде как и забыли».
3: «И ты?»
2: «И я нашел себе здесь работу. Я тут и охранник, и монтер, и кто угодно. На самом деле здесь делать особо нечего. Я просто живу тут. И даже получаю пейчек каждые 2 недели. При этом с первого дня своего пребывания».
1: Он замолчал, что-то прикидывая.
2: «А я уже здесь 7 лет. Я так никого из ИТТ не видел».
1: «А с тем участком что?»
2: «Тот сразу выкупила какая-то местная компания, назвавшись трансокеанскими коммуникациями. Заселилась туда, а через месяц к ним нагрянула полиция и нашла очень много кокаина. Идиоты даже не поняли, что такая покупка их не укроет, а наоборот, привлечет внимание. Кстати, а что вы этого парня еще не допрашиваете?»
1: «Хочу дать ему пропотеть до утра», — — сказал я, отставляя уже пустую банку пива и протягивая руку за второй. «Неизвестность и темнота пугают больше, чем немедленный допрос. Пусть ждет и боится».
4: «Может, и верно. А насколько точно, что он убил Стива?»
3: «Может, и не именно он, но их там несколько человек. Одного вот он уже завалил».
1: Джефф кивнул в мою сторону.
3: «Несколько еще гуляет. Кто именно это сделал? Вот этот и расскажет, он должен знать».
4: «Ну, а это точно они?»
3: «Точно».
1: «А тебя здесь полиция не проверяет?» Решил я уточнить на всякий случай.
4: «Последний раз видел их здесь 3 года назад. Раньше приезжали довольно часто, но потом все же поняли, что я порошком не занимаюсь. Не беспокойтесь, никто здесь не появится».
3: «Кто он, кстати?» — спросил Джефф.
1: Я взял со стола пакет, в который мы с Кики свалили все, что удалось найти на пленном. Натянув перчатки, я аккуратно вытащил из него 2-цветный пистолет «Браунинг Про 9», запасной магазин, кобуру, бумажник. Из бумажника аккуратно вытряхнул, стараясь не только не наследить, но еще и не смазать потенциально имеющиеся на них отпечатки. Кредитки, водительское удостоверение, зеленую карточку оружейной лицензии. Уильям Джонсон, сейчас ему 33. Выглядит даже моложе, гражданин Великобритании. Все, что знаем о нем. В офисе вообще ничего интересного не нашли. Такое впечатление, что там никто не работает, а место просто держат в аренде.
3: «Странно», — сказал Джефф. «Здесь, если даже наркотиками занимаются, то стараются изображать активность, иначе все слишком подозрительно выходит».
1: «Я знаю, но лавочку они свою открыли недавно, так что, может быть, держат ее для чего-то в будущем. Ладно, поговорим с ним, может быть, что и выясним». Мы даже поспали до утра, устроившись в машинах, чтобы не стеснять хозяина. Дом у него был с одной спальней, и на гостей он явно не рассчитывал. В автобусе же было прохладно и удобно. Кондиционер тихо работал, питаясь от аккумуляторов. Спальники и надувные подушки у нас всегда были в багажнике. Так что даже выспались. С утра же Джеффу пришло сообщение. Гонсалеса вызвали на допрос. Причем настойчиво, обещая в случае отказа доставить насильно. Джефф пока еще за безопасность Гонсалеса отвечал, так что игнорировать вызов не мог. Пусть с Гонсалесом рядом Дарка. События в горячей фазе, так что одного телохранителя может быть мало. Тут целую операцию проводить надо. «Езжайте вдвоем с Кики, на всякий случай», — предложил я. «Оставь мне свою машину только, чтобы я отсюда выбрался».
3: «Да, придется ехать».
1: Джефф негромко выругался, затем спросил.
3: «Надеюсь, ты без моей помощи справишься?»
1: «За это ты не беспокойся». Джефф перебросил свои вещи в автобус, и тот все так же, проскальзывая покрышками на мокрой глине, медленно поехал по узкой просеке в сторону шоссе. Со мной остался только Ричи, притащивший на веранду кофейник и стопку тостов.
4: «Помощь нужна?»
1: — спросил он, кивнув на бетонную тюрьму.
3: «Справлюсь».
1: Если честно, я хотел допросить пленного наедине, без Джеффа. И с вечера отправил сообщение о Косте с просьбой посодействовать именно таким образом. Немедленно затребовать Гонсалеса на допрос. А Коста лишних вопросов задавать не стал, просто написал ответ минут через 15. «Будет сделано». Вот и все. «Спасибо». «Зачем?» «Затем, что у меня намного больше вопросов, чем у Джеффа. Затем, что, если я начну задавать их в присутствии посторонних, мне могут вызвать психиатра. Затем, что меня не поймут. Затем, что никто, кроме меня, этого не ощущает. Я ведь просил Кики поискать источник сквозняка на складе в колонии. Естественно, он ничего не нашел и ничего не почувствовал. И даже демонстрировал мне, как дым его сигареты поднимается прямо вверх к потолку». Демонстрировал в тот момент, когда я стоял рядом и чувствовал этот холодный, как из могилы, сквозняк. Поэтому поговорить я хочу один. И узнать все. Лязгнул замок, отворилась со скрежетом несмазанных петель дверь, косой четырехугольник утреннего света упал в темное нутро бункера. Пленный сидел, привалившись спиной к стене. На звук шагов дернулся. Дозрел, похоже. Ричи остался снаружи, смазывать петли, брызгая на них из баллончика 3 в 1. А я зашел внутрь, натянув мотоциклетный подшлемник. На самом деле никакой разницы, увидит он мое лицо или нет, все равно никто его отпускать не собирается. Но ему об этом знать не обязательно. Пусть хоть тень надежды, но остается. Если спрячут лица, то еще не все потеряно. Такая вот логика. В помещении пахло сыростью и плесенью, но больше уже мочой. В уборную пленного никто не выводил. Я подвесил на балку калмановскую лампу, которую дал мне Ричи, затем дверь захлопнулась. Достав из кармана плоский складной бокер, щелкнул им у самого лица пленного, убедившись, что он опять вздрогнул. Затем разрезал ленту, притягивающую майку. Когда я стащил ткань, пленный зажмурился от не такого уж и яркого света лампы. Затем я положил нож на пол, рядом выложил автомобильный нейлоновый трос, плоскогубцы, молоток, длинную отвертку, маленькую походную керосинку, которую позаимствовал у Ричи, и телескопическую дубинку, которую с готовностью одолжил Джефф. Поставил напротив пластиковый ящик вместо стула. Смотрел пленный на все это со скрываемым, но явным страхом. Рывком сдернув заклеивающую ему рот ленту, я присел на корточки, включил диктофон и сказал: «Рассказывай, и лучше не тяни».
4: «Что рассказывать?»
1: «Все рассказывай. Вообще все. Прямо с момента рождения. Я такой-то и такой-то, родился там-то, там-то, в таком-то году, ходил в такую-то школу, рос в таком-то районе, криминальную карьеру начал тогда-то, специализируюсь на... Нужное подставить. Только не ври, пожалуйста, а то я тебя начну совершенно безудержно пытать». Если он о чем-то думал и что-то планировал, то точно не такое вступление. Поэтому заметно растерялся, но все же сказал:
4: «Простите, мне нечего рассказывать, разве что биографию. Вы меня с кем-то перепутали, как мне кажется».
1: Пока он говорил, я его разглядывал. Собственно говоря, задавая первые вопросы, я просто хотел его послушать. Неважно, что он скажет. Да, лицо такое типично английское, даже, можно сказать, простонародное. Одеть по-другому и получится чав, как в Англии принято называть гопоту. А вот произношение и построение речи совсем другое. Уже о высших слоях общества подумаешь. Только что высшие слои общества будут делать на пустом складе в криминальном колоне с пистолетом под рубашкой? Ничего не будут, наверное. «Попробую объяснить проще». Я сел перед ним на ящик. «Ты все равно все расскажешь. В этом нет никаких сомнений. Когда человека пытают, и при этом никто никуда не торопится, вот как мы тут с тобой сейчас, так? Тогда он все рассказывает, что знает и даже не знает. Знаешь, где ты?»
4: «Нет».
1: Чуть подумав над ответом, мотнул он головой. «Правильно, и никто не знает. Это место в джунглях, куда ни одна живая душа не приезжает годами. Ты можешь орать сколько угодно, тебя только обезьяны услышат. Но они никому не расскажут. Потом, когда надоест с тобой возиться, мы отнесем тебя к муравейнику и оставим там. Муравьи-пули. Ты знаешь ведь, что это такое, да?»
4: «Почему?»
1: «Нет, он точно боится. Он боится сказать, но меня боится еще больше. Я думаю, что за ним есть что-то очень плохое. Он боится не просто так, а боится расплаты. Понимаю, что все это наивные домыслы, но вот интуиция подсказывает». Повернувшись в сторону, я разжег керосинку и положил на нее отвертку. Раскаляться. Затем вновь повернулся к нему, с удовлетворением отметив, что пленный не может глаз отвести от лежащей на огне железяки. «Потому что нам надо знать все, что ты знаешь». Я постарался заглянуть ему в глаза. «А мы знаем, что ты и твои коллеги — ублюдки и убийцы. Поэтому меня уже сейчас не мучает совесть. Я не стану пользоваться термином «гуманность» в наших строящихся сейчас отношениях. Я скажу даже больше. Я хочу начать тебя пытать. А потом хочу убить, положив муравейник». Усмехнувшись, я спросил: «Кстати, я недавно где-то прочитал, что здесь в среднем 4 таких муравейника на гектар леса. Веришь? То есть вообще нет проблемы найти для тебя хорошее место. Просто лень тебя туда тащить. Поэтому начнем здесь».
4: «Почему бы вам просто не задавать вопросы?»
1: «Глаза, глаза — зеркало души. Они все выдают. Как же он боится. Вот сейчас он боится уже очень сильно, почти до обморока. Что это его так проняло? Муравьи?» «У тебя есть больше ответов, чем у меня вопросов», — улыбнулся я ему. «Ну ладно, раз ты хочешь вопросов, с них и начнем». Я достал небольшой перекладной блокнот с карандашом и пробежался глазами по списку вопросов, которые я быстро набросал за кофе. «Где Эдуард Богатырев сейчас?»
4: «Сейчас уже не знаю», —
1: замотал он головой.
4: «А вчера он вынужден был уехать, в офисе его не было».
1: «Куда уехать?»
4: «Я не знаю, я правда не знаю»,
1: — заорал он, увидев, как я поднял с пола моток троса.
4: «Не надо меня пытать, я не знаю».
1: «Я пока тебя просто подвешу, чтобы тебе легче думалось», — сказал я. «А пытать буду уже потом. Так что ты пока вспоминай, куда он уехал. Вспоминай, пока у тебя еще осталось время».
5: —
1: Глава 17. Пахло в Зиндане совсем отвратно. Кровью, мочой, дерьмом, паленой кожей. Как я и обещал, так и вышло. Пленный хотел говорить, он говорил так, что приходилось останавливать.
5: «Они ушли вниз все!»
1: Он сидел, прислонившись спиной к стене. Я уже снял его с троса, вроде как поощряя за то, что он стал таким откровенным.
5: «Мы всегда уходим вниз!»
1: По лицу у него текли сопли вперемешку с кровью. Мокрые штаны прилипли к ногам, под обрывками рубашки багровели длинные тонкие ожоги. Я действительно с ним не церемонился и ни на секунду его не пожалел. Я уже знал, что в Стива стрелял Артур, что Брю убили братья Богатыревы вдвоем в подвале своего дома в Маргарите, что своего брата застрелила Луис Гонсалес, и она же провела контроль, что японка Сатори выстрелила в Джон Гонсалес, что Сатори нашла Луис в сети, причем искала ее сама специально. В общем, он рассказал все, что так или иначе касалось убийств. Он даже рассказал то, что они убивали еще других людей, о которых мы вовсе не знали. Только вопросов возникало больше, чем было дано ответов. «Почему в подвале дома Гонсалеса и у вас на складе было так холодно?» — спросил я. Этого вопроса, похоже, Джонсон не ожидал. Он с явным недоверием вдруг уставился мне в глаза, затем, покачав головой, произнес:
5: «Ты не можешь этого чувствовать! Это невозможно! Если только ты...»
1: Тут он замолчал, явно опасаясь продолжать. «Ты говори! Все самое страшное уже позади, видишь?» Я кивнул в его сторону, подразумевая тот факт, что он сидит на полу, а не свисает на тросу с балки. «Мы беседуем, ты откровенен. Не разрушай достигнутой гармонии. Продолжай!»
5: «Ты просто мне не поверишь!»
1: «Поверю! Я верю во все, в чем можно так или иначе убедиться!»
5: «Этот холод...»
1: Он судорожно вздохнул от боли, меняя позу.
5: «Его чувствуют только те, кто может спуститься вниз».
1: «Куда вниз?» — спросил я, понимая, что он сейчас скажет такое, во что кроме меня не поверил бы никто, и понимая то, что я поверю.
5: «Не знаю, куда. Никогда над этим не задумывался», —
1: покачал Джонсон головой.
5: «Мы просто говорим вниз, и все. Нижний уровень. Ад, не знаю. Инферно, изнанка мира. Я правда не знаю». «Оно просто есть, и все. Я пить хочу».
1: Кивнув, я достал из сумки початую бутылку минеральной и протянул ему, приложив горлышко к окровавленным губам. Джонсон сделал несколько больших жадных глотков, затем отвалился назад к стене, переводя дух. «Итак, насчет холода и тех, кто может его чувствовать», — напомнил я.
5: «Когда ты был ребенком»,
1: — он продолжал смотреть мне прямо в глаза,
5: — «ты кого-то убил? Человека, я имею в виду».
1: «При чем тут это?» Он чуть усмехнулся, похоже, потому что я увернулся от прямого вопроса.
5: «При том, что только это здесь и при чем. Это так работает. Не знаю почему, просто оно именно так. Ты не убивал никого в детстве, ты этого не чувствуешь. Ты малолетний живодер, и низ впускает тебя, чувствует тебя, а ты чувствуешь его».
1: Я хмыкнул, потом сказал: «Ты что-то путаешь».
5: «Ты хочешь сказать, что никого не убил?»
1: Теперь в голосе была явная ирония, даже издевка. «Нет, я этого сказать не хочу». Я подался вперед, опираясь локтями в колени. «Но я не был малолетним живодером. Я убил того, кто заслуживал этого, при самозащите. Взрослого, злого, пьяного ублюдка, недавно вышедшего из тюрьмы. Его просто надо было убить». Пленный ничего не сказал, просто продолжал смотреть. Мне даже пришлось его поторопить.
5: «Но...» «Не знаю».
1: Он мотнул головой.
5: «Я вообще мало про это знаю, но так быть не должно, кажется».
1: «Объясни». Джонсон прикрыл глаза, вроде как собираясь с мыслями, вздохнул, затем сказал:
5: «Дай мне помыться, я все тебе расскажу».
1: «Расскажи и дам помыться, обещаю. И накормлю».
5: «После того, как я расскажу, ты меня убьешь», — сказал он. «И я подохну в обосранных штанах, а мне не хочется сдохнуть в дерьме. Так что я меняю помывку на твой рассказ».
1: «Нет. И я тебя не убью, просто потому, что ты мне еще понадобишься. Я рассчитываю на перекрестные допросы в будущем, так что ты точно не умрешь. Расскажи, что хотел, и я отведу тебя мыться. И дам даже постирать одежду».
5: «Пообещай».
1: «Обещаю». Он кивнул, словно усваивая сказанное, затем заговорил:
5: «Я и Рэй Лезис, мы убивали детей когда-то».
1: Рэй Лезис был одним из их банды. Всего их было четверо. Братья Богатырёвы и эти двое, Джонсон и Лезис. Были и другие, та же Сатори, но они существовали раздельно. На манер террористических ячеек. Эта организация была организована так же. Друг друга знал только ближний круг. А Сатори и некая Мэри, та, что выманила Брю, принадлежали уже другому звену. О них Джонсон ничего толком не знал, разве что в лицо видел. Я его долго пытал для того, чтобы в этом убедиться. Он или правду говорил, или был настолько крепок, что... Сколько вам было лет?
5: 9, 10. Мы убили 3, но попались только с одним. Не спрятали тело, а положили на рельсы, надеясь, что прокатит. Но не прокатило. Коронер установил, что сопляк умер раньше.
1: Сколько было им?
5: 2, 3, 4. Последнему было 2. Мы увели его из торгового центра, изображая старших братьев, ведущих его к маме.
1: Джонсон усмехнулся. Зачем?
5: Просто так. Было весело, круто. Потом их искали, все газеты писали. Мы росли в дерьме, а так становились знаменитостями. Ты можешь легко найти нашу историю в интернете. Разве что там будет сказано только про одного ребенка.
1: Давай дальше. Вздохнул я, борясь с желанием воткнуть раскаленную отвертку ему в глаз.
5: Потом мы сели. Не в тюрьму, понятное дело, в таком возрасте нельзя сажать в тюрьму. И сажать надолго. Впрочем, в школе для трудных нам тоже доставалось. Затем мы вышли, нам поменяли имена, потому что закон обязывает скрывать идентичность малолеток. Ты в курсе?
1: Ты продолжай.
5: Я устроился помощником к плотнику. Рэй работал на кухне. Затем нас нашли.
1: Кто?
5: Немолодой, благообразный джентльмен.
1: Джонсон усмехнулся.
5: Настоящий джентльмен, с манерами и прочим дерьмом. Приехавший на Ягуаре, он предложил нам новую жизнь, деньги, свободу и долгую молодость. Ты не знаешь про молодость, так ведь?
1: О чем ты? Он почувствовал, что я начинаю звереть, и резко сменил тон. А то уже решил свысока говорить со мной. Я заметил.
5: Нас сначала привезли в частное поместье, в Сюрее. Помогли официально получить хорошую работу. Научили... Да всему научили. Манерам, разговору, всему. Потом отправили учиться за пределы страны. Туда, где даже в лицо никто случайно не узнает. Хоть мы на свои детские фото уже не похожи.
1: Зачем это все?
5: За деньги. Власть, силу, молодость даже. Ты что думаешь, что в мире существуют какие-то особые злобные силы, которые творят зло ради зла?
1: Ты творил.
5: Я был тупым малолеткой, которого истеричная алкоголичка-мамаша била смертным боем при каждом удобном случае.
1: Джонсон сплюнул сгустком крови и снова попросил воды. Я воды дал.
5: Потом, когда за нас взялись умные люди, я понял, для чего это все делается. Для денег. Любое преступление имеет смысл, если оно ведет к прибыли.
1: Ты теперь богат?
5: Достаточно богат, усмехнулся он. У меня денег больше, чем кажется на первый взгляд. Другое дело, что мне нет смысла ими хвастаться. Смысл не в них самих. Хвастаться — вообще дурной тон. Но живу я очень хорошо.
1: Даже сейчас? Изобразил я удивление.
5: Нет, сейчас плохо. Жил до вчерашнего вечера хорошо.
1: «Все меняется, верно?» Тут уже я усмехнулся. «Что дальше?»
5: «Дальше мы закончили университет, и не бог весь какой, но закончили. А потом мы переехали в Испанию, и там нас познакомили с остальными».
1: «С Богатыревыми?»
5: «Да, с ними. Были и другие люди, но они появлялись и исчезали».
1: «И что вы делали?»
5: «Спускались вниз, ездили, куда скажут. Из этого получались прибыли, с нами делились. Потом появился новый большой проект, очень большой, здесь». И мы переехали в Панаму.
1: Что за проект?
5: Кокаин, понятное дело.
1: Пожал он плечами.
5: Что еще может здесь быть? Только кокаин. С нашими возможностями на нем можно зарабатывать невероятные деньги. Не меньше 10 миллионов на каждой тонне. Скорее всего, больше. И мы сможем делать 100 миллионов в месяц.
1: Хорошо, об этом чуть позже. Расскажи про этот самый низ. Это от него тянет холодом?
5: Да, от него.
0: Глава 18. Я выполнил свое обещание. После того, как Джонсон закончил говорить, я отвел его к дому Ричи, где я приметил открытый душ. И там пленный помылся, пока я присматривал за ним, держа руку на кобуре. Мылся он долго и осторожно, стонал и охал, вода щипала, попадая в раны и ожоги. Там же он постирал одежду, которую Ричи повесил сушиться на проволоку, натянутую между столбами. А самого Джонсона он цепью приковал к столбу веранды, петлей затянув ее вокруг шеи и скрепив двумя висячими замками. Пока Джонсон мылся, он заговорил со мной всего лишь раз.
5: «Знаешь что? Он снова посмотрел мне в глаза. «Отпусти меня! Я уже ничем не смогу навредить, потому что сбегу на другой край света, а взамен я...»

0: одежду, отправился назад в Зиндан, где Ричи приковал его цепью к швеллеру, проходящему по стене. А затем проделал окошко в двери, через которое можно было за пленным присматривать.
1: «Теперь все в порядке»,
0: — заключил он, отбрасывая прямоугольник выпиленного бензорезом металла.
1: «Будет сидеть, как в Сан-Квентине». «Это он?»
0: «В смысле?» — не понял я.
1: «Убил Стива!»
0: «Именно убил не он. Кто это сделал, уже умер, оказывается. Но он убивал других. Стив погиб из-за них всех, так что виновен он одинаково с остальными».
1: «Что ты с ним вообще собираешься делать?»
0: «Пока держать здесь».
1: «А потом?»
0: «Потом мы соберем здесь всех, кто виноват в убийствах. Кого поймаем, разумеется. Привезем Гонсалеса, которому все расскажут. А потом мы их казним».
1: «Это подходит», — кивнул Ричи. «Подходит, да, сэр. Так будет хорошо. Избавиться от трупов здесь не проблема».
0: Вот и поговорили. А потом я сел в Соренто Джеффа и уехал, оставив Ричи охранять пленного. Вот, в общем, я все уже и знаю. Кто-то специально искал детей-убийц. Японка Сатори отыскала дочь Гонсалеса в интернете и вышла с ней на связь. Через нее попала в дом. Потом они вместе убили ее мать и брата и ушли вниз прямо в доме. Брю что-то узнал после того, как прилетел в Панаму, что именно Джонсон не в курсе. Его убили братья Богатыревы, которые, к слову, вовсе не Богатыревы, и не из Эстонии они. И среди них нет ни старшего, ни младшего. Они близнецы. Им поменяли имена и документы после того, как их каким-то образом вытащили из психиатрической больницы в России. Они из какого-то поселка городского типа, где-то в захолустье. Убили сводную сестру, отчима, мать и соседского ребенка. Ребенка так и не доказали, но они сами рассказывали об этом здесь. Потом их перевезли в Сюрей. Потом тоже был университет, Испания, переезд в Панаму. Как именно Брю встретился с братьями, Джонсон не знает. Это была не его операция. Но он уверен, что убили его в доме братьев, именно в подвале. Зачем было везти домой? Чтобы оттуда можно было ходить вниз. Можно ходить вниз из дома Джонсона? Нельзя. Он живет на третьем этаже, а надо быть на уровне земли или в подвале почему-то. И он хочет, чтобы я его потом отпустил. Странные, нелепые надежды. Нет, я его не отпущу. Закончит он плохо. Где искать Лезиса, когда он не внизу? У меня есть адрес, Джонсон дал. Эдик жил в одном доме с братом. Там я уже был. Адресов Сатори и Марии он не знал, но был уверен, что они жили в столице. Встречал еще одного человека, с виду похожего на испанца или латиноамериканца, которого звали Рауль. Тот как-то приезжал с Мари. Среднего роста, спортивный. Все на этом. Опять же, с его слов. Но думаю, что он все же не врет. Хотя бы потому, что я бы сам подобную организацию строил по такому же принципу. Ничто не ново под луной. Все это уже проходили. В доме Гонсалеса есть теперь вход вниз, в подвале. Когда Стив разговаривал по телефону, кто-то вышел и услышал, что он нашел. Реагировать пришлось сразу. Стива убили. Почему тело не унесли вниз? Потому что невозможно. Вниз проходят лишь те, кто туда может проходить. Другие люди, даже мертвые, не могут. Кто все это начал? Кому понадобились дети-убийцы? А вот это уже неизвестно. И не уровень компетенции самого Джонсона. Неизвестно даже то, что собирались делать с кокаином. Обязанностью банды Джонсона была организация склада и поддержание прохода вниз, в рабочем состоянии. Двух проходов, из склада и теперь еще дома братьев. Что должно было последовать за этим, он не знал. Что скажут, то и будут делать. Что такое низ? Ну, он описал как смог. Не знаю, насколько правда. Нижний уровень бытия, место без времени. Нет, так все понятно, но ни во что не верится, пока сам не увижу. Да, там можно жить. Они даже ездят низом на машинах и там живут. Пока там живешь, ты не стареешь. Вот это уже интересно, наверное. Мне надо бы задуматься. Ха-ха. Там есть какая-то странная злая жизнь, но в местах проходов не опасно. А еще я не смогу спуститься вниз без его помощи. Он должен меня туда провести. Ну вот насчет этого мы посмотрим. Именно этому утверждению я верю меньше всего. Хотя бы потому, что я чувствую этот низ. Еще я наблюдательный. И у меня получается иногда пользоваться логикой. И вот эта самая логика подсказывает, что я и без сидящего на цепи помощника справлюсь. Вопрос только вот в чем. Как это все объяснить Джеффу? Ответ. Надо показать. Джефф реалист, увидит своими глазами и поверит. Как я, например.

0: Верю? А вот не знаю. Скорее да, чем нет. Что-то там есть, что-то я ощущаю. Но лучше бы убедиться, чтобы не выглядеть идиотом прежде всего в собственных глазах. Как это сделать? Ответ сам собой напрашивается. Остается решить, где именно. Да прямо здесь. Сказал я сам себе вслух, поворачивая машину в сторону складского района Колонна. Ключи от офиса у меня, уборщицы там появляются раз в 3 дня, как выяснилось, а просто кого-то нежелательного встретить... Ну ладно, разберемся. У меня из этой компании уже все желательные. Любого готов обнять и из тазера приветствовать. И места в Зиндане у Ричи на всех хватит. Или все же поехать в дом Гонсалеса и посмотреть, кто и что внизу там, если это все правда. А вот проверю теорию здесь, на складе, да и поеду уже с Джеффом. С местами для парковки, как всегда, была проблема, но повезло. Встал метрах в 30 от нужного места с видом на дверь, на которой, по крайней мере, полицейских лент не было. Остановился, огляделся. Все та же привычная суета. Немного прохожих, много машин, шумные, чадящие грузовики. Дела никому ни до кого нет. Раз проехала полицейская машина, свернув в конце улицы направо. Выудил из кармана телефон, набрал Энн. «Привет, я пока еще в Дэвиде».
1: «Надолго?»
0: «Думаю, что к вечеру вернусь в Панаму. Заканчиваю уже. Как ты?»
1: «У меня проблема на работе, так что даже если вернешься, будем договариваться насчет выходных заново».
0: «Что-то серьезное?»
1: «У нас все серьезное, понятное дело».
0: Она засмеялась.
1: «Так, ничего нового, типичный набор проблем с персоналом. Справлюсь. Звони».
0: «Ты тоже».
1: «Насчет этого не сомневайся».
0: «Да, у меня уже уикенд с ней по плану, в домике возле пляжа. Рай практически, предел мечтаний. Я не хочу от этого отказываться, ни по каким причинам. У меня уже зависимость от нее, так что надо... надо здесь закончить для начала. Так, сумку на плечо, со всем необходимым. Пистолет на пояс, который большой. Второй в сумку, пусть тоже будет. Тазер вот сюда, в боковой карман сумки, ручкой вверх. Все равно не поймешь, что это такое». Это не полицейская модель, которая на пистолет похожа. Так что нормально. Ладно, пошел, чего сидеть. Вроде и привык, но каждый раз, как из кондиционированного воздуха в машине да в уличную духоту, как дубиной. В Аризоне тоже жара была, летом за сороковник зашкаливала. Но сухо. А здесь баня, намного тяжелее переносится. Люди навстречу, люди попутно, до меня никому нет дела. Сначала неторопливо протопал вокруг квартала, посматривая во все стороны. Но так ничего подозрительного и не заметил. Никаких микроавтобусов с затененными стеклами или чего-то подобного у двери не обнаружил. Вообще, войдя внутрь, я уже совершу преступление. Нет у меня никакого письма ни от кого, подтверждающего право входа. Это не дом Гонсалеса. Может, сразу туда? Нет, попробую все же. Рискну. Описав круг, вернулся ко входу в их офис. Решительно и спокойно, словно так и надо. Отпер ключами дверь, потянул... ощутив легкое сопротивление маленького куска липкой ленты, приклеенной снизу к косяку, и тут же шагнул внутрь, прикрыв ее за собой. Вытащил пистолет, прислушался. Тихо. Шум только с улицы. Никаких подозрительных запахов. Нет холода, только легкий сквозняк. Я уже знаю, почему так. Присел, посмотрел на обрывок ленты. Висит так, как я его и налепил. Нет, понятно, что внимательный человек его бы заметил, но все же какая-то гарантия. Хорошо, что окна здесь для безопасности, под потолком. С улицы меня не заметишь. Прошел через комнату, уже привычно проверил туалет с кухней. Пусто. И в складе пусто, разве что сквозит сильнее. «Зря ты думал, что я не соображу», — пробормотал я вслух, присев у двери, ведущей из офиса в склад. «Уплотнители. Их специально клеили». А за стеной с воротами, ведущими с улицы, выстроена еще одна стена. И в ней тоже ворота, сдвигающиеся в сторону. Я не разглядел в прошлый раз, не понял. Показалось, что это и есть наружные. И только потом вспомнилось, что они разные. Изнутри выглядят сдвижными, а снаружи подъемными. А так не бывает. Так, над стенами и потолком, как мне кажется, тоже работали. Они чем-то обтянуты, как будто пленка наклеена. Нет, тут точно светонепроницаемую камеру делали. Все предусмотрели для этого, чтобы даже лучик сюда не проник. Толкнул одну створку, она легко сдвинулась. Заглянул в пространство между стенками. Блин, а я его вчера пропустил. Вполне кто-то мог тут скрываться.
1: Двойка мне за невнимательность. Могли грохнуть без всяких проблем. Опять же, просто повезло. Осмотрел створку ворот. То же самое, как и с дверью. Все сделано для того, чтобы даже луч света внутрь не попал. И внешние ворота тоже затенили, насколько возможно. Так, будем надеяться, что я догадался правильно. И знаю, что делаю. А знаю? А хрен его знает. Мне кажется, что знаю. Ну, правдоподобно предполагаю. Так, что делать сначала? Сначала фонарик зажечь, вот что. Как-то мне без него пока боязно. Выудил из сумки маленький обрезиненный стримлайт, нажал на кнопку в торце. Яркий луч, заметный даже при включенном свете, уперся в противоположную стену. Так, что теперь? Дверь в офис. Закрылась она туго, пришлось навалиться, ожидая, что щелкнет замок. Есть, это тоже сделали. Выключатели. Вздохнул глубоко, чувствуя, как откуда-то изнутри поднимается волна мандража. Еще раз убедился, что фонарик светит вовсю. И вырубил свет. Это холод накатывает или просто мне так страшно? Ну чего, замер? Спросил я сам себя. Давай уже, телись. Вздохнул воздух, словно собираясь броситься в ледяную воду, а потом выключил фонарь. Оно пришло не сразу, я было подумал, что ничего не случилось, но затем как волной морозной обдало. Онемело лицо, руки, звон в ушах, страх. Да, страх, просто водопадом. Я задергался в темноте, засуетился, уговаривая самого себя не включать фонарь. Но затем ощущение схлынуло, оставив разве что все тот же сквозняк и легкий звон в ушах. Луч света выхватил из темноты блок выключателей. Затем метнулся по стенам, потолку. Нет, ничего не изменилось. Облом? Похоже. Попытался включить свет и не включил. Щелкнуло, но результата никакого. Пробки выбило. Пробки не проблема, я помню, где здесь щиток, у самого входа. Повернул ручку двери, с треском отлипли резинки от рамы. Заглянул аккуратно внутрь офиса. Опа! А это все откуда? Офиса не было. Была спальня с двумя довольно аккуратно застеленными походными кроватями. Нет, комната та же самая, но обстановка совсем другая. У стены стол, кажется, даже офисный, а на столе газовая плитка. Полки, на них консервы, под столом упаковки с минеральной водой, переносные холодильники в углу, пакет с чьей-то грязной одеждой. А это что? На примитивно сколоченной пирамиде стояли две черные винтовки ФАЛ. И магазины, набитые латунными патронами. На полке с топками. Много магазинов, штук 20. Рядом с пирамидой четыре патронных ящика защитного цвета, натовского стандарта, с желтой маркировкой патроны 7,62 НАТО. Нет, этого точно раньше здесь не было. Опять заглянул в кухоньку, в уборную. Никого. Только в уборной вместо унитаза биотуалет. Унитаз сковырнул кто-то. И вместо нормального умывальника большой баллон с водой на стойке. Но пусто. Взял одну винтовку, осмотрел маркировку. Аргентина, ФСЛ. Довольно качественно, к слову, делают. Заодно вспомнил про скандал с нелегальной поставкой оружия как раз в Панаму. Кто-то из их правительства закинул сюда тон 10 винтовок и патронов. Не помню зачем, а оно как-то все разошлось неизвестно куда. Оно и есть, наверное. Потоптавшись немного в офисе, вернулся в склад посмотреть, вдруг что пропустил. Оказалось, что пропустил. В одном углу оказались сваленные в кучу пластиковые ящики. Пустые. Вверху их не было. А дальше стоял генератор. Ни к чему не подключенный и даже распакованный только наполовину. Рядом бухта проводов. Множество красных пластиковых канистр, рядами выстроенных у стены. Потряс одну, понюхал — солярка. Похоже, что здесь пока только устраиваются. Такое вот впечатление складывается. Стоп, а здесь это где? С сомнением посмотрел на ворота, покачал головой и вернулся обратно в офис. Сунулся было к домофону, но потом сообразил, что электричества нет. Зато в двери обнаружил глазок, чего в оригинале не было. Сдвинул крышечку, заглянул — сумерка там, что ли? Но вижу ряд машин напротив. Стену склада на той стороне улицы. Вроде все на месте. И как-то не так все. Не так. Опять постоял, собираясь с духом, держась за ручку двери, потом отпер замок и повернул ее. Воздух какой-то другой, это я сразу ощутил. В офисе обычный вроде, а снаружи словно застоявшимся потянуло. Приоткрыл дверь дальше, выглянул и присвистнул. Свет. Свет был очень странным. Он был не солнечным, он был как будто ниоткуда. как в очень-очень пасмурный день, когда нет теней, когда солнце невозможно обнаружить за толстыми облаками. И вместе с тем совсем не такой. И светло было только до стены напротив и чуть-чуть в сторону. Я как будто под фонарем стою, а дальше темнота сгущалась. Сердце так стучит, что сейчас меня, кажется, просто кондрашка хватит. Потому что так не бывает. Потому что этого не существует, не может существовать. Но вот оно все. Я здесь стою. И цвета. Цвета странные, они словно почти исчезли. Поблекли. Все даже не черно-белое, а словно сепией крашеное. Нет, немного цвет виден. Вон машина напротив синяя, например. Но как-то все очень блекло, словно бы выцвело. И тихо. Безумно, невероятно тихо. Нет никаких звуков, ни людей, ни машин, ничего. Только свое дыхание и свое сердце слышу. Сердце, к слову, где-то в районе горла расположилось. Кажется, обратно не собирается. Пройтись дальше? Кстати, а где Эдик? Не здесь где-то? Я от очумения даже не подумал, что он может быть здесь. Совсем плохой стал. Хотя не думаю. Если не на складе, не в офисе его нет, то что ему делать где-то еще? Здесь ничего не внушает желание прогуляться. И у них в складе машина стояла. Джонсон сказал. А теперь там ничего не стоит. Уехали, значит. Так, а машины моей не видно. Она же вон там была, а теперь на ее месте какой-то грязный ржавый фургон. И да, вот что я сразу увидел, но во что не въехал. Машины совсем другие на улице. Нет, не в смысле, что грязные, ржавые вместо новых, а в смысле именно другие. И стоят по-другому. То есть я не... Черт, как сформулировать-то? Не вместе со своей действительностью куда-то провалился, а, в общем, это остатки какого-то другого дня. Так сказал, понятно хоть? А я, к слову, как не отсюда такой, не выцветший весь, другой. Ступил с крыльца на тротуар, и тротуар подо мной не развергся. Только в темноте слышно, как тихо захрустела пыль под подошвой трекинговых ботинок. Рукоятка пистолета в руках чуть добавила уверенности. Может, надо было винтовку прихватить из офиса? Нет, не стоило. Я из нее не стрелял, может, она с проблемами. Пистолета хватит. Куда теперь? Дойти до своей машины? Где она стояла? А зачем? Оглядеться немного. Да, вот так вот. Крутя головой на 360 градусов, пошел по улице медленно, к границе светового пятна, в котором находился. Затем заметил странное. Чем ближе к его краю, тем все более и более ветхим все вокруг выглядит. Машины вдруг стали ржавыми, засыпанными пылью, колеса спущены. По стенам ангаров, тоже грязных и серых, полезли лианы. Какие-то мерзкие, скользкие, мокрые, даже с виду. Заплетая двери, проемы окон, цепляясь за скаты крыш. Под стенами так и вовсе какая-то черная, как уголь, трава растет. Присмотрелся — листья на папоротник похожи. Оглянулся — нет никаких лиан там, откуда я вышел. И выглядит дверь офиса чище и ярче. Что ли? Она тут, как и я, словно посторонний предмет, как не отсюда. Воздух какой-то совсем стоячий стал. Ни ветерка, ни сквозняка, вообще ничего. Нехороший воздух, какой бывает в помещении, простоявшем запертым долго-долго. Но дышится им нормально вроде. Чем дальше от двери, тем темнее. Нет, полной темноты нет, но сумерки гуще, цвета совсем ушли, и даже звуки, кажется, глуше стали, как в вату. Не удержался, постучал стволом пистолета по крылу грузовичка, припаркованного наискосок. И верно, как будто уши заложены, как после ныряния бывает. Неприятное ощущение. Встал. Ну и что дальше? Пыльно здесь, кстати, а ветра вообще нет. И сыро. Заметно сыро. Так, а это что? Там наверху такого не было. Асфальт взломан. Похоже, что куда-то трубу тянули. И на мокрой серой земле в проломе четко отпечатались следы покрышек. Не знаю, сколько тут следы держатся, может и вечно, но выглядит это свежим. Машина проехала как раз со стороны офиса. А вот куда? У Домедика? Джонсон сказал, что собирались низом ехать, аж в Панаму. Но куда именно, знал только Лезис. Хотя есть у меня одна теория на этот счет. В дом Гонсалеса они собирались, наверняка. Или нет? Или есть там другие спуски? Что-то рывком выскочило из-за машины метрах в 30 от меня, пересекло улицу и укрылось за другой машиной, уже ближе. Твою мать! Я буквально подскочил на месте с перепугу. Направив оружие в ту сторону, я начал быстро сдавать задом, стараясь ни за что не запнуться. Сердце, начавшее было вставать на свое законное место, вновь выскочило куда-то к горлу, стремясь перекрыть дыхание. Темное существо снова скакануло вперед, укрываясь за другой машиной. Я оглянулся. До двери уже рукой подать, а я уже вхожу в круг света вокруг нее. Это почему-то добавило уверенности. Я даже чуть притормозил, пытаясь разглядеть то, что гналось за мной. В том, что это охота на меня, я не усомнился ни на секунду. Да и пленный упоминал хищных тварей, что водятся внизу. Просто все его объяснения сейчас у меня из головы вылетели. Она, голова эта самая, у меня пока кругом идет. «В светлое место вокруг спуска они никогда не заходят», — всплыла фраза в мозгу. «Ага, похоже на то». Я заскочил на крыльцо, придерживая дверь, готовый в любой момент запереться внутри. А темное существо укрылось за машинами, и преследование явно прекратило. Кстати, в этом светлом пятне даже ощущения изменились, если прислушаться к себе. Здесь все ощущается правильным, что ли, как наверху. А вот когда входишь в темную зону, то уже все не так. Уже как муравьи под кожей. Нет, не физические ощущения. Нет ни боли, ни чесотки какой-то. Просто ты ощущаешь весь, что ты не принадлежишь этому месту. Оно тебя не принимает, выталкивает. А там, где спуск, там, наверное, через прокол втекает наша действительность. Мне так кажется. «Сейчас, сейчас!» Пропел я негромко басом, подбадривая самого себя. «Сейчас прольется чья-то кровь. Сейчас». Прикрыв все же дверь, я подошел к пирамиде и взял с нее один фал. Зачем-то качнул складной приклад, вроде проверив, как он держится. Подхватив с полки, воткнул один увесистый магазин на 20 патронов, с лязгом дослав в ствол верхний. Подумав, взял еще один, сунул в карман на бедре и пошел к выходу. Высунулся из двери аккуратно, но рядом никаких угроз не обнаружил. Нечто или тварь, не знаю, как правильно назвать, остановилось на самой границе светлой зоны, частично укрытая машинами, но разглядеть все же получилось. «И что ты такое?» — спросил я, вскидывая винтовку. «Нет, ничего подобного я в жизни не встречал, это точно. И к моему верхнему миру это существо не имеет ни малейшего отношения. Не слишком большое, с крупную собаку, наверное, с широкой, похожей на жабью мордой, какой-то мокрой, скользкой с виду, серо-буро-черная». И даже, кажется, чешуйчатая. С оружием тварь, похоже, знакома не была, потому что не дернулась тогда, когда я навел винтовку на нее. Выстрелы прозвучали как-то глухо, не было того безудержного оглушительного звонкого треска, какой бывает от такого неслабого калибра. Просто как огромной палкой по такому же огромному матрасу молотили. От первого же попадания тварь брызнула черной кровью, дернулась, вывалилась окончательно из своего укрытия. Одним прыжком развернулась для бегства, но уйти не успела. В быстром темпе я опорожнил в ее широкую горбатую спину половину магазина. Вот так, не подавись. Существо, завалившись на бок, недолго подергалось и затихло. Вытащив полупустой магазин, я сменил его на полный, а потом, не забывая башкой крутить, сдвинулся к стене склада напротив, откуда можно было разглядеть лежащую тушу. «Ага», сказал я, убедившись в том, что тварь не только не шевелится, но еще и лежит в середине быстро расплывающейся черной лужи. «А ничего так», — добавил, похлопав фал по крышке ресивера. «Нормально. Я это приберу». И пошел к лежащей туше, медленно и тихо, не забывая постоянно осматриваться. Шаг за шагом, взгляд между машин, шаг в сторону, взгляд на дорогу, обратно, так, чтобы ни сантиметр пространства не осталось невидимым. Заодно отметил странность. Машины, какие ближе к центру светлого пятна, выглядят новее. Нет ржавчины, колеса накачаны, разве что грязноваты. Нет, вполне на ходу машины, кстати. Два пикапа и грузовик с боксом. Почему так? Странно. Что Джонсон говорил про долгую молодость? Я его тогда про это не расспросил подробно, забыл. А не оно ли вот это как раз? Расспрошу обязательно, как только время появится свободное. Туша пахла чем-то остро-мускусным, пусть и не слишком сильно. Вытекшая черная кровь исходила мелкими пузырями, словно кипела. На оскаленных зубах собиралась такой же черно-радужной пеной. «Жаба какая-то», — заключил я, разглядывая. Гипербола, конечно. Тварь была странной помесью собаки ящерицы, жабы и демона с картины Иеронима Босха. Если этот самый низ, в котором я сейчас нахожусь, преисподняя, то это и есть демон, пожалуй. А если нет, ну, тогда не знаю. Не демон тогда, наверное. А зубы, да, впечатляют. Кривоватые и желтые, но при этом длинные и острые. И размах пасти такой, что голову, наверное, запросто откусит. «А, ну да», — осенило меня. Вытащил из сумки телефон, почему-то удивившись тому, что он здесь работает. Затем сделал несколько снимков туши с разных ракурсов. Потом еще и видеоролик на минуту примерно добавил. А затем, увидев вдалеке еще какое-то движение, организованно отступил к двери в офис, где и заперся от всех врагов. «Так, а винтовки я приберу, пожалуй. И магазины. И патроны, если получится. Вопрос только в том, как это все к машине тащить. Ее близко ко входу не подгонишь. Да и мельтешить лучше по минимуму». «Мельтешить?» «Это я сам себя спросил, вроде как с иронией. Ты сначала выберись обратно, хозяйственный наш. Потом уже про мельтешение будешь рассуждать». Никаких подходящих по размеру сумок в офисе не было. Так, пара пластиковых пакетов валялась, и все. Подумав, решил отодрать от пола и вырезать ножом кусок ковролина, завернуть в него обе винтовки и как рулон понести. Но в последний момент сообразил — фигню парю. Никто же не знает, что я сюда спустился. Так зачем демонстрировать это? Пусть те, кто ходит вниз, чувствуют себя в безопасности. Так, я пострелял немного, но это исправимо. Оружие свежевычищенным не выглядит. Один ящик с патронами открыт. Так что набить магазин заново совсем не проблема. Гильзы подберу, что у крыльца насыпаны, и с собой заберу, если выйти получится. Туша убитой твари останется, но тут уж ничего не сделаешь. Вдруг за машиной не заметит. Тащить ее куда-то мне не хочется. Просто совсем. Так, все верно. Нечего следить, надо просто быстро валить отсюда. Да и все. А потом уже наверху проверить место, в которое они, как мне кажется, поехали низом».

0: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».
1: Радио Рансис. www.rancis.org

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».

0: В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.
1: Всем привет! С вами диджей Марзук
2: и Мария. В эфире радио Рансис, программа «Музыкальный глобус».
1: Да-да-да, «Музыкальный глобус» снова в эфире. И это значит, что мы продолжаем наш тур по городам Европы.
2: Самый бюджетный, дорогие друзья. По традиции начнем наш тур с песни Владимира Семеновича Высоцкого.
3: Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то, что слышу, и то, что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку. Когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тута второго поколения, от них сплошные

А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шашни, мои друзья теперь и Пьер и Жан, и вот плевал я с Эйфелевой башни.

0: сойтись в реалии сегодняшние с тем, что и мы нужны в Париже, ну и далее по тексту, да? Все-таки, наверное, русские туристы в Париже сейчас нужны.
1: Да, Дим, русские туристы нужны не только в Париже, русские туристы нужны везде, лишь бы была у нас возможность путешествовать и посещать различные города Европы.
0: Да, совершенно верно. А мы продолжим наше пребывание в Париже, музыкальное путешествие, и послушаем, наверное, самую лучшую песню об этом замечательном городе, песню Эдит Пиаф «Под небом Парижа».
1: У меня Париж ассоциируется именно с этой песней. И ты знаешь, Дим, я в Париже не была, но мне кажется, что на улицах Парижа, в исполнении уличных музыкантов на аккордеоне, эту песню можно услышать.
0: Да, скорее всего, тем более, что аккордеонист в тексте тоже упоминается.

0: продолжается в эфире Радио Рансис программа «Музыкальный глобус». А сейчас мы предлагаем вашему вниманию самую известную песню на советском и российском телевидении.
1: Пожалуй, да, это самая известная песня из зарубежной эстрады. И эта песня как раз является таким классическим примером того, как нужно писать шлягеры.

0: вспомните, кто постоянно слушает Радио Рансис, книгу Юрия Лозы «Научу писать хиты». Говорю я о песне «Манчестер-Ливерпуль» в исполнении французской актрисы и певицы Мари Ле Фаре. Ну вот судите сами. «Манчестер печален, Ливерпуль пролил слезы над морем. Манчестер мокнет под дождем». Ливерпуль затерялся. Ушла любовь.
1: Знаешь, Дим, вот когда ты сказал «Манчестер мокнет под дождем», я поняла, почему же все-таки эту песню взяли для заставки на прогноз погоды.
0: Ну, наверное, как раз поэтому, да.
1: Песню мы послушаем, но прогноз погоды вы после этой песни, дорогие друзья, не услышите.

Итак, это была Марили Фаре. Ну, если говорить об этой песне, то есть несколько вариантов ее русского текста, которые, конечно же, не являются переводом. Самый близкий и соответствующий тематике этой передачи – это текст песни «Я помню», которую исполнял Лев Барашков. Мне ее тоже хотелось бы сейчас вспомнить.

Мокрый снег надежды белый парус смят волной. Прошлой ночью снилось мне, вернулся я в Марсель родной. И к тебе опять бегу, но ты не возвращаешь мне любовь. Я проснуться не могу и расстаюсь с тобою вновь. Я помню всегда любовь твою.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Мы путешествуем по городам Европы. Ну и раз уж прозвучала песня «Манчестер-Ливерпуль», я предлагаю остаться в Англии.
1: Останемся, и, Маш, я знаю, что ты в Лондоне была, и у тебя связаны с этим городом определенные ассоциации.
0: Я побывала в Лондоне 4 года назад, это в августе 2013 года. Воспоминаний и ассоциаций у меня очень много хороших осталось о Лондоне. Для начала, раз уж мы столько песен в нашей программе ставили уже про ночные города, давай прогуляемся немного по ночному Лондону.
1: Поможет нам в этой прогулке легендарный джазовый певец Фрэнк Синатра.

0: Это был Фрэнк Синатра, «Ночной Лондон». Мы гулять по Лондону с тобой продолжаем. Я предложила бы еще немножко остаться на улицах Лондона.
1: Ну, можно остаться на улицах Лондона, но прежде всего я бы хотел спросить, а вот Лондон с чем для тебя ассоциируется? 2-3 ассоциации все-таки.
0: Конечно же, это музей Мадам Тюссо, в котором я побывала и в котором у меня была возможность прикоснуться к восковым фигурам, причем ко всем. И ни один смотритель не подходил и не запрещал мне трогать руками экспонаты. Это Changing of the Guard, та самая смена караула, которую я наблюдала на площади перед Букингемским дворцом. Конечно же, это улицы Лондона. На эти улицы по вечерам выходят туристы, играют уличные музыканты, играют известные песни. Можно безбоязненно прогуляться по вечернему и даже иногда по ночному Лондону.
1: Маш, а кого на улицах Лондона все-таки больше? Местных жителей или туристов?
0: Индусов и китайцев больше всего на улицах Лондона. Китайцы очень любят посещать европейские страны, а с индусами, ну, так сложилось исторически, что они как бывшие британские подданные переехали жить в Англию.
1: Ну, давай сделаем тогда еще одну музыкальную паузу и послушаем британскую певицу Мэри Хопкинс с песней «Streets of London», «Улицы Лондона».

0: Ну, а еще, Маш, я знаю, что ты побывала в музее Шерлока Холмса на улице Бейкер-стрит, и это очень тебе запомнилось. Расскажи об этом, пожалуйста.
1: Да, мне очень понравилось на Бейкер-стрит. На самом деле, дома, в котором по книге Артура Конан Дойля жил Шерлок Холмс, не существует. Но просто Бейкер-стрит имела такую популярность у почитателей Конан Дойля, что этот дом построили. И там есть сувенирный магазин, в котором можно купить различные сувениры, связанные с произведениями Шерлока Холмса, можно купить книги, фильмы, можно примерить на себя шляпу Шерлока Холмса и доктора Ватсона. В этом музее интерьер 19 века, конца 19-го, начала 20-го. Можно подняться в знаменитую гостиную на Бейкер-стрит и посидеть в кресле Шерлока Холмса или доктора Ватсона. А на третьем этаже дома, музея, есть несколько комнат, в которых находятся восковые фигуры. Это персонажи из рассказов о Шерлоке Холмсе. И персонажи здесь очень разные. Можно увидеть не только Шерлока Холмса и доктора Ватсона, но и профессора Мориарти и собаку Баскервилли, различных персонажей, более эпизодических, которые встречались не так часто в произведениях Шерлока Холмса. Но вот я говорила уже в программе «Музыка в моей жизни», когда рассказывала про Бейкер-стрит. Но мне очень не хватало в этом музее человека, переодетого Шерлоком Холмсом, который по каким-то известным ему признакам бы рассказал обо мне. В этом музее очень-очень много всегда посетителей. Чтобы попасть на Бейкер-стрит, нужно выстоять, ну, по меньшей мере, двухчасовую очередь.
0: А обзавелась ли ты какими-то сувенирами, которые напоминают тебе о Шерлоке Холмсе? Может быть, трубкой, которую он курил?
1: Я купила маленькую фигурку Шерлока Холмса. На самом деле, это ручка в виде Шерлока Холмса. Но я ей никогда не пользовалась как ручкой, для меня это просто сувенир.
0: Ну вот, знаешь, слушаю я тебя, и еще такой вопрос возник. Существуют ли в Британии сейчас частные сыщики, и как они работают? Неизвестно ли тебе что-нибудь об этом?
1: Я не знаю про частных сыщиков, но вот после того, как я прочитала несколько книг Артура Конан Дойля про Шерлока Холмса, и после того, как я побывала в музее Шерлока Холмса, посмотрела фильм, знаменитый, с Василием Ливановым, я стала обращать внимание на различные литературные произведения, которые были написаны после Артура Конан Дойля, но эти произведения были посвящены Шерлоку Холмсу. Я знаю несколько литературных произведений российских авторов. Например, в одном из таких произведений Шерлок Холмс дожил до Второй мировой войны.
0: И насколько они удачны с точки зрения сюжета?
1: Я пока еще читала только краткое содержание и пока еще не оценила. Но я думаю, что скоро я прочитаю эти произведения.
0: Да, а еще я бы сказал, что в британской литературе есть и другие примеры. В британской современной литературе можно, в частности, вспомнить детектив «Зов кукушки», написанный Джоан Роулинг, писательницей, которая известна прежде всего по романам о Гарри Поттере. И, на мой взгляд, этот детектив получился довольно удачно, а главным героем его выступает одноногий сыщик Корморан Страйк. Всем рекомендую. Ну а мы прощаемся с Лондоном под песню «Бейкер-стрит» в исполнении Джерри Реферти.
1: И еще раз побываем у Шерлока Холмса.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Из Лондона мы перемещаемся в вечный город, в Рим.
1: Да, мы перемещаемся в вечный город Рим. Я думаю, что у наших слушателей будут пусть небольшие, но виртуальные римские каникулы. Потому что ассоциации с Римом, по крайней мере у меня, возникают две. Это, конечно же, древний Рим с его историей, с его мифами, легендами и фильм «Римские каникулы».
0: Ну да, со знаменитой песней. А еще, наверное, все-таки Папа Римский. А если копнуть поглубже, то можно вспомнить римские футбольные команды «Рома» и «Лацио». Песня «Римские каникулы» была представлена в программе «Анка-переводчица» достаточно подробно, но давай все-таки тоже ее вспомним и послушаем.

0: Ну что ж, это были «Римские каникулы» и группа «Маттиа Базар».
1: Ну а нам пришло время прощаться с Римом.
0: Ну все-таки да, и поможет в этом нам не менее легендарный джазовый певец, чем Фрэнк Синатра, Нэт Кинг Коул. Прощай, Рим.
1: Прощай, Рим. Я надеюсь, что мы побываем в этом городе не только виртуально.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус», но Италию мы не покидаем, а перемещаемся в другой замечательный город, в котором, я знаю, Маш, тебе удалось побывать.
1: Перемещаемся мы в Верону, в город, в котором происходило действие трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта», и в котором родились и жили главные герои этой трагедии. Да, действительно, в Вероне есть дом Ромео и дом Джульетты, но дом Ромео — это, если мне не изменяет память, ресторан, там нет никакого музея, а дом Джульетты теперь музей. У Ромео и Джульетты есть реальные прототипы. Настоящая фамилия семьи Капулетти звучала как Капелетти, и наш гид говорила нам, что эта фамилия происходила от слова капелла, то есть от слова шляпа, потому что это были купцы, торговавшие шляпами. Если переводить фамилию Джульетты на русский язык, то она звучала как Шапошникова или Шляпкина. Дом Джульетты — это теперь музей. В этом музее представлены вещи 15 века, но миллионы туристов и влюбленных едут сюда, чтобы посмотреть на памятник Джульетте, который установлен во дворе дома Джульетты. Есть примета, которая гласит, что если потереть грудь памятника Джульетты и загадать желание, то желание обязательно сбудется. А еще Джульетте можно писать письма. К дому прикреплен почтовый ящик. В этот почтовый ящик можно опустить письмо со своим пожеланием, и тогда оно тоже сбудется. Первоначально Джульетте писали письма на стенах, приклеивали к стенам записки, писали на них фломастером. Но потом городские власти стали с этим бороться, и было решено повесить этот почтовый ящик, чтобы туристы отправляли свои письма Джульетте как полагается, и чтобы не портили исторический памятник.
0: А Джульетта отвечает на эти письма, или как в той песне про Вологду?
1: Если указать свой обратный адрес, то ответ может прийти. Я слышала от нашего гида такую историю, что в Верону приезжала несколько раз одна девочка, и она сказала, что я приезжала сюда в прошлом году и пускала письмо Джульетте в почтовый ящик, у меня все сбылось, спасибо большое. Теперь у меня новый молодой человек, я привезла новое письмо. Люди приезжают и по нескольку раз. Я тоже тогда опустила и свое письмо Джульетте, но, к сожалению, может быть и к счастью, то, что я у нее просила, не сбылось. И ответа мне тоже не пришло.
0: И что мы сейчас послушаем?
1: Ну, а послушаем мы такую современную песню. Песня из мюзикла «Ромео и Джульетта», из русской версии этого мюзикла. Называется она «Короли ночной Вероны».

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Из Италии мы перемещаемся в Испанию. И следующая наша остановка будет в Барселоне. Я знаю, Маш, ты там тоже была.
1: Да, я побывала в Барселоне в 2011 году. Так уж получилось, что в сегодняшней передаче я вспоминаю свои путешествия в обратном порядке. В 2013 в Англии, в 2012 в Италии и в 2011 в Испании. Чем у меня ассоциируется Барселона? Барселона – город очень необычный. Ассоциируется она у меня с архитектурой Антонио Гауди, с собором Саграды Фамилия, который строится с 20-х годов. Это, пожалуй, самый долго строящийся архитектурный памятник и самый необычный, который я только знаю. Барселона ассоциируется у меня также с парком Гуэль, с очень необычной архитектурой, напоминающей мозаику. Еще Барселона у меня ассоциируется с коридой. Я еще застала в 2011 году тот период, когда коррида была разрешена в Барселоне, когда ее не запретили. Побывав на корриде, я поняла для себя, что, чтобы понять корриду и понять, в чем же ее прелесть, нужно быть все-таки испанцем. Мне было очень жалко быков, которых убивали, и я не понимала всеобщей радости испанских болельщиков.
0: Да, здесь я, пожалуй, с тобой соглашусь, и про корриду в свое время очень хорошо пел Александр Малинин. В этой передаче мы его песню ставить не будем, но всем очень рекомендую найти и послушать.
1: Еще Барселона ассоциируется у меня с музеем Сальвадора Дали, но это, правда, не сама Барселона, а маленький городок Фигейрос. Музей очень необычный. Картины Сальвадора Дали, пожалуй, труднее всего объяснить и прокомментировать, потому что не очень понятен порой бывает замысел и смысл этих картин.
0: Ну а еще я знаю, что ты очень хочешь услышать песню Фредди Меркури об этом городе.
1: Да, потому что Барселона ассоциируется у меня именно с этой песней.
0: Итак, слушаем Фредди Меркури и Монсеррат Кабалье. Барселона.

0: Дим, а с чем ассоциируется Барселона у тебя?
1: Ну, ты знаешь, в Барселоне я не был, но, во-первых, это древний город, во-вторых, все-таки столица Каталонии, и вот эта вся история с каталонской независимостью, которая периодически начинает бурлить, но ничем не заканчивается. И, кстати, вот, я не знаю, была ли ты в каких-то других испанских городах, но все-таки вот каталонский и испанский — это разные языки или нет?
0: Нет, другие испанские города мне посетили пока не удалось, и языковой разницы я не очень поняла.
1: Ну а еще, если продолжать ассоциативный ряд, то я могу вспомнить Олимпиаду 1992 года, которая проходила в Барселоне, и запомнилась она тем, что на ней выступала не команда Советского Союза и еще не команда России, а единая команда 12 союзных республик бывших. И, конечно же, это легендарный футбольный клуб Барселона, обладатель множества титулов испанских, европейских, мировых. И вот хотелось бы сейчас гимн этого футбольного клуба нашим слушателям предложить.
0: А ты болеешь за Барселону?
1: Ты знаешь, я некоторое время болел за Барселону, но сейчас я болею в большей степени за красивый футбол.
0: Я хочу предложить поставить эту песню для всех, кто болеет за Барселону.
1: Думаю, что среди наших слушателей такие есть.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Из Барселоны, дорогие друзья, мы перемещаемся в столицу Испании, город Мадрид.
1: Да, в Мадриде мне побывать не удалось, но какие у тебя ассоциации с этим городом?
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, это столица, это большой город с множеством достопримечательностей. Причем я хочу сказать, что столицей это

Я для аристократов. Были там определенные моменты, связанные с доступом к питьевой воде, как я читал, но все-таки выгоднейшее стратегическое положение в центре Пиренейского полуострова все это перевесило, и за последующие 200 лет Мадрид очень сильно разросся и стал действительно столичным городом. Чтобы соблюсти баланс, можно вспомнить команду Реал Мадрид, легендарную футбольную команду, в частности, есть баскетбольный клуб с таким же названием. Ну и я бы предложил послушать легендарного Плачида Доминго. Есть, конечно, в Мадриде еще команда Атлетико Мадрид, которую называют матрасники, видимо, по одному из спонсоров этой команды в то время, когда она зарождалась, и за которую болеет, я знаю, наш известный спортивный комментатор Василий Уткин, но песен о ней я не знаю. А вот песни, посвященные Реалу Мадрид, есть. Плачида Доминго как раз одну из таких исполнил.

0: Итак, продолжается программа «Музыкальный глобус», и мы остаемся в Испании.
1: Да, мы остаемся в Испании и уже завершаем нашу передачу. А завершить мне ее хотелось бы композицией, посвященной городу Толедо. Городу, который как раз и уступил свой столичный статус Мадриду. Если говорить о Толедо, то поселение в этом месте было основано еще древними римлянами в 5 или в 6 веке, точно сейчас не помню. Он стал столицей королевства визготов. Потом было мусульманское владычество в Испании. И в 1085 году в результате реконкисты город был снова освобожден христианами. И до 1561 года он являлся столицей королевства. Ну а после этого город как бы погрузился в такой, знаешь, дивный сон, сохранив свое великолепие средневековья. И в 1986 году Толедо был признан памятником всемирного культурного наследия человечества. Вот прямо так весь город ЮНЕСКО признал памятником. И это закономерно, потому что город, по сути, является музеем под открытым небом. Населения там сейчас сравнительно немного. По состоянию на 2007 год было всего лишь 78 тысяч человек там. Но

0: Толедо можно многое посмотреть. И если ты, Маш, и вы, дорогие радиослушатели, будете в этом городе, вам обязательно стоит увидеть собор Толедо, который является кафедральным, то есть там размещается архиепископство Испании. И собор по роскоши, пожалуй, является первым в Европе. Также обязательно стоит посмотреть королевский замок Алькасар, ну и некоторые другие памятники, которые сохранили следы соседства и мирного, ну и не только мирного существования в Испании трех религий, потому что храмы переходили от мусульман к христианам, от евреев к христианам, и следы в виде различных надписей и в виде различных архитектурных стилей, они сохранились. То есть это и следы владычества мавров, и, например, там есть христианский храм, который был до этого синагогой, но в Толедо много чего можно посмотреть.
1: Дим, вот прежде чем мы завершим нашу сегодняшнюю передачу, я тебя хочу вот о чем спросить. Вот уже две передачи мы виртуально путешествуем по городам европейским. В каких из городов, представленных в наших передачах, ты бы хотел побывать?
0: Ну, вообще, ты знаешь, все города, о которых мы говорили, и многие другие, о которых по различным причинам здесь не сказали, они, наверное, по-своему хороши. Мне бы хотелось, конечно, посетить и Рим, и Мадрид, и Барселону, и Лондон, и Бухарест, о котором нам Марчо Урсу в свое время рассказывал. И надеюсь, что такая возможность у меня будет. Да, но давай вернемся все-таки сейчас в Толедо. И вот, Маш, скажи мне, пожалуйста, что еще сопровождает туристов в различных городах Испании? На улицах этих городов.
1: Ну, вообще, первая ассоциация, которая возникает с Испанией у меня, это фламенко. Но, ты знаешь, я не видела ни разу именно на улицах этого танца.
0: И завершить мне хотелось бы мелодией в исполнении гитариста, выступающего под псевдонимом Армик. Армика, я думаю, в полной мере можно назвать гражданином мира. Ну вот, судите сами. Родился он в Тегеране, в армянской семье. В силу ряда причин вынужден был эмигрировать из Ирана и сейчас живет в Соединенных Штатах Америки. А исполняет он главным образом испанскую музыку, которую можно назвать смесью джаза и фламенко. Мне лично эта музыка очень нравится, потому что она, с одной стороны, успокаивает, но одновременно и очень хорошо тонизирует, настраивает на какую-то работу. И вот в 2008 году у Армика вышел альбом под названием «Барселона», в котором он создал музыкальные образы некоторых испанских городов. И вот как раз композицию, посвященную Толедо, мне и хотелось бы предложить нашим слушателям в завершении передачи.
1: А мы на этом с вами прощаемся и завершаем наш тур по городам Европы. В следующей передаче мы завершим наше кругосветное музыкальное путешествие по городам мира. Следите за анонсами. Вам останется только включить радио Рансис, и мы снова отправимся с вами в путешествие. С вами были диджей Марзук
0: и Мария.
1: Ждем ваших отзывов, предложений, пожеланий, и до новых встреч в эфире.
0: Пока-пока.

В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram telegram.me/radio_ransys. Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

бегут дороги, всюду бегут дороги, по лесу, по пустыне, в ранний и поздний час люди по ним ходят.

и сошлись дороги, а вот и сошлись дороги, вот мы сшиблись клином, тёмен, ох, тёмен час. Это не я с тобою, это не я с тобою, это беда с бедою.

свои. И обращаюсь с требованием веры и с просьбой

Александр Беляев. Остров погибших кораблей. Часть вторая. Выбор жениха. Солнце опускалось за горизонт, освещая красными лучами ярко-зеленую поверхность Саргассова моря и остров погибших кораблей с его лесом мачт. Этот исковерканный бурями и скрошенный временем лес, его изломанные сучья, реи, клочья парусов, редкие, как последние листья, все это могло бы привести в уныние самого жизнерадостного человека. Но профессор Людерс чувствовал себя здесь великолепно, как ученый-археолог в любимом музее древностей. Усевшись на палубе голландской каравеллы, он с воодушевлением рассказывал Гатлингу, показывая широким жестом вокруг. «Здесь, перед вашими глазами, вся история кораблестроения. Вы не можете себе представить, какие здесь исторические драгоценности. Вон там, у колесного парохода прошлого столетия, виднеется корабль до Колумбовской эпохи. С этаким рулем плавали в океане. А вон там, за трехпалубным бригом, хранится жемчужина

0: лучах заходящего солнца оттенок старой бронзы.
1: Что ему нужно?
2: Просит пожаловать к нему.
0: Гатлинг неохотно поднялся и отправился по зыбким мосткам в резиденцию губернатора. Слейтон принял его стоя в своей обычной позе. «Гатлинг, мне нужно с вами поговорить». «Вы любите мисс Кингман?» — задал он Гатлингу неожиданный вопрос. «Не считаю нужным отвечать вам. Это касается только меня».
3: «Вы ошибаетесь. Это касается и меня».
0: «Вот как. Тогда могу сообщить, что я лично никаких видов на мисс Кингман не имею. Мы с ней друзья, и я глубоко уважаю ее. Но эта же дружба накладывает на меня и некоторые обязанности».
3: «В чем они состоят?»
0: «В том, что я никому не позволю распоряжаться судьбою мисс Кингман против ее доброй воли».
3: «Не забывайте, Гатлинг, что здесь я имею привилегию позволять что-либо или не позволять. Только я!»
0: «Вот что, Гатлинг, я имею возможность доставить вас на берега Азорских островов. Я смогу весьма солидно обеспечить вас на дорогу».
3: Гатлинг весь покраснел от гнева и сжал кулаки.
2: «Молчать!» — крикнул он.
0: — «Вы смеете предлагать мне взятку? Вы смеете думать, что я способен за деньги предать человека?» И вслед за этими словами он набросился на Слейтона. Слейтон отразил удар и дал свисток. Десяток разноплеменных оборванцев, составлявших личную охрану Слейтона, кинулся на Гатлинга из-за распахнувшихся дверей. Гатлинг отбрасывал их во все стороны, но борьба была неравная. Через несколько минут он был крепко связан.
2: «Бросить его в темный карцер. Кстати, посадите под арест и Симкинса».
0: И когда Гатлинга увели, Слейтон спросил одного из слуг, все ли готово к церемонии выбора жениха.
3: «Отлично. Итак, сегодня в 9 вечера».
0: Большой зал кают-компании был разукрашен на славу. Стены пестрели флагами всех наций, взятыми с погибших кораблей, и кусками цветной материи. Через всю комнату вдоль и поперек тянулись гирлянды водорослей. На воздухе эти водоросли быстро бурели и имели довольно жалкий вид, но что делать, другой зелени нельзя было достать. Зато на столах красовалось несколько букетов крупных белых цветов, напоминавших водяные лилии. Разноцветные фонари, подвешенные к потолку, дополняли убранство. Длинный стол был уставлен холодными блюдами, вином и даже бутылками шампанского. Население острова буквально сбилось с ног с самого утра. К вечеру нельзя было узнать всех этих жалких оборванцев. У каждого из них в заветном сундучке оказался довольно приличный костюм. Никогда еще не брились они так тщательно, не причесывались с таким старанием отвыкшие от щетки и гребешка волосы, никогда не изводили столько мыла и воды и никогда так долго не заглядывались на себя в осколки зеркал. Эти осколки отражали самые различные лица. И черное, как сажа, лоснящееся лицо негра, и узкие глаза желтолицего китайца, и изъеденное солью и ветрами лицо старого морского волка, и ярко-красное лицо индейца с затейливыми украшениями в ушах. Но все они, старые и молодые, белые и черные, думали об одном. «Право же, я не дурен! Чем черт не шутит? И кто знает тайны капризного сердца женщины?» Словом, каждый из них, как бы ни малы были шансы, лелеял надежду занять место жениха. Посреди кают-компании была воздвигнута трибуна.

0: Сюда, на это возвышение, ровно в 9 вечера в белом платье, как и полагается невесте, была возведена мисс Кингман с сопровождавшими ее Идой Даде и Мэгги Флорес. Качались фонари и колыхались флаги, когда несколько десятков хриплых и сиплых голосов ревели и грохотали: «Слава! Слава! Слава!» Бледная, взволнованная и хмурая поднялась невеста на высокий помост. Слейтон обратился к ней с приличествующей случаю речью, указал на незыблемость закона о том, что каждая вступающая на остров погибших кораблей женщина должна выбрать себе мужа.
1: «Быть может, мисс, этот закон вам покажется суровым, но он необходим и, в конце концов, справедлив. До издания этого закона вопрос разрешался правом силы, поножовщиной между претендентами, и население острова гибло, как от эпидемии».
2: «Да, все это было, может быть, и разумно, но мисс Кингман было от этого не легче. Ее глаза невольно искали поддержки, но ни Гатлинга, ни даже Симкинса она не видела среди присутствующих».
0: Слейтон заметил этот взгляд и улыбнулся. Каждый претендент должен был с поклоном подходить к невесте и ждать ответа. Движением головы невеста отвечала «да» или «нет».
2: Один за другим потянулись женихи. Вся эта вереница возбуждала у мисс Кингман только ужас, отвращение, презрение, иногда и невольную улыбку, когда, например, перед нею предстал с палочкой в руке в наилучшем виде самый древний поселенец острова, итальянец Джулио Бокко.
0: Надо сказать, что Слейтон боялся в душе этого Мафусаила как конкурента. Действительно, у Бокко были шансы. Вивиана, глядя на него, замедлила с ответом, как бы что-то обдумывая, но потом также сделала отрицательный жест головой и, тем не зная того сама, спасла жизнь Бокко, так как в эту короткую минуту колебания Фергус Слейтон уже решил избавиться от Бокко, если счастье выпадет на его долю. Все продефилировали перед мисс Кингман. Последним предстал Слейтон.
2: Но мисс Кингман скользнула глазом по его фигуре, решительно тряхнула головой. «Нет».
3: «Ого! Вот так штука! Что же теперь делать?»
0: Послышались возгласы. Слейтон был взбешен, но сдерживал себя. «Мисс Кингман не пожелала выбрать никого из нас», сказал он с внешним спокойствием. «Но это не может отменить наших законов. Придется изменить только способ выбора. Я предлагаю вот что. Мисс Кингман должна стать моей женой. Если же кто-то желает оспорить ее у меня, пусть выходит, и мы померяемся силами. Кто победит, тот и получит ее». И Слейтон, быстро засучив рукава, встал в боевую позу. Минута прошла в выжидательном молчании. И вдруг, при общем смехе, старик Бокко, отбросив костюм и даже не засучив локти, смело ринулся на Слейтона. Толпа окружила их. Видно было, что Бокко когда-то был хорошим боксером. Ему удалось ловко отразить несколько ударов Слейтона. Раз на третьем выпаде он сам нанес довольно чувствительный удар Слейтону в челюсть снизу, но тут же покатился на пол от сильного удара в грудь. Он был побежден. Вслед за ним вышел новый претендент, ирландец О'Тара. Он был дюжий, широкоплечий малый и считался одним из лучших боксеров. Бой разгорелся с новой силой, но Слейтон, сильный, спокойный и методичный, скоро осилил и этого противника. Обливаясь кровью, О'Тара лежал на полу, выплевывая выбитые зубы. Третьего соперника не находилось. Победа осталась за Слейтоном, и он подошел к мисс Кингман и протянул ей руку.
2: Вивиана пошатнулась и ухватилась за руку старухи Доде Тернип.
0: Поражение Слейтона. Гатлинг сидел в темном карцере, обдумывая свое положение. В это время в дверь кто-то тихо постучал.
4: «Мистер Гатлинг, это я, Аристид Тернип Доде. Как вы себя чувствуете?»
0: «Благодарю вас, Тернип. Не можете ли вы сказать, день сейчас или ночь?»
4: «Вечер, мистер Гатлинг. И, можно сказать, высоко торжественный вечер. Мисс Кингман выбирает себе мужа. Все мужское население участвует в этой церемонии, за исключением двоих женатых, меня и Флореса. Поэтому нам и поручили дежурство. Мне у вашей камеры заключение, а Флоресу у Симпкинса».
0: «Послушайте, мистер Тернип, откройте мне дверь».
4: «С величайшим удовольствием сделал бы это, но не могу, боюсь. Вы не знаете Слейтона. Он расплющит меня в лепешку и бросит на съедение крабам».
0: «Не бойтесь, Тернип. Даю вам слово, что...»
4: «Не-не, ни за что не открою. А вот если вы сами выберетесь оттуда, тогда я ни при чем».
0: «Куда же я выберусь?»
4: «В левом углу каюты на высоте человеческого роста есть этакий кошачий лазок, прикрытый фанерной дощечкой. Вы дощечку-то отдернете, ну и...» «А напротив Симпкинс, между прочим».
0: Тернип не успел еще докончить фразы, как Гатлинг уже лихорадочно шарил руками по стенам, нашел дощечку и быстро оторвал ее. В карцер проник луч света, Гатлинг поднялся на руках и пролез через узкое окошко в полутемный коридор, который выводил на палубу. В стене напротив было такое же окно, забитое фанерой. Не там ли помещается Симпкинс? Гатлинг оторвал фанеру и скоро действительно увидал выглядывавшее из окна удивленное лицо сыщика. «Живей, вылезайте оттуда!» «Черт знает, что такое! Приходится еще выручать из тюрьмы своего собственного тюремщика!» «Экий вы неловкий! Держитесь за мою руку! Ну, так!» «Идем!» Гатлинг в сопровождении Симпкинса вошел в зал выбора невесты в тот момент, когда Слейтон протягивал руку к мисс Кингман. В каюте произошло движение, потом наступила выжидательная тишина. Зловеще взволнованный вид Гатлинга обещал присутствовавшим, что должны развернуться интересные события. «На чем остановились выборы?» — громко спросил Гатлинг, стоя у порога каюты. Слейтон вздрогнул. Едва заметная судорога прошла по его лицу, но через мгновение он уже овладел собой. Повернувшись к Гатлингу, он спокойно сказал, указывая на мисс Кингман: «Вы опоздали. Она по праву будет моей женой». «Я возражаю. Вы незаконно лишили меня и Симпкинса свободы и устранили от выборов».
5: «Никаких разговоров».
0: Но в толпе уже началось волнение. В этот момент Гатлинг впервые заметил, что у Слейтона есть своя партия, которая готова поддержать его во всем, но есть и враги. Они-то и кричали о том, что вновь пришедшие должны быть допущены к конкурсу.
5: «Хорошо», — сказал Слейтон.
0: «Продлим наши соревнования». И, сжав кулаки, он поднял их к лицу Гатлинга. «Желаете помериться силами?»
5: «Даже настаиваю на этом».
3: «На палубу! На палубу!» —
0: раздались голоса. Все вышли на палубу. Очертили круг. Враги сняли тужурки и засучили рукава. Старик Бокко взял на себя роль арбитра. Островитяне, затаив дыхание, следили за каждым движением противников. По данному сигналу они одновременно сошлись в центре круга. Гатлинг повел горячую атаку. Слейтон методично и как-то вяло отбивал. Из толпы послышались замечания. В пылу увлечения к боксерам стали обращаться на «ты».
6: «Береги силы, Гатлинг! Ты увидишь, что Слейтон хочет вымотать их у тебя и потом прикончить!»
7: «Горячностью не возьмешь!»
6: «Слейтон возьмет! Молодец наш Фергюс! Ого, какой удар!»
0: Чем больше разгоралась борьба, тем ярче проявлялись настроения двух враждебных партий. Они незаметно размежевались. Слейтонисты стояли уже позади. Увлечение было так велико, что толпа повторяла жесты боксеров, как кардебалет повторяет все па танцмейстера. Гатлинг действительно горячился первое время. Его нервы были слишком напряжены. Но после нескольких ошибок он стал биться более хладнокровно. Зато Фергюс Слейтон, получив несколько ударов от противника, разгорячился сам. Теперь их нервный тонус уравновешивался, и уже можно было судить о боевых особенностях противника. Слейтон был физически сильнее, тяжеловеснее. Гатлинг, уступая в силе и весе, был необыкновенно ловок и быстр в движениях. Слейтон нападал реже, но чувствительнее. Гатлинг наносил ряд неожиданных ударов, путавших расчеты противника. Исход борьбы был неясен. Бокко дал знак перерыва. Слейтонисты подхватили Фергуса, усадили, сняли рубашку и начали усиленно растирать полотенцами. Гатлинга заботливо окружила другая партия. После перерыва бой начался вновь с еще большим ожесточением. Напряжение зрителей дошло до высшей точки. Со стороны могло показаться, что боксируют не два человека, а все население острова. Все они, повторяя движения борцов, делали выпады, отступления, приседания, то наклонялись в сторону, то кидались головой в живот невидимого врага. Борьба подходила к концу, и на этот раз явно не в пользу Гатлинга. Слейтон, казалось, был неистощим. Он черпал силу из каких-то скрытых запасов энергии и наносил теперь удары с несокрушимым упорством. У Гатлинга заплыл левый глаз от громадного кровоподтека, изо рта шла кровь. Несколько раз он, казалось, замертво падал на землю, но необычайным напряжением воли поднимался вновь, чтобы получить новый удар. Слейтонисты уже торжествовали победу ревом и гулом. Но вдруг Гатлинг, собравшись силами, набросился на Слейтона и нанес ему такой удар в челюсть, что Слейтон, закинув голову, рухнул на пол. Однако, поднявшись с трудом, он стал отступать, пятясь к борту корабля, желая выждать несколько секунд, чтобы отдышаться и вновь перейти в наступление. Но Гатлинг, как маньяк, с безумным, широко раскрытым правым глазом, прижал его к борту и здесь нанес такой ужасный удар в переносицу, что Слейтон, мотнув в воздухе ногами, полетел за борт. Крики ужаса и восторга, насмешливые возгласы, хохот, аплодисменты — все смешалось в дикой какофонии. Слейтонисты спешно вылавливали из зеленых водорослей свое поверженное божество. Когда он появился на палубе, новый взрыв криков и хохота встретил его. Весь мокрый, опутанный водорослями, он походил на утопленника, пробывшего добрые сутки в воде. Лицо его опухло и было окровавлено. Несмотря на это, Слейтон старался сохранить достоинство. Шатающейся походкой он подошел к Гатлингу и протянул ему руку.
7: «Вы победили. Она ваша».
0: Ответ Гатлинга удивил всех присутствующих.
7: «Нет, она не моя. Я совершенно не желаю навязывать себя насильно и делаться ее мужем только потому, что удачно отвесил удар по вашей переносице».
0: Толпа затихла, выжидая, что будет дальше. Слейтон побагровел.
7: «Черт возьми!
1: Кончится это когда-нибудь!
3: Довольно! Мисс Кингман! Как губернатор острова, я предлагаю вам сделать выбор немедленно! Или я прикажу бросить жребий!
1: «Жребий! Жребий!» —
0: закричала толпа. Мисс Кингман вздрогнула, нетвердо подошла к Гатлингу и подала ему руку.
3: «Наконец-то!» — с кислой улыбкой сказал Слейтон и подошел поздравить ее.
0: «Мисс Кингман!» — шепнул ей на ухо Гатлинг. «Вы совершенно свободны, и я не предъявляю на вас никаких прав. Я не смею думать, чтобы вы соединили свою судьбу с судьбой преступника», — еще тише добавил он. Заговор.
4: Проклятые доски! Как они скрипят! Не оступитесь, мистер Гатлинг! Дайте мне вашу руку. Я знаю дорогу, как свои 5 пальцев. Ха, ведь 20 лет брожу я по улицам этого острова. Время-то как бежит. 20 лет.
0: Стояла глухая ночь. Звезд не было видно. Вторые сутки весь остров затянут сплошной завесой тумана.
4: Теперь близко. 1 бриг, 2 фрегата и еще 1 колесный пароходик, и мы у цели.
0: Вы сами бывали на этой подводной лодке?
4: Бывал не раз и говорил с немецким матросом, который плавал на ней. Он только в прошлом году умер от цинги. Я не специалист, но матрос уверял, что все механизмы лодки в исправности, и ее еще можно привести в порядок.
0: Знает ли об этом Слейтон?
4: Думаю, что знает. Не с этой ли лодкой он и вас хотел переправить на Азорские острова?
0: Но почему же тогда он сам не захотел воспользоваться ею, чтобы выбраться из этих гиблых мест?
4: У нас передают друг другу на ушко, что его там, на материке, давно ждет виселица. И выходит, что остров погибших кораблей — самое подходящее для него место. Уж тут никто не найдет. Да я на крыльях готов бы улететь отсюда. Слейтон — деспот и грубиян. Он форменно поработил нас. Каково это на старости лет получать зуботычины и питаться одной рыбой? А я так люблю покушать. Ох, как люблю! Хоть бы 1 раз еще пообедать по-человечески.
0: И они замолчали, каждый думая о своем. После того, как Гатлинг победил Слейтона, публично опозорил его, как говорили на острове, и вырвал у него из рук мисс Кингман, Гатлинг был обреченным и знал это. Слейтон ждал только случая. Он хотел так уничтожить соперника, чтобы самому остаться в стороне и не вооружить еще больше против себя мисс Кингман. Гатлинга могло спасти одно бегство. Но как бежать отсюда? Ни плот, ни лодка не могли двигаться в этой зеленой каше водорослей. Тернип дал ему мысль о бегстве на германской подводной лодке. В строжайшей тайне подготовлялся побег. В заговоре участвовали, кроме Гатлинга и Тернипа, мисс Кингман, Симпкинс, жена Тернипа и 3 матроса, имевшие некоторое понятие о работе с машинами. Лодка действительно оказалась в относительном порядке. Кое-что заржавело, кое-что требовало починки, но все главные части механизма были целы. Имелся даже радиотелеграфный аппарат. Началась работа по ремонту. Она шла медленно. С величайшими предосторожностями приходилось пробираться ночью обходными путями мимо резиденции, где стояла стража, и работать до зари, чтобы за час до рассвета быть уже на месте. Мало-помалу лодка была приведена в порядок и наполнена провизией, консервами, хлебом и вином. Но за 2 дня до предполагавшегося отплытия случилась одна неприятная неожиданность. Увлекшись работой, Гатлинг несколько запоздал. Когда он возвращался обратно с двумя матросами, им встретились островитяне из партии Слейтона, которые вышли на заре ловить рыбу. Они подозрительно осмотрели Гатлинга и прошли мимо. Не приходилось сомневаться, что Слейтон сегодня же узнает об этой подозрительной ночной прогулке Гатлинга в обществе двух матросов и примет меры. Надо было действовать немедленно. И Гатлинг распорядился сейчас же оповестить участников побега, чтобы они вооружились, это было предусмотрено, и шли к подводной лодке. Остров проснется не ранее, как через час. Этого было достаточно. Через 20 минут беглецы были в сборе. С невольным волнением они тронулись в путь к подводной лодке. Она заблаговременно была отведена на относительно свободное от зарослей место, где можно было погрузить ее в воду. Небольшой плот стоял у старого парохода. Бегство. Беглецы уже достигли 2/3 пути, когда заметили погоню. Она приближалась от горы, самого высокого фрегата, надо было спешить. Тернип и его почтенная половина изнемогали от усталости, догоняя молодых спутников. С палубы на палубу, вверх-вниз, вверх-вниз, по шатким мосткам бежали Гатлинг, мисс Кингман, супруги Даде Тернипы, Симпкинс и три матроса. Пропустив мимо себя всех, Гатлинг задержался у узкого мостика, соединившего обломки каравеллы со стареньким пароходом, сломал доски и бросил их в воду. Таким образом, удалось задержать погоню, которой пришлось от этого места разбиться по обходным путям. Слышно было, как Слейтон, бывший во главе погони, громко ругался у разрушенного мостика. Беглецы выиграли время, чтобы отплыть на плоту от берега по направлению к подводной лодке, но плыть приходилось с большой медленностью. Хотя здесь было относительно свободное от водорослей место, все же саргассы цеплялись за плот и ежеминутно приходилось останавливаться и руками расчищать путь. Плот едва пересек половину пути, а погоня уже подходила к тому месту, откуда отплыли беглецы.
3: «Сдавайтесь! Вернитесь, или я никого не оставлю в живых!» — кричал с берега Слейтон, потрясая винтовкой над головой. Вместо ответа один из матросов с плота потряс кулаком.
4: «Собака!»
0: — закричал Слейтон и выстрелил. Пуля ударилась в плот. Завязалась перестрелка. Островитяне занимали более выгодное положение. Они находились под прикрытием мачт и обломков, тогда как плот был весь на виду. Среди преследователей находилось все население острова. Слейтон что-то приказал. Часть островитян спустилась к воде и стала наскоро сбивать плот. Отъезжавшие атаковали их выстрелами. Вот упал в воду один. Вот и другой, мотнув рукой, со стоном выбирается на палубу рыбачьего баркаса. Беглецы пока отделывались счастливо. Островитяне, отвыкшие стрелять, не попадали в цель. Пули ложились кругом плота, поднимая брызги. Скоро, однако, один из матросов на плоту был ранен в ногу. Пуля пронизала вуаль, развивающуюся на голове мисс Кингман. Гатлинг предложил женщинам лечь. С острова уже отплывал плот с 5 вооруженными островитянами. Беглецы, выбиваясь из последних сил, гребли грубо сделанными веслами. Вот, наконец, и лодка, возвышающаяся своей надводной частью с небольшим мостиком наверху. Гатлинг вскочил на лодку, открыл люк и спустил женщин. В это самое время он был пулею ранен в плечо. Побледнев от кровотечения, он продолжал отдавать приказания.
4: «Проклятый Слейтон!»
0: — воскликнул матрос-ирландец, увидав рану Гатлинга.
4: «Я же угощу тебя! В цель!»
0: И, тщательно прицелившись, он выстрелил. Фергус Слейтон выронил ружье и упал. Грудь его окрасилась кровью. Видно было, как по его зову к нему подошла Мэгги и, склоняясь, протянула ребенка. Слейтон слабеющей рукой коснулся головы ребенка и что-то говорил Мэгги и Флоресу. Но следить за этой сценой беглецам не было времени. Погоня на плоту уже причаливала к подводной лодке, и в то время как люк подводной лодки захлопнулся за последним из беглецов, Гатлингом, островитяне уже карабкались к мостику. Лодка дрогнула и стала быстро погружаться в воду. Растерявшиеся преследователи теряя уходившую из-под ног опору, забарахтались в воде и, путаясь в водорослях, стали взбираться на плот. Этот самый момент погружения был встречен криками «Ура!» экипажа подводной лодки.
2: Последние опасения исчезли. Механизм действовал безукоризненно. Яркий электрический свет заливал каюту. Мотор работал без перебоев, легкие дышали свободно. Но предаваться радости было не время. Раненые требовали забот. Мисс Кингман и старуха Тернип взяли на себя роль сестер милосердия. Раненому матросу перевязали ногу, Гатлингу — плечо. С большими усилиями удалось Гатлинга уложить на койку. Его лихорадило, плечо опухло и болело, но он желал лично управлять лодкой. Ночью ему сделалось хуже. Старуха Тернип, утомленная бегством и волнениями дня, ушла спать, и у больного осталась дежурить мисс Кингман. Гатлинг не спал, Вивиана мочила ему виски водой. Он слабо улыбнулся и сказал:
7: «Благодарю вас. Я чувствую себя лучше. Не утомляйтесь, отдохните».
2: «Я не устала».
7: «Как все это странно. Вам выпало на долю ухаживать за преступником».
2: «Не говорите об этом».
7: «А я почему-то хочу говорить сегодня именно об этом. Скажите, мисс Кингман, откровенно скажите, вы верите в мое преступление?»
2: Я не знаю, совершили ли вы преступление, но я знаю, что вы лучше многих так называемых честных людей».
7: «Вы верите мне? Я хочу рассказать вам все».
2: «Право. Лучше, если бы вы уснули».
7: «Нет, нет. Слушайте. Я служил инженером у Джексона. Судостроительный завод. Не слыхали? Я любил Деллу Джексон, дочь старика Джексона. После войны дела Джексона пошатнулись, ему грозил крах. И, как это часто бывает в кругу капиталистов, Джексон составил план поправить свои дела путем брака своей дочери с сыном крупного банкира Лораби. Делла любила меня. Но она была привязана к старику-отцу и решила, что должна принести себя в жертву. Несмотря на то, что неуравновешенный, дегенеративный Лораби был ей глубоко антипатичен, я не счел себя вправе разубеждать ее, но написал ей письмо, в котором просил повидаться с ней в последний раз в окрестностях города. Я решил уехать в Европу, и у меня уже был пароходный билет в кармане. Оставив свою машину с шофером у дороги, я углубился в рощу, но в условленном месте не нашел мисс Джексон. Я был очень огорчен, однако у меня не было времени на дальнейшие поиски или ожидания. Побродив еще немного по этому безлюдному месту, я сел на машину, прибыл в гавань перед самым отплытием парохода и покинул берега Америки. Однажды, читая газету уже в Генуе, я был поражен сообщением из Нью-Йорка. Делла Джексон была убита. Тело ее было найдено недалеко от назначенного нами места свидания. Среди ее бумаг следственные власти нашли мое письмо с приглашением на свидание именно туда, где она была найдена, и в тот день, когда ее убили. Показания опрошенного шофера, который возил меня, завершили картину. Все улики падали на меня. Обоснованными казались и мотивы убийства. Все знали, что я имел виды на мисс Джексон и что Лораби оттеснил меня. Соперничество, ревность, месть. В той же газете имелось крупное объявление о выдаче вознаграждения в 10 тысяч долларов тому, кто обнаружит пребывание и передаст в руки полиции убийцу мисс Джексон, Реджинальда Гатлинга. Мне приходилось скрываться. Симпкинс выследил меня и должен был получить приз за мою поимку, если бы не наше кораблекрушение. Вот и все. Устало закончил Гатлинг.
2: Мисс Кингман выслушала рассказ с напряженным вниманием. Но кто же убил мисс Джексон?
0: Гатлинг пожал плечами.
1: Это для меня остается тайной. Может быть, случайный грабитель. Но важно то, что мне не оправдаться. Все улики против меня. И желанный для всех нас берег, спасение для вас, но гибель для меня. Как только я сойду на землю, я опять стану преступником, и наши дороги разойдутся. Тихо закончил он, глядя на нее.
2: Мисс Кингман со скорбным лицом наклонилась к его голове и поцеловала в лоб. «Я верю вам, и для меня вы никогда не будете преступником».
1: «Благодарю».
0: Без воздуха. На утро Гатлинг почувствовал себя лучше. Лихорадка уменьшилась. Он прошел в радиоаппаратную и послал сигнал СОС с указанием долготы и широты, на которых находилась лодка.
2: Весь экипаж подводного судна был в тревоге. Электричество горело тускло, становилось тяжело дышать. Кислород был на исходе. Надо было во что бы то ни стало подняться на поверхность океана, но густые водоросли цепко держали свою добычу. Старики Тернип, хватая воздух широко открытыми ртами, лежали на полу. Молодые чувствовали себя немногим лучше. Лампы были готовы погаснуть каждую минуту от недостатка тока.
1: «Остается единственное средство», — сказал Гатлинг. «Выбраться наружу через люк для торпед и попытаться ножом расчистить путь среди водорослей». И он взял нож. «Попытаюсь сделать это».
2: «Вы с ума сошли, Гатлинг! С вашей рукой!» Все переглянулись, как бы ища, кто бы взялся за это рискованное предприятие.
1: «Вот что, Гатлинг!»
0: Неожиданно выступил Симпкинс.
1: «Вы спасли мне жизнь, и я у вас в долгу. Я берусь за это дело. Не прикословьте, здесь нет никакой жертвы. Ведь в конце концов, если уже умирать, так не все ли равно где? Дамы могут отвернуться».
0: Быстро раздевшись и вооружившись ножом, он сказал:
1: «Я готов. Если через 20 минут субмарина не поднимется на поверхность,
0: значит, я погиб».
1: Быстро отвернули внутреннюю крышку люка, Симпкинс пролез в узкую трубу, крышку завернули, и одновременно автоматически открылась внешняя крышка. Симпкинс исчез.
0: Потянулись томительные минуты ожидания. Только минуты. А Симпкинс в это время, как невиданная торпеда, вылез из бока подводной лодки и, цепляясь за водоросли, стал быстро работать ножом.
1: Почувствовав, что ему не хватает воздуха, он всплыл на поверхность, отдышался и вновь нырнул в зеленоватую морскую глубину.
0: Работа подвигалась медленно. Все короче были периоды пребывания под водой, все дольше приходилось отдыхать на поверхности. В полумраке субмарины задвигались люди и с искаженными покрасневшими лицами напряженно смотрели за минутной стрелкой часов. 10, 15, 17, 19, 20, 25, 26. Кончено.
2: Половина экипажа была в полуобморочном состоянии. В лампах светился только красный огонек, как потухающий уголь. Слышались стоны. Люди хватали себя за грудь. Одни катались по полу, забивались в углы под мебель, другие лезли наверх, громоздясь на столы и стулья, и искали жадными, раскрытыми, как у рыбы, на берегу ртами хоть глоток свежего воздуха. Глаза выкатывались из орбит, холодный пот покрывал лоб, но воздух везде был отравлен. И в эти последние минуты отчаяния людям стало казаться, будто лодка легко поднялась носовой частью, качнулась опять вниз и медленно начала подниматься. «Да это не галлюцинация!» Стрелка прибора, указывавшего глубину погружения, говорила о том же. «Еще! Еще!»
1: «Мы на поверхности!»
0: Дрожащими руками Гатлинг и два матроса спешили отвинтить крышку. Внезапно яркий свет ослепил всех.
2: Струя живительного морского воздуха влилась в лодку.
1: Воздух, свет, жизнь.
2: И в радостной суете люди карабкались вверх, вытаскивали стариков Терни, раненого матроса.
0: Гатлинг бросился к телу Симпкинса, лежавшему на краю судового корпуса. Симпкинс впал в обморок от переутомления, но скоро пришел в себя. И вдруг новый взрыв радости. На горизонте, дымя черными трубами, показался огромный американский пароход.
2: Он шел сюда!
0: Он заметил лодку.
2: Он подал сигнал!
0: Бурная радость перешла в молчаливое волнение. Чем ближе подходила серая громада парохода, тем больше порывались какие-то звенья, которые соединяли всех этих людей в одно целое. Это целое распалось на отдельных людей со своими личными заботами, своей судьбой, своими дорогами.
2: Чем ближе пароход, тем дальше становились они друг от друга.
0: Дочь миллиардера, грязные матросы, опустившийся Тернип. Что общего между ними? Симпкинс и Гатлинг опять враги. Гатлинг был спокоен, но грустен. А Симпкинс уже переоделся и весело насвистывал песенку. Еще несколько минут, и они на пароходе. Спасение. Навстречу к ним шел капитан. Пассажиры окружали их плотным кольцом. Симпкинс с профессиональным видом, как тень, следовал за Гатлингом. Что же ему оставалось делать? В порыве великодушия и умиления собственным геройством он обещал Гатлингу перед тем, как взойти на пароход, сохранить тайну его личности и предложил бежать, как только пароход прибудет в ближайшую гавань. Но Гатлинг, этот непонятный человек, сухо и с горечью ответил ему: «Делайте свое дело». Как будто Гатлингу все безразлично. В конце концов, 10 тысяч долларов на дороге не валяются, и Симпкинс уже успел шепнуть что-то на ухо капитану. Матросы-островитяне, одичавшие и отвыкшие от людей, жались в сторонке. Мистер Тернип всем своим видом старался показать, что он не то, что эти грязные люди, хотя и не чище их. Он умудрился сохранить свою дырявую шляпу-котелок и теперь надвинул ее на лоб с видом денди. Пока шли расспросы, зоркий глаз сыщика успел заметить какой-то портрет в газете, которую держал один из пассажиров парохода. Симпкинс попросил газету, бегло прочитал сообщение и... вдруг вскрикнул. Подошел к стоящему рядом Гатлингу и мисс Кингман, неожиданно вынул из кармана ручные кандалы и с профессиональной ловкостью надел один браслет на руку Гатлинга, а другой на руку мисс Кингман. Все были поражены. А Симпкинс раскрыл газету и громко прочитал: «Тайна убийства Деллы Джексон. На днях, совершенно неожиданно, открылась тайна убийства мисс Деллы Джексон, в котором обвинялся Реджинальд Гатлинг. В банке Лораби была обнаружена крупная кража из несгораемой кассы. Так как один из ключей этой кассы находился у сына банкира Лораби, который вел в последнее время крайне распутный образ жизни, то подозрение пало на него, и у него был произведен тщательный обыск. Пропавших денег у него не нашли, и участие его в краже осталось неустановленным. Однако при обыске в руки следственных властей попали документы, уличающие Лораби в убийстве своей невесты, мисс Деллы Джексон. В шкатулке для писем было найдено письмо мисс Деллы Джексон к Лораби. В этом письме она категорически отказывается выйти за него замуж после того, как узнала при помощи частного бюро поручений о некоторых подробностях его личной жизни. Лораби имел неосторожность вести дневник, в котором подробно излагает историю преступления. Упомянутое письмо было получено им в день убийства, зная о сопернике Гатлинге. Лораби давно шпионил за ним, пользуясь услугами подкупленной им горничной Джексон.
8: которая сообщила ему о готовящемся свидании. Полагая, что действительной причиной отказа мисс Джексон явилась ее любовь к Гатлингу, Лораби в порыве ревности решил отомстить мисс Джексон. Он явился на место свидания раньше Гатлинга, убил мисс Джексон на повал и скрылся никем не замеченный. А? Каково? В преступлении Лораби сознался. Таким образом, благодаря стечению обстоятельств, едва не стал жертвой судебной ошибки Реджинальд Гатлинг, невинность которого выяснилась вполне. К сожалению, Гатлинг, по-видимому, погиб при крушении парохода Вениамин Франклин. «Вот он, Гатлинг!» — крикнул Симпкинс, заканчивая чтение газеты. «А так как не напрасно же я ловил его и столько с ним провозился, то я и решил приговорить его к пожизненному лишению свободы с мисс Кингман, если она ничего не имеет против». Она явно ничего не имела против. Публика приветствовала этот суровый приговор громкими аплодисментами. Научная экспедиция. Старик Кингман, отец Вивианы, очень обрадовался возвращению дочери. Он уже не надеялся видеть ее, так как Вивиана Кингман значилась в списке погибших пассажиров парохода «Вениамин Франклин». К браку дочери Кингман отнесся благожелательно. Он только коротко спросил Гатлинга, знакомясь с ним.
4: «Профессия?»
8: «Инженер», — ответил Гатлинг.
4: «Хорошо. Дело».
8: И, подумав, Кингман добавил.
4: «В Европе, кажется, существует убеждение, что мы, американские богачи, мечтаем выдать своих дочерей за прогоревших европейских графов. Это неверно. Глупцы существуют везде. И американские глупцы желают породниться с европейскими. Но я предпочитаю для своей дочери мужа, который сам пробил себе дорогу. Притом, я у вас в неоплаченном долгу. Вы спасли мою дочь».
8: И Кингман крепко пожал руку Гатлинга. Однажды, когда молодые супруги сидели над географической картой, обсуждая план задуманного ими путешествия, зазвонил телефон. И Реджинальд, взяв трубку, услышал знакомый голос Симпкинса, который просил свидания по важному делу. Скоро Гатлинг услышал шум подъехавшего автомобиля. Явился Симпкинс и еще у дверей заговорил.
4: «Новость! Крупная новость!»
8: «Что такое, Симпкинс?» — спросил Гатлинг. «Неужели еще один из ваших преступников оказался честным человеком?»
4: «Я открыл загадку преступления капитана Фергуса Слейтона!»
2: «В чем эта загадка?»
4: «Пока это следственный материал, не подлежащий оглашению. Мне надо раскрыть загадку Слейтона до конца. Как отнесетесь вы к проекту еще раз посетить остров погибших кораблей?»
8: «Вы неисправимый, Симпкинс. Для вас мир представляет интерес, поскольку в нем есть преступники».
4: «Ну что ж, смотрите на это как на спорт. Но почему вы рассмеялись?»
2: «Мы рассмеялись потому, что ваш проект мы как раз обсуждали до вашего прихода».
8: «Ехать на остров и раскрыть загадку Слейтона?» — спросил Симпкинс, удивленный и обрадованный.
2: «Саргассово море! Разве мало погубило оно кораблей? Открыть тайны этого преступного моря, предостеречь других — вот наша цель».
8: «Словом, мы едем в научную экспедицию для изучения Саргассово моря».
4: «Вот оно что!
8: Но я надеюсь, что вы не откажетесь взять меня с собой для того, чтобы я мог попутно сделать свое дело».
2: «Ну, разумеется, Симпкинс. Но какой смысл вам ехать? Ведь Слейтон убит».
4: «Слейтон мне уже не нужен. Но тут замешаны интересы других. На острове мне удалось добыть кое-какие документы».
2: «Вот как?»
9: Симпкинс не теряет времени даром. Но, к сожалению, я захватил не все документы. Их надо добыть, и тогда все станет ясным.
0: Интересы других? Это другое дело.
2: Едем, Симпкинс.
9: Когда вы отплываете?
0: Я думаю, через месяц.
9: Кто еще с вами?
2: Океанограф профессор Томпсон, два его ассистента, команда и больше никого.
9: Итак, едем. Мой адрес вы знаете.
0: И, раскланившись, Симпкинс поспешно вышел, а гатлинги опять углубились в изучение карты. Новый посетитель оторвал их от работы. Вошел профессор Томпсон, известный исследователь жизни моря. После суетливого Симпкинса Томпсон поражал своим спокойствием и даже медлительностью. Этот добродушный, склонный к полноте человек никогда не торопился. Но надо было удивляться, как много он успевал сделать. Гатлинги радушно встретили Томпсона.
10: «Так, так, так,
0: изучаете наш путь?» — спросил он и, мимоходом бросив взгляд на карту, сказал.
9: «Я думаю, нам лучше сразу взять курс южнее, на Бермудские острова, и идти от них на северо-восток. Но об этом мы еще поговорим. Сегодня я получил 3 ящика оборудования для химической и фотографической лабораторий. Через неделю наша биологическая лаборатория будет оборудована вполне. Ну, а как у вас по инженерной части?»
0: «Недели на 3», — ответил Гатлинг. «Через месяц мы можем бросить вызов саргассам». Томпсон кивнул головой. Он понял, что значит слово «вызов». Гатлинги купили для экспедиции небольшой, устаревший для военных целей корабль «Вызывающий», и он под руководством Гатлинга был приспособлен для мирных целей. Его пушки уступили место аппаратам для вытягивания драк. Кроме биологической лаборатории, был устроен целый ряд кладовых для хранения научной добычи. Гатлинг немало поработал, чтобы приспособить корабль для плавания среди водорослей Саргассового моря. На носовой части в киль корабля был вделан острый резец, который должен был разрезать водоросли. Чтобы водоросли не мешали работе винта, он был защищен особым цилиндром из металлической сетки. Радиоустановка, 2 легких орудия и пулеметы на случай столкновения с островитянами дополняли оборудование. Все участники экспедиции работали с таким увлечением и усердием, что корабль был готов к отходу даже раньше назначенного срока. Наконец, настал час отхода. Новый губернатор. На острове погибших кораблей с момента отплытия подводной лодки события шли своим чередом. Когда капитан Слейтон упал сраженный пулей, Флорес молча постоял над лежащим окровавленным губернатором, потом вдруг дернул за руку склонившуюся над ним Мэгги и коротко, но повелительно сказал ей: «Уйди». Плачущая Мэгги, прижав ребенка, ушла. Флорес наклонился к капитану со злой искоркой в прищуренных глазах. Капитан Слейтон был его соперником в любви и в честолюбивых замыслах. У них были старые счеты. Насытившись видом поверженного, умирающего врага, Флорес вдруг приподнял Слейтона и столкнул его в воду.
11: «Так лучше будет», — сказал он и, обратившись к островитянам, крикнул. «Эй, вы! Капитан Фергюс Слейтон убит, и его тело погребено мною. Остров погибших кораблей должен избрать нового губернатора. Я предлагаю себя.
12: Кто возражает?»
0: Островитяне угрюмо молчали.
11: «Принято. Подберите раненых и ружья. Идем». И он зашагал по направлению к своей новой резиденции, радуясь, что все разрешилось так быстро. Однако его удовольствие было неполным. Какая-то неприятная, беспокоящая, все еще неясная мысль мешала ему, как тихая зубная боль, которая вот-вот перейдет в острую.
0: Замешкавшись у одного перехода, он услышал голоса следовавших за ним ирландца Отара и старика Бокка.
13: «Как собаку
0: в воду», — говорил Бокка. «Не терпится ему», — ответил Отара. Голоса замолкли.
11: «Так вот оно что», — подумал Флорес, влезая на борт старого фрегата. «Недовольство».
0: И Флорес вспомнил угрюмое молчание, сопровождавшее его избрание. Флорес не ошибся. Даже на огрубевших, одичавших островитян произвел неприятное впечатление слишком упрощенный способ похорон губернатора. Флорес был не глуп. Подходя к губернаторской резиденции, находившейся на фрегате Елизавета, новый губернатор уже обдумал план действия. Войдя в большую, прекрасно обставленную комнату, бывший кабинет капитана Слейтона, Флорес опустился в глубокое кожаное кресло, позволившись независимым и вместе с тем гордым видом. Затем он звучно хлопнул 3 раза в ладони, совсем как Слейтон. Даже лучше, отчетливее и громче. На пороге появился негр.
11: «Боб!» — сказал Флорес. «Где у Слейтона хранился гардероб? Проведите меня и покажите».
0: Боб, не выразивший удивления при виде Флореса на месте Слейтона, был поражен подчеркнуто вежливым обращением нового губернатора вместо прежнего, фамильярного. Но в этом у Флореса был свой расчет – показать разницу изменившегося положения. И он не ошибся. Боб как-то съежился и, поспешно засеменив к выходу, ответил почтительно вежливо. «Прошу вас». Они вошли в большую полутемную каюту, превращенную в гардеробную. 2 стены были заняты шкафами. Почти наполовину каюты занимали огромные сундуки черного дуба с резьбой, окованные позеленевшей медью и серебром. Негр открыл выдвижные дверцы шкафов. В них в большом порядке висели костюмы различных эпох, профессий, национальностей, как в костюмерной Большого оперного театра.
14: «Вот штатские костюмы», — пояснил негр, вынимая пахнувшие сыростью старинные сюртуки с высокими воротниками, широкими отворотами, цветные и шелковые жилеты.
0: Флорес отрицательно покачал головой. Во втором шкафу были более современные костюмы — смокинги, сюртуки и даже фраки.
11: «Не то, не то!»
0: Перед гардеробом с морскими форменными костюмами Флорес остановился несколько долее. Он пощупал рукой одну тужурку из прекрасного английского сукна, костюм капитана, но, подумав о чем-то, закрыл и этот шкаф.
11: «Не то, Боб. И это все?»
14: «Есть еще здесь», —
0: ответил негр, показывая на сундуки.
11: «Откройте».
0: Не без труда Боб поднял тяжелые крышки. Флорес удивился, не почувствовав запаха сырости и тления. Крышки так хорошо были пригнаны, что внутри сундуков было совершенно сухо. Когда негр поднял чистый кусок полотна, аккуратно прикрывавший костюмы, у Флореса невольно вырвалось восклицание, и глаза его разгорелись. Здесь были сложены драгоценные испанские костюмы, покрой которых показывал, что им не менее 200 лет. Камзолы из оксамита, малиновые, голубые, красные, были расшиты золотом и осыпаны жемчугом. Манжеты и фрезы из тончайшего кружева, шелковые шнуры бисет — и блонды цвета небеленого полотна все это поражало своей роскошью и тонкостью работы. Женские костюмы были еще роскошнее, длинные, с висевшими до полу рукавами, с зубцеобразными вырезами по краям, эти яркие, шелковые, парчевые и бархатные платья были тяжелы от нашитых изумрудов, рубинов, жемчугов.
11: «Какое богатство!» — подумал Флорес. «А мы питаемся одной рыбой!»
0: Он отобрал несколько костюмов.
11: Отнесите в мой кабинет. А чулки и башмаки?
14: Все есть. Изгибаясь под тяжестью ноши, Боб перетащил костюм.

0: «Пригласите мисс Мэгги».
1: «Миссис Мэгги!»
2: Негр поспешно бросился исполнять приказание.
3: Флорес немного ошибся в эффекте. Вошедшая Мэгги не на шутку испугалась, когда, отворив дверь каюты, увидела сиявшего серебром и жемчугом испанского гранда. Даже смех Флореса не сразу привел ее в себя.
0: «Одевайся скорее, вот твой костюм», — сказал Флорес, указывая на голубое платье.
3: Мэгги, одетая более чем просто в легкую блузу и короткую заплатанную юбку, едва-едва коснулась платья и стояла в нерешительности.
0: «Ну, что же ты?»
3: «Я даже не знаю, как его надевать!»
2: Правду сказать, Флорес не больше ее знал все сложные части всех этих безет и блонд и не мог оказать ей помощи.
3: Но природное чувство женщины помогло Мэгги найти место каждой принадлежности туалета. И пока Флорес поправлял концы шарфа и примерял перед зеркалом шпагу с золотым эфесом, она была тоже готова.
2: Обернувшись, они смотрели с изумлением друг на друга, не узнавая и восхищаясь. Действительно, это была прекрасная пара.
3: Смуглый загорелый Флорес был очень эффектен.
0: «Черт возьми! Но ведь она просто красавица! Где были мои глаза?» — подумал Флорес. «Теперь можно начать торжественный прием», — сказал он громко и, вызвав негра, отдал приказание созвать всех.
2: Это было тоже новостью. Слейтон никого не пускал в свой кабинет.
0: Если бы на остров погибших кораблей внезапно прибыли люди другой планеты, это произвело бы, вероятно, не большее впечатление. Все островитяне буквально окаменели от изумления. Даже историк Людерс стоял, приоткрыв рот, с видом крайнего изумления. Когда все собрались, Флорес обратился с речью. «Граждане, островитяне, друзья! Не чувство личного тщеславия заставило меня надеть этот костюм, но желание поддержать достоинство славного острова погибших кораблей. Мы поднимем это достоинство еще выше. Для выполнения намеченных мною целей мне необходимы помощники. Вы, Отара!»
2: И Флорес испытующе посмотрел на ирландца.
0: «Назначаетесь моим личным секретарем. При докладах и на празднествах вы будете являться вот в этом камзоле. Он поступает в ваше полное распоряжение».
2: И Флорес указал на красивый темно-синий костюм.
0: Отара густо покраснел.
2: И Флорес не без удовольствия заметил, что ирландец польщен.
4: «Одним соперником меньше», — подумал новый губернатор.
0: «Вы, Бокко, назначаетесь...»
2: Флорес потер лоб.
0: «Тоже моим секретарем. Вот ваш придворный костюм».
2: Бокко почтительно поклонился.
4: «Другим соперникам меньше», — отмечал Флорес. «Кто еще?»
0: «Людерс.
4: Он не опасен, но все-таки на всякий случай».
0: «А вы, Людерс, вы человек ученый. Я назначаю вас... советником по делам колоний. Вашему званию подойдет камзол черного бархата с серебром».
2: Удивительная вещь. Даже Людерс, до сих пор менее других обращавший внимание на свой костюм и ходивший в каких-то отрепьях, был тоже, видимо, польщен. Однако назначение его крайне удивило.
5: «Благодарю за честь! Но какие же у нас дела с колониями, когда мы отрезаны от всего мира?»
0: «Да, но мы можем расширить наше владение, и у нас будут колонии».
2: Островитяне переглянулись.

0: Не свел ли с ума золоченый камзол их нового губернатора? Но Флорес был спокоен и самоуверен.
1: «Вы знаете, — продолжал он, — что рядом с нашим островом, в 2 километрах, не более, расположен другой небольшой островок из погибших кораблей. Он близок, но до сих пор мы не могли даже побывать на нем. Саргассы охраняли его. Теперь мы организуем экспедицию и присоединим его к нашим владениям».
0: Всем понравилась эта идея, и островитяне шумно выразили одобрение.
1: «И еще одно. Нам нечего постничать и скаредничать, когда мы безмерно богаты. Всем будут выданы новые костюмы для будней и праздников. Я дам вам также оружейные патроны, и вы будете охотиться на птиц. Я думаю, рыба всем надоела. А чтобы птица показалась вкуснее, мы испечем хлеба и разопьем бочку хорошего старого испанского вина».
2: «Да здравствует губернатор Флорес!» —
0: кричали доведенные до высшей точки восторга островитяне, а Отара и Бокка громче всех.
3: Когда Флорес и Мэгги остались одни, Мэгги посмотрела на мужа влюбленными глазами и сказала: «Послушай, Флорес, я даже не ожидала».
1: «Чего?»
3: «Что ты так умеешь?»
1: «Хорошо управлять?»
0: И Флорес, нелюдимый, вечно хмурый, мрачный Флорес, засмеялся. Курильщик опиума. Легкий сизоватый дым заволакивал остров погибших кораблей. Сломанные мачты и железные трубы пароходов, как призраки, маячили в тумане. Старик Бокка и китаец Хао Жень сидели на палубе старой бригантины. Китаец сидел неподвижно, как статуэтка, поджав ноги и положив ладони рук на колени, и смотрел на высокую мачту. Бокка чинил сеть и от скуки расспрашивал китайца о его родине и близких людях. Наконец он спросил китайца, был ли тот женат. Какая-то тень пробежала по лицу китайца.
4: «Не был», — ответил он и добавил тише. «Невеста была, хорошая девушка».
1: «Ну и что же ты?»
4: «Нельзя, фамилия одна».
1: «Родственница?»
4: «Нет, просто фамилия. Закон такой».
0: Своим неосторожным вопросом Бокка пробудил в душе китайца какие-то далекие воспоминания. Он завозился и поднялся.
4: «Пойду я», — заявил китаец.
1: «Да куда тебя тянет? Опять дурман свой пойдешь курить? Сиди».
0: Но китаец уже неверной шатающейся походкой направился по мосткам к отдаленному барку. Бокка покачал головой.
1: «Пропадет парень. И так на что похож стал?»
0: Бокка не ошибся. Хао Жень шел курить опиум. В одном из старых кораблей китаец как-то нашел запас этого ядовитого снадобья и с тех пор с увлечением предался курению. Его лицо побледнело, стало желтым, как солома, глаза глубоко впали, смотрели устало, без выражения, руки стали дрожать. Когда узнали о его страсти, ему строжайше запретили курить, опасаясь пожара. Еще капитан Слейтон несколько раз жестоко наказывал Хао Женя, запирал его в трюм, морил голодом, требуя, чтобы китаец выдал запасы опиума, но не мог сломить упорство китайца. Его скорее можно было убить, чем заставить отдать опиум. Он хорошо спрятал запасы и умудрялся курить, как только надзор над ним ослабевал. Хао Жень пришел на старый барк, стоявший косо под углом почти в 45 градусов. Под защитой этого наклона, укрывавшего его от взоров островитян, он и устроил себе курильню у самой воды. Дрожащими от волнения руками
4: Он приготовил все для курения и жадно втянул сладковатый дым. И постепенно туман стал приобретать золотистый оттенок. Клубы золотых облаков сворачивались в длинную ленту, и вот это уже не лента, а река. Великая голубая река. Желтые поля, желтые скалы, домик, выдолбленный в скале, с развивающимся по ветру бумажным драконом у входа. Отец стругает у дома, по китайскому обычаю, не от себя, а к себе. По реке плывет рыбак, стоя на корме и вращая веслом. Все такое близкое, знакомое, родное. У реки цветут ирисы, прекрасные лиловые ирисы. Когда Хао Жень пришел в себя от дурмана, стояла ночь. Туман разошелся. Только отдельные клочья его, как призраки, быстро неслись на север. Было тихо. Изредка плескалась рыба. Из-за горизонта поднималась красная луна. Недалеко от острова, прямо по водорослям, двигался силуэт, который четко выделялся на фоне восходящей луны. Китаец протер глаза и стал всматриваться. Знакомая фигура. Ну да, конечно, это он. Покойный капитан Слейтон. Зубы Хао Женя стали выбивать дробь. Утром китаец шептал на ухо своему другу Бокко. Капитан ходила. Слейтон ходила ночью по воде. Сам видал. Плохо покойника похоронили. Шибко худо есть так человека хоронить. Вот и ходит. Плохо будет. Худо будет. Бокко кивал, с жалостью смотрел на китайца и думал. Пропал, бедняга. Совсем ума лишился от проклятого зелья. Через несколько дней этот разговор повторился. Китаец опять видал мертвого капитана, медленно гулявшего по морю. Бокко не вытерпел. «Надоел ты мне со своим покойником! Вот что, я буду сегодня с тобой дежурить ночью. И смотри у меня, если ты увидишь, а я не увижу, придется вам двум покойничкам разгуливать по морю вместе. Брошу тебя в воду, так и знай!» Ночь стояла темная. Небо было густо обложено тучами. Накрапывал дождь, Бокко бронился, кутаясь в латанный плащ. Около часа ночи, невдалеке от острова, Бокко первый заметил тень человека. Было так темно, что трудно было различить очертания фигуры. Но нечто похожее на человека действительно шло по воде и исчезло во мраке. Бокко почувствовал, как у него холодеют руки. Они сидели до утра, не будучи в силах от страха шевельнуться. Скоро весть о призраке капитана Слейтона облетела все население острова и дошла до Флореса. Он не верил в привидения, но эта весть о бродячем призраке Слейтона взволновала его, как неясная опасность. Почему они видели именно Слейтона? Что они, сожалеют о нем? Обвиняют меня за то, что я бросил Слейтона в море, вместо того, чтобы попытаться оказать ему помощь? Но ведь он был полумертв. Или... глупости. Люди просто от скуки с ума сходят. Надо скорее развлечь их, думал Флорес. А вечером он тайно вызвал к себе Бокко и просил его проводить к тому месту, где они видели призрак. Но ни в эту, ни в следующую ночь призрак не появлялся. Флорес повеселел. «Ну вот, видите, я же говорил вам, что это одно воображение. Довольно глупостями заниматься. Извольте завтра явиться ко мне на совещание. Надо обдумать план экспедиции. Да не забудьте надеть свой официальный костюм. Вы что-то давно не надевали его». «Берегу?» – простодушно ответил Бокко. «Этакая ценность». «На наш век хватит, Бокко».
5: Окончание спектакля слушайте завтра, в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио Рансис. www.rancis.org

Вот опять похожие, рядом мы стоим. Взгляд мой настороженный встретился с твоим.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло

белом свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром раньше на год или два

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев, и сегодня у нас очередной выпуск из серии «По следам наших выступлений», то есть сегодня будут и различные дополнения к ранее вышедшим выпускам, и, скажем так, некоторая реакция на отклики слушателей. Ну вот, например, несколько раз у меня спрашивали, что делать с библиотекой Ethereum, про которую я, по-моему, даже отдельный выпуск делал. Я не буду сейчас повторять, что это за программа и как ей пользоваться. Советую найти и послушать тот выпуск. Но там появилась с определенного момента поддержка работы с библиотекой AV3715. Изначально эта программа работала с двумя самыми крупными библиотеками текстовых книг. Это LibRusik и FliBusta. Но теперь там можно ввести ваши учетные данные для AV3715 и прямо на компьютере слушать и скачивать оттуда книги. Но мне начали поступать вопросы, что вот проблемы у меня с Ethereum. Не хочет Ethereum обновлять базу данных. Вроде бы говорит, доступна новая база данных. Запускаем мы обновление, что-то скачивается, а потом выдается ошибка, не удалось выполнить обновление и так далее и тому подобное. Что же нам делать? Ну, на самом деле, по этому поводу я вам могу сказать следующее. Прежде всего, это самое главное, что я могу здесь сказать, это проверьте обновление Ethereum, чтобы у вас была самая актуальная версия. Вообще, Ethereum — это самообновляемая программа. Она должна сама себя обновлять. Но если у вас вот такие проблемы, зайдите на страницу ВКонтакте. У разработчика, как я понимаю, ни на GitHub, ни где-то на сайте нету домашнего расположения его проекта, поэтому первоисточник — это страница VK. То есть открывайте ВКонтакте, в поиске пишите программа Ethereum. Ну, Ethereum пишется, если вы пользуетесь, я думаю, вы знаете, Athenium. Пишите программу Ethereum, попадаете на страницу ВКонтакте, и там всегда первое закрепленное на стене сообщение содержит ссылки на самые последние актуальные версии баз и программ. То есть вы можете скачать оттуда полный архив, там и последняя версия, и последняя офлайн база книг. Ну, можно использовать онлайн базы книг, можно офлайновые, но вот там вы можете скачать и посмотреть, ушла ошибка или нет. Если ошибка не ушла, то в программе есть текстовой файл, там указан адрес, на который можно разработчику написать. Просто ему напишите и скажите, что то-то, то-то, потому что сейчас жизнь у нас такая, что оголтелые чиновники всеми силами пытаются ввести тотальную цензуру, блокировать соединение нужд с зарубежными ресурсами точно, может быть, какие-то и отечественные косвенно это цепляют. Поэтому в такой ситуации проблема может быть не на вашей стороне. Опять же, разработчик должен что-то изменять, перестраивать в связи вот с этими бесконечными блокировками и цензурированием. В общем, зайдите на страницу ВКонтакте, попытайтесь скачать последнюю версию и посмотреть, ушла ошибка или нет. Если не ушла, напишите разработчику.
0: Инфотрон.
1: Идем дальше. Как я уже когда-то говорил, в Telegram есть канал, название которого приблизительно звучит так: «Инфотрон с Евгением Корневым и не только». И там желающие слушать все через Telegram могут скачивать и слушать в том числе и выпуски программы «Инфотрон». И там же можно писать комментарии. И эти комментарии попадают в привязанную группу, где можно напрямую со мной пообщаться, да хотя со мной напрямую можно любым способом пообщаться, через любой мессенджер, через любую социальную сеть, по электронной почте, через тот же Telegram, вообще без проблем. Ну так вот, попадают иногда туда комментарии, которые оставляют под некоторыми выпусками. И вот я про один комментарий вам хочу рассказать, потому что комментарии бывают двух типов. Первый тип — это полезный информативный комментарий, когда кто-то говорит, ну вот в этом выпуске сказано то-то, то-то, а я хочу добавить еще то-то, то-то, то-то, или сказать, что можно вот так-то и так-то. Вот это очень полезный комментарий, я по возможности стараюсь вот в этих выпусках озвучивать. А бывают комментарии бесполезные. Это просто какие-то выкрики про то, что ну вот, послушал выпуск, а там Евгений Корнев наплел стрекороба или вот обидел мое какое-то любимое что-то там. Ах, он такой-сякой, и все. Ну, реагировать тут, собственно, не требуется, поэтому я вам про комментарии первого типа хочу вот что сказать. Какое-то время назад было сразу два подряд выпуска, где я рассказывал про доступность Android TV телевизоров, приставок, потому что в личном порядке, как я там говорил, иногда меня спрашивают. И вот как раз в Telegram один, послушавший эти выпуски, написал следующее, что выпуски он прослушал оба, но там не было ни слова про ту проблему, которая у него наблюдалась. Проблема вот какая. У него какой-то дешевый китайский телевизор, но явно не Xiaomi, а уж тем более не Sony, который, кстати, и не китайский, но неважно. И там токбэк не было, что на китайских телевизорах дешевых всегда наблюдается. Они установили через Google Play Market токбэк. Он вроде бы установился и даже заработал, но после выключения телевизора и его повторного включения токбэк исчез, как будто бы его там и не было. Ну и вот, что в этих выпусках про эту проблему не было сказано ни слова. Ну тут совершенно понятно, почему не было сказано ни слова. Дело в том, что я рассказываю только про то, что лично сам наблюдаю, про то, что лично я знаю и тому подобные вещи. Вот и здесь я только вам этот комментарий озвучил на тот случай, чтобы вы к этому были готовы. Но я с этим не сталкивался. Я сталкивался с тем, что на дешевом китайском телевизоре токбэк вообще не появлялся. После установки через Google Play Market в разделе спецвозможности токбэк просто не появлялся. Ну, например, я это наблюдал на таких брендах, как Hair, Kiwi и тому подобное. А вот с таким я не встречался. Вроде бы установился и заработал, а потом раз и исчез. Поэтому будьте готовы к этому. И тут встает вопрос. Ну а какие же тогда телевизоры покупать? Хочется подешевле на Android TV, но дешевые там может быть вот эта проблема. И тут самое главное непонятно, какие из них доступны, какие недоступны, на каких токбэк заработает, на каких нет. Тут уже, что называется, на ваш страх и риск. Могу точно сказать, что на телевизорах и всех приставках современных Xiaomi токбэк предустановлен, доступность там вполне нормальная. Также на телевизорах Sony. А что касается приставок на Android TV, то лично у меня либо есть, либо были, опять-таки, Xiaomi. Потом приставки какого смешного бренда KicPi. Там вообще сертифицированный Google Android TV. Ну а также приставки бренда Mikul. Вот это то, что точно доступно и то, что, ну, без проблем. Также есть у меня приставка бренда Tanix на Android TV 14. Там после определенных манипуляций можно ее довести до ума, но вот так вот сразу я бы ее доступной не назвал. А про остальные, я не знаю, может быть, еще есть какие-то, но если есть, вы мне сообщайте, я в эфире расскажу. Вот это что касается выпусков про Android TV.
0: Инфотрон.
1: Теперь снова про реакции в Telegram. Есть еще один тип реакций. Это, скажем так, просто злобные выкрики или сплетни. Ну, интернет — это такое место, где любой желающий может писать все, что ему захочется, про кого ему захочется, в расчете на то, что, ну, например, вы ему ничего не сделаете или ей. Ну вот вы на одном конце страны, он или она на другом, и тут вы в какой-то группе вдруг открываете и читаете, как кто-то про вас распускает сплетни, ну, откровенно врет, какую-то неправду и тому подобные вещи распускает, ну, просто потому, что вот чем-то вы ему не угодили или ей, или какие-то там обиды или комплексы у этого персонажа. Ну и в результате возникает ситуация, что вам-то может быть и весело, что про вас всякие небылицы рассказывают и чушь, а кто-то может на полном серьезе этому поверить. Потому что вот такие товарищи, которые сплетни распускают и злобствуют, они как раз рассчитывают на то, что ничего им никто не сделает, не поедет же кто-то живьем с ними разбираться. Так вот, естественно, про меня тоже в каких-то телеграм-чатах, группах, в личных каких-то таких локальных тусовках тоже сплетни распускают, которые сводятся примерно к следующему. Значит, есть у какого-то там товарища не то родственник, не то подопечный, не то ученик. Ну, это те, которые должны консультировать малоопытных пользователей и так далее. Вот, как правило, все это подается в том виде, что, ну, я-то, конечно, все прекрасно знаю, что там Корнев, Петров или Сидоров не говорил, но вот какой-то мой ученик подопечный наслушался Евгения Корнева в его радиопрограмме, купил себе, и вот тут я уже конкретный пример вам приведу, один вот такой вот, мягко выражаясь, довольно мерзкий персонаж, потому что, ну, я его и встречал за пределами интернета. Ну да ладно, а он вот что-то в этом роде исполнил про то, что когда-то, в общем, Евгений Корнев где-то сказал, что сенсорные устройства на Windows, они доступны, ими можно пользоваться. И вот опять, как какой-то там не то его ученик, не то подопечный что-то там купил на Windows, и потом опять со слов вот этого вот деятеля, то ли Windows у него даже там не заработало, то ли он не смог Windows пользоваться, ну и тому подобное. Вот все это подается в таком плане, что Евгений Корнев что-то наплетет стрекороба, вот так люди несведущие на это ведутся и так далее и тому подобное. Ну так вот, что я хочу сказать. Ну, во-первых, всегда нужно смотреть, кто это и почему пишет. Потому что когда я смотрю, кто это и почему исполняет, ну тут сразу все понятно. И тут абсолютно не какие-то технические моменты, все упирается вот в этот самый пресловутый человеческий фактор. Но мало кто будет проверять и выяснять, что там действительно говорил Евгений Корнев, и вообще говорил ли он или нет. И вот тут я начал вспоминать, а действительно, я когда-нибудь говорил про доступность инсталляционных устройств на Windows? Ну, может быть, и говорил, но вот так вот прям целенаправленно, насколько я понимаю, я про это не рассказывал, поэтому вкратце поясню по этому вопросу вот что. У меня уже, наверное, года два есть устройство. Вообще-то это планшет, но он продавался вместе с физической клавиатурой, то есть это такое комбинированное устройство, планшет на Windows 11, очень дешевый, очень бюджетный. И к нему идет физическая клавиатура. Если ее отсоединить, то это просто планшет на Windows сенсорный. Ну, естественно, пользоваться им можно. А дальше стоит вопрос, действительно доступно он или нет. Ну, насчет доступности я могу сказать следующее. Если поставить на сенсорное устройство JAWS, довольно современное, то там очень хорошо, все вполне доступно, можно пользоваться. Но JAWS, во-первых, очень тяжелый и мощный такой продукт. Я лично не стал ставить его на этот дешевый бюджетный планшет, потому что и памяти мало, и программное обеспечение хиленькое. Ну, в общем, для JAWS планшет хиловат. Поэтому использовал экранный диктор и NVDA. Ну, в JAWS очень подробная справка про работу с сенсорными экранами. Причем где-то в YouTube, по-моему, на канале Tech for Blind Александр Прыхненко когда-то показывал работу с сенсорными экранами. Вот он тоже там про JAWS рассказывал. В общем, это можно найти, почитать. Что касается NVDA и экранного диктора. Экранный диктор можно сразу запустить, если удерживать кнопку питания и увеличения громкости, и сразу у вас включится, да еще на русском языке, экранный диктор. Им можно пользоваться, но вот тут какая проблема с экранным диктором, которую я именно наблюдаю. Экранный диктор вполне неплохо озвучивает вот эти современные плиточные приложения, но когда я, например, попытался ходить по меню в балаболке, это приложение со старинным классическим видом, где строка меню и так далее, то там экранный диктор мне даже пункты меню активировать не захотел. Так что на старых классических приложениях у экранного диктора проблемы, а вот в этих современных плиточных, ну, худо-бедно пользоваться можно. Что касается NVDA, то в NVDA довольно плохая поддержка сенсорных экранов, очень мало жестов, но если к NVDA подключить дополнение, которое называется Enhanced Gestures, то есть улучшенные жесты, его можно найти во многих магазинах, то появляются дополнительные жесты, ну, например, жест двойного касания с удержанием, можно контекстное меню вызывать. И я вот на этот самый бюджетный планшет поставил NVDA с этим дополнением, но мне все равно этого, кажется, мало. То есть с помощью NVDA, конечно, как-то худо-бедно пользоваться можно, но по минимуму. Ну, на мой взгляд, гораздо удобнее подключить физическую клавиатуру и пользоваться. Но если вам принципиально нужен именно сенсорный планшет без клавиатуры, ну тогда я вам советую поставить и JAWS, и NVDA, и экранный диктор, посмотреть, какой скринридер лично вам покажется удобным. Ну, точно могу сказать, не слушайте тех, кто что-то там рассказывает. Про недоступность нет, пользоваться можно сенсорными устройствами на Windows, ну хотя бы с помощью встроенного экранного диктора. Ну а если JAWS поставить, то там вполне себе неплохо можно работать. Ну что же, время закончилось. Позвольте мне с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransys.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
2: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
2: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransys.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. 915-632-34-08. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Я исполню еще наши любимые песни. Громче!

0: Night.
1: Спасибо большое, дорогие друзья, за ваш теплый прием. Я это никогда не забуду, потому что у меня такое выступление впервые.
2: Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: для нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Рансис» очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я продолжаю рассказ о британской супер-рок-группе Queen,

Нашу программу открыла композиция «The March of the Black Queen» с альбома «Queen 2», выпущенного весной 1974 года. Композиции «Queen» нельзя спутать ни с какой другой группой. Неповторимый голос фронтмена «Queen» Фредди Меркьюри и сложнейшие вокальные партии, записанные участниками группы, являются отличительной особенностью «Queen». Еще одна особенность – это саунд гитары Брайана Мэя. О том, как была сделана эта гитара, я уже рассказывал. У самодельной гитары Брайана Мэя было несколько кодовых названий. Например, «Каминная доска» или «Инфракрасный садовник». Но чаще всего ее называли «Особая красная». Вместо медиатора Брайан Мэй использовал старый шестипенцевик из-за специфических рубчиков на ребре монеты. Также он применял множество разных гитарных примочек, например, «Эхоплекс». Цитата. «Меня всегда с самого начала интересовала игра в унисон и ее эффект. С тех самых пор, когда я услышал гармонии The Everly Brothers и Buddy Holly, мне казалось, стоит только заставить играть в полную мощь три гитары или больше, со всеми гармониями и диссонансами, и это будет самый потрясающий звук в мире». Конец цитаты. Послушаем короткую инструментальную композицию «Procession». Она открывает альбом «Queen 2».

Каждый мотив, каждая гармония и контргармония исполнены на гитаре, хотя в этом треке легко может послышаться присутствие духовой и струнной секций. Брайан Мэй, цитата. «Это было по-настоящему здорово, потому что мне еще никогда не позволяли проводить в студии достаточно времени, чтобы выстроить что-нибудь этакое». Конец цитаты. Еще одна характерная черта творчества Queen – это любовь к экспериментам.

Записывая свою первую долгоиграющую пластинку, Queen экспериментировала в блюзово-металлическом стиле. Композиции альбома Queen 2 выдержаны в стиле прогрессив-рока, который в середине 70-х переживал эпоху расцвета. Сейчас альбом Queen 2 считается одним из лучших в дискографии группы. Он входит в, цитата, «список тысячи и одного альбома, который вы должны прослушать, прежде чем умереть». Конец цитаты. А в то время пластинка не сумела завладеть воображением покупателей. Цитата. «Альбом оказался чересчур сложным, чтобы его по достоинству оценили дети, восторженно следившие за восходом звезд вроде Гарри Глиттера, Суит и Марка Болана. Слушатели постарше и поопытнее с недоверием встретили неожиданную смесь рафинированного софт-рока с лихим электрическим угаром». Конец цитаты. Приведу слова звукоинженера Trident Роя Томаса Бейкера. Цитата. «Они твердо вознамерились превратить Queen 2 в несъедобный винегрет. Их распирали все новые и новые идеи, черные и белые стороны, вся эта магия. У Фредди был девиз: «Мечтаешь провернуть что-нибудь этакое? Тащи сюда, обязательно вставим». Конец цитаты. Завершим знакомство с альбомом Queen 2 композицией «The Loser in the End», написанной барабанщиком Роджером Тейлором. Цитата. «Поначалу я увлекся сочинением песен в качестве хобби. Меня нельзя назвать профессионалом этого дела, хотя и меня порой посещает муза. Но я же не Пол Маккартни. Ну, сами знаете, проснулся и сочинил песню до завтрака». Конец цитаты.

Во время первого сольного тура по Великобритании в марте 1974 года зародилась традиция в конце каждого концерта исполнять национальный гимн Великобритании. Поводом к этому послужил случай, когда на одном из концертов зрители, ожидая выхода Queen на сцену, хором запели гимн Великобритании. В апреле 1974 года британская группа Mott the Hoople отправилась на гастроли в Соединенные Штаты Америки, пригласив Queen быть у них на разогреве. Музыканты Queen с радостью согласились. Гастроли проходили успешно, американская публика хорошо принимала выступления Queen. Через месяц после начала гастролей на одном из концертов в Нью-Йорке Брайан Мэй прямо на сцене потерял сознание. Медики поставили диагноз – гепатит и прописали Мэю 6-недельный постельный режим. Группа Queen была вынуждена прервать гастроли и вернуться в Великобританию. В середине лета Queen приступила к записи материала для своего нового третьего альбома, который назывался «Sheer Heart Attack» – «Обширный инфаркт». Через некоторое время на Брайана Мэя обрушились новые неприятности – обострение язвы, срочная операция и восстановительный период после нее. Мэй впал в глубокую депрессию, а Queen втроем дописывали материал нового альбома, оставляя места для гитарных проигрышей и вокальных партий Брайана Мэя. Сентябрьский гастрольный тур по Великобритании пришлось тоже отменить. Цитата. «После моей выписки из больницы передо мной встала огромная гора несыгранных мною инструменталок плюс вокальных партий, которые необходимо было разложить на 3 голоса. Много накладок мы сделали в Лондоне. Многие идеи приходили ко мне, когда я лежал в больнице и размышлял о нашем будущем». Конец цитаты. Назло всем невзгодам Queen записали очередной альбом, сделав акцент не на инструментальные соло, а в большей степени на мелодичные песни, среди которых прежде всего выделялась композиция «Killer Queen», которую мы сейчас и услышим.

Эту композицию, не могу сказать песню, а именно композицию, я услышал осенью 1975 года по польскому радио. Она поразила меня своей нестандартностью, необычностью аранжировки, сложностью вокальных партий, звуком гитары. А вот что говорил о композиции «Killer Queen» Брайан Мэй. Цитата. «Фредди впервые сыграл ее, когда я валялся в своей комнате в уэльской студии «Рокфилд». Я болел, и мне было очень плохо. Помню, лежу я, слушаю, как Фредди поет эту отличную песню и страдаю. Я ведь даже не могу выбраться из постели, чтобы подыграть ему. Наверное, группе придется продолжать дальше без меня. Но в итоге я встал на ноги и обнаружил, что они специально оставили местечко для моих соло». Конец цитаты. Сингл с композицией «Killer Queen» вышел в октябре 1974 года и добрался до второго места в британском хит-параде синглов. На первое место сингл не пропустила композиция тогдашнего идола подростков Дэвида Эссекса. Интересно, кто сейчас его помнит? По словам Брайана Мэя, цитата, «Killer Queen стала поворотным моментом нашей карьеры. Эта песня наилучшим образом выразила наше направление в музыке и была большим хитом, который был нам так нужен, как символ нашего признания и успеха. Знаете, мы сидели без гроша в кармане, впрочем, как и многие рок-музыканты, бившиеся на грани выживания. Мы все существовали в своих лондонских каморках, совсем как остальные». Конец цитаты. В конце октября, гастролируя по разным городам Великобритании, Queen почувствовали на себе, что такое квиномания. В Ливерпуле фаны при появлении группы штурмовали сцену. В Глазго экзальтированные поклонники стащили Меркьюри со сцены, и его пришлось вызволять с помощью службы безопасности. Первые 10 рядов были разнесены в щепки, но директор концертного зала все равно остался доволен. Впервые в его зале случился аншлаг. В день этого концерта альбом «Sheer Heart Attack» поступил в продажу. С альбома «Обширный инфаркт» слушаем композицию «Now I'm Here». «Теперь я здесь».

Вот что говорил помощник звукооператора Гарри Лэнгон о работе над только что прозвучавшей композицией. Цитата. «Куин потели кровью. Они разрушили привычные рамки. В песне «Now I'm Here» они повесили на вокальные партии все мыслимые эффекты задержки. Сразу 5 магнитофонов вращали бобины с 1/4-дюймовой пленкой. Вся студия гудела». Конец цитаты. Альбом «Sheer Heart Attack» оказался успешнее первых 2 альбомов Queen. Он занял 2 место в британском хит-параде и попал в топ-10 в Соединенных Штатах Америки. Вот что говорил Фредди Меркьюри о музыке Queen. Цитата. «Моя музыка не вписывается в рамки отдельных категорий. Она не предназначена только для японцев или немцев. Она сразу для всех. Музыка – это язык, который понимают все народы. И я хочу только одного – чтобы меня выслушали кто угодно и где угодно». Конец цитаты. Третий альбом любой группы традиционно считается лакмусовой бумажкой, проверкой ее таланта и творческого потенциала. Группа Queen с триумфом прошла эти испытания. Цитата. «Если их диск не был в точности динамитом и разящим лазером, как пелось в Killer Queen, он, по крайней мере, был той искрой, из которой возгорелось пламя». Слушатели не могли вникнуть в каждую композицию альбома, поскольку им казалось, что ребята слегка переборщили. И это так. На диске мы использовали все ухищрения, на которые были тогда способны. Конец цитаты. С альбома «Sheer Heart Attack» слушаем композицию «Misfire».

Прозвучавшая только что композиция «Miss Fire» – это первое творение басиста Джона Дикона, попавшее на альбомы Queen. Цитата. «Я считаю сочинение песен сложным занятием. Обыкновенно я подхожу к этой задаче с музыкальной стороны, а это не совсем правильный метод. Все только усложняется. Мне приходится придумывать слова к уже готовой мелодии. Но, похоже, иначе я просто не умею. Надо бы сесть и записать на бумажке несколько строк, а потом попытаться положить их на музыку. Так гораздо проще. Но у меня куда больше музыкальных идей, чем литературных. К тому же я не могу спеть ни единой ноты. Все равно, что провести жизнь в инвалидном кресле. Это огромное препятствие. Конечно, если бы я мог петь, все было бы совсем иначе». Конец цитаты. Фирма Trident вцепилась в Queen мертвой хваткой. Несмотря на оглушительный успех альбома Sheer Heart Attack и сингла Killer Queen, напомню, они заняли вторые места в Великобритании и десятые в США. Trident держала Queen на коротком поводке, повысив их недельное содержание с 20 до 60 фунтов стерлингов. Отношения между Trident Productions и Queen по-прежнему определялись тремя контрактами, подписанными ранее. Имея большие деньги от продажи альбомов и синглов, Trident отказывалась выплатить музыкантам Queen некоторые суммы в счет будущих гонораров. Брайан Мэй, цитата. «У нас был имидж людей, своим трудом добившихся огромного успеха, которые могут позволить себе раскатывать по городу в Роллс-Ройсах. Но на самом деле мы по-прежнему ютились в крошечных съемных квартирках». Конец цитаты. Композиция «Flick of the Wrist», сочиненная Меркьюри, в завуалированной форме говорит о сложных взаимоотношениях между Queen и Trident Productions. Слушаем.

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Слушаем Галину песенку, написанную композитором Людмилой Лядовой на слова Юрия Харченко. Исполняет миссис Хадсон. Ой, что я говорю? Исполняет Рина Зеленая.
1: Сыграйте мне, пожалуйста, еще. Ой, не так, вот.

чулана, еще. Я все громче разбузову. Знаете, что, я вам сейчас лучше давайте только одну вторую перепою, а то первую, ну, еще и неинтересная какая-то, правда же, еще.

0: кошечки. Это кошка глупая. Юрка ходит в первый класс, а теперь правильно. Это вы мне все неправильно играли, вот.
1: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио Рансис продолжает свои передачи.
3: Ты откуда?
4: I'm Russian.
3: Russian? Русский?
4: Ага.
3: From Moscow? Из Москвы?
4: Moscow.
3: Russia's very big.
5: Россия очень большая.
3: Very big.
6: Куда ты смотрел, старый осел? Но тот тоже сказал пароль «Черт побери».
7: Черт побери, черт побери.
2: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
8: You speak English?
5: Говорите по-английски.
9: А, не, не понимаю я.
10: В эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Рада всех приветствовать. Сегодня мы слушаем разговор с ветераном Мексиканской революции. Воспоминания боевых товарищей, борцов за свободу. Абба, Фернандо, на испанском языке для пущей убедительности –

В эфире радио «Рансе», с вами Анка-переводчица. Теперь послушаем версию на английском языке. Английские слова короче испанских слов. Их больше умещается на музыку. Эх, переведу. Ты слышишь барабаны, Фернандо? Я помню, как давным-давно была такая же звездная ночь. И при свете костра, Фернандо, ты напевал себе под нос и тихонько играл на своей гитаре. Я слышала отдаленные звуки барабанов и звуки горна издалека. Они становились все ближе, Фернандо. Каждый час, каждую минуту мне казалось, что это вечность. Было так страшно, Фернандо. Мы были молоды и полны жизни, и ни один из нас не собирался умирать. И мне не стыдно сказать, но я чуть не расплакалась от рева орудий и пушек. Витало что-то в воздухе той ночью, и звезды сияли, Фернандо. Они сияли там для тебя и для меня, для свободы, Фернандо. И хотя мы и не думали, что можем проиграть, сожалений нет. И если надо было бы сделать то же самое опять, я бы сделала это, мой друг, Фернандо. Если надо было бы сделать то же самое опять, я бы сделала это,

Сейчас мы постарели и посидели, Фернандо. И много лет уже я не видела винтовку в твоей руке. Ты слышишь барабаны, Фернандо? Ты еще вспоминаешь ту ужасную ночь, когда мы переплывали Рио-Гранде? Я вижу в твоих глазах, как горд ты был, когда боролся за свободу на этой земле. Витало что-то в воздухе той ночью. Звезды сияли, Фернандо. Они сияли там для тебя и для меня, для свободы, Фернандо. Хотя мы не думали, что мы можем проиграть, сожалений нет. Если надо было бы сделать то же самое опять, я бы сделала это, мой друг Фернандо. Было что-то в воздухе той ночью. Звезды сияли, Фернандо. Они сияли там для тебя и для меня, для свободы, Фернандо. И хотя мы никогда не думали, что можем проиграть, сожалений нет. И если бы надо было сделать то же самое опять, я бы сделала это, мой друг Фернандо. Если надо было бы сделать то же самое снова, я сделала бы это, мой друг Фернандо. А теперь предлагаю послушать кавер-версию в исполнении группы Nashville Train, поезд на Нэшвилль.

0: В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Вот такая дружба и такие героические воспоминания. Каждому из нас есть что вспомнить, и я надеюсь, всегда есть те, с кем можно этими воспоминаниями поделиться. Заходите в гости, слушать старые добрые песни. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Buena suerte, mis amigos. Venceremos.
1: Авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
0: Bye-bye.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: В эфире авторская программа Зои Шишковой «Собрание сочинений».

Здравствуйте, дорогие друзья! Я Зоя Шишкова. Сегодня снова рада приветствовать вас в программе «Собрание сочинений».

0: Приходи, снегопад, в новогоднюю ночь. Всем, кому не до плясок, ты сможешь помочь. Закружись, заискрись, засверкай. Позови тех, кому не хватает тепла и любви. Ты на землю обрушь белый праздничный шквал, чтоб взгрустнувший в ту ночь горевать перестал. Все вокруг замети и укрой, снегопад, чтоб хотелось смеяться и петь не впопад, чтоб хотелось кричать: «Снег идет! Снег идет!» И поверить, что счастье несет Новый год.
1: Не беспокойтесь, дорогие друзья, никаких недоразумений. Эта программа не новогодняя. Хотя, может быть, для кого-то она в некотором роде и новогодняя. Ладно, давайте по порядку. Этот выпуск программы я веду не одна. Мне помогают сегодня Надежда Киселева.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: И Алена Рулева.
3: Здравствуйте.
1: А наша гостья – автор стихотворения, которое вы слышали в начале программы в исполнении Нади, Вера Золотарева, поэтесса из города Свободного Амурской области.
4: Добрый день!
1: Вот Вера и может считать для себя эту программу новогодней, потому что 24 ноября у нее день рождения, юбилей. Поздравляем! Здоровья тебе!
2: Новых стихов!
3: Благополучия в жизни!
4: Спасибо!
1: Сначала краткая биографическая справка. Вера Дмитриевна Золотарева родилась в городе Пржевальске. Это Кыргызстан, или, как раньше говорили, Киргизия. Училась в школе-интернате для слепых детей во Фрунзе. Вера меня не поймет и не простит, если я не упомяну девушку, которая работала в школе пионервожатой, когда Вера училась в 12 классе. Звали ее Лина Журавлева. Девчонки подружились, и Лина обратила внимание на поэтические способности Веры и уговорила подругу послать стихи в «Советский школьник». Из редакции журнала пришел ответ, в котором, увы, отзывы о стихах юного дарования были нехвалебными. «Но не все так безнадежно», – писал главный редактор журнала Виктор Александрович Глебов. «Если юная поэтесса будет работать над собой, то всякое может случиться». После школы идти на УПП Вера не захотела. Попытаться поступить в институт не могла. Пенсии не было, а материально помочь было некому. Она поступает в музыкальную школу в Петропавловске, в Северном Казахстане. Вера немного занималась музыкой. Жизнь развела ее с подругой, но Вера навсегда сохранила память о Лине Журавлевой. Свою музыкальную школу Вера с гордостью называла училищем, потому что преподаватели предъявляли к ученикам очень высокие требования. На четвертом курсе вышла замуж. Окончив училище, молодая семья некоторое время живет в Казахстане. С работой проблем нет. Александр Георгиевич преподает в музыкальной школе, Вера Дмитриевна и в музыкальной школе работает, и в детском садике, и однажды даже работала в детском доме в деревне. Туда добираться было очень сложно, и никто не хотел, кроме Веры Дмитриевны. Все бы ничего, да бытовые условия оставляли желать лучшего. Родились два сына, климат суровый. И решили Вера и Александр переехать на Дальний Восток. Решено, сделано. В 1977 году они переезжают в город Свободный Амурской области, где и живут до сих пор. И всегда они нужны. Саша не только преподавал в музыкальной школе, он и инструменты настраивал, и духовым оркестром руководит. Вера не только работала в детских садах, но 15 лет проработала в спецшколе, обучая детей Брайлю. Добавлю еще, что мы с Верой дружим около 30 лет, стали, можно сказать, подругами-родственницами. Я познакомила ее с Аленой и Надей и поняла, что не напрасно это сделала. Ну, а теперь давно пора дать слово виновнице торжества. Вера, сначала вспомни о чем-нибудь хорошем из детства.
4: Очень много

0: Купалась?
1: Нет, купалась я немножко позже, на следующее лето. Отец работал в деревне, школу строил. Такая у него была профессия, строитель. Плотник там, на все руки мастер. Он меня взял с собой, и мы ходили купаться каждый день. Это где-то лет 11, наверное, мне было. Вот тогда это было вообще здорово. Целую неделю мы бегали на озеро, каждый день купались, играли там. И видели шторм. Единственный раз я видела шторм на Иссык-Куле. Вообще, самое памятное, это, конечно, город, где я родилась. Вот уже столько лет я там не была, и все-таки я считаю, что самое красивое место – это там. Я, когда начинаю это вспоминать, я начинаю волноваться. Вот даже сейчас так же волнуюсь. Речка с гор бегущая, горы совсем близко, прям рукой подать. Тополя вот эти пирамидальные, куст сирени выше дома, не куст, а три куста, сад, где я ночевала, когда отходили ягоды, клубники. Звезды, столько звезд, сколько я видела в Пржевальске, нигде не видела больше с тех пор. Зимой, когда мы на санках ехали, вечером уже луна, мы ехали по замерзшей, не речка, у нас там называли Арык, по замерзшему Арыку, и луна вот в небе, и луна на льду. Ну не опишешь, красота, и какие там снега, тихо, мягко. Весны только плохо помню, потому что я с 8 лет уже училась во Фрунзе, а вот лето и зиму помню хорошо, потому что зимой я на каникулы приезжала, ну а летом жила на каникулах дома.
2: Заблудилось солнце в тучах, как в лесу, бисер дождика сыпучий я несу, слышу песни в странном ритме, чуть дышу, дождь со мной поговорить я попрошу. Обернусь веселым детством под дождем, убегу в грозу раздетой босиком, в сотни речек синих-синих загляну, в бесконечной сказке ливня утону.
0: А вот ваши родители, кто из них больше на вас оказал влияние, папа или мама?
1: Конечно, отец. Он мне с детства говорил: учись, учись, учись. Может быть, благодаря этому «учись, учись, учись» я и выдержала нелегкие годы студенчества, потому что вот это настолько вошло в меня. От матери я унаследовала трудолюбие, я думаю так. Она меня очень рано стала приучать к самостоятельности. Никогда она меня не бронила. За это я ей тоже очень признательна.
0: А вот это вот чувство прекрасного, видеть красоту, это врожденное?
1: Я думаю, что врожденное. Я не знаю, от кого это, мне это непонятно. От Бога, думаю я.

0: от куролесили дожди, веселой, мокрой пляски. Что позади, что впереди, какие звуки, краски. Затихли скрипок голоса, пророчившие встречу, и чудеса, и небеса, и путь высокий, млечный. Теперь звучит виолончель, мне твердой быть диктуя. Сквозь золотистую метель листвы к тебе иду я.
1: Собрание сочинений. Литературная программа на радио Рансис.
2: Мы, Зоя Шишкова, Надежда Киселева и Алена Рулева, продолжаем разговор с поэтессой Верой Золотаревой.
3: Одно из любимых стихотворений, не своих, а других поэтов, в твоем детстве.
4: Это трудно сейчас сказать, потому что стихов я читала мало. А, «Кошкин дом».
3: То есть сказка.
4: Сказка «Кошкин дом». Я считаю, что она очень остроумная, и я ее почти знала наизусть.

0: чувствую.
1: Вы проходили и Пушкина, и Лермонтова, и других поэтов. Вот как тогда, в школьные годы, ты чувствовала их поэзию?
0: Нет.
2: Даже и в старших классах?
0: Нет. Вот что я почувствовала, это в 8 классе у нас была учительница, она еще заканчивала гимназии, старенькая была, уже в те годы в наши. Вот она преподавала очень хорошо. Она нам прочитала поэму Некрасова «Русские женщины», княгиня Волконская. В классе была мертвая тишина, и даже те, кто вообще пеньки у нас были, сидели и плакали. Вот таких бы учителей.
2: Дома у вас не было так принято, чтобы книги читать?
0: У нас отец любил читать, но не поэзию.
1: У тебя вышло несколько книг.
0: 4.
1: 4 книги у тебя вышло. Какой из них ты радовалась больше всего?
0: Первой. Лирики.
1: А какая из них тебе кажется наименее удачной?
0: Мне кажется, они все равнозначны. В лирику, как мне казалось, я выбрала, я же не знала, что я еще выпущу, я выбрала не то, что самое лучшее, ну, как бы подходящее, что ли. Ну, может быть, самое лучшее. Потом вторая «Скрижали», тоже нашлось много чего. А третья «Душегорение», там я собрала все абсолютно четверостишья, там 45 четверостишей.
1: Сейчас мы послушаем четверостишья. При подготовке программы я отобрала те, которые непонятно кем написаны, мужчиной или женщиной, и попросила их прочитать Юрия Тихомирова, известного чтеца и любителя поэзии. Нечасто я обращаюсь к Юрию с подобными просьбами, потому что если ему стихи не нравятся, он редко соглашается их прочитать. На этот раз согласился охотно, и когда я спросила, почему, Юра ответил.
3: Да потому что они мне понравились. Некоторые четверостишья – это вот просто готовые афоризмы. Я, когда их записывал, не заучивал их, просто 2-3 раза повторял и быстренько на диктофон наговаривал. Я уже несколько раз прослушал готовую подборку эту. И некоторые мне запомнились, и очень даже хорошие. Я, кстати, отправил некоторым. Не стыдно показать такую работу.
4: Осень свежа и грустна, и шафранна. То весела, то в слезах несмеяна. Голубоглаза, нарядна, румяна. Осень так рано, осень как рано. Не пишутся любовные стихи, а в сердце столько всякой чепухи и нежности, и жалости к тебе, и радости, что ты в моей судьбе. С тобой мне не нужно весенних рассветов, не нужно дождей и порож. Спасибо за то, что ты где-то на свете мечтаешь, смеешься, живешь. Что нам еще достанет жизнь из своего колодца? Через какие рубежи переходить придется? И как уживается счастье с бедой? И как обойти мне ее стороной? Как мне поступать, чтоб лихая беда пред солнечным счастьем робела всегда? Лежит между нами такая безбрежность, и верст, и годов необъятный простор. И все же ночами тревожит надежда, и сердце разводит мятежный костер.

0: как на сердце скверно. Это осень, наверно, то ликуя тоскует, то тоскуя ликует. Меня ты обходишь десятой дорогой, давно оббегаешь мой дом стороной. Какой неприступной ты стала и строгой, и недосягаемой стала такой. Пусть больно, пусть трудно, так лучше, вернее, стихов изумруды лишь в трудности зреют.
1: Собрание сочинений. Литературная программа на радио Рансис.
2: А скажи, пожалуйста, первый раз ты влюбилась во сколько лет?
3: Очень рано, еще до школы. Мне всегда не хватало любви, у нас дома были отношения суровые, строгие. Я, конечно, влюблялась, поскольку натура лирическая. Я влюбилась сначала в кондукторшу, потом еще в кого-нибудь, не помню уже всех.
4: Помнишь первый свой школьный день?
3: Помню.
4: Он был грустный?
3: Конечно, ничего веселого. Я даже хотела убежать из школы. Ушла, дошла до перекрестка и обратно вернулась. Ну, куда ж идти? Трудно привыкала, и ко мне трудно привыкали. Я внешне выглядела общительной, но внутренне я была всегда зажатой. И мне первый год учебы в школе был тяжел. Так же, как в студенчестве.
2: Общественная работа ведь у вас в школе пионера, комсомол. Как ты в этом участвовала?
3: Мне трудно ответить на этот вопрос положительно, потому что я была диковатая, рисковатая, непослушная. Училась я хорошо, вот за счет этого, наверное, меня терпели. Что мне говорили, делала, то есть стихи читала, в пирамидах участвовала. Пирамиды в те времена были, там двое встают, у них на коленках еще двое, а там еще выше, еще я вот на самом верху стояла и говорила: «Да здравствует 8 марта, Международный женский день!» То есть я нигде не отказывалась участвовать. Но вот чтобы как-то я была активна, уж очень. Нет, активность началась со старших классов. С 7 класса, с 8.
4: Ведь в школе наверняка была «Стенная газета». Ты в ней принимала участие?
3: Уже средние классы, конечно, где-то с 6 класса. Мы с подругой выпускали ее сами. Ну, не особенно, я считаю, талантливо было сделано. В драм-кружке я участвовала, в танцевальном, в спортивном, в шахматном, в хоровом. Но вот чтобы была в передовиках, нет. Все из-за моего вот этого колючего характера. Я очень долго не могла в комсомол вступить. Только приготовилась, получила 3 двойки перед вступлением. Вообще 2 не получала, здесь получил. Поступила только в 9 классе. А в 10 меня выбрали комсоргом. И этот комсорг сагитировал класс, и мы убежали в горы на все уроки. Нас 3 было в комитете комсомола. Конечно же, нас из комитета это всюду отчислили. Это было, конечно, для меня большим потрясением.
4: И ты так больше не делала.
2: Поняла, что наказуемая инициатива?
3: Нет, я просто к этому потеряла интерес. Переживала поначалу, очень переживала. А потом успокоилась и уже нигде не участвовала. Последние 2 меня не было почти видно в общественной жизни школы. Так сложились обстоятельства. Но я занималась поэзией. Вот это меня увлекло достаточно сильно.
5: Мне кажется, такую творческую личность очень трудно впихнуть в такие узкие, строгие рамки коммунистической идеологии.
3: Совершенно верно. Просто тогда я этого не понимала. Я же была очень такая девочка честная. Вот я ходила в храм. У нас в Пржевальске была церковь. Мне так нравилось бывать там. Я всегда ходила, когда там не было народа. Потом в шестом классе я подумала, ведь я пионерка, и я перестала ходить. Мне так было жалко, что я покинула храм. И помню, священник говорит, неверующих прошу выйти. И одна я вышла. Такая я была совестливая или честная. Ну как это я буду и туда, и сюда? Вот такая я была. Прямая, как оглобля, говорят в народе. Никто меня не любил. Это я чувствовала. Наверное, кто-то хорошо относился, но мне не хватало любви.
6: Теперь совсем другие времена. Не та звучит в полуночи струна, не те следы на голубом снегу. И я не та. Я все теперь могу. С улыбкой грустной в прошлое смотрю, где я тебя за малость корю, где и в разлуке счастливо любя, и все же умираю без тебя. Прошло так много весен, лет и зим, мороз, но и мороз переносим. Пурга? Ну что ж, пройду и сквозь пургу. Я только плакать больше не могу. Не говори, что, мол, придет весна, что надо ждать, что я дождусь, должна. Ручьи проснутся, загалдят грачи. Не надо больше. Больно. Помолчим.
2: Потом ведь ты сама стала учителем. Вспоминал отношение к тебе и как относился к своим ученикам? Были у тебя любимые, нелюбимые?
3: Были. Я относилась совершенно одинаково, никого не выделяла. Относилась ко всем хорошо.
5: Вот не знаю, к вам? Почему-то. Как дети относились?
3: У меня был один ученик, Тимур, он сейчас уже большой, в 9 классе. Он говорит, Вера Дмитриевна, у вас такой приятный голос. Я говорю, спасибо, Тимур, ты мне сделал комплимент. Всякие были истории. И слушались, и баловались, и грубили немножко, даже множко. Это же дети. Все было, но... Мне нравилось. Нравилось и в садике работать, и в школе нравилось. Очень нравилось. В садике интересная работа, творческая. Все время разное. Вот что я из школы вынесла для работы в садике, это объяснять значение слов. Когда я училась в 6 классе, нет, наверное, раньше, мы учили песню «То берез, которая бина, куст ракиты над рекой». Я думала, что это такое, куст раки? Я думала, куст раки, ты над рекой. Нам никто не объяснял. Я всегда детям объясняла значение слов. Всегда.
4: Немножко о своем отношении с музыкой.
3: Музыкой я начала увлекаться с 6 класса. Я стала обращать внимание на арии, популярные произведения запоминать, на слуху, которые были. Потом мы уже чуть постарше стали собираться, любители, слушать опереты. Помню, первая была оперета «Сильва». Потом опера «Травиата» мы послушали. Параллельно с поэзией была и музыка. Шла она рядом со мной. А когда я уже училась...
4: В училище, когда училась?
3: Да. И мы, когда начали совместную жизнь с Александром Георгиевичем, то мы еще плохо были одеты, обуты, но уже пластинки сразу покупали. У нас и сейчас очень много пластинок.
2: А на гитаре ты когда научилась играть?
3: Я не играю на гитаре, я только брякать научилась, несколько аккордов. Это случилось, когда я ездила на семинар в Быково в 84 году, и там кто-то играл, я сейчас не помню кто. И так мне захотелось научиться, и когда я вернулась домой, мы сразу же купили гитару. Я несколько аккордов освоила. И несколько песен научилась.
4: А мы сейчас послушаем песню на стихи Веры Золотаревой, которую написала и исполнила московский автор Марина Архипова. К сожалению, Марины уже нет среди нас, но она хорошо знала и любила стихи Веры.
7: Послушай, Слышишь, это я, далекая, родная, судьба и не судьба твоя, любовь твоя большая. Послушай, ветер, ты не верь.

0: Послушай, слышишь, это я. Далекая родная судьба и не судьба твоя. Любовь твоя большая.
1: Увлечений у меня было много, не только музыкальных, поэтических, всяких было.
2: Например?
1: Увлекалась я фотографией. Мне сын подарил фотоаппарат, и я запечатлела всех, кого я уважала и любила. У меня все до одного в альбоме. Все. Это я себе поставила целью. И когда они все у меня появились, у меня пропал интерес к фотоаппарату.
3: Пейзажи не фотографировали?
1: Нет, я фотографировала на фоне пейзажей своих знакомых, уважаемых мною и любимых людей. А пейзажи я собирала. У меня было очень много открыток, когда я видела хорошо. Наборы, пачка горы, пачка море, пачка леса, весна, осень, лето, зима. То есть были... рассортированные.
3: А еще я знаю об одном вашем увлечении. Вы собирали любимые вами стихи и записывали их по Брайлю. Прям
1: вот
3: тетрадки.
1: Это у меня и сейчас осталось. Начала я этим заниматься с 65-го. Но сначала я писала ручкой, а потом перешла на Брайль. Лет через 30 я пересмотрела свой арсенал и уже выписав по теперешнему моему восприятию самое необходимое, остальные все разослала своим знакомым. Но сейчас у меня опять много таких тетрадей со стихами, которые мне очень нравятся, подходят моему нынешнему мышлению, состоянию, настроению. Стихи всегда, всегда, всегда со мной. Я не только сама ими увлекаюсь, я стараюсь увлечь и других. Вот в городе здесь у меня знакомые есть. Мне удалось их увлечь Цветаевой. Я переписала для моих знакомых цветаевские книжки «Волшебный фонарь» и «Вечерний альбом». Постепенно, в течение месяцев. Вот захотели они, я это для них сделала. У меня большая переписка. Посылаю стихи часто. Стихи, которые мне самой нравятся. Или по случаю вот они подходят к содержанию письма.
4: Почта молчит. И молчат телефоны. К новым влюбленным спешат поезда. В солнечном блеске, стекле и бетоне любят, смеются. Шумят города, письма спешат по другим адресатам. В синих глазах расцветает весна. Только не нужно искать виноватых. Просто я больше тебе не нужна.
5: Собрание сочинений. Литературная программа на радио Рансис.
6: Для тех, кто, может быть, только что к нам подключился, скажу, что мы, Надежда Киселева, Алена Рулева и Зоя Шишкова, беседуем сегодня с поэтессой из города Свободного Амурской области Верой Золотаревой.
1: Проводила очень много вечеров Цветаевой и немножко Булата Акуджавы. Наверное, вечеров 5 провела. Вот последний был в июле этого года. Вечер очень хорошо прошел.
6: У тебя 3 главных потрясения поэтических: Есенин, Лорка и Цветаева. А еще?
1: Еще? Ну, много ведь хороших стихов. Трудно выбрать. Это будет, может быть, даже не совсем справедливо к остальным. Но это вот по случаю жизни стихи какие-то нравятся или подходят. Мне, например, очень нравится Николоз Бараташвили «Синий цвет». «Цвет небесный, синий цвет полюбил я с малых лет».
6: Да, у Никитина замечательная песня есть на эти стихи.
1: Ну, я не слышала.
6: А послушай!

и цвет полюбил я с малых лет. С детства он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву

переход в неизвестность от забот и от плачущих родных на похоронах моих. Это синий, не густой и не над моей плитой.

цвет. Полюбил я с малых лет, с детства он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву

0: А мне как-то попалась одна ваша тетрадка такими сложными путями с стихами, которые вы написали. И там было стихотворение Филатова про декабристов.
1: Да, вот декабристами я еще увлекалась. Когда прочитала роман Марич «Северное сияние», я увлеклась. Это увлечение, наверное, было лет 20. Да и сейчас осталось. Очень многое прочитала о декабристах литературы. Фильмы смотрела «Звезда пленительного счастья», любимый мой фильм. И стихи собирала.
0: Мне просто удивило, что вот это стихотворение попало в компанию стихов про любовь.
1: По этой причине.
2: Лопатой в огороде тебе часто приходилось работать?
1: Ну как же, конечно, у нас была дача, 20 лет мы ее держали. Держали для того, чтобы мальчиков сделать мужчинами, чтобы они знали и топоры, и пилу, и лопаты, и умели делать все, что положено мужчине. Они выросли рукастыми, все умеют, все могут.
3: В вашем климате что вы на даче растили?
1: Разумеется, не ананасы и не бананы. Ну, репку тоже не выращивали и брюку. Картошку, морковку, капусту.

Неслышно отступает мрак, уже совсем светло, и белых облаков косяк ложится на крыло.

как редко я беру перо, как редко пишут мне друзья, как редко делаю добро совсем чужим. Живу ли я?

Снова в пропасть лечу, чьи долги я плачу, конуру стерегу, перед кем я в долгу? И чем утешится она? Что у судьбы попросит, когда пройдет ее весна и постучится осень? Ах, как она горела, как пылала! Тут пурпур был, был изумруд и медь. Вчера она так бурно ликовала, чтобы внезапно завтра умереть. День ото дня прекрасней ты, не счесть твои наряды. Горят деревья и кусты, все скроют снегопады. Когда-то крепок и силен шумел густою кроной, и безрассудно верил клен, что он вечно зеленый. Березку дождь весной полил, а летом солнце грело, в ней было столько свежих сил, а вот уж пожелтело. Ты так роскошна и свежа, как Золушка прекрасна, но дождь затушит твой пожар безжалостно и властно. Оранжевый парк, золотистая роща, то осень бельишко на солнце полощет, лишь дуб под узорным зеленым плащом, он с летом расстаться не хочет еще. Багрянец, зелень, желтизна, вдали такая просень, и, кажется, цветет весна, а догорает осень.

0: Ах, как горит, пылает клен, как светится береза, сияет мягко небосклон, но близятся морозы.
1: У нас был такой поэт Виктор Яганов. Он говорил, вот прочитал я ее стихи, ну что это за стихи? Потом пришел как-то с работы, вот говорит, уставший пришел. Ну вот постоишь возле аквариума и успокаиваешься. Вот такое же действие, говорит, оказывают ее стихи. Возьмешь, почитаешь и как воды напьешься. Знакомые говорили, ой, взяла твою книжку, думаю, посмотрю, полистаю. Пока всю не прочитала, так и не положила.
2: Вы говорили, что в школе вы были такой, ну, неудобной девочкой, да? А потом, когда уже стали взрослые?
1: Я такая же осталась. Я не умею ладить с руководством. Я не то что ругаюсь. У меня никогда не получалось, чтобы я дружила с руководством.
3: Так, может, дружить-то и не надо?
1: Конечно, я не была гонима.
3: Но мне кажется, тебя уважают.
1: Не знаю, мне трудно об этом говорить самой.
4: Трудно мне представить, что ты была каким-то изгоем и неадекватной. Как-то ты на себя немножко даже наговариваешь, потому что человек твоего склада, такая лиричная натура, поэтичная такая.
1: Я же говорю, что внешне это не было заметно.
3: Это, в общем-то, закономерно. Каждый человек в обществе не такой, как он вне общества. У меня такое ощущение, что люди, которые с тобой встречаются, они тебя запоминают. Личность ты неординарная. Девушки, вы со мной согласны?
4: Ну, конечно.
3: Я вас познакомила, Надя и Алена, с Верой. Ваши первые впечатления о ней?
4: Во-первых, я стихи Веры читала в советском школьнике, когда еще была маленькой. И мне всегда было интересно почему-то, что же это за Вера такая Золотарева? Почему-то вот я внимание обратила на нее. И когда ты нас познакомила, ну какое впечатление, что этот человек очень светлый, эмоциональный, очень сердечный. Вот такое у меня впечатление. В общем-то, коли человек писал такие стихи, что я обратила на них внимание, у меня никаких расхождений не произошло.
3: Что воображала, то и увидела.
4: Да.
2: Но у меня напротив, да, я стихи Веры узнала только после ее самой, то есть уже после знакомства. Сначала это были письма, и очень мне нравится в этих письмах, что Вера время от времени вспоминает о своем детстве, описывает там какие-то красоты своего края. И это так приятно, это так здорово, это так красиво.
3: То есть ты сразу почувствовала творческого человека?
2: Да, а потом уже стала читать стихи. Это было тоже замечательно.
1: Спасибо, дорогие подружки, за такое отношение.
2: А еще мне очень нравится в Вере ее горячность.
4: О, да.
1: Наконяет шашку вверх.
2: Да-да-да, вот это вот выражение, наконяя шашку на голову, вот правда, это про Веру. У меня была история просто одна, ну, неважно какая, в общем, были проблемы в жизни, и Вера очень горячо на это реагировала. Было так приятно, что вот есть человек, которому не все равно.
1: Да, это я тоже помню. Как говорила Марина Цветаева, дружба – это действие, не одни слова.
2: А слова иногда очень важны.
1: Да, очень.
4: Особенно вот на расстоянии. Как без них?
5: Та ночь откровений исхлёстана ветром, пронизана вся электрическим светом, и в каше из снега с дождем утопая, металась, взрывалась. Встречай. И было то небо беззвездное и мокро, и капли ползли по плащам и по стеклам, порывистые, жаркие той ночи объятия. И все было кстати. Да, все было кстати, стихии ночи и сумбур разговора, как будто бы знали, не встретимся скоро.
4: Ты говорила, что у вас в училище были всякие прозвища хорошие.
1: Да, было такое. Мы давали музыкальные имена. Вот у нас была девочка, она была Сольвейк. Другая была Анитра. Был Эгмонт.
3: А у тебя было какое-то прозвище?
1: Конечно, было. У меня был «Осенний свет». Я очень люблю Жанна Татляна. И почему-то сочли, что мне это подходит.
3: Как называли Веру в училище, я знала давно, и когда-то посвятила ей вот такое стихотворение. Не уставал осатанелый ветер, куда-то гнал покорную листву, и астры беззащитные, как дети, дрожа пытались спрятаться в траву, и небо от дождей не отдыхало, земля спокойной не была, пока неуловимой бабочкой порхала то тут, то там осенняя тоска. И в это время мало кто заметил, печально глядя жалким листьям вслед, как заструился памятью о лете прекрасной музыкой осенний свет. И только ветер прыть свою умерил, и астрам стало чуточку теплей. И ты стояла, веря и не веря, нежданной встрече с юностью своей.
2: А вот можно узнать, какой у вас самый любимый музыкальный инструмент?
1: Все-таки, наверное, фортепиано. Вообще, я люблю фортепианную музыку. Сама когда-то немного играла, даже «Лунную сонату» играла. Ну, конечно, самую медленную часть, вот эта популярная, звучащая в эфире часто. Сейчас не играю, потому что музыка требует каждодневного труда, а не так от случая к случаю.
3: Для тебя очень много сделал в жизни Виктор Александрович Глебов. А как тебе кажется, вот если бы он не встретился в твоей жизни, достигла бы ты известности и того мастерства, которое у тебя есть во многом и благодаря ему, потому что он был твоим учителем?
1: Трудно говорить со сногательным наклонением. В поэзии нет. Он в поэзии не принимал участия. А вот в прозе, да, он в прозе меня учил. Это не прошло зря. Я очень много работала журналистики, сотрудничала в наших газетах, ну и, конечно, в «Советском школьнике» много он печатал.
4: А сейчас ты что-нибудь пишешь в прозе?
1: Нет, когда я перелистну страницу, я назад уже не возвращаюсь. У меня сейчас другая жизнь, другие интересы, другие мысли. Сейчас я этим не занимаюсь.
3: Прочитай нам что-нибудь.
1: Я люблю вот свои четверостишья. Стою на пороге у осени, колдуньи веселый и злой. Окажется, будто на просеке я встретилась снова с весной. Люблю я вот это свое стихотворение. Морозно, туманно и предновогодне. А мне, окаянный, не грустно сегодня. Ни елок волшебные, запахи тени. Любимая, шепчешь мне тихо в колени. Придумала, что же, на правду похоже. Смеюсь от мороза, румянец и слезы.
3: К Новому году всегда относилась трепетно?
1: Ну, очень давно это было. Иду сквозь снега чистоту, сквозь синеватый блеск. Коплю я в сердце доброту, как влагу копит лес. Хочу непоправимость бед я добротой лечить, обиду, боль самой себе унять, похоронить. И в том, пожалуй, торжество, простая правота, что побеждает естество, а значит доброта. Такие стихи не замысловатые, не кадисты. Но мне они помогали жить. Да я все вкладывала в стихи. Много стихов у меня, конечно, не веселых. Все как-то через боль, через какие-то переживания, какие-то мысли. Притом напрямую я никогда не говорю или почти никогда. А дневником показываю свое состояние и свое отношение к окружающему.
3: Ну, так и должен делать настоящий поэт.
1: Ну, это мне трудно судить, настоящий я или нет. По душе, конечно. Душа у меня поэта, я думаю. Ну, была, по крайней мере. Может, и сейчас осталась.
4: Да куда же она делась?

0: на пороге души, не души. За порогом чужие шаги. Смейся, плачь, расшибайся, греши. Мы враги. Не прощу, не взыщу, не впущу. Ни на день, ни на час, ни на миг. Укрощала и вновь укрощу сердцем крик.
1: Я по-прежнему могу увлечься человеком. Вот мне понравился один человек, и я очень счастлива, что мне встретился этот человек.
2: Ну, такое ты говорить можешь часто, потому что ты часто встречаешься с людьми, которые тебе нравятся, и долгое время ты этим живешь. Это одна из отличительных, прекрасных твоих особенностей.
1: Наверное.
3: А вы легко прощаете людей?
1: Нет, я могу сделать вид, но никогда не забываю, если мне кто-то что-то...
3: Ну, даже если человек сказать, прощения попросил, раскаялся.
1: Раскаялся? Да, ну, вроде да. Таких у меня не было случаев. Нет, я не забываю.
2: А может быть, тебе это только кажется? Может быть, ты не забываешь просто, ну, какие-то очень... сильные обиды.
1: Разумеется.
3: Надо вас сильно обидеть, да, чтобы вы вот так запомнили.
1: Ну, кто же о мелочах? Мы же говорим о серьезных вещах.
3: Ну да. Ну и добро помните.
1: Конечно. Я вообще не люблю неблагодарных людей. Я считаю, это очень плохая черта характера. Когда человек забывает добро, которое ему делают. Я сама не забываю и не люблю тех, кто забывает.
3: Как в том анекдоте, да? Я не злопамятный, просто злой, память хорошая, да?
1: Да. Я, конечно, этим не живу, не, как это говорят, в душе там всякие козни строили, там желаю чего-то плохого, но не забываю.
2: А чем ты сейчас живешь?
1: Ну, любовью, конечно.
2: Вот особенность Веры, что она не только сейчас, она всегда живет любовью.
1: Ну, что поделаешь?
4: Наверное, иначе она бы не была поэтом.
3: Мне тут попалась в руки книга с вашими стихами. И я читала, и читала, и читала. Спасибо. Как будто открылась дверка в сердце вашему, я туда заглянула. И там так хорошо, оказывается, так уютно. Даже они грустные, какая-то вот там светлая грусть.
4: Да-да, я когда вот аудиостихи тоже слушала, действительно не оторвешься.
3: Отбежит ручей в лесу. Как он журчит, весело, грустно, задумчиво, по-разному, с каким настроением подходишь. А все равно вот сядешь и сидишь, и слушаешь, и уходить не хочется. Вот такое же впечатление.
5: Уснут деревья до весенних дней, им будут петь бураны до метели. Приди, зима, и уходи скорей, дорогу дай веселому апрелю. Коварен марта ветерок, не по-весеннему жесток. Он даже душу леденит, а думалась, душа гранит.

Вновь воронье над головой кружит, поживы ждет. Дай, Господи, мне силы пережить и этот год. Такие морозы, такие снега, что, кажется, лета не будет. О теплом дожде, о душистых стогах мечтается, словно о чуде. Моя мечта совсем проста — собраться бы с друзьями, но между нами города и годы между нами —

0: пишу и словно бы ступаю на первый неокрепший лед. А вдруг строка мне дорогая ни в ком ответа не найдет.
1: Твое любимое время года?
2: Ой, я не знаю. В общем, по-разному. И осень, и весна. Вот здесь весны плохие. Как время года, оно, конечно, великолепно. Просто силы появляются, какие-то мысли, надежды. Все равно, что ты воскресаешь. Но в погодном отношении у нас здесь на Дальнем Востоке весна плохая. А здесь чудесное время осень. Замечательное. Зиму я люблю, когда снег идет, большой снегопад.
1: А ты в походы часто ходила? Приходилось быть туристкой?
2: В школе, в училище мы ходили с ночевкой. Когда даже дети маленькие были, мы водили их в лес. Мы же жили в тех местах, где лес был. И всегда я их водила на озеро, на речку. На туристах нет, у меня не было такой возможности. Только в школе и в студенчестве. Дальше жизнь другая у меня была. Мне хватало без походов.
1: А вот сейчас я тоже хочу прочитать одно Верина стихотворение. А то все читают, а я... Стихотворение это в последнее время меня просто преследует. Утром дышится свободней. Боль утихла, притомилась. Жить спеши, пока сегодня во вчера не превратилось. Береги тот ритм походный, эту малость, эту милость. Жить спеши, пока сегодня во вчера не превратилось. Пусть кому-то неугодна строчка, вот, едва пробилась. Торопись, пока сегодня во вчера не превратилось. Что там завтра? Труд бесплодный. Может быть, души бескрылость. Жить спеши, пока сегодня во вчера не превратилось.
3: А сейчас о чем ты мечтаешь? Чего бы тебе хотелось?
2: Мне, чтобы моя любовь была ответной. Но не могу я ни о чем сейчас мечтать.
1: Короче, мечтаешь о любви.
2: Конечно.
1: Как было, как есть и как будет, наверное, до конца жизни.
2: Да, такой меня Бог создал, что ж делать. Такую судьбу мне дал, такую душу дал. Конечно, я хочу, чтобы у моих детей все хорошо складывалось, чтобы у внуков хорошо все складывалось. Но это естественно, это нормально. А вот ненормально – это вот это.
4: Это очень даже нормально.
1: Да,
4: если человек
1: только... Самое нормальное, что есть. Ну что ж, все когда-то кончается, и наша встреча тоже заканчивается. Вера, банально, и тем не менее, до конца жизни без старости.
2: Спасибо, постараюсь.
4: Я, конечно, хочу пожелать любви, причем взаимной.
3: А я хочу сказать, чтобы этот осенний свет, чтобы он не был светом грусти, а чтобы он был светом любви и радости.
2: Спасибо.

Сегодня мы, Алена Рулева, Надежда Киселева, я, Зоя Шишкова, а между нами девочками Юрий Тихомиров, попытались отметить юбилей поэтессы Веры Золотаревой. Кстати, в этом году 50 лет и с начала ее творческой деятельности. Ваши отзывы и пожелания направляйте по адресу impr@rancis.org. И юбилярше, и всем слушателям желаю всего самого доброго. До следующей встречи!

0: Когда пройдет нужда, за жизнь свою бояться, тогда мои друзья с прогулки возвратятся. Не расцветет Москва от погребов до крыш. Тогда опустеет Париж. Тогда опустеет Париж. А если все не так, а все как прежде будет, пусть Бог меня простит, пусть сын меня осудит, что зря я распахнул счастливые крыла. Что ж делать, надежда была. Что ж делать, надежда была.
1: Виноградную косточку в тёплую

Царь Небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя Дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу?

маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам,

великий оркестре под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением.

среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Я выдворен, затерян среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Без паспорта и визы, лишь с розою в руке, слоняюсь вдоль незримой границы на замке. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.

0: свой крест неся, заледенела роза и облетела вся. Я эмигрант с Арбата, живу свой крест неся, заледенела роза и облетела вся.
1: Один солдат

жаждал, и все поросил огня огня, забыв, что он бумажный. Погоню, ну что ж, иди, идешь. И он шагнул однажды, и там сгорело не за грош, ведь был солдат.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Занятия с книгами юность питают, старость увеселяют, счастье украшают, в несчастье доставляют убежище и утешение, дома радуют, вне дома не мешают. Марк Тулий Цицерон.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

где мальчонка, вылитый я. За окном деревья качаются, суетливый чай ты нальешь.

Даяна Шу. Рэй Чарльз.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Радио Рансис представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@rancis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

0: Спасибо. Счастья, здоровья, удачи. С Новым годом. Пока.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram telegram.me/radio_ransys.
1: Вы слушаете радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransys.org. Сегодня и каждый день в эфире радио Рансис программа «Театр с доставкой на дом».
2: Первый министр, я одет?
3: Простите за грубость, Ваше Величество. Ты голый старый дурак, понимаешь?
2: А?
3: Голый, голый, голый!
1: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио Рансис. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня популярной польской группы «Трубадуры» «У нижней мельницы» впервые прозвучала на русском языке в телевизионном бенефисе актрисы Ларисы Голубкиной. В 1979 году фирма «Мелодия» выпустила третий диск-гигант ансамбля «Акварели», на котором была записана песня «Lady», русский текст Бориса Пургалина, солист Александр Мухатаев.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нонсенс.

0: Александр Беляев. Остров погибших кораблей. Часть вторая. Выбор жениха. Солнце опускалось за горизонт, освещая красными лучами ярко-зеленую поверхность Саргассова моря и остров погибших кораблей с его лесом мачт. Этот исковерканный бурями и скрошенный временем лес, его изломанные сучья, реи, клочья парусов, редкие, как последние листья, все это могло бы привести в уныние самого жизнерадостного человека. Но профессор Людерс чувствовал себя здесь великолепно, как ученый-археолог в любимом музее древностей. Усевшись на палубе голландской каравеллы, он с воодушевлением рассказывал Гатлингу, показывая широким жестом вокруг. «Здесь, перед вашими глазами, вся история кораблестроения. Вы не можете себе представить, какие здесь исторические драгоценности. Вон там, у колесного парохода прошлого столетия, виднеется корабль до Колумбовской эпохи. С этаким рулем плавали в океане. А вон там, за трехпалубным бригом, хранится жемчужина моего музея. Скандинавское, одномачтовое, девятивесельное судно X века с западных берегов Гренландии. В незапамятные времена оно было выброшено бурей на обломки ранее погибших кораблей и потому прекрасно сохранилось. Посмотрите на его красивую удлиненную форму.
1: Масса Гатлинг, капитан Фергус Слейтон просит вас пожаловать к нему».
0: Гатлинг увидел полуобнаженного негра, черное тело которого приобрело в лучах заходящего солнца оттенок старой бронзы.
2: «Что ему нужно?»
1: «Просит пожаловать к нему».
0: Гатлинг неохотно поднялся и отправился по зыбким мосткам в резиденцию губернатора. Слейтон принял его стоя в своей обычной позе. «Гатлинг, мне нужно с вами поговорить». «Вы любите мисс Кингман?» — задал он Гатлингу неожиданный вопрос.
2: «Не считаю нужным отвечать вам. Это касается только меня».
0: «Вы ошибаетесь. Это касается и меня».
2: «Вот как. Тогда могу сообщить, что я лично никаких видов на мисс Кингман не имею. Мы с ней друзья, и я глубоко уважаю ее. Но эта же дружба накладывает на меня и некоторые обязанности».
0: «В чем они состоят?»
2: «В том, что я никому не позволю распоряжаться судьбою мисс Кингман против ее доброй воли».
0: «Не забывайте, Гатлинг, что здесь я имею привилегию позволять что-либо или не позволять. Только я».
2: «Вот что, Гатлинг. Я имею возможность доставить вас на берега Азорских островов. Я смогу весьма солидно обеспечить вас на дорогу».
0: Гатлинг весь покраснел от гнева и сжал кулаки.
2: «Молчать!» — крикнул он. «Вы смеете предлагать мне взятку? Вы смеете думать, что я способен за деньги предать человека?» И вслед за этими словами он набросился на Слейтона. Слейтон отразил удар и дал свисток. Десяток разноплеменных оборванцев, составлявших личную охрану Слейтона, кинулся на Гатлинга из-за распахнувшихся дверей. Гатлинг отбрасывал их во все стороны, но борьба была неравная. Через несколько минут он был крепко связан. «Бросить его в темный карцер. Кстати, посадите под арест и Симпкинса». И когда Гатлинга увели, Слейтон спросил одного из слуг, все ли готово к церемонии выбора жениха. «Отлично. Итак, Сегодня в 9 вечера.
3: Большой зал кают-компании был разукрашен на славу. Стены пестрели флагами всех наций, взятыми с погибших кораблей, и кусками цветной материи. Через всю комнату вдоль и поперек тянулись гирлянды водорослей. На воздухе эти водоросли быстро бурели и имели довольно жалкий вид, но что делать, другой зелени нельзя было достать. Зато на столах красовалось несколько букетов крупных белых цветов, напоминавших водяные лилии. Разноцветные фонари, подвешенные к потолку, дополняли убранство. Длинный стол был уставлен холодными блюдами, вином и даже бутылками шампанского. Население острова буквально сбилось с ног с самого утра. К вечеру нельзя было узнать всех этих жалких оборванцев. У каждого из них в заветном сундучке оказался довольно приличный костюм. Никогда еще не брились они так тщательно, не причесывались с таким старанием, отвыкшие от щетки и гребешка волосы, никогда не изводили столько мыла и воды и никогда так долго не заглядывались на себя в осколки зеркал. Эти осколки отражали самые различные лица. И черное, как сажа, лоснящееся лицо негра, и узкие глаза желтолицего китайца, и изъеденное солью и ветрами лицо старого морского волка, и ярко-красное лицо индейца с затейливыми украшениями в ушах. Но все они, старые и молодые, белые и черные, думали об одном – «Право же, я не дурен! Чем черт не шутит? И кто знает тайны капризного сердца женщины?» Словом, каждый из них, как бы ни малы были шансы, лелеял надежду занять место жениха. Посреди кают-компании была воздвигнута трибуна. Сюда, на это возвышение, ровно в 9 вечера в белом платье, как и полагается невесте, была возведена мисс Кингман с сопровождавшими ее Идой Даде и Мэгги Флорес. Качались фонари и колыхались флаги, когда несколько десятков хриплых и сиплых голосов ревели и грохотали «Слава! Слава! Слава!» Бледная, взволнованная и хмурая поднялась невеста на высокий помост. Слейтон обратился к ней с приличествующей случаю речью, указал на незыблемость закона о том, что каждая вступающая на остров погибших кораблей женщина должна выбрать себе мужа.
4: «Быть может, мисс, этот закон вам покажется суровым, но он необходим и, в конце концов, справедлив».
3: До издания этого закона вопрос разрешался правом силы, поножовщиной между претендентами, и население острова гибло, как от эпидемии.
5: Да, все это было, может быть, и разумно, но мисс Кингман было от этого не легче. Ее глаза невольно искали поддержки, но ни Гатлинга, ни даже Симкинса она не видела среди присутствующих.
3: Слейтон заметил этот взгляд и улыбнулся. Каждый претендент должен был с поклоном подходить.

0: появился в душе этого Мафусаила как конкурента. Действительно, у Бокка были шансы. Вивиана, глядя на него, замедлила с ответом, как бы что-то обдумывая, но потом также сделала отрицательный жест головой и, тем не зная того сама, спасла жизнь Бокка, так как в эту короткую минуту колебания Фергус Слейтон уже решил избавиться от Бокка, если счастье выпадет на его долю. Все продефилировали перед мисс Кингман. Последним предстал Слейтон.
1: Но мисс Кингман скользнула глазом по его фигуре, решительно тряхнула головой. Нет.
2: Ого! Вот так штука! Что же теперь делать?
0: Послышались возгласы. Слейтон был взбешен, но сдерживал себя. «Мисс Кингман не пожелала выбрать никого из нас», сказал он с внешним спокойствием. «Но это не может отменить наших законов. Придется изменить только способ выбора. Я предлагаю вот что. Мисс Кингман должна стать моей женой. Если же кто-то желает оспорить ее у меня, пусть выходит, и мы померяемся силами. Кто победит, тот и получит ее». И Слейтон, быстро засучив рукава, встал в боевую позу. Минута прошла в выжидательном молчании. И вдруг, при общем смехе, старик Бокка, отбросив костюм и даже не засучив локти, смело ринулся на Слейтона. Толпа окружила их. Видно было, что Бокка когда-то был хорошим боксером. Ему удалось ловко отразить несколько ударов Слейтона. Раз на третьем выпаде он сам нанес довольно чувствительный удар Слейтону в челюсть снизу, но тут же покатился на пол от сильного удара в грудь. Он был побежден. Вслед за ним вышел новый претендент, ирландец О'Тара. Он был дюжий, широкоплечий малый и считался одним из лучших боксеров. Бой разгорелся с новой силой, но Слейтон, сильный, спокойный и методичный, скоро осилил и этого противника. Обливаясь кровью, О'Тара лежал на полу, выплевывая выбитые зубы. Третьего соперника не находилось. Победа осталась за Слейтоном, и он подошел к мисс Кингман и протянул ей руку.
1: Вивиана пошатнулась и ухватилась за руку старухи Доде Тернип.
0: Поражение Слейтона. Гатлинг сидел в темном карцере, обдумывая свое положение. В это время в дверь кто-то тихо постучал.
3: «Мистер Гатлинг, это я, Аристид Тернип Доде. Как вы себя чувствуете?»
0: «Благодарю вас, Тернип. Не можете ли вы сказать, день сейчас или ночь?»
3: «Вечер, мистер Гатлинг. И можно сказать, высоко торжественный вечер. Мисс Кингман выбирает себе мужа. Все мужское население участвует в этой церемонии, за исключением двоих женатых, меня и Флореса. Поэтому нам и поручили дежурство. Мне у вашей камеры заключение, а Флоресу у Симпкинса».
4: «Послушайте, мистер Тернип, откройте мне дверь».
3: «С величайшим удовольствием сделал бы это, но не могу, боюсь. Вы не знаете Слейтона. Он расплющит меня в лепешку и бросит на съедение крабам».
4: «Не бойтесь, Тернип. Даю вам слово, что...»
3: «Не-не, ни за что не открою. А вот если вы сами выберетесь оттуда, тогда я ни при чем».
4: «Куда же я выберусь?»
3: «В левом углу каюты на высоте человеческого роста есть этакий кошачий лазок, прикрытый фанерной дощечкой. Вы дощечку-то отдернете? Ну и...» «А напротив Симпкинс, между прочим».
0: Тернип не успел еще докончить фразы, как Гатлинг уже лихорадил.

0: Радостно шарил руками по стенам, нашел дощечку и быстро оторвал ее. В карцер проник луч света, Гатлинг поднялся на руках и пролез через узкое окошко в полутемный коридор, который выводил на палубу. В стене напротив было такое же окно, забитое фанерой. Не там ли помещается Симпкинс? Гатлинг оторвал фанеру и скоро действительно увидал выглядывавшее из окна удивленное лицо сыщика. «Живей, вылезайте оттуда!» «Черт знает, что такое! Приходится еще выручать из тюрьмы своего собственного тюремщика!» «Эки вы неловкий! Держитесь за мою руку! Ну, так!» «Идем!» Гатлинг в сопровождении Симпкинса вошел в зал выбора невесты в тот момент, когда Слейтон протягивал руку к мисс Кингман. В каюте произошло движение, потом наступила выжидательная тишина. Зловеще взволнованный вид Гатлинга обещал присутствовавшим, что должны развернуться интересные события. «На чем остановились выборы?» — громко спросил Гатлинг, стоя у порога каюты. Слейтон вздрогнул. Едва заметная судорога прошла по его лицу, но через мгновение он уже овладел собой. Повернувшись к Гатлингу, он спокойно сказал, указывая на мисс Кингман. «Вы опоздали. Она по праву будет моей женой». «Я возражаю. Вы незаконно лишили меня и Симпкинса свободы и устранили от выборов». «Никаких разговоров». Но в толпе уже началось волнение. В этот момент Гатлинг впервые заметил, что у Слейтона есть своя партия, которая готова поддержать его во всем, но есть и враги. Они-то и кричали о том, что вновь пришедшие должны быть допущены к конкурсу. «Хорошо», — сказал Слейтон. «Продлим наши соревнования». И, сжав кулаки, он поднял их к лицу Гатлинга. «Желаете помериться силами?» «Даже настаиваю на этом».
1: «На палубу! На палубу!» —
0: раздались голоса. Все вышли на палубу. Очертили круг. Враги сняли тужурки и засучили рукава. Старик Бокко взял на себя роль арбитра. Островитяне, затаив дыхание, следили за каждым движением противников. По данному сигналу они одновременно сошлись в центре круга. Гатлинг повел горячую атаку. Слейтон методично и как-то вяло отбивал. Из толпы послышались замечания. В пылу увлечения к боксерам стали обращаться на «ты». «Береги силы, Гатлинг! Ты увидишь, что Слейтон хочет вымотать их у тебя и потом прикончить!» «Горячностью не возьмешь!» «Слейтон возьмет! Молодец наш Фергюс! Ого, какой удар!» Чем больше разгоралась борьба, тем ярче проявлялись настроения двух враждебных партий. Они незаметно размежевались. Слейтонисты стояли уже позади. Увлечение было так велико, что толпа повторяла жесты боксеров, как кардебалет повторяет все па танцмейстера. Гатлинг действительно горячился первое время. Его нервы были слишком напряжены. Но после нескольких ошибок он стал биться более хладнокровно. Зато Фергюс Слейтон, получив несколько ударов от противника, разгорячился сам. Теперь их нервный тонус уравновешивался, и уже можно было судить о боевых особенностях противника. Слейтон был физически сильнее, тяжеловеснее. Гатлинг, уступая в силе и весе, был необыкновенно ловок и быстр в движениях. Слейтон нападал реже, но чувствительнее. Гатлинг наносил ряд неожиданных ударов, путавших расчеты противника. Исход борьбы был неясен. Бокко дал знак перерыва. Слейтонисты подхватили Фергуса, усадили, сняли рубашку и начали усиленно растирать полотенцами. Гатлинга заботливо окружила другая партия. После перерыва бой начался вновь с еще большим ожесточением. Напряжение зрителей дошло до высшей точки. Со стороны могло показаться, что боксируют не два человека, а все население острова. В Все они, повторяя движения борцов, делали выпады, отступления, приседания, то наклонялись в сторону, то кидались головой в живот невидимого врага. Борьба подходила к концу, и на этот раз явно не в пользу Гатлинга. Слейтон, казалось, был неистощим. Он черпал силу из каких-то скрытых запасов энергии и наносил теперь удары с несокрушимым упорством. У Гатлинга заплыл левый глаз от громадного кровоподтека, изо рта шла кровь. Несколько раз он, казалось, замертво падал на землю, но необычайным напряжением воли поднимался вновь, чтобы получить новый удар. Слейтонисты уже торжествовали победу ревом и гулом. Но вдруг Гатлинг, собравшись силами, набросился на Слейтона и нанес ему такой удар в челюсть, что Слейтон, закинув голову, рухнул на пол. Однако, поднявшись с трудом, он стал отступать, пятясь к борту корабля, желая выждать несколько секунд, чтобы отдышаться и вновь перейти в наступление. Но Гатлинг, как маньяк, с безумным, широко раскрытым правым глазом, прижал его к борту и здесь нанес такой ужасный удар в переносицу, что Слейтон, мотнув в воздухе ногами, полетел за борт. Крики ужаса и восторга, насмешливые возгласы, хохот, аплодисменты — все смешалось в дикой какофонии. Слейтонисты спешно вылавливали из зеленых водорослей свое поверженное божество. Когда он появился на палубе, новый взрыв криков и хохота встретил его. Весь мокрый, опутанный водорослями, он походил на утопленника, пробывшего добрые сутки в воде. Лицо его опухло и было окровавлено. Несмотря на это, Слейтон старался сохранить достоинство. Шатающейся походкой он подошел к Гатлингу и протянул ему руку.
1: «Вы победили. Она ваша».
0: Ответ Гатлинга удивил всех присутствующих.
1: «Нет, она не моя. Я совершенно не желаю навязывать себя насильно и делаться ее мужем только потому, что удачно отвесил удар по вашей переносице».
0: Толпа затихла, выжидая, что будет дальше. Слейтон побагровел.
1: «Черт возьми! Кончится это когда-нибудь! Довольно! Мисс Кингман! Как губернатор острова, я предлагаю вам сделать выбор немедленно! Или я прикажу бросить жребий!»
2: «Жребий! Жребий!»
0: — закричала толпа. Мисс Кингман вздрогнула, нетвердо подошла к Гатлингу и подала ему руку.
1: «Наконец-то!» — с кислой улыбкой сказал Слейтон и подошел поздравить ее.
0: «Мисс Кингман», — шепнул ей на ухо Гатлинг, «вы совершенно свободны, и я не предъявляю на вас никаких прав. Я не смею думать, чтобы вы соединили свою судьбу с судьбой преступника», — еще тише добавил он. Заговор.
3: «Проклятые доски! Как они скрипят! Не оступитесь, мистер Гатлинг! Дайте мне вашу руку. Я знаю дорогу, как свои 5 пальцев. Ха, ведь 20 лет брожу я по улицам этого острова. Время-то как бежит. 20 лет.
0: Стояла глухая ночь. Звезд не было видно. Вторые сутки весь остров затянут сплошной завесой тумана.
3: «Теперь близко. 1 бриг... 2 фрегата и еще 1 колесный пароходик, и мы у цели».
0: «Вы сами бывали на этой подводной лодке?»
3: «Бывал не раз и говорил с немецким матросом, который плавал на ней. Он только в прошлом году умер от цинги. Я не специалист, Но матрос уверял, что все механизмы лодки в исправности, и ее еще можно привести в порядок.
1: Знает ли об этом Слейтон?
3: Думаю, что знает. Не с этой ли лодкой он и вас хотел переправить на Азорские острова?
0: Но почему же тогда он сам не захотел воспользоваться ею, чтобы выбраться из этих гиблых мест?
3: У нас передают друг другу на ушко, что его там, на материке, давно ждет виселица. И выходит, что остров погибших кораблей – самое подходящее для него место. Уж тут никто не найдет. Да я на крыльях готов бы улететь отсюда. Слейтон – деспот и грубиян. Он форменно поработил нас. Каково это на старости лет получать зуботычины и питаться одной рыбой? А я так люблю покушать. Ох, как люблю. Хоть бы один раз еще пообедать по-человечески.
0: И они замолчали, каждый думая о своем. После того, как Гатлинг победил Слейтона, публично опозорил его, как говорили на острове, и вырвал у него из рук мисс Кингман, Гатлинг был обреченным и знал это. Слейтон ждал только случая. Он хотел так уничтожить соперника, чтобы самому остаться в стороне и не вооружить еще больше против себя мисс Кингман. Гатлинга могло спасти одно бегство. Но как бежать отсюда? Ни плот, ни лодка не могли двигаться в этой зеленой каше водорослей. Тернип дал ему мысль о бегстве на германской подводной лодке. В строжайшей тайне подготовлялся побег. В заговоре участвовали, кроме Гатлинга и Тернипа, мисс Кингман, Симпкинс, жена Тернипа и три матроса, имевшие некоторое понятие о работе с машинами. Лодка действительно оказалась в относительном порядке. Кое-что заржавело, кое-что требовало починки, но все главные части механизма были целы. Имелся даже радиотелеграфный аппарат. Началась работа по ремонту. Она шла медленно. С величайшими предосторожностями приходилось пробираться ночью обходными путями, мимо резиденции, где стояла стража, и работать до зари, чтобы за час до рассвета быть уже на месте. Мало-помалу лодка была приведена в порядок и наполнена провизией, консервами, хлебом и вином. Но за два дня до предполагавшегося отплытия случилась одна неприятная неожиданность. Увлекшись работой, Гатлинг несколько запоздал. Когда он возвращался обратно с двумя матросами, им встретились островитяне из партии Слейтона, которые вышли на заре ловить рыбу. Они подозрительно осмотрели Гатлинга и прошли мимо. Не приходилось сомневаться, что Слейтон сегодня же узнает об этой подозрительной ночной прогулке Гатлинга в обществе двух матросов и примет меры. Надо было действовать немедленно. И Гатлинг распорядился сейчас же оповестить участников побега, чтобы они вооружились, это было предусмотрено, и шли к подводной лодке. Остров проснется не ранее, как через час. Этого было достаточно. Через 20 минут беглецы были в сборе. С невольным волнением они тронулись в путь к подводной лодке. Она заблаговременно была отведена на относительно свободное от зарослей место, где можно было погрузить ее в воду. Небольшой плот стоял у старого парохода. Бегство. Беглецы уже достигли 2/3 пути, когда заметили погоню. Она приближалась от горы, самого высокого фрегата, надо было спешить. Тернип и его почтенная половина изнемогали от усталости, догоняя молодых спутников. С палубы на палубу, вверх-вниз, вверх-вниз, по шатким мосткам бежали Гатлинг, мисс Кингман, супруги Даде Тернипы, Симпкинс и три матроса. Пропустив мимо себя всех, Гатлинг задержался у узкого мостика, соединившего обломки каравеллы со стареньким пароходом, сломал доски и бросил их в воду. Таким образом, удалось задержать погоню, которой пришлось от этого места разбиться по обходным путям. Слышно было, как Слейтон, бывший во главе погони, громко ругался у разрушенного мостика. Беглецы выиграли время, чтобы отплыть на плоту от берега по направлению к подводной лодке, Но плыть приходилось с большой медленностью. Хотя здесь было относительно свободное от водорослей место, все же саргассы цеплялись за плот, и ежеминутно приходилось останавливаться и руками расчищать путь. Плот едва пересек половину пути, а погоня уже подходила к тому месту, откуда отплыли беглецы.
1: «Сдавайтесь! Вернитесь, или я никого не оставлю в живых!» — кричал с берега Слейтон, потрясая винтовкой над головой. Вместо ответа один из матросов с плота потряс кулаком.
3: «Собака!»
0: — закричал Слейтон и выстрелил. Пуля ударилась в плот. Завязалась перестрелка. Островитяне занимали более выгодное положение. Они находились под прикрытием мачт и обломков, тогда как плот был весь на виду. Среди преследователей находилось все население острова.
1: Слейтон что-то приказал. Часть островитян спустилась к воде и стала наскоро сбивать плот.
0: Отъезжавшие атаковали их выстрелами. Вот упал в воду один. Вот и другой, мотнув рукой, со стоном выбирается на палубу рыбачьего баркаса. Беглецы пока отделывались счастливо. Островитяне, отвыкшие стрелять, не попадали в цель. Пули ложились кругом плота, поднимая брызги. Скоро, однако, один из матросов на плоту был ранен в ногу. Пуля пронизала вуаль, развивающуюся на голове мисс Кингман. Гатлинг предложил женщинам лечь. С острова уже отплывал плот с 5 вооруженными островитянами. Беглецы, выбиваясь из последних сил, гребли грубо сделанными веслами. Вот, наконец, и лодка, возвышающаяся своей надводной частью с небольшим мостиком наверху. Гатлинг вскочил на лодку, открыл люк и спустил женщин. В это самое время он был пулей ранен в плечо. Побледнев от кровотечения, он продолжал отдавать приказания.
3: «Проклятый Слейтон!»
0: — воскликнул матрос-ирландец, увидав рану Гатлинга.
3: «Я же угощу тебя! В цель!»
0: И, тщательно прицелившись, он выстрелил. Фергус Слейтон выронил ружье и упал. Грудь его окрасилась кровью. Видно было, как по его зову к нему подошла Мэгги и, склоняясь, протянула ребенка. Слейтон слабеющей рукой коснулся головы ребенка и что-то говорил Мэгги и Флоресу. Но следить за этой сценой беглецам не было времени. Погоня на плоту уже причаливала к подводной лодке, и в то время как люк подводной лодки захлопнулся за последним из беглецов, Гатлингом, островитяне уже карабкались к мостику. Лодка дрогнула и стала быстро погружаться в воду. Растерявшиеся преследователи, теряя уходившую из-под ног опору, забарахтались в воде и, путаясь в водорослях, стали взбираться на плот. Этот самый момент погружения был встречен криками «Ура!» экипажа подводной лодки.
4: Последние опасения исчезли. Механизм действовал безукоризненно. Яркий электрический свет заливал каюту. Мотор работал без перебоев, легкие дышали свободно. Но предаваться радости было не время. Раненые требовали забот. Мисс Кингман и старуха Тернип взяли на себя роль сестер милосердия. Раненому матросу перевязали ногу, Гатлингу — плечо. С большими усилиями удалось Гатлинга уложить на койку. Его лихорадило, плечо опухло и болело, но он желал лично управлять лодкой. Ночью ему сделалось хуже. Старуха Тернип, утомленная бегством и волнениями дня, ушла спать, и у больного осталась дежурить мисс Кингман. Гатлинг не спал, Вивиана мочила ему виски водой. Он слабо улыбнулся и сказал:
1: «Благодарю вас. Я чувствую себя лучше. Не утомляйтесь, отдохните».
4: «Я не устала».
1: «Как все это странно. Вам выпало на долю ухаживать за преступником».
4: «Не говорите об этом».
1: «А я почему-то хочу говорить сегодня именно об этом. Скажите, мисс Кингман, откровенно скажите, вы верите в мое преступление?»
4: «Я не знаю, совершили ли вы преступление, но я знаю, что вы лучше многих так называемых честных людей».
1: «Вы верите мне? Я хочу рассказать вам все.
4: Право. Лучше, если бы вы уснули.
1: Нет. Нет. Слушайте. Я служил инженером у Джексона. Судостроительный завод. Не слыхали? Я любил Деллу Джексон, дочь старика Джексона. После войны дела Джексона пошатнулись. Ему грозил крах. И как это часто бывает в кругу капиталистов, Джексон составил план поправить свои дела путем брака своей дочери с сыном крупного банкира Лораби. Делла любила меня. Но она была привязана к старику-отцу и решила, что должна принести себя в жертву, несмотря на то, что неуравновешенный, дегенеративный Лораби был ей глубоко антипатичен. Я не счел себя вправе разубеждать ее, но написал ей письмо, в котором просил повидаться с ней в последний раз в окрестностях города. Я решил уехать в Европу, и у меня уже был пароходный билет в кармане. Оставив свою машину с шофером у дороги, я углубился в рощу, но в условленном месте не нашел мисс Джексон. Я был очень огорчен, однако у меня не было времени на дальнейшие поиски или ожидания. Побродив еще немного по этому безлюдному месту, я сел на машину, прибыл в гавань перед самым отплытием парохода и покинул берега Америки. Однажды, читая газету уже в Генуе, я был поражен сообщением из Нью-Йорка. Делла Джексон была убита. Тело ее было найдено недалеко от назначенного нами места свидания. Среди ее бумаг следственные власти нашли мое письмо с приглашением на свидание именно туда, где она была найдена, и в тот день, когда ее убили. Показания опрошенного шофера, который возил меня, завершили картину. Все улики падали на меня. Обоснованными казались и мотивы убийства. Все знали, что я имел виды на мисс Джексон и что Лораби оттеснил меня. Соперничество, ревность, месть. В той же газете имелось крупное объявление о выдаче вознаграждения в 10 тысяч долларов тому, кто обнаружит пребывание и передаст в руки полиции убийцу мисс Джексон, Реджинальда Гатлинга. Мне приходилось скрываться. Симпкинс выследил меня и должен был получить приз за мою поимку, если бы не наше кораблекрушение. Вот и все. Устало закончил Гатлинг.
4: Мисс Кингман выслушала рассказ с напряженным вниманием. Но кто же убил мисс Джексон?
1: Гатлинг пожал плечами. Это для меня остается тайной. Может быть, случайный грабитель. Но важно то, что мне не оправдаться. Все улики против меня. И желанный для всех нас берег, спасение для вас, но гибель для меня. Как только я сойду на землю, я опять стану преступником, и наши дороги разойдутся. Тихо закончил он, глядя на нее.
4: Мисс Кингман со скорбным лицом наклонилась к его голове и поцеловала в лоб. Я верю вам, и для меня вы никогда не будете преступником.
1: Благодарю.
0: Без воздуха. На утро Гатлинг почувствовал себя лучше. Лихорадка уменьшилась. Он прошел в радиоаппаратную и послал сигнал СОС с указанием долготы и широты, на которых находилась лодка.
4: Весь экипаж подводного судна был в тревоге. Электричество горело тускло, становилось тяжело дышать. Кислород был на исходе. Надо было во что бы то ни стало подняться на поверхность океана, но густые водоросли цепко держали свою добычу. Старики Тернип, хватая воздух широко открытыми ртами, лежали на полу. Молодые чувствовали себя немногим лучше. Лампы были готовы погаснуть каждую минуту от недостатка тока.
1: «Остается единственное средство», — сказал Гатлинг. «Выбраться наружу через люк для торпед и попытаться ножом расчистить путь среди водорослей». И он взял нож. «Попытаюсь сделать это».
4: «Вы с ума сошли, Гатлинг! С вашей рукой!» Все переглянулись, как бы ища, кто бы взялся за это рискованное предприятие.
0: «Вот что, Гатлинг!» — неожиданно выступил Симпкинс. «Вы спасли мне жизнь, и я у вас в долгу. Я берусь за это дело». «Не прикословьте! Здесь нет никакой жертвы!»
1: Ведь в конце концов, если уже умирать, так не все ли равно где? Дамы могут отвернуться.
0: Быстро раздевшись и вооружившись ножом, он сказал:
3: «Я готов. Если через 20 минут субмарина не поднимется на поверхность,
1: значит, я погиб».
0: Быстро отвернули внутреннюю крышку люка. Симпкинс пролез в узкую трубу. Крышку завернули, и одновременно автоматически открылась внешняя крышка. Симпкинс исчез. Потянулись томительные минуты ожидания. Только минуты. А Симпкинс в это время, как невиданная торпеда, вылез из бока подводной лодки и, цепляясь за водоросли, стал быстро работать ножом. Почувствовав, что ему не хватает воздуха, он всплыл на поверхность, отдышался и вновь нырнул в зеленоватую морскую глубину. Работа подвигалась медленно. Все короче были периоды пребывания под водой, все дольше приходилось отдыхать на поверхности. В полумраке субмарины задвигались люди и с искаженными покрасневшими лицами напряженно смотрели за минутной стрелкой часов. 10, 15, 17, 19, 20, 25, 26. Кончено.
4: Половина экипажа была в полуобморочном состоянии. В лампах светился только красный огонек, как потухающий уголь. Слышались стоны. Люди хватали себя за грудь. Одни катались по полу, забивались в углы под мебель, другие лезли наверх, громоздясь на столы и стулья, и искали жадными, раскрытыми, как у рыбы, на берегу ртами хоть глоток свежего воздуха. Глаза выкатывались из орбит, холодный пот покрывал лоб, но воздух везде был отравлен. И в эти последние минуты отчаяния людям стало казаться, будто лодка легко поднялась носовой частью, качнулась опять вниз и медленно начала подниматься. Да это не галлюцинация! Стрелка прибора, указывавшего глубину погружения, говорила о том же. Еще! Еще!
1: Мы на поверхности!
0: Дрожащими руками Гатлинг и два матроса спешили отвинтить крышку. Внезапно яркий свет ослепил всех.
4: Струя живительного морского воздуха влилась в лодку.
1: Воздух, свет, жизнь.
4: И в радостной суете люди карабкались вверх, вытаскивали стариков Тернип, раненого матроса.
0: Гатлинг бросился к телу Симпкинса, лежавшему на краю судового корпуса. Симпкинс впал в обморок от переутомления, но скоро пришел в себя. И вдруг новый взрыв радости. На горизонте, дымя черными трубами, показался огромный американский пароход.
4: Он шел сюда.
0: Он заметил лодку.
4: Он подал сигнал.
0: Бурная радость перешла в молчаливое волнение. Чем ближе подходила серая громада парохода, тем больше порывались какие-то звенья, которые соединяли всех этих людей в одно целое. Это целое распалось на отдельных людей со своими личными заботами, своей судьбой, своими дорогами.
4: Чем ближе пароход, тем дальше становились они друг от друга.
0: Дочь миллиардера, грязные матросы, опустившийся Тернип. Что общего между ними? Симпкинс и Гатлинг опять враги. Гатлинг был спокоен, но грустен. А Симпкинс уже переоделся и весело насвистывал песенку. Еще несколько минут, и они на пароходе. Спасение. Навстречу к ним шел капитан. Пассажиры окружали их плотным кольцом. Симпкинс с профессиональным видом, как тень, следовал за Гатлингом. Что же ему оставалось делать? В порыве великодушия и умиления собственным геройством он обещал Гатлингу перед тем, как взойти на пароход, сохранить тайну его личности и предложил бежать, как только пароход прибудет в ближайшую гавань. Но Гатлинг, этот непонятный человек, сухо и с горечью ответил ему: «Делайте свое дело». Как будто Гатлингу все безразлично. В конце концов, 10 тысяч долларов на дороге не валяются. И Симпкинс уже успел шепнуть что-то на ухо капитану. Матросы-островитяне, одичавшие и отвыкшие от людей, жались в сторонке. Мистер Тернип всем своим видом старался показать, что он не то, что эти грязные люди, хотя и не чище их. Он умудрился сохранить свою дырявую шляпу-котелок и теперь надвинул ее на лоб с видом денди. Пока шли расспросы, зоркий глаз сыщика успел заметить какой-то портрет в газете, которую держал один из пассажиров парохода. Симпкинс попросил газету, бегло прочитал сообщение и... вдруг вскрикнул. Подошел к стоящему рядом Гатлингу и мисс Кингман, неожиданно вынул из кармана ручные кандалы и с профессиональной ловкостью надел один браслет на руку Гатлинга, а другой на руку мисс Кингман. Все были поражены. А Симпкинс раскрыл газету и громко прочитал: «Тайна убийства Деллы Джексон. На днях, совершенно неожиданно, открылась тайна убийства мисс Деллы Джексон, в котором обвинялся Реджинальд Гатлинг. В банке Лораби была обнаружена крупная кража из несгораемой кассы. Так как один из ключей этой кассы находился у сына банкира Лораби, который вел в последнее время крайне распутный образ жизни, то подозрение пало на него, и у него был произведен тщательный обыск. Пропавших денег у него не нашли, и участие его в краже осталось неустановленным. Однако, при обыске в руки следственных властей попали документы, уличающие Лораби в убийстве своей невесты, мисс Деллы Джексон. В шкатулке для писем было найдено письмо мисс Деллы Джексон к Лораби. В этом письме она категорически отказывается выйти за него замуж после того, как узнала при помощи частного бюро поручений о некоторых подробностях его личной жизни. Лораби имел неосторожность вести дневник, в котором подробно излагает историю преступления. Упомянутое письмо было получено им в день убийства. Зная о сопернике Гатлинге, Лораби давно шпионил за ним, пользуясь услугами подкупленной им горничной Джексон, которая сообщила ему о готовящемся свидании. Полагая, что действительной причиной отказа мисс Джексон явилась ее любовь к Гатлингу, Лораби в порыве ревности решил отомстить мисс Джексон. Он явился на место свидания раньше Гатлинга, убил мисс Джексон на повал и скрылся никем не замеченный. А? Каково? В преступлении Лораби сознался. Таким образом, благодаря стечению обстоятельств, едва не стал жертвой судебной ошибки Реджинальд Гатлинг, невинность которого выяснилась вполне. К сожалению, Гатлинг, по-видимому, погиб при крушении парохода Вениамин Франклин. Вот он, Гатлинг! — крикнул Симпкинс, заканчивая чтение газеты. А так как не напрасно же я ловил его и столько с ним провозился, то я и решил приговорить его к пожизненному лишению свободы с мисс Кингман, если она ничего не имеет против. Она явно ничего не имела против. Публика приветствовала этот суровый приговор громкими аплодисментами. Научная экспедиция. Старик Кингман, отец Вивианы, очень обрадовался возвращению дочери. Он уже не надеялся видеть ее, так как Вивиана Кингман значилась в списке погибших пассажиров парохода «Вениамин Франклин». К браку дочери Кингман отнесся благожелательно. Он только коротко спросил Гатлинга, знакомясь с ним:
5: «Профессия?»
0: «Инженер», — ответил Гатлинг.
1: Хорошо. Дело.
0: И, подумав, Кингман добавил:
1: в Европе, кажется, существует убеждение, что мы, американские богачи, мечтаем выдать своих дочерей за прогоревших европейских графов. Это неверно. Глупцы существуют везде, и американские глупцы желают породниться с европейскими. Но я предпочитаю для своей дочери мужа, который сам пробил себе дорогу. Притом, я у вас в неоплаченном долгу. Вы спасли мою дочь.
0: И Кингман крепко пожал руку Гатлинга. Однажды, когда молодые супруги сидели над географической картой, обсуждая план задуманного ими путешествия, зазвонил телефон. И Реджинальд, взяв трубку, услышал знакомый голос Симпкинса, который просил свидания по важному делу. Скоро Гатлинг услышал шум подъехавшего автомобиля. Явился Симпкинс и еще у дверей заговорил:
5: «Новость! Крупная новость!»
1: «Что такое, Симпкинс?» — спросил Гатлинг.
0: «Неужели еще один из ваших преступников оказался честным человеком?»
5: «Я открыл загадку преступления капитана Фергуса Слейтона!»
4: «В чем эта загадка?»
5: «Пока это следственный материал, не подлежащий оглашению. Мне надо раскрыть загадку Слейтона до конца. Как отнесетесь вы к проекту еще раз посетить остров погибших кораблей?»
1: «Вы неисправимы, Симпкинс. Для вас мир представляет интерес, поскольку в нем есть преступники».
5: «Ну что ж, смотрите на это как на спорт. Но почему вы рассмеялись?»
4: «Мы рассмеялись потому, что ваш проект мы как раз обсуждали до вашего прихода».
1: «Ехать на остров и раскрыть загадку Слейтона?» — спросил Симпкинс, удивленный и обрадованный.
4: «Саргассово море! Разве мало погубило оно кораблей? Открыть тайны этого преступного моря, предостеречь других — вот наша цель».
0: «Словом, мы едем в научную экспедицию для изучения Саргассово моря».
1: «Вот оно что! Но я надеюсь, что вы не откажетесь взять меня с собой для того, чтобы я мог попутно сделать свое дело».
4: «Ну, разумеется, Симпкинс. Но какой смысл вам ехать? Ведь Слейтон убит».
5: «Слейтон мне уже не нужен. Но тут замешаны интересы других. На острове мне удалось добыть кое-какие документы».
4: «Вот как?»
5: «Симпкинс не теряет времени даром. Но, к сожалению, я захватил не все документы. Их надо добыть, и тогда все станет ясным».
0: «Интересы других? Это другое дело».
4: «Едем, Симпкинс».
5: «Когда вы отплываете?»
1: «Я думаю, через месяц».
5: «Кто еще с вами?»
4: «Океанограф профессор Томпсон, два его ассистента, команда и больше никого».
5: «Итак, едем. Мой адрес вы знаете».
0: И, раскланившись, Симпкинс поспешно вышел, а гатлинги опять углубились в изучение карты. Новый посетитель оторвал их от работы. Вошел профессор Томпсон, известный исследователь жизни моря. После суетливого Симпкинса Томпсон поражал своим спокойствием и даже медлительностью. Этот добродушный, склонный к полноте человек никогда не торопился. Но надо было удивляться, как много он успевал сделать. Гатлинги радушно встретили Томпсона.
1: «Так, так, так.
5: Изучаете наш путь?» —
0: спросил он и, мимоходом бросив взгляд на карту, сказал:
5: «Я думаю, нам лучше сразу взять курс южнее, на Бермудские острова, и идти от них на северо-восток. Но об этом мы еще поговорим. Сегодня я получил 3 ящика оборудования для химической и фотографической лабораторий. Через неделю наша биологическая лаборатория будет оборудована вполне. Ну, а как у вас по инженерной части?»
1: «Недели на 3, — ответил Гатлинг. «Через месяц мы можем бросить вызов саргассам».
0: Томпсон кивнул головой. Он понял, что значит слово «вызов». Гатлинги купили для экспедиции небольшой, устаревший для военных целей корабль «Вызывающий», и он под руководством Гатлинга был приспособлен для мирных целей. Его пушки уступили место аппаратам для вытягивания драк. Кроме биологической лаборатории, был устроен целый ряд кладовых для хранения научной добычи. Гатлинг немало поработал, чтобы приспособить корабль для плавания среди водорослей Саргассового моря. На носовой части в киль корабля был вделан острый резец, который должен был разрезать водоросли. Чтобы водоросли не мешали работе винта, он был защищен особым цилиндром из металлической сетки. Радиоустановка, два легких орудия и пулеметы на случай столкновения с островитянами дополняли оборудование. Все участники экспедиции работали с таким увлечением и усердием, что корабль был готов к отходу даже раньше назначенного срока. Наконец, настал час отхода. Новый губернатор. На острове погибших кораблей с момента отплытия подводной лодки события шли своим чередом. Когда капитан Слейтон упал сраженный пулей, Флорес молча постоял над лежащим окровавленным губернатором, потом вдруг дернул за руку склонившуюся над ним Мэгги и коротко, но повелительно сказал ей: «Уйди». Плачущая Мэгги, прижав ребенка, ушла. Флорес наклонился к капитану со злой искоркой в прищуренных глазах. Капитан Слейтон был его соперником в любви и в честолюбивых замыслах. У них были старые счеты. Насытившись видом поверженного, умирающего врага, Флорес вдруг приподнял Слейтона и столкнул его в воду. «Так лучше будет», — сказал он и, обратившись к островитянам, крикнул:
6: «Эй, вы!
0: Капитан Фергюс Слейтон убит, и его тело погребено мною. Остров погибших кораблей должен избрать нового губернатора. Я предлагаю себя.
2: Кто возражает?»
0: Островитяне угрюмо молчали.
6: «Принято. Подберите раненых и ружья. Идем».
0: И он зашагал по направлению к своей новой резиденции, радуясь, что все разрешилось так быстро. Однако его удовольствие было неполным. Какая-то неприятная, беспокоящая, все еще неясная мысль мешала ему, как тихая зубная боль, которая вот-вот перейдет в острую. Замешкавшись у одного перехода, он услышал голоса следовавших за ним ирландца Отара и старика Бокка. «Как собаку в воду», — говорил Бокка. «Не терпится ему», — ответил Отара. Голоса замолкли.
6: «Так вот оно что», — подумал Флорес, влезая на борт старого фрегата. «Недовольство».
0: И Флорес вспомнил угрюмое молчание, сопровождавшее его избрание. Флорес не ошибся. Даже на огрубевших, одичавших островитян произвел неприятное впечатление слишком упрощенный способ похорон губернатора. Флорес был не глуп. Подходя к губернаторской резиденции, находившейся на фрегате Елизавета, новый губернатор уже обдумал план действия. Войдя в большую, прекрасно обставленную комнату, бывший кабинет капитана Слейтона, Флорес опустился в глубокое кожаное кресло, позволившись независимым и вместе с тем гордым видом. Затем он звучно хлопнул три раза в ладони, совсем как Слейтон. Даже лучше, отчетливее и громче. На пороге появился негр.
6: «Боб!» — сказал Флорес. «Где у Слейтона хранился гардероб? Проведите меня и покажите».
0: Боб, не выразивший удивления при виде Флореса на месте Слейтона, был поражен подчеркнуто вежливым обращением нового губернатора вместо прежнего, фамильярного. Но в этом у Флореса был свой расчет – показать разницу изменившегося положения. И он не ошибся. Боб как-то съежился и, поспешно засеменив к выходу, ответил почтительно вежливо: «Прошу вас». Они вошли в большую полутемную каюту, превращенную в гардеробную. Две стены были заняты шкафами. Почти наполовину каюты занимали огромные сундуки черного дуба с резьбой, окованные позеленевшей медью и серебром. Негр открыл выдвижные дверцы шкафов. В них в большом порядке висели костюмы различных эпох, профессий, национальностей, как в костюмерной Большого оперного театра.
7: «Вот штатские костюмы», — пояснил негр, вынимая пахнувшие сыростью старинные сюртуки с высокими воротниками, широкими отворотами, цветные и шелковые жилеты.
0: Лорес отрицательно покачал головой. Во втором шкафу были более современные костюмы. Смокинги, сюртуки и даже фраки.
6: «Не то, не то!»
0: Перед гардеробом с морскими форменными костюмами Флорес остановился несколько долее. Он пощупал рукой одну тужурку из прекрасного английского сукна, костюм капитана, но, подумав о чем-то, закрыл и этот шкаф.
6: «Не то, Боб!»
0: «И это все?»
7: «Есть еще здесь!»
0: — ответил негр, показывая на сундуки.
6: «Откройте».
0: Не без труда Боб поднял тяжелые крышки. Флорес удивился, не почувствовав запаха сырости и тления. Крышки так хорошо были пригнаны, что внутри сундуков было совершенно сухо. Когда негр поднял чистый кусок полотна, аккуратно прикрывавший костюмы, у Флореса невольно вырвалось восклицание, и глаза его разгорелись. Здесь были сложены драгоценные испанские костюмы, покрой которых показывал, что им не менее 200 лет. Камзолы из оксамита, малиновые, голубые, красные, были расшиты золотом и осыпаны жемчугом. Манжеты и фрезы из тончайшего кружева, шелковые шнуры бесед и блонды цвета небеленого полотна — все это поражало своей роскошью и тонкостью работы. Женские костюмы были еще роскошнее, длинные, с висевшими до полу рукавами, с зубцеобразными вырезами по краям, эти яркие шелковые, парчевые и бархатные платья были тяжелы от нашитых изумрудов, рубинов, жемчугов.
6: «Какое богатство!» — подумал Флорес. «А мы питаемся одной рыбой!»
0: Он отобрал несколько костюмов.
6: «Отнесите в мой кабинет!» «А чулки и башмаки?»
7: «Все есть!»
0: Изгибаясь под тяжестью ноши, Боб перетащил костюмы в каюту Флореса. Оставшись один, Флорес выбрал темно-вишневый, шитый серебром камзол и оделся.
1: Когда он посмотрел на себя в зеркало, то сам был поражен эффектом. Он преобразился не только внешне, но как будто и внутренне. Откуда это суровое достоинство, этот уверенный взгляд, эти плавные жесты?
0: Он хлопнул в ладоши и сказал негру с изумлением, уставившемуся на него:
6: «Пригласите мисс Мэгги».
7: «Миссис Мэгги!»
0: Негр поспешно бросился исполнять приказание.
4: Флорес немного ошибся в эффекте. Вошедшая Мэгги не на шутку испугалась, когда, отворив дверь каюты, увидела сиявшего серебром и жемчугом испанского гранда. Даже смех Флореса не сразу привел ее в себя.
6: «Одевайся скорее, вот твой костюм», — сказал Флорес, указывая на голубое платье.
4: Мэгги, одетая более чем просто в легкую блузу и короткую заплатанную юбку, едва-едва коснулась платья и стояла в нерешительности.
6: «Ну, что же ты?»
4: «Я даже не знаю, как его надевать».
0: Правду сказать, Флорес не больше ее знал все сложные части всех этих безет и блонд и не мог оказать ей помощи.
4: Но природное чувство женщины помогло Мэгги найти место каждой принадлежности туалета. И пока Флорес поправлял концы шарфа и примерял перед зеркалом шпагу с золотым эфесом, она была тоже готова.
6: Обернувшись, они смотрели с изумлением друг на друга, не узнавая и восхищаясь. Действительно, это была прекрасная пара.
4: Смуглый загорелый Флорес был очень эффектен.
8: Черт возьми! Но ведь она просто красавица!
6: Где были мои глаза? Подумал Флорес.
9: Теперь можно начать торжественный прием, сказал он громко и, вызвав негра, отдал приказание созвать всех.
6: Это было тоже новостью. Слейтон никого не пускал в свой кабинет.
0: Если бы на остров погибших кораблей внезапно прибыли люди другой планеты, это произвело бы, вероятно, не большее впечатление. Все островитяне буквально окаменели от изумления. Даже историк Людерс стоял, приоткрыв рот, с видом крайнего изумления.
9: Когда все собрались, Флорес обратился с речью. «Граждане, островитяне, друзья! Не чувство личного тщеславия заставило меня надеть этот костюм, но желание поддержать достоинство славного острова погибших кораблей. Мы поднимем это достоинство еще выше. Для выполнения намеченных мною целей мне необходимы помощники. Вы, Отара!»
6: И Флорес, испытующе, посмотрел на ирландца.
9: «Назначаетесь моим личным секретарем. При докладах и на празднествах вы будете являться вот в этом камзоле. Он поступает в ваше полное распоряжение».
6: И Флорес указал на красивый темно-синий костюм.
0: Отара густо покраснел. И Флорес не без удовольствия заметил, что ирландец польщен.
6: «Одним соперником меньше», — подумал новый губернатор.
9: «Вы, Бокко, назначаетесь...»
6: Флорес потер лоб.
9: «Тоже моим секретарем. Вот ваш придворный костюм».
6: Бокко почтительно поклонился.
9: «Другим соперникам меньше», — отмечал Флорес.
6: «Кто еще?»
9: «Людерс.
6: Он не опасен, но все-таки на всякий случай».
9: «А вы, Людерс, вы человек ученый, я назначаю вас... советником по делам колоний. Вашему званию подойдет камзол черного бархата с серебром».
6: Удивительная вещь. Даже Людерс, до сих пор менее других обращавший внимание на свой костюм и ходивший в каких-то отрепьях, был тоже, видимо, польщен. Однако назначение его крайне удивило.
3: «Благодарю за честь! Но какие же у нас дела с колониями, когда мы отрезаны от всего мира?»
9: «Да, но мы можем расширить наше владение, и у нас будут колонии».
6: Островитяне переглянулись. Не свел ли с ума золоченый камзол их нового губернатора?
9: Но Флорес был спокоен и самоуверен. «Вы знаете, — продолжал он, — что рядом с нашим островом, в 2 километрах, не более, расположен другой небольшой островок из погибших кораблей. Он близок, но до сих пор мы не могли даже побывать на нем. Саргассы охраняли его. Теперь мы организуем экспедицию и присоединим его к нашим владениям».
6: Всем понравилась эта идея, и островитяне шумно выразили одобрение.
9: «И еще одно. Нам нечего постничать и скаредничать, когда мы безмерно богаты. Всем будут выданы новые костюмы для будней и праздников. Я дам вам также ружейные патроны, и вы будете охотиться на птиц. Я думаю, рыба всем надоела. А чтобы птица показалась вкуснее, мы испечем хлеба и разопьем бочку хорошего старого испанского вина».
10: «Да здравствует губернатор Флорес!» —
0: кричали доведенные до высшей точки восторга островитяне, а Отара и Бокко громче всех.
4: Когда Флорес и Мэгги остались одни, Мэгги посмотрела на мужа влюбленными глазами и сказала: «Послушай, Флорес, я даже не ожидала».
9: «Чего?»
4: «Что ты так?»

0: палубе старой бригантины. Китаец сидел неподвижно, как статуэтка, поджав ноги и положив ладони рук на колени, и смотрел на высокую мачту. Бокке чинил сеть и от скуки расспрашивал китайца о его родине и близких людях. Наконец он спросил китайца, был ли тот женат. Какая-то тень пробежала по лицу китайца.
1: «Не был»,
0: — ответил он и добавил тише.
1: «Невеста была, хорошая девушка».
2: «Ну и что же ты?»
1: «Нельзя. Фамилия одна».
2: «Родственница?»
1: «Нет, просто фамилия. Закон такой».
0: Своим неосторожным вопросом Бокко пробудил в душе китайца какие-то далекие воспоминания. Он завозился и поднялся.
1: «Пойду я», — заявил китаец.
2: «Да куда тебя тянет? Опять дурман свой пойдешь курить? Сиди!»
0: Но китаец уже неверной шатающейся походкой направился по мосткам к отдаленному барку. Бокко покачал головой.
2: «Пропадет парень. Итак, на что похож стал?»
0: Бокко не ошибся. Хао Жень шел курить опиум. В одном из старых кораблей китаец как-то нашел запас этого ядовитого снадобья и с тех пор с увлечением предался курению. Его лицо побледнело, стало желтым, как солома, глаза глубоко впали, смотрели устало, без выражения, руки стали дрожать. Когда узнали о его страсти, ему строжайше запретили курить, опасаясь пожара. Еще капитан Слейтон несколько раз жестоко наказывал Хао Женя, запирал его в трюм, морил голодом, требуя, чтобы китаец выдал запасы опиума, но не мог сломить упорство китайца. Его скорее можно было убить, чем заставить отдать опиум. Он хорошо спрятал запасы и умудрялся курить, как только надзор над ним ослабевал. Хао Жень пришел на старый барк, стоявший косо под углом почти в 45 градусов. Под защитой этого наклона, укрывавшего его от взоров островитян, он и устроил себе курильню у самой воды. Дрожащими от волнения руками он приготовил все для курения и жадно втянул сладковатый дым. И постепенно туман стал приобретать золотистый оттенок. Клубы золотых облаков сворачивались в длинную ленту, и вот это уже не лента, а река. Великая голубая река. Желтые поля, желтые скалы, домик, выдолбленный в скале, с развивающимся по ветру бумажным драконом у входа. Отец стругает у дома, по китайскому обычаю, не от себя, а к себе. По реке плывет рыбак, стоя на корме и вращая веслом. Все такое близкое, знакомое, родное. У реки цветут ирисы, прекрасные лиловые ирисы. Когда Хао Жень пришел в себя от дурмана, стояла ночь. Туман разошелся. Только отдельные клочья его, как призраки, быстро неслись на север. Было тихо. Изредка плескалась рыба. Из-за горизонта поднималась красная луна. Недалеко от острова, прямо по водорослям, двигался силуэт, который четко выделялся на фоне восходящей луны. Китаец протер глаза и стал всматриваться. Знакомая фигура. Ну да, конечно, это он. Покойный капитан Слейтон. Зубы Хао Женя стали выбивать дробь. Утром китаец шептал на ухо своему другу Бокко. Капитан ходила. Слейтон ходила ночью по воде. Сам видал. Плохо покойника похоронили. Шибко худо есть так человека хоронить. Вот и ходит. Плохо будет. Худо будет. Бокко кивал, с жалостью смотрел на китайца и думал: «Пропал, бедняга, совсем ума

0: лишился от проклятого зелья. Через несколько дней этот разговор повторился. Китаец опять видал мертвого капитана, медленно гулявшего по морю. Бокко не вытерпел. «Надоел ты мне со своим покойником! Вот что, я буду сегодня с тобой дежурить ночью. И смотри у меня, если ты увидишь, а я не увижу, придется вам двум покойничкам разгуливать по морю вместе. Брошу тебя в воду, так и знай». Ночь стояла темная. Небо было густо обложено тучами. Накрапывал дождь, Бокко бронился, кутаясь в латанный плащ. Около часа ночи, невдалеке от острова, Бокко первый заметил тень человека. Было так темно, что трудно было различить очертания фигуры. Но нечто похожее на человека действительно шло по воде и исчезло во мраке. Бокко почувствовал, как у него холодеют руки. Они сидели до утра, не будучи в силах от страха шевельнуться. Скоро весть о призраке капитана Слейтона облетела все население острова и дошла до Флореса. Он не верил в привидения, но эта весть о бродячем призраке Слейтона взволновала его как неясная опасность. Почему они видели именно Слейтона? Что они, сожалеют о нем? Обвиняют меня за то, что я бросил Слейтона в море, вместо того, чтобы попытаться оказать ему помощь? Но ведь он был полумертв. Или... глупости. Люди просто от скуки с ума сходят. Надо скорее развлечь их, думал Флорес. А вечером он тайно вызвал к себе Бокко и просил его проводить к тому месту, где они видели призрак. Но ни в эту, ни в следующую ночь призрак не появлялся. Флорес повеселел. «Ну вот, видите, я же говорил вам, что это одно воображение. Довольно глупостями заниматься. Извольте завтра явиться ко мне на совещание. Надо обдумать план экспедиции. Да не забудьте надеть свой официальный костюм. Вы что-то давно не надевали его». «Берегу», — простодушно ответил Бокко. «Этакая ценность». «На наш век хватит, Бокко».
1: Окончание спектакля слушайте завтра, в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио Рансис. www.rancis.org

ссорил случай. Часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше, лучше всяких слов порой.

той темноте за окнами угоден. У одиночества, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоем

и ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы, и мудрая я позабуду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль,

0: секреты. И вот тогда из слез, из темноты, из бедного невежества былого, друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова.
1: Представь себе весь этот мир огромный весь, таким, какой он есть на самом деле есть, с полями, птицами, цветами и людьми, но без любви.

Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом там идут счастливые находки, таинственные клады? Неужели так и

пути. Иногда, не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах и законами, все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход.

Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам.

0: без тебя хоть милый плач, протруби и мне трубач. А когда зарю сыграли, бабы слезы утирали, и в котомке, взяв харчи, о бандиты уходили трубачи. Через год в каждой избенке народилась по мальчонке. Глотки драли, что сучи, тоже будут трубачи.
1: Ну давай, ребятки, все вместе! Молодцы! Давай, пацаны!

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два,

доплыть бы хотя б когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

грусть моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Андрей Круз. Нижний уровень. Глава 14. Джефф повез Витька в супермаркет за едой за телохранителя. А я сидел в офисе с Белен, стараясь проинструктировать ее как можно подробнее. Инструктаж, впрочем, сводился к одному — никуда не выходить и никому не открывать. Ты знаешь, чем мы занимаемся, так? Такая работа чревата тем, что время от времени возникают проблемы.
1: Я понимаю, — кивнула она.
0: Смотрела Белен мне прямо в глаза, вид у нее был при этом заметно испуганный. Чего я и добивался, к слову. Для Витька это новым не было. До этого я уже дважды объявлял локдаун, и он знал, что к чему. Если ты не можешь решить вопрос с работой, то не должна сюда приезжать вообще, понимаешь? До тех пор, пока я не разрешу.
1: Я сказала, что заболела и буду работать дома. Я программист, проблем не будет.
0: Анонимность, — добавил я. Твое местоположение не должны вычислить даже с работы.
1: Вся связь через прокси, телефон, скайп.
0: Очень хорошо. Вообще, мы организовали еще одну степень защиты, как я уже говорил. Так просто нас даже по официальному IP не вычислишь. Но не уверен, что Белен об этом знает. Скорее, даже нет. И знать ей не следует. Витек сумел подчистить картинки с видео. Женщина так и осталась практически неопознаваемой. А вот Эдуард Богатырев сомнений в своей личности не вызывал. И главное, номер патрола удалось просчитать. Пусть мутноватые, предположительно, но очертания пятен на месте букв и цифр очень похожи на номер той машины, что Кики обнаружил в колонне. Японка Сатори, к слову, тоже носила очки, но вместо бейсболки у нее на голове была панама. На всех роликах, в которых присутствовала. Похоже, что учитывала камеры у школы. Они везде их учитывают. Но фигуры и осанка сомнений не вызывали. Перед нами на фото азиатка. С поправкой на записи в дневнике убитой — она именно Сатори. Но реально у нас сейчас есть Эдуард Богатырев, эстонский гражданин вроде как. С ним никаких сомнений, он к этому делу притянут прочно и крепко. И он должен много знать, что от него и требуется. Кики нашел по тому адресу, что я ему выслал склад. Точнее, изолированный отсек большого складского ангара, выкупленный новыми владельцами. Внутрь не заходил, понятное дело, в двери не звонил, а за то время, что он за ними наблюдал, туда приехала старенькая «Мазда» с двумя немолодыми негритянками, которые вытащили из багажника швабры, ведра и корзину с моющими составами. Уборщицы. Кто открыл им дверь офиса, он с улицы не разглядел и проверять не полез, пометуя полученные от меня приказы никуда не лезть и не рисковать. Машин возле склада стояло много, так что определить принадлежность какой-то из них кому-то работающему не удалось. Надо ждать конца рабочего дня. Но следить за входом трудно, встать негде. Когда Кики снял уборщицу, он стоял под аварийкой во втором ряду и через 10 минут уехал, чтобы лишнего внимания не привлекать. Но это тоже что-то. Если там работают, то будут люди. И кто-то из них может оказаться подозрительным. Это будет или азиатка, или среднего роста женщина с прямыми темными волосами. Или мужчина, лицо которого Витек снял с отражения в окне соседнего автомобиля. Да, подходящих под наши фото фиест или акцентов на стоянке не было. Кики это проверить не забыл. «Надо ехать, надо ехать», — сказал я сам себе, глянув в нетерпении на часы. «Где там Джефф шляется? Время теряем». Поехали не на его большом белом сабёрбине, который видно отовсюду, а на рабочей машине. Немолодой серой Kia Sorento. Я только дробовик с патронами перебросил из своей Тойоты и рабочую тревожную сумку. Попутно в багажнике машины я заметил винтовочный чехол с почами под магазины к АР-15. В отличие от меня, Джефф все же винтовки покупал, пусть из них стрелять и негде. У него дома вообще целая коллекция оружия, и чистить свои запасы ему не лень. Не поздновато выезжаем? Нет, нормально. Кики, следящий за домом Богатырева, пока сообщает, что там нет никого. Если Эдик появится, то, наверное, ближе к ночи. А мы там уже скоро будем. До колонна путь недалекий. Кстати, Висенте только что прислал сообщение о том, что на Эдуарда Богатырева зарегистрирована машина Ford Everest серого цвета. А я, в свою очередь, перекинул это сообщение Кики. Пусть проверит. И не попалась ли такая машина ему возле склада. Но Кики ответил, что проверить сможет позже, так что приходилось ждать. Затем я позвонил Энн.
2: «Планы на вечер?»
1: — сразу даже не здороваясь спросила она. «Скорее их отсутствие. Мне надо уехать. В Дэвид. До завтра. До завтрашнего вечера, если точнее».
2: «Да? Жаль».
1: По тону похоже, что она и вправду немного расстроилась. «Но в выходные ты со мной?» «Скорее всего. Ты понимаешь, у меня работа немного ненормированная. Так что... Но я попытаюсь ничего не планировать и не дать свалить мне на голову».
2: «В любом случае, я тоже не буду ничего другого планировать. Дай знать, если что-то изменится, хорошо?»
1: «Разумеется». «Тоже не Росита. Энн ведет свой бизнес, не маленький, так что понимает, что у людей, которые работают, бывают обстоятельства». Росита, к слову, этого не понимала никогда и каждый раз расстраивалась, хоть и старалась не ныть. У латиноамериканцев обычно не бывает таких обстоятельств, которые могли бы помешать отдыхать. Если что и мешает, то только работе. «Я позвоню».
2: «Буду ждать и скучать», — ответила она.
1: На этом разговор и закончился.
3: «Это не Росита», — скорее утверждая, чем спрашивая, сказал Джефф.
1: «Нет, мы расстались с Роситой».
3: «Жаль, славная девочка».
1: «Джефф, она ровесница моей дочери», — посмотрел я на него. «Я чувствую себя рядом с ней или педофилом, или старым развратником. И мне с ней скучно».
3: «Последнее верю», — усмехнулся он. «Приходилось видеть людей, женившихся на молодых, экзотических, старавшихся выйти замуж».
1: «Вот-вот».
3: «Кстати, она англичанка?»
1: Он кивком указал на телефон, который держал в руках.
3: «Хорошо было слышно».
1: «Да».
3: «Тебе же они никогда не нравились, если мне память не изменяет».
1: Не удержался он, чтобы не уколоть. «Теперь кое-кто из них нравится, оказывается. Но на всех это не распространяется».
3: «С кем я дружу?» Вздохнул он. «Я должен быть патриотом».
1: «Будь, я не мешаю. Кстати, тазер у тебя здесь есть?»
3: «Есть, а что?»
1: «Прикидываю силы и средства», — сказал я. «У меня тоже есть, я даже подзарядил его вчера». Киа выехала на хайвей Панама-Колон, по которому предпочитал ездить Джефф. Было поздно, так что машин на дороге немного. Все больше местные, фермерские, возвращающиеся с работы. Едва выехали из города, как полил дождь. Пришлось закрыть окна и включить кондиционер, потому что стекла тут же начали запотевать.
3: «Терпеть не могу, Колон», — признался Джефф, руля левой рукой, а правую удерживая на рычаге коробки передач. «И настолько ненавижу этот город, настолько же люблю окрестное побережье. Кстати, ты нырять когда-нибудь соберешься?»

0: каждом удобном случае. А я все кивал, соглашался, и на этом все заканчивалось. «А побережье, да, красивое!» — решил я чуть увести разговор в сторону. «Если бы весь мусор из Карибского моря к нему не несло, так вообще идеально было бы. Пляжи там и вправду роскошные. Обычно полоса кораллового песка под стеной ярко-зеленых джунглей. Красота! Но вечно забросаны гниющими водорослями, пальмовыми листьями, сором и всяким таким. Потому что берега там сходятся воронкой, там течение оставляет все, что носится в этом районе Атлантики. А вот дайвинг на тамошних рифах отличный, верно?»
1: «Если бы была возможность бросить все дела, я бы поселился где-то там, на берегу».
0: «Со скуки бы умом не поехал?» — поинтересовался я.
1: «Можно на Бокос, там весело», — пожал он плечами. «Но ты меня знаешь, я люблю тишину. Ричи, к слову, почем зря стреляет прямо из окна на своей земле. Никакие стрельбища ему не нужны».
0: «Ну, я бы предпочел стрельбище, и все же жизнь, если не в городе, то хотя бы там, где можно пойти в ресторан. Или встретиться с кем-то в баре. Сидеть в гордом одиночестве посреди джунглей. Твой Ричи, насколько я помню, вообще со странностями».
1: «Странности у него появились раньше, до переезда туда», — засмеялся он.
0: «Кстати, ты так и собираешься всегда жить в Панаме?»
1: «Разумеется, мне здесь нравится. А ты все же хочешь уехать?»
0: «Все же хочу. И надеюсь, что это все, что мы сейчас делаем, еще и станет моим билетом на выезд отсюда».
1: «И в чем смысл? Здесь дешевая жизнь, женщины, еда. Все дешевле. Красиво и ярко. Хорошая еда, хорошая музыка. Что еще?»
0: «Здесь есть ощущение обочины жизни, ты знаешь?» Я попытался сформулировать мысль сначала для самого себя. «Вот ты приехал сюда сам, своим решением, так? А я был вынужден приехать, поэтому где-то здесь...» Я постучал пальцем по своей голове. «Живет мыслишка о том, что меня сюда сбросило как мусор. А мне это не нравится. Я просто из принципа хочу выбраться отсюда и вернуться именно туда, откуда был вынужден уехать».
1: «А принять это как удачу у тебя не получается?»
0: «Нет», — покачал я головой. «Это способ успокоить самого себя, а я ведь еще и упрямый, как баран».
1: «Ну, у каждого свое», — сказал он задумчиво. «Если бы я не сам выбрал место жизни, черт знает, что бы я думал по этому поводу. Но я останусь здесь. Здесь и похоронят».
2: Глава 15.
0: «Есть машина на стоянке?»
1: «Есть. Никуда не выезжал», — сказал Кики. «Я на паузу на нужном месте выставил».
0: Он пододвинул ко мне лэптоп с открытой крышкой.
1: «Отсюда авто не видно».
0: Проведя пальцем по тачпаду, я активировал сейчас темный экран, сразу войдя в окно видеоплеера. «Точно. Вот он, серый Эверест. Номер соответствует. Все, зацепились мы за них, похоже. Теперь надо действовать». Автобус Кики стоял на той самой улице, на которой находился склад. Стоял довольно неудобно, но лучше места найти не получилось. Все вокруг было занято. И только сейчас люди понемногу начали разъезжаться с работы. Джефф со своей машиной пристроился вообще на перпендикулярной улице и сейчас был на связи по радио.
1: «Полиция появлялась в штатском», — добавил Кики. «Тоже снял. Были в складе минут 30».
0: «Понятно. Приехали допросить брата убитого. Надо нам торопиться, мало ли что они решать дальше сделать».
3: «Курьер, здесь диспатч. Как принимаешь?»
0: Пользовались мы гражданскими рациями, так что радиообмен старались маскировать под коммерческий. В этом районе таких раций пруд-пруди. Так что если кто случайно выскочит в наш сложно сочиненный канал, вряд ли особо заслушается.
1: «Чисто принимаю».
0: От военных правил обмена тоже старались отойти подальше, по той же самой причине. Но это уже не до конца получалось. Часто сбивались.
3: «Курьер, надо меня подсадить! Прокатись мимо!»
1: «Хорошо, я все понял».
0: «Кике, держи связь. Когда Эдик поедет с работы, следуй так, чтобы он не заметил. Не наваливайся. Нам лишь бы момент не пропустить, сама слежка не так важна. И встанешь потом здесь». Я повернул к нему экран планшета, открытого на нужной Google-карте, и показал стилом метку. «Это стоянка Академии Лассаль. Там никто тебя даже не увидит. Проверишь связь. Когда дам сигнал, выдвинешься вот сюда». Острый кончик стела перескочил на Кайе на Сьон Унидадес. «Где меня и подсадишь. Дальше все объясню. Вали». Серая Соренто показалась из-за угла, неторопливо двигаясь по улице. А я, выбравшись из автобуса,

0: пошел по тротуару. Когда Джефф меня нагнал, я забрался к нему в машину.
1: «Что решил?» —
0: спросил он. «Дом у него с задней стеной к лесу прижат, так что маршрут похода понятен. Бросаем машину вот здесь...» Теперь я уже демонстрировал карту на планшете Джеффу. «Видишь?»
1: «Ну да, вижу», — усмехнулся он. «Ты просто говори, куда ехать».
0: «Смытый городок».
1: «А, понял».
0: «Колонна — это трущоба. То небольшое количество богатых и состоятельных, что зарабатывает деньги на идущих через город грузах, живет примерно там же, где братья Богатыревы. Там хорошие школы, там местный университет, там место само по себе. А совсем рядом, чуток через лес, на запад раскинулся пригород, бедный и грязный. Когда-то его пытались расселить и начали совсем рядом строить поселок, состоящий из маленьких и скромных, но вполне чистых и симпатичных муниципальных домов. Но что-то не так рассчитали с геологией, и когда первая часть поселка была практически готова и даже объявили дату заселения, земля под ними вдруг поплыла. Ничего сверхкатастрофического не случилось, никто не пострадал, только все дома от первого до последнего пришли в негодность. Перекосились, осели, пошли трещинами, ну а остальное немедленно доделали здешние бесконечные дожди. Но дорога через это место осталась. Была расчищена площадка под вторую очередь. Теперь уже замороженной стройки. Сохранились и даже работали офисы и какие-то склады. Я когда-то сюда одного клиента сопровождал, который побаивался владельцев этих самых складов. Но при этом ему было что-то там нужно. Вот тогда и разобрался, что здесь к чему. А еще в этом месте можно сделать две вещи. Упрятать машину в зарослях так, что в темноте ее с 3 метров не разглядишь. И пройти Калькона-стрит через джунгли по прямой. Это с 0,5 километра примерно. То есть то, что нам и нужно. В общем, минут через 15 наша немолодая Кио, разбрызгивая мутные лужи колесами, проскочила по грязным улочкам никак не поименованного пригорода и выехала на разбитый, местами просевший асфальт смытого поселка. Было уже темно, но Джефф фары включать не стал, а просто достал из сумки прибор ночного видения, заранее закрепленный на легком велошлеме, и надел. Затем мы уже вручную выбрали место, в котором машину можно было бы закатить в кусты и при этом без особого риска завязнуть. «Все, выдвигаемся», — сказал я, открывая крышку багажника и подтягивая свою сумку.
1: «План-то у тебя есть или так идем наугад?»
0: — чуть с иронией поинтересовался Джефф. «Зародыш плана. Войдем на его участок и будем ждать».
1: «Соседи?»
0: «Там ограды сплошные. Если держаться правильно, то никто не заметит. А дальше сообразим. Тазер только не забудь».
1: «Да, спланировал ты», —
0: хмыкнул он, но дальше возражать не стал. «Ну, что можно напланировать за это время? А следить и тянуть момент? К нему уже сегодня полиция приезжала. Черт его знает, что они накопают дальше. Заберут его себе, и тогда у нас никаких шансов на решение проблем вручную. Так что лучше на удачу попробовать. Я это понимаю, и Джефф это понимает прекрасно. Даже лучше, чем я, наверное». Изнутри тревожной сумки я вытащил черные туристические карго-штаны. Черную же трикотажную майку с длинными рукавами, затем мотоциклетный подшлемник-маску, тонкий и хорошо продуваемый. Надел это все, сбросив то, что на мне было, обратно в сумку. Обул темно-серые ботинки для трекинга. На широкий ремень инструктор нацепил кобуру с большим пистолетом. Почи с магазинами, чехол с тазером, добытым когда-то не слишком легально. Джефф, к слову, и помог. Потом натянул на руки перчатки Гудир. Они в этих местах куда как приятнее специальных тактических и прочих. Не так руки потеют. В довершение всего включил и проверил монокуляр ночного видения. Так же, как и у Джеффа, только нацепленный на черный матовый шлем протек для рафтинга. Дорогая игрушка. ПНВ, в смысле. Не шлем. Но в моей работе чрезвычайно полезная. Все, готов. Джефф примерно как я снарядился. Тут ничего нового не придумаешь. Конечно, если нас кто увидит, тот удивится чрезвычайно, но увидеть никто не должен. Да и пусть удивляется. Мы в масках, не опознаешь. Разве что Джеффа по габаритам. Активировал планшет, нашел синюю стрелку метки. Это мы. Пошли.
1: Веди.
0: Вошли в лес, как в суп нырнули. Листва настолько плотная, что сюда никакой ветерок не проникает. Под редкой травой чавкает красная глина, ноги скользят. Недавний ливень и вовсе все промочил. С листвы льется на голову. К счастью, кто бы что ни думал, но панамские джунгли бедны мерзкими насекомыми. Здесь, например, нет пиявок, а в иных местах они настоящий бич всего живого. Нет по-настоящему опасных насекомых, мало ядовитых змей, а те, что есть, чаще всего не самые опасные разновидности. Даже клещей можно поймать только в полях, в лесах таких, что атакуют человека, не водится. Зато здесь водятся москиты, и пусть их даже не так много, как летом в лесу, в средней полосе, но несут они в себе достаточно всякой заразы. Их здесь стараются выводить, и делать это умеют, опыляя водоемы, в которых они разводятся всякой химией. Но мы все же щедро, не скупясь, полили себя репеллентом и на открытые части тела, и поверх одежды. Но душно в этом лесу жуть. Постоянная навязчивая ассоциация с турецкой баней в голове. Несколько шагов, и ты весь мокрый. Экватор практически. Самый экватор. С ПНВ идти было нетрудно, разве что приходилось закрывать тот глаз, что глядит через монокуляр, когда сверялся с картой на планшете. Какой-то у меня внутренний конфликт начинается от такого мозаичного сочетания цветов. Но направление держали верное, минут через 20 вышли практически туда, куда и хотели. К задней стороне участка братьев. Брата, если точнее. Второй брат уже в морге давно. Да, запомнил я все верно. Ограды здесь были сплошными, только ворота решетчатые. Джунгли просто налезали на забор сзади, так что осматривали двор мы без всякой опаски. Бассейн, в котором плавает несколько опавших листьев, небольшой, возле него навес с барбекю, гаража нет, вместо него опять же навес, под ним стоит серебристый патрол. Место рядом свободно, причем видно по следам, что вторую машину ставят туда. Это хорошо. Получается, что водитель выходит в узкое пространство между бортом машины и стеной дома. Его в этот момент и не видно ниоткуда.
1: «Видишь, куда он выйдет?»
0: — спросил Джефф, повторяя мои мысли побуквенно. — Ага, надо только сообразить, где самим прятаться. Если с этой стороны дома, то он не увидит, но и его будет дверь прикрывать.
1: — Какая дверь?
0: — Автомобильная, — поморщился я. — Он выйдет и окажется за ней.
1: — Не вижу проблемы, — прошептал он. — Один остается здесь и наблюдает. Второй с тазером там, не высовывается. Когда Эдик выходит из машины, наблюдатель дает команду. Главное — дождаться звука закрываемой двери.
0: Рискованно. Меня совсем сомнения одолели. Если что-то пойдет не так, то клиент укроется за домом. И он может быть вооружен. Времени схватиться за оружие у него будет достаточно. Тогда не только обломаться можем, но еще и на кладбище переехать.
1: Наблюдатель за машиной. Второй машиной, в смысле. Клиент его не заметит. А пока тот паркуется, можно обойти Ниссан и оказаться с другой стороны.
0: «Можно. Ты камер не видишь, нет?»
1: «Нет, не вижу», — покачал головой Джефф. «Но это не означает, что их нет, верно? Ты об этом лучше всех знаешь».
0: «Верно. У меня в квартире и в офисе камеры стоят так, что их не видно. А где видно, там может оказаться только муляж камеры. Если кто-то войдет ко мне в квартиру без моего участия, а система защиты производства Витька активирована, то мне мало того, что придет СМС, но заодно еще и фотография вошедшего». Почему два этих брата-акробата не могли что-то такое поставить? Нет, опознать нас по записям не получится, наверное, но тревогу это поднять может. Причем не только при входе в дом, но и при проникновении во двор, например. Ворота автоматические?
1: Автоматические, присмотревшись, сказал Джефф. Открываются внутрь. Думаешь заблокировать?
0: Как вариант. Сесть у самой стены со стороны левой от нас створки, что-то воткнуть в землю так, чтобы он не мог въехать. Но свободно вошел. Левая створка откроется, прикроет засаду. К правой он повернется в поисках помехи, так?
1: Скорее всего.
0: Вдохновения в его голосе я не услышал.
1: Но я бы в подобном случае вошел с вытащенным пистолетом и сначала проверил противоположную сторону. А ты?
0: Я тоже.
1: А он?
0: Кто знает, но полагаться на это нельзя, верно? Все должно выглядеть как обычно.
1: Тогда надо брать на выходе из машины. А во двор войти ровно в тот момент, когда он подъезжает. Тогда, если у него там даже система безопасности, он может просто не успеть получить сообщение.
0: «А сирена завыть не может?»
1: «Не думаю», — хмыкнул Джефф. «Здесь слишком много живности. Обезьяна может активировать».
0: «Это точно. Обезьяны сейчас орали где-то у нас за спиной, причем так, что в ушах звенело. Это, кстати, хорошо, что орут. Если мы Эдика дождемся и брать будем с шумом, то обезьяны нас тем самым прикроют. И датчики движения на сирену точно никто выводить не будет, только на камеру. Максимум. Значит, надо входить во двор практически одновременно с появлением клиента. Цепочка оповещений срабатывает не мгновенно, так что он во двор заедет, я думаю. Самый лучший вариант из тех, что удалось пока придумать. Черт, знать бы точно, есть камеры или нет. Тогда все было бы проще. Скорее всего, нет, но исходить лучше из того, что они есть. Лучше перебдеть, чем недобдеть, как гласит народная мудрость. Так, одноразовые пластиковые наручники, хомуток, липкая лента, все под рукой. Все готово, все готовы. Осталось только дождаться. Но вот с дождаться, оказывается, возникли проблемы. Машина Эдика так и стояла у склада, хоть свет в его окнах и не горел. Кики дежурил на месте, я несколько раз с ним связывался. Ничего не менялось. Он с кем-то другим мог уехать?
1: Конечно, ты сам знаешь, что у меня здесь за позиция. Могу следить только за машиной.
0: Это верно, позиция совсем даже не очень. Мы не знаем, там ли Эдик вообще. Судя по тому, что полицейские задержались достаточно надолго, не будь там его, они бы ушли быстрее. Ну да, рано или поздно он здесь появится. Но поздно это... Насколько поздно? Завтра? Через неделю? Во дворе дома стоит машина его убитого брата. Может, Эдик вообще живет не здесь? С женщиной, например, в другом месте. А мы теряем время, откровенно теряем. Сколько еще будем ждать? Джефф, что будем делать?
1: Поехали на склад, — сказал он, подумав.
0: Обоснуй.
1: Тебя они не должны знать в лицо, так? Стоянка там довольно тесная. Позвони в дверь, и если кто-то откроет, скажи, что их машина мешает проезду.
0: Не мешает.
1: Если откроет Эдик, убедимся, что он там. Кто-то другой начнут обсуждать, спрашивать друг друга, увидишь, кто вообще там есть. И почему уже не горит свет.
0: А дальше?
1: У меня есть мигалка на магните. Сейчас темно, если сесть на хвост и включить ее, то никто не разглядит, что за машина сзади. Остановим и просто скрутим.
0: «Ты не годишься, слишком большой для панамца», — сказал я, критически осмотрев Джеффа. «Кики выступит с главной ролью».
1: «То есть ты согласен?
0: А что еще остается?» «А ничего не остается. Ожидание выглядит все менее и менее перспективным». Махнули рукой и пошли обратно. При этом я втайне надеялся, что Кики вот-вот выйдет на связь и скажет, что Эдик едет домой. Но Кики на связь не выходил. Так что мы в обратном порядке добрались до спрятанной машины, переоделись и загрузились в салон. До трущоб ехали с ПНВ. Там уже фары включили. От скопления обшарпанных и линялых под бесконечными дождями халуп до складского района было рукой подать. Только шоссе пересечь, так что неподалеку от Кики мы тормознули совсем скоро. Места у тротуаров уже появились, так что сейчас встали без всяких проблем. Джефф остался за рулем, а я дошел до автобуса, в котором от безделья загибался Кики. Между делом я заметил наполненную бутылку из-под воды в пакете на полу. Он и в уборную не ходил. Сидел в машине все время. «Пошли, пройдешься. Постучим им в дверь», — сказал я. «Только оружие не забудь». Кики довольно ухмыльнулся. Точно, засиделся. «Если ответят, скажешь, что машина выехать мешает. Этот самый Эверест. Неважно, что будут говорить. Главное, чтобы открыли или запустили внутрь. Мне надо лица увидеть».
1: «Если увидим кого-то из тех, из наших видео,
0: берем сразу. Держи мой тазер». Я вытащил из сумки нечто, напоминающее смесь фонарика и не пойми чего, черное с красным, и протянул Кики. «Если я крикну, что за дела, вали того, с кем говоришь. Это значит, что я его узнал». «Так, а я без тазера, получается. Ладно, возьму у Джеффа». Пошел, взял. А Джефф еще и винтовку переложил в салон, вытащив из чехла. И сказал, когда я отходил.
1: «Рацию не отключай. Я прикрою в случае чего».
0: «Понял». И пошел. Дверь в склад была на углу. Солидная металлическая дверь, какую пинком не выбьешь. Это все же Колон, тот еще городишко. Провались и пропади он совсем. Со всеми его обитателями. Вот точно бы ни разу не пожалел. Кики поднялся на крыльцо и взялся звонить в домофон. А я же со скучающим видом встал чуть в стороне так, чтобы оставаться в поле зрения камеры. Пусть не думают, что я что-то замышляю. Мы с Кики просто отъехать хотим, а их машина нам мешает. Вообще их машина мешать не может никому, но, как мне кажется, для завязки разговора этого достаточно. Надо, чтобы приоткрыли дверь для начала. Надо глянуть, кто это сделает. А если не сделает никто, тогда куда они могли деться? Хотя нет, свет зажегся внутри, вон окошко под самым свесом крыши. Есть там свет, есть. Голос, который ответил Кики из динамика, явно принадлежал не местному. Акцент был сильно заметен. Но акцент не русский, скорее английский, что ли. Кики заговорил по-испански, очень быстро, как пулемет, с диким деревенским акцентом, глотая половину звуков в словах так, что я почти ничего из сказанного сам не понял. Человек по ту сторону домофона озадачился, затем на не очень хорошем испанском попытался уточнить, в чем же дело. Кики снова затараторил, изображая гнев и размахивая руками. Жалуясь, говорил про серый форт, потерял номер, тыкал пальцем в камеру и уверял, что это их машина. И добился-таки своего. Человек сказал «щит» и открыл дверь, выглянув наружу. Кики опасным не выглядел. Деревня деревней. Я вообще поодаль стоял. Открывший глянул на меня мельком, потом, досадливо морщась, высунулся наружу, пытаясь глянуть туда, куда показывал мой помощник. Ну да, все в пределах нормы, машин тут много, ворот в склады много, может, даже какой-то поздний грузовик пытается вписаться в ворота с длинным прицепом, а их машина мешает. Все бывает. Человек был вооружен, под рубашкой пола, свободной, свисающей, виднелись очертания кобуры. И правую руку он все же держал от нее неподалеку. А еще я его узнал. Сразу же, как только он дверь отворил. Это он ехал в акценте в тот первый день, когда мы взялись проверять, нет ли за Гонсалесом слежки. И именно он и следил, в паре с какой-то женщиной. Думаю, что Кики его тоже узнал, мгновенно. Потому что он сразу начал раскручивать ситуацию на манер лайки, подставляя добычу под выстрел охотника. Все так же, продолжая тараторить и размахивая руками, он сместился в сторону, заставив клиента совсем отвернуться от меня. Этого момента мне хватило для того, чтобы разместить у того на боку красное пятнышко лазера и нажать на широкую пластиковую кнопку спуска. Тазер слегка дернулся, отскочила крышка картриджа, выбросив две тяжелые иглы, которые устремились к цели, разматывая за собой тонкие упругие провода. Цель успела только слегка дернуться, а затем пропущенный через тело разряд отключил все мышцы, и человек свалился с крыльца, сильно ударившись лицом об асфальт. Да и хрен с ним. Дальше Кики преобразился в мгновение ока. Обижав упавшего, он схватил его за ноги и ловко втащил обратно в дверь, внутрь склада. При этом я еще раз успел наградить того разрядом тока, на всякий случай, чтобы даже не закричал, и затем захлопнул дверь за нами. Рядом никого не было, поэтому мы вдвоем навалились на нашу жертву, мгновенно стянув руки и щиколотки пластиковыми хомутами. А заклеивать ему рот лентой остался Кики. Я, стараясь не терять времени, пошел дальше, держа тазер как пистолет. Расстояния тут такие, что может сработать равноценно, зато без шума и лишних пока еще жертв. Осматривать, как оказалось, было особо нечего. Офис из одной комнаты, к нему прижалась крошечная кухня и туалет. Склад не слишком большой, но и не маленький. Грузовик своим ходом вполне въедет. И для товара места хватит. Но сейчас совсем пустой. Абсолютно. В нем даже прятаться негде. Там только полки пустые стоят, просматриваемые насквозь. Я сначала фонарем все осветил, потом включил свет. Показалось, что в углу справа от меня вроде как тень не сразу исчезла, а рассосалась. Или осела. Это что за глюк? Блин, а подвал не просто темный, он еще и холодный. В смысле, именно так холодный, как подвал в доме Гонсалеса. Когда спина замерзает у позвоночника, волосы встают дыбом. Я даже сперва в испуге назад сдал, в офис. Но ощущение как-то быстро начало растворяться. Дверь чудная, сплошь с уплотнителями, даже снизу, как и в подвале Гонсалеса. К двери приклеена полоса резины. Ну да, там, чтобы температуру в погребе держать, наверное. А здесь зачем? Ничего не понимаю. А холод, да, холод ушел, остался только сквозняк. Все как там. «Курьер, мы одного приняли, вывозим», — сказал я в рацию. «Жди». «А пока только офис обыщем. Как следует». Глава 16. В Панаме очень мало дорог. Не потому, что тут все плохо, а потому, что страна сжата двумя океанами и вытянута вдоль перешейка, густо заросшего джунглями вперемешку с горами и болотами. Проселки, если и есть, то короткие и тупиковые. А так все сообщение по нескольким шоссе. Собственно говоря, именно это спасает страну от окончательного сползания в пучину наркопреступности. Здесь все очень легко перекрыть, а полицейские заставы в самых разных местах — дело вполне обычное. К тому же, как я уже упоминал, панамская полиция под американским присмотром, так что коррумпирована очень в меру. С грузом порошка им лучше не попадаться, равно как и с чем другим криминальным. Например, со связанным похищенным человеком, лежащим под ногами в микроавтобусе. Не поймут. А если поймут, то совсем неправильно. Пусть путь нам и не дальний предстоит, но все равно надо пересекать канал по мосту и реку по дамбе. Все равно свернуть с дороги некуда. Так что, если примут, то примут по полной. Поэтому Джефф ехал примерно в километре впереди, поддерживая связь по радио и выполняя роль головного дозора. Если увидит пикет, даст знать, а мы просто в обратную сторону повернем. И где-то в кустах схоронимся и будем ждать, пока не рассосется. Но ничего такого к нашей удаче не случилось. Похоже, что и вправду кто-то там наверху решил и нам немного подыграть. За что ему, если он там есть, большое человеческое спасибо. Клиент, на которого я поставил ногу, пару раз пытался трепыхаться, но у меня в руке был тазер, которым я тыкал в него в режиме электрошокера. И похищенный тогда пытался орать через заклеенный рот и на некоторое время успокаивался. Не думаю, что он пытался возмущаться, скорее норовил сменить позу. Но я решил, что это все же лишнее, пусть так лежит. Видеть он ничего не мог. Я замотал ему голову, найденной у них в офисе, майкой, а заодно прихватил ее липкой лентой, чтобы не сваливалась. Труднее всего, наверное, было не проскочить в темноте поворот с дороги. Хорошо, что Джефф ехал перед нами и на этом самом повороте остановился, включив аварийку. Узкий, мокрый, грязный проселок нырнул под смыкающиеся над ним ветви деревьев, погрузив нас в полную темноту. Без фар, фонаря или ПНВ здесь, наверное, даже пешком не пройдешь. Разве что местами грибы на мокрых стволах деревьев фосфорицируют. Ехали недалеко, метров 400, но медленно. Автобус чуть подбуксовывал на глине местами, но нигде не сел. Киа впереди перла вполне уверенно, подкидывая комья грязи с колес. Ну и видно было, что по этой дорожке хоть и редко, но ездит. Затем джунгли расступились, выпустив нас на довольно просторную поляну, в одном углу которой собралась кучка строений. Фары осветили небольшой, довольно ухоженный с виду дом, а рядом с ним вполне добротные сараи, вроде дота или бункера, и что-то там еще. Перед домом стоял немолодой длинный белый пикап РМ на поднятой подвеске и мощных колесах с могучим кенгурятником перед радиатором. А возле пикапа стоял человек, явно поджидая нас. Первое, что бросилось в глаза, в руках у человека был автомат Калашникова. Машины подкатили ближе к пикапу, где земля была укатана и даже присыпана гравием. Джефф выбрался из-за руля, ну и я за ним следом, из автобуса. Ричи оказался высоким, худым человеком с короткой, кувшиноголовой стрижкой. Лицо морщинистое, загорелое настолько, что это даже в темноте было заметно. Светлые глаза. Почему-то чисто выбрит. От человека, живущего в одиночестве посреди джунглей, как-то этого не ждешь. Одет он был в старую военную куртку хаки, наброшенную поверх выленившей и выцветшей красной майки, чистые джинсы и тяжелые рабочие ботинки. Под курткой еще и кобура была видна. Автоматом человек не ограничивался. А был это именно автомат. Я первым делом бросил взгляд на переводчик огня. Они с Джеффом пожали руки, обнялись, похлопали друг друга по спинам. В общем, встретились как старые друзья. Мы с Ричи ограничились рукопожатием. Ладонь у него была сухая, крепкая, твердая, как доска.
1: «Привет, Джефф о тебе рассказывал», — сказал он. «И о тебе тоже», — он протянул руку Кике. «Кого вы сюда привезли?»
2: «Плохого парня, приятель», — сказал Джефф. «Кто-то из их компании убил Стива. И еще они убили женщину с ребенком».
1: «И что с ними надо сделать?»
0: Выражение лица у Ричи не изменилось, но мне подумалось, что если Джефф скажет «закопать живьем», то гостеприимный хозяин просто пойдет за лопатой.
2: «Мы его допросим, но потом не хотим ни убивать, ни отпускать».
0: «Надо его где-то запереть, там, откуда не убежишь», — пояснил я.
1: «С этим никаких проблем», — кивнул Ричи. «Вон тот домик бетонный и дверь в нем железная, и даже есть к чему привязать».
0: «То, что нужно». Клиенты вытащили из машины, не развязывая, убедились только, что дышит, и потащили, куда вел Ричи. К тому самому строению, что я принял за бункер. Хозяин осветил помещение фонариком. Пусто. Лишь в пол намертво вкреплены какие-то стальные плиты. Вдоль двух стен тянется ржавый, но массивный и крепкий железный профиль. Бункером оно и оказалось. Пленного просто бросили на пол, оттащив в дальний угол. «Привяжем?» — спросил Кики. «Нет смысла. Нормально упакован», — подумав, сказал я. «Пошли». Металлическая дверь захлопнулась, погрузив пленного в темноту. А Ричи просунул в петли скобу навесного замка. Все, может отдыхать. Хозяин усадил всех на террасе своего маленького дома, принес несколько банок холодного пива, открыл одну, усевшись в плетеное кресло.
3: «Поесть хотите?» — спросил он.
2: «Нет пока», — ответил за всех Джефф. «Ночь, какая еда! За пиво спасибо, очень кстати».
0: «А что это за место?» — не выдержав одолевшего любопытства, спросил я.
3: «Это? Он не рассказывал?»
0: — кивнул Ричи в сторону Джеффа.
3: «Это сначала была батарея, управлялась из форта Шермана, пока в пушках потребность не отпала. Потом этот кусок земли перешел в собственность ITT Incorporated, той самой, которую обвиняли во всякой зловещей деятельности в Латинской Америке. Тут дальше...»
0: Он ткнул рукой с банкой в сторону еле различимой стены джунглей.
3: «Есть еще участок в лесу, тоже батарея, но уже с бункерами и прочим. Еще туда раньше выходил трансатлантический кабель. А вот это место...»
0: — он постучал по поручню кресла.
3: «Должно быть как-то связано с тем... в проекте».
2: «Но пришел интернет», — вступил в разговор Джефф.
3: «Верно!»
0: — кивнул Ричи.
3: «И все изменилось. В результате ИТТ тот участок передала в собственность местной власти. А с этим не получилось. Какая-то проблема с документами. А потом о нем вроде как и забыли».
2: «И ты?»
3: «И я нашел себе здесь работу. Я тут и охранник, и монтер, и кто угодно. На самом деле здесь делать особо нечего. Я просто живу тут. И даже получаю пейчек каждые 2 недели. При этом с первого дня своего пребывания».
0: Он замолчал, что-то прикидывая.
3: «А я уже здесь 7 лет. Я так никого из ИТТ не видел».
0: «А с тем участком что?»
3: «Тот сразу выкупила какая-то местная компания, назвавшись трансокеанскими коммуникациями. Заселилась туда, а через месяц к ним нагрянула полиция и нашла очень много кокаина. Идиоты даже не поняли, что такая покупка их не укроет, а наоборот, привлечет внимание. Кстати, а что вы этого парня еще не допрашиваете?»
0: «Хочу дать ему пропотеть до утра», — сказал я, отставляя уже пустую банку пива и протягивая руку за второй. «Неизвестность и темнота пугает больше, чем немедленный допрос. Пусть ждет и боится».
3: «Может, и верно. А насколько точно, что он убил Стива?»
2: «Может, и не именно он, но их там несколько человек. Одного вот он уже завалил».
0: Джефф кивнул в мою сторону.
2: «Несколько еще гуляет. Кто именно это сделал? Вот этот и расскажет. Он должен знать».
3: «Ну, а это точно они?»
2: «Точно».
0: «А тебя здесь полиция не проверяет?» Решил я уточнить на всякий случай.
3: «Последний раз видел их здесь 3 года назад. Раньше приезжали довольно часто, но потом все же поняли, что я порошком не занимаюсь. Не беспокойтесь, никто здесь не появится».
2: «Кто он, кстати?» — спросил Джефф.
0: Я взял со стола пакет, в который мы с Кики свалили все, что удалось найти на пленном. Натянув перчатки, я аккуратно вытащил из него 2-цветный пистолет «Браунинг Про 9», запасной магазин, кобуру, бумажник. Из бумажника аккуратно вытряхнул, стараясь не только не наследить, но еще и не смазать потенциально имеющиеся на них отпечатки. Кредитки, водительское удостоверение, зеленую карточку оружейной лицензии. Уильям Джонсон, сейчас ему 33. Выглядит даже моложе, гражданин Великобритании. Все, что знаем о нем. В офисе вообще ничего интересного не нашли. Такое впечатление, что там никто не работает, а место просто держат в аренде.
2: «Странно», — сказал Джефф. «Здесь, если даже наркотиками занимаются, то стараются изображать активность, иначе все слишком подозрительно выходит».
0: «Я знаю, но лавочку они свою открыли недавно, так что, может быть, держат ее для чего-то в будущем. Ладно, поговорим с ним, может быть, что и выясним». Мы даже поспали до утра, устроившись в машинах, чтобы не стеснять хозяина. Дом у него был с одной спальней, и на гостей он явно не рассчитывал. В автобусе же было прохладно и удобно. Кондиционер тихо работал, питаясь от аккумуляторов. Спальники и надувные подушки у нас всегда были в багажнике. Так что даже выспались. С утра же Джеффу пришло сообщение. Гонсалеса вызвали на допрос. Причем настойчиво, обещая в случае отказа доставить насильно. Джефф пока еще за безопасность Гонсалеса отвечал, так что игнорировать вызов не мог. Пусть с Гонсалесом рядом Дарка. События в горячей фазе, так что одного телохранителя может быть мало. Тут целую операцию проводить надо. «Езжайте вдвоем с Кики, на всякий случай», — предложил я. «Оставь мне свою машину только, чтобы я отсюда выбрался».
2: «Да, придется ехать».
0: Джефф негромко выругался, затем спросил.
2: «Надеюсь, ты без моей помощи справишься?»
0: «За это ты не беспокойся». Джефф перебросил свои вещи в автобус, и тот все так же, проскальзывая покрышками на мокрой глине, медленно поехал по узкой просеке в сторону шоссе. Со мной остался только Ричи, притащивший на веранду кофейник и стопку тостов.
3: «Помощь нужна?»
0: — спросил он, кивнув на бетонную тюрьму. «Справлюсь». Если честно, я хотел допросить пленного наедине, без Джеффа. И с вечера отправил сообщение о Косте с просьбой посодействовать именно таким образом. Немедленно затребовать Гонсалеса на допрос. А Коста лишних вопросов задавать не стал, просто написал ответ минут через 15. «Будет сделано». Вот и все. «Спасибо». «Зачем?» «Затем, что у меня намного больше вопросов, чем у Джеффа. Затем, что, если я начну задавать их в присутствии посторонних, мне могут вызвать психиатра. Затем, что меня не поймут. Затем, что никто, кроме меня, этого не ощущает. Я ведь просил Кики поискать источник сквозняка на складе в колонии. Естественно, он ничего не нашел и ничего не почувствовал. И даже демонстрировал мне, как дым его сигареты поднимается прямо вверх к потолку. Демонстрировал в тот момент, когда я стоял рядом и чувствовал этот холодный, как из могилы, сквозняк. Поэтому поговорить я хочу один. И узнать все». Лязгнул замок, отворилась со скрежетом несмазанных петель дверь, косой четырехугольник утреннего света упал в темное нутро бункера. Пленный сидел, привалившись спиной к стене. На звук шагов дернулся. Дозрел, похоже. Ричи остался снаружи, смазывать петли, брызгая на них из баллончика три в одном. А я зашел внутрь, натянув мотоциклетный подшлемник. На самом деле никакой разницы, увидит он мое лицо или нет, все равно никто его отпускать не собирается. Но ему об этом знать не обязательно. Пусть хоть тень надежды, но остается. Если спрячут лица, то еще не все потеряно. Такая вот логика. В помещении пахло сыростью и плесенью. Но больше уже мочой. В уборную пленного никто не выводил. Я подвесил на балку калмановскую лампу, которую дал мне Ричи, затем дверь захлопнулась. Достав из кармана плоский складной бокер, щелкнул им у самого лица пленного, убедившись, что он опять вздрогнул. Затем разрезал ленту, притягивающую майку. Когда я стащил ткань, пленный зажмурился от не такого уж и яркого света лампы. Затем я положил нож на пол, рядом выложил автомобильный нейлоновый трос, плоскогубцы, молоток, длинную отвертку, маленькую походную керосинку, которую позаимствовал у Ричи, и телескопическую дубинку, которую с готовностью одолжил Джефф. Поставил напротив пластиковый ящик вместо стула. Смотрел пленный на все это со скрываемым, но явным страхом. Рывком сдернув заклеивающую ему рот ленту, я присел на корточки, включил диктофон и сказал: «Рассказывай. И лучше не тяни».
3: «Что рассказывать?»
0: «Все рассказывай. Вообще все. Прямо с момента рождения. Я такой-то и такой-то, родился там-то, там-то, в таком-то году, ходил в такую-то школу, рос в таком-то районе, криминальную карьеру начал тогда-то, специализируюсь на... Нужное подставить. Только не ври, пожалуйста, а то я тебя начну совершенно безудержно пытать». Если он о чем-то думал и что-то планировал, то точно не такое вступление. Поэтому заметно растерялся, но все же сказал:
3: «Простите, мне нечего рассказывать, разве что биографию. Вы меня с кем-то перепутали, как мне кажется».
0: Пока он говорил, я его разглядывал. Собственно говоря, задавая первые вопросы, я просто хотел его послушать. Неважно, что он скажет. Да, лицо такое типично английское, даже, можно сказать, простонародное. Одеть по-другому и получится чав, как в Англии принято называть гопоту. А вот произношение и построение речи совсем другое. Уже о высших слоях общества подумаешь. Только что высшие слои общества будут делать на пустом складе в криминальном колоне с пистолетом под рубашкой? Ничего не будут, наверное. «Попробую объяснить проще». Я сел перед ним на ящик. «Ты все равно все расскажешь. В этом нет никаких сомнений. Когда человека пытают, и при этом никто никуда не торопится, вот как мы тут с тобой сейчас, так? Тогда он все рассказывает, что знает и даже не знает. Знаешь, где ты?»
3: «Нет».
0: Чуть подумав над ответом, мотнул он головой. «Правильно, и никто не знает. Это место в джунглях, куда ни одна живая душа не приезжает годами. Ты можешь орать сколько угодно, тебя только обезьяны услышат. Но они никому не расскажут. Потом, когда надоест с тобой возиться, мы отнесем тебя к муравейнику и оставим там. Муравьи-пули. Ты знаешь ведь, что это такое, да?»
3: «Почему?»
0: «Нет, он точно боится. Он боится сказать, но меня боится еще больше. Я думаю, что за ним есть что-то очень плохое. Он боится не просто так, а боится расплаты. Понимаю, что все это наивные домыслы, но вот интуиция подсказывает. Повернувшись в сторону, я разжег керосинку и положил на нее отвертку — раскаляться. Затем вновь повернулся к нему, с удовлетворением отметив, что пленный не может глаз отвести от лежащей на огне железяки. «Потому что нам надо знать все, что ты знаешь!» Я постарался заглянуть ему в глаза. «А мы знаем, что ты и твои коллеги — ублюдки и убийцы. Поэтому меня уже сейчас не мучает совесть. Я не стану пользоваться термином «гуманность» в наших строящихся сейчас отношениях. Я скажу даже больше. Я хочу начать тебя пытать, а потом хочу убить, положив муравейник». Усмехнувшись, я спросил. «Кстати, я недавно где-то прочитал, что здесь в среднем 4 таких муравейника на гектар леса. Веришь? То есть вообще нет проблемы найти для тебя хорошее место. Просто лень тебя туда тащить. Поэтому начнем здесь».
3: «Почему бы вам просто не задавать вопросы?»
0: «Глаза, глаза — зеркало души. Они все выдают. Как же он боится. Вот сейчас он боится уже очень сильно, почти до обморока. Что это его так проняло? Муравьи?» «У тебя есть больше ответов, чем у меня вопросов», — улыбнулся я ему. «Ну ладно, раз ты хочешь вопросов, с них и начнем». Я достал небольшой перекладной блокнот с карандашом и пробежался глазами по списку вопросов, которые я быстро набросал за кофе. «Где Эдуард Богатырев сейчас?»
3: «Сейчас уже не знаю», — замотал он головой. «А вчера он вынужден был уехать, в офисе его не было».
0: «Куда уехать?»
3: «Я не знаю, я правда не знаю».
0: Заорал он, увидев, как я поднял с пола моток троса.
3: «Не надо меня пытать, я не знаю!»
0: «Я пока тебя просто подвешу, чтобы тебе легче думалось», — сказал я. «А пытать буду уже потом. Так что ты пока вспоминай, куда он уехал. Вспоминай, пока у тебя еще осталось время». Глава 17. Пахло в Зиндане совсем отвратно. Кровью, мочой, дерьмом, паленой кожей. Как я и обещал, так и вышло. Пленный хотел говорить, он говорил так, что приходилось останавливать.
3: «Они ушли вниз все!»
0: Он сидел, прислонившись спиной к стене. Я уже снял его с троса, вроде как поощряя за то, что он стал таким откровенным.
3: «Мы всегда уходим вниз!»
0: По лицу у него текли сопли вперемешку с кровью. Мокрые штаны прилипли к ногам, под обрывками рубашки багровели длинные тонкие ожоги. Я действительно с ним не церемонился и ни на секунду его не пожалел. Я уже знал, что в Стива стрелял Артур, что Брю убили братья Богатыревы вдвоем в подвале своего дома в Маргарите, что своего брата застрелила Луис Гонсалес, и она же провела контроль, что японка Сатори выстрелила в Джон Гонсалес, что Сатори нашла Луис в сети... Причем искала ее сама, специально. В общем, он рассказал все, что так или иначе касалось убийств. Он даже рассказал то, что они убивали еще других людей, о которых мы вовсе не знали. Только вопросов возникало больше, чем было дано ответов. «Почему в подвале дома Гонсалеса и у вас на складе было так холодно?» — спросил я. Этого вопроса, похоже, Джонсон не ожидал. Он с явным недоверием вдруг уставился мне в глаза, затем, покачав головой, произнес...
3: «Ты не можешь этого чувствовать! Это невозможно! Если только ты...»
0: Тут он замолчал, явно опасаясь продолжать. «Ты говори! Все самое страшное уже позади, видишь?» Я кивнул в его сторону, подразумевая тот факт, что он сидит на полу, а не свисает на тросу с балки. «Мы беседуем, ты откровенен. Не разрушай достигнутой гармонии. Продолжай!»
3: «Ты просто мне не поверишь!»
0: «Поверю! Я верю во все, в чем можно так или иначе убедиться!»
3: «Этот холод...»
0: — он судорожно вздохнул от боли, меняя позу.
3: «Его чувствуют только те, кто может спуститься вниз».
0: «Куда вниз?» — спросил я, понимая, что он сейчас скажет такое, во что кроме меня не поверил бы никто, и понимая то, что я поверю.
3: «Не знаю, куда. Никогда над этим не задумывался», —
0: покачал Джонсон головой.
3: «Мы просто говорим вниз, и все. Нижний уровень. Ад, не знаю. Инферно, изнанка мира. Я правда не знаю». «Оно просто есть и все. Я пить хочу».
0: Кивнув, я достал из сумки початую бутылку минеральной и протянул ему, приложив горлышко к окровавленным губам. Джонсон сделал несколько больших жадных глотков, затем отвалился назад к стене, переводя дух. «Итак, насчет холода и тех, кто может его чувствовать», — напомнил я.
3: Когда ты был ребенком...» Он продолжал смотреть мне прямо в глаза. «Ты кого-то убил? Человека, я имею в виду».
1: «При чем тут это?»
0: Он чуть усмехнулся, похоже, потому что я увернулся от прямого вопроса.
3: «При том, что только это здесь и при чем. Это так работает. Не знаю почему, просто оно именно так. Ты не убивал никого в детстве, ты этого не чувствуешь. Ты малолетний живодер, и Низ впускает тебя, чувствует тебя, а ты чувствуешь его».
0: Я хмыкнул, потом сказал. «Ты что-то путаешь.
3: Ты хочешь сказать, что никого не убил?»
0: Теперь в голосе была явная ирония, даже издевка.
1: «Нет, я этого сказать не хочу».
0: Я подался вперед, опираясь локтями в колени. «Но я не был малолетним живодером. Я убил того, кто заслуживал этого, при самозащите. Взрослого, злого, пьяного ублюдка, недавно вышедшего из тюрьмы. Его просто надо было убить».
4: Пленный ничего не сказал, просто продолжал смотреть. Мне даже пришлось его поторопить.
3: «Ну?» «Не знаю», —
0: он мотнул головой.
3: «Я вообще мало про это знаю, но так быть не должно, кажется».
1: «Объясни».
0: Джонсон прикрыл глаза, вроде как собираясь с мыслями, вздохнул, затем сказал.
3: «Дай мне помыться, я все тебе расскажу».
1: «Расскажи и дам помыться, обещаю. И накормлю».
3: «После того, как я расскажу, ты меня убьешь», — сказал он. «И я подохну в обосранных штанах, а мне не хочется сдохнуть в дерьме. Так что я меняю помывку на твой рассказ».
1: «Нет, я тебя не убью. Просто потому, что ты мне еще понадобишься. Я рассчитываю на перекрестные допросы в будущем. Так что ты точно не умрешь. Расскажи, что хотел, и я отведу тебя мыться. И дам даже постирать одежду».
3: «Пообещай».
1: «Обещаю».
0: Он кивнул, словно усваивая сказанное, затем заговорил.
3: «Я и Рэй Лезис, мы убивали детей когда-то».
0: Рэй Лезис был одним из их банды. Всего их было четверо. Братья Богатырёвы и эти двое, Джонсон и Лезис. Были и другие, та же Сатари, но они существовали раздельно. На манер террористических ячеек. Эта организация была организована так же. Друг друга знал только ближний круг. А Сатари и некая Мэри, та, что выманила Брю, принадлежали уже другому звену. О них Джонсон ничего толком не знал, разве что в лицо видел. Я его долго пытал для того, чтобы в этом убедиться. Он или правду говорил, или был настолько крепок, что...
1: «Сколько вам было лет?»
3: 9, 10. Мы убили троих, но попались только с одним. Не спрятали тело, а положили на рельсы, надеясь, что прокатит. Но не прокатило. Коронер установил, что сопляк умер раньше».
1: «Сколько было им?»
3: 2, 3, 4. Последнему было 2. Мы увели его из торгового центра, изображая старших братьев, ведущих его к маме».
0: Джонсон усмехнулся.
1: «Зачем?»
3: «Просто так. Было весело, круто. Потом их искали, все газеты писали. Мы росли в дерьме, а так становились знаменитостями. Ты можешь легко найти нашу историю в интернете. Разве что там будет сказано только про одного ребенка».
1: «Давай дальше»,
0: — вздохнул я, борясь с желанием воткнуть раскаленную отвертку ему в глаз.
3: «Потом мы сели... Не в тюрьму, понятное дело, в таком возрасте нельзя сажать в тюрьму. И сажать надолго. Впрочем, в школе для трудных нам тоже доставалось. Затем мы вышли, нам поменяли имена, потому что закон обязывает скрывать идентичность малолеток. Ты в курсе?»
1: «Ты продолжай».
3: «Я устроился помощником к плотнику. Рэй работал на кухне. Затем нас нашли».
1: «Кто?»
3: «Немолодой, благообразный джентльмен».
0: Джонсон усмехнулся.
3: «Настоящий джентльмен, с манерами и прочим дерьмом. Приехавший на Ягуаре. Он предложил нам новую жизнь, деньги, свободу и долгую молодость. Ты не знаешь про молодость, так ведь?»
1: «О чем ты?»
0: Он почувствовал, что я начинаю звереть, и резко сменил тон. А то уже решил свысока говорить со мной. Я заметил.
3: «Нас сначала привезли в частное поместье, в Сюрее. Помогли официально получить хорошую работу. Научили... Да всему научили. Манерам, разговору. Всему. Потом отправили учиться за пределы страны. Туда, где даже в лицо никто случайно не узнает. Хоть мы на свои детские фото уже не похожи».
1: «Зачем это все?»
3: «За деньги. Власть, силу. Молодость даже. Ты что думаешь, что в мире существуют какие-то особые злобные силы, которые творят зло ради зла?»
1: «Ты творил».
3: «Я был тупым малолеткой, которого истеричная алкоголичка-мамаша била смертным боем при каждом удобном случае».
0: Джонсон сплюнул сгустком крови и снова попросил воды. «Я воды дал».
3: «Потом, когда за нас взялись умные люди, я понял, для чего это все делается. Для денег. Любое преступление имеет смысл, если оно ведет к прибыли».
1: «Ты теперь богат?»
3: «Достаточно богат», —
0: усмехнулся он.
3: У меня денег больше, чем кажется на первый взгляд. Другое дело, что мне нет смысла ими хвастаться. Смысл не в них самих. Хвастаться — вообще дурной тон. Но живу я очень хорошо».
1: «Даже сейчас?» — изобразил я удивление.
3: «Нет, сейчас плохо. Жил до вчерашнего вечера хорошо».
1: «Все меняется, верно?» Тут уже я усмехнулся. «Что дальше?»
3: «Дальше мы закончили университет, и не бог весь какой, но закончили. А потом мы переехали в Испанию, и там нас познакомили с остальными».
1: «С Богатыревыми?»
3: «Да, с ними. Были и другие люди, но они появлялись и исчезали».
1: «И что вы делали?»
3: «Спускались вниз, ездили, куда скажут. Из этого получались прибыли, с нами делились. Потом появился новый большой проект, очень большой, здесь. И мы переехали в Панаму».
1: «Что за проект?»
3: «Кокаин, понятное дело», —
1: пожал он плечами.
3: «Что еще может здесь быть?» «Только кокаин. С нашими возможностями на нем можно зарабатывать невероятные деньги. Не меньше 10 миллионов на каждой тонне. Скорее всего, больше. И мы сможем делать 100 миллионов в месяц».
1: «Хорошо, об этом чуть позже. Расскажи про этот самый низ. Это от него тянет холодом?»
3: «Да, от него».
0: Глава 18. Я выполнил свое обещание. После того, как Джонсон закончил говорить, я отвел его к дому Ричи, где я приметил открытый душ. И там пленный помылся, пока я присматривал за ним, держа руку на кобуре. Мылся он долго и осторожно, стонал и охал, вода щипала, попадая в раны и ожоги. Там же он постирал одежду, которую Ричи повесил сушиться на проволоку, натянутую между столбами. А самого Джонсона он цепью приковал к столбу веранды, петлей затянув ее вокруг шею и скрепив двумя висячими замками. Пока Джонсон мылся, он заговорил со мной всего лишь раз. «Знаешь что?» — он снова посмотрел мне в глаза. «Отпусти меня! Я уже ничем не смогу навредить, потому что сбегу на другой край света, а взамен я проведу тебя вниз».
1: «С чего это?»
3: «С того, что сам ты войти туда не сможешь. Нужен тот, кто тебя проведет. Если я тебя проведу, то меня свои убьют, так что выбора у меня не останется. Так мы можем оказаться друг другу полезными».
1: «Я подумаю над твоим предложением».
0: Логики его предложения не лишено, но я слишком далек от того, чтобы верить этому выродку на слово. Скорее, он почувствовал, что как-то вывернулся, оказался наверху и пытается этим воспользоваться. А этого делать не надо. Я для начала сам попробую. В конце концов, Джонсон получил назад свою непросохшую еще одежду, отправился назад в Зиндан, где Ричи приковал его цепью к швеллеру, проходящему по стене, а затем проделал окошко в двери, через которое можно было за пленным присматривать.
5: «Теперь все в порядке»,
0: — заключил он, отбрасывая прямоугольник выпиленного бензорезом металла.
5: «Будет сидеть, как в Сан-Квентине». «Это он?»
0: «В смысле?» — не понял я.
5: «Убил Стива».
0: «Именно убил не он. Кто это сделал, уже умер, оказывается. Но он убивал других. Стив погиб из-за них всех, так что виновен он одинаково с остальными».
5: «Что ты с ним вообще собираешься делать?»
0: «Пока держать здесь».
5: «А потом?»
0: «Потом мы соберем здесь всех, кто виноват в убийствах. Кого поймаем, разумеется. Привезем Гонсалеса, которому все расскажут. А потом мы их казним».
5: «Это подходит», — кивнул Ричи. «Подходит, да, сэр. Так будет хорошо. Избавиться от трупов здесь не проблема».
0: Вот и поговорили. А потом я сел в Соренто Джеффа и уехал, оставив Ричи охранять пленного. Вот, в общем, я все уже и знаю. Кто-то специально искал детей-убийц. Японка Сатори отыскала дочь Гонсалеса в интернете и вышла с ней на связь. Через нее попала в дом. Потом они вместе убили ее мать и брата и ушли вниз прямо в доме. Брю что-то узнал после того, как прилетел в Панаму, что именно Джонсон не в курсе. Его убили братья Богатырёвы, которые, к слову, вовсе не Богатырёвы, и не из Эстонии они. И среди них нет ни старшего, ни младшего, они близнецы. Им поменяли имена и документы после того, как их каким-то образом вытащили из психиатрической больницы в России. Они из какого-то поселка городского типа, где-то в захолустье. Убили сводную сестру, отчима, мать и соседского ребенка. Ребенка так и не доказали, но они сами рассказывали об этом здесь. Потом их перевезли в Сюрей, потом тоже был университет, Испания, переезд в Панаму. Как именно Брю встретился с братьями, Джонсон не знает. Это была не его операция.
4: Но он уверен, что убили его в доме братьев. Именно в подвале. Зачем было везти домой? Чтобы оттуда можно было ходить вниз. Можно ходить вниз из дома Джонсона? Нельзя. Он живет на третьем этаже, а надо быть на уровне земли или в подвале почему-то. И он хочет, чтобы я его потом отпустил. Странные, нелепые надежды. Нет, я его не отпущу. Закончит он плохо. Где искать Лезиса, когда он не внизу? У меня есть адрес, Джонсон дал. Эдик жил в одном доме с братом. Там я уже был. Адресов Сатори и Мари он не знал, но был уверен, что они жили в столице. Встречал еще одного человека, с виду похожего на испанца или латиноамериканца, которого звали Рауль. Тот как-то приезжал с Мари. Среднего роста, спортивный. Все на этом. Опять же, с его слов, но думаю, что он все же не врет. Хотя бы потому, что я бы сам подобную организацию строил по такому же принципу. Ничто не ново под луной. Все это уже проходили. В доме Гонсалеса есть теперь вход вниз, в подвале. Когда Стив разговаривал по телефону, кто-то вышел и услышал, что он нашел. Реагировать пришлось сразу. Стива убили. Почему тело не унесли вниз? Потому что невозможно. Вниз проходят лишь те, кто туда может проходить. Другие люди, даже мертвые, не могут. Кто все это начал? Кому понадобились дети-убийцы? А вот это уже неизвестно. И не уровень компетенции самого Джонсона. Неизвестно даже то, что собирались делать с кокаином. Обязанностью банды Джонсона была организация склада и поддержание прохода вниз, в рабочем состоянии. Двух проходов, из склада и теперь еще дома братьев. Что должно было последовать за этим, он не знал. Что скажут, то и будут делать. Что такое низ? Ну, он описал как смог. Не знаю, насколько правда. Нижний уровень бытия, место без времени. Нет, так все понятно, но ни во что не верится, пока сам не увижу. Да, там можно жить. Они даже ездят низом на машинах и там живут. Пока там живешь, ты не стареешь. Вот это уже интересно, наверное. Мне надо бы задуматься. Ха-ха. Там есть какая-то странная и злая жизнь, но в местах проходов не опасно. А еще я не смогу спуститься вниз без его помощи. Он должен меня туда провести. Ну вот насчет этого мы посмотрим. Именно этому утверждению я верю меньше всего. Хотя бы потому, что я чувствую этот низ. Еще и наблюдательный. И у меня получается иногда пользоваться логикой. И вот эта самая логика подсказывает, что я и без сидящего на цепи помощника справлюсь. Вопрос только вот в чем. Как это все объяснить Джеффу? Ответ. Надо показать. Джефф реалист, увидит своими глазами и поверит. Как я, например. А я верю? А вот не знаю. Скорее да, чем нет. Что-то там есть, что-то я ощущаю. Но лучше бы убедиться, чтобы не выглядеть идиотом прежде всего в собственных глазах. Как это сделать? Ответ сам собой напрашивается. Остается решить, где именно. Да прямо здесь. Сказал я сам себе вслух, поворачивая машину в сторону складского района Колонна. Ключи от офиса у меня, уборщицы там появляются раз в три дня, как выяснилось, а просто кого-то нежелательного встретить... Ну ладно, разберемся. У меня из этой компании уже все желательные. Любого готов обнять и из тазера приветствовать. И места в Зиндане у Ричи на всех хватит. Или все же поехать в дом Гонсалеса и посмотреть, кто и что внизу там, если это все правда. А вот проверить Юрию здесь, на складе, да и поеду уже с Джеффом. С местами для парковки, как всегда, была проблема, но повезло. Встал метрах в 30 от нужного места с видом на дверь, на которой, по крайней мере, полицейских лент не было. Остановился, огляделся. Все та же привычная суета. Немного прохожих, много машин, шумные, чадящие грузовики. Дела никому ни до кого нет. Раз проехала полицейская машина, свернув в конце улицы направо. Выудил из кармана телефон, набрал Энн. «Привет, я пока еще в Дэвиде». «Надолго?» «Думаю, что к вечеру вернусь в Панаму. Заканчиваю уже. Как ты?» «У меня проблемы на работе, так что даже если вернешься, будем договариваться насчет выходных заново». «Что-то серьезное?» «У нас все серьезное, понятное дело». Она засмеялась. «Так, ничего нового, типичный набор проблем с персоналом. Справлюсь. Звони».
6: «Ты тоже».
4: «Насчет этого не сомневайся». «Да, у меня уже уикенд с ней по плану, в домике возле пляжа. Рай практически, предел мечтаний. Я не хочу от этого отказываться, ни по каким причинам. У меня уже зависимость от нее, так что надо... надо здесь закончить для начала. Так, сумку на плечо, со всем необходимым. Пистолет на пояс, который большой. Второй в сумку, пусть тоже будет. Тазер вот сюда, в боковой карман сумки, ручкой вверх. Все равно не поймешь, что это такое. Это не полицейская модель, которая...

Вообще, войдя внутрь, я уже совершу преступление. Нет у меня никакого письма ни от кого, подтверждающего право входа. Это не дом Гонсалеса. Может, сразу туда? Нет, попробую все же. Рискну. Описав круг, вернулся ко входу в их офис. Решительно и спокойно, словно так и надо. Отпер ключами дверь, потянул, ощутив легкое сопротивление маленького куска липкой ленты, приклеенной снизу к косяку. И тут же шагнул внутрь, прикрыв ее за собой. Вытащил пистолет, прислушался. Тихо. Шум только с улицы. Никаких подозрительных запахов. Нет холода, только легкий сквозняк. Я уже знаю, почему так. Присел, посмотрел на обрывок ленты. Висит так, как я его и налепил. Нет, понятно, что внимательный человек его бы заметил, но все же какая-то гарантия. Хорошо, что окна здесь для безопасности, под потолком. С улицы меня не заметишь. Прошел через комнату, уже привычно проверил туалет с кухней. Пусто. И в складе пусто, разве что сквозит сильнее. «Зря ты думал, что я не соображу», — пробормотал я вслух, присев у двери, ведущей из офиса в склад. «Уплотнители. Их специально клеили. А за стеной с воротами, ведущими с улицы, выстроена еще одна стена. И в ней тоже ворота, сдвигающиеся в сторону. Я не разглядел в прошлый раз, не понял. Показалось, что это и есть наружное. И только потом вспомнилось, что они разные. Изнутри выглядят сдвижными, а снаружи подъемными. А так не бывает. Так, над стенами и потолком, как мне кажется, тоже работали. Они чем-то обтянуты, как будто пленка наклеена. Нет, тут точно светонепроницаемую камеру делали. Все предусмотрели для этого, чтобы даже лучик сюда не проник. Толкнул одну створку, она легко сдвинулась. Заглянул в пространство между стенками. Блин, а я его вчера пропустил. Вполне кто-то мог тут скрываться. Двойка мне за невнимательность. Могли грохнуть без всяких проблем. Опять же, просто повезло. Осмотрел створку ворот. То же самое, как и с дверью. Все сделано для того, чтобы даже луч света внутрь не попал. И внешние ворота тоже затенили, насколько возможно. Так, будем надеяться, что я догадался правильно. И знаю, что делаю. А знаю? А хрен его знает. Мне кажется, что знаю. Ну, правдоподобно предполагаю. Так, что делать сначала? Сначала фонарик зажечь, вот что. Как-то мне без него пока боязно. Выудил из сумки маленький обрезиненный стримлайт, нажал на кнопку в торце. Яркий луч, заметный даже при включенном свете, уперся в противоположную стену. Так, что теперь? Дверь в офис. Закрылась она туго, пришлось навалиться, ожидая, что щелкнет замок. Есть, это тоже сделали. Выключатели. Вздохнул глубоко, чувствуя, как откуда-то изнутри поднимается волна мандража. Еще раз убедился, что фонарик светит вовсю. И вырубил свет. Это холод накатывает или просто мне так страшно? Ну чего замер? Спросил я сам себя. Давай уже, телись. Вздохнул воздух, словно собираясь броситься в ледяную воду, а потом выключил фонарь. Оно пришло не сразу, я было подумал, что ничего не случилось, но затем как волной морозное обдало. Онемело лицо, руки, звон в ушах, страх. Да, страх, просто водопадом. Я задергался в темноте, засуетился, уговаривая самого себя не включать фонарь, но затем ощущение схлынуло, оставив разве что все тот же сквозняк и легкий звон в ушах. Луч света выхватил из темноты блок выключателей. Затем метнулся по стенам, потолку. Нет, ничего не изменилось. Облом? Похоже. Попытался включить свет и не включил. Щелкнуло, но результата никакого. Пробки выбило. Пробки не проблема, я помню, где здесь щиток, у самого входа. Повернул ручку двери, с треском отлипли резинки от рамы. Заглянул аккуратно внутрь офиса. Опа! А это все откуда? Офиса не было. Была спальня с двумя довольно аккуратно застеленными походными кроватями. Нет, комната та же самая, но обстановка совсем другая. У стены стол, кажется, даже офисный, а на столе газовая плитка. Полки, на них консервы, под столом упаковки с минеральной водой, переносные холодильники в углу, пакет с чьей-то грязной одеждой. А это что? На примитивно сколоченной пирамиде стояли две черные винтовки ФАУ. И магазины, набитые латунными патронами. На полке с топками. Много магазинов, штук 20. Рядом с пирамидой четыре патронных ящика защитного цвета, натовского стандарта, с желтой маркировкой патроны 7,62 НАТО. Нет, этого точно раньше здесь не было.

не было. Опять заглянул в кухоньку, в уборную. Никого. Только в уборной вместо унитаза биотуалет. Унитаз сковырнул кто-то. И вместо нормального умывальника большой баллон с водой на стойке. Но пусто. Взял одну винтовку, осмотрел маркировку. Аргентина, ФСЛ. Довольно качественно, к слову, делают. Заодно вспомнил про скандал с нелегальной поставкой оружия как раз в Панаму. Кто-то из их правительства закинул сюда тонн 10 винтовок и патронов. Не помню зачем, оно как-то все разошлось неизвестно куда. Оно и есть, наверное. Потоптавшись немного в офисе, вернулся в склад посмотреть, вдруг что пропустил. Оказалось, что пропустил. В одном углу оказались сваленные в кучу пластиковые ящики. Пустые. Вверху их не было. А дальше стоял генератор. Ни к чему не подключенный и даже распакованный только наполовину. Рядом бухта проводов. Множество красных пластиковых канистр, рядами выстроенных у стены. Потряс одну, понюхал — солярка. Похоже, что здесь пока только устраиваются. Такое вот впечатление складывается. Стоп, а здесь это где? С сомнением посмотрел на ворота, покачал головой и вернулся обратно в офис. Сунулся было к домофону, но потом сообразил, что электричества нет. Зато в двери обнаружил глазок, чего в оригинале не было. Сдвинул крышечку, заглянул — сумерки там, что ли? Но вижу ряд машин напротив. Стену склада на той стороне улицы. Вроде все на месте. И как-то не так все. Не так. Опять постоял, собираясь с духом, держась за ручку двери, потом отпер замок и повернул ее. Воздух какой-то другой, это я сразу ощутил. В офисе обычный вроде, а снаружи словно застоявшимся потянуло. Приоткрыл дверь дальше, выглянул и присвистнул. Свет. Свет был очень странным. Он был не солнечным, он был как будто ниоткуда. Как в очень-очень пасмурный день, когда нет теней, когда солнце невозможно обнаружить за толстыми облаками. И вместе с тем совсем не такой. И светло было только до стены напротив. И чуть-чуть в сторону. Я как будто под фонарем стою. А дальше темнота сгущалась. Сердце так стучит, что сейчас меня, кажется, просто кондрашка хватит. Потому что так не бывает. Потому что этого не существует, не может существовать. Но вот оно все. Я здесь стою. И цвета. Цвета странные, они словно почти исчезли. Поблекли. Все даже не черно-белое, а словно сепией крашеное. Нет, немного цвет виден. Вон машина напротив синяя, например. Но как-то все очень блекло, словно бы выцвело. И тихо. Безумно. Невероятно тихо. Нет никаких звуков, ни людей, ни машин. Ничего. Только свое дыхание и свое сердце слышу. Сердце, к слову, где-то в районе горла расположилось. Кажется, и обратно не собирается. Пройтись дальше? Кстати, а где Эдик? Не здесь где-то? Я от очумения даже не подумал, что он может быть здесь. Совсем плохой стал. Хотя не думаю. Если ни на складе, ни в офисе его нет, то что ему делать где-то еще? Здесь ничего не внушает желание прогуляться. И у них в складе машина стояла. Джонсон сказал... А теперь там ничего не стоит. Уехали, значит. Так, а машины моей не видно. Она же вон там была, а теперь на ее месте какой-то грязный и ржавый фургон. И да, вот что я сразу увидел, но во что не въехал. Машины совсем другие на улице. Нет, не в смысле, что грязные и ржавые вместо новых, а в смысле именно другие. И стоят по-другому. То есть я не... Черт, как сформулировать-то? Не вместе со своей действительностью куда-то провалился, а... В общем, это остатки какого-то другого дня. Так сказал, понятно хоть? А я, к слову, как не отсюда такой, не выцветший весь, другой. Ступил с крыльца на тротуар. И тротуар подо мной не развергся. Только в темноте слышно, как тихо захрустела пыль под подошвой трекинговых ботинок. Рукоятка пистолета в руках чуть добавила уверенности. Может, надо было винтовку прихватить из офиса? Нет, не стоило. Я из нее не стрелял, может, она с проблемами. Пистолета хватит. Куда теперь? Дойти до своей машины? Где она стояла? А зачем? А оглядеться немного. Да, вот так вот. Крутя головой на 360 градусов, пошел по улице медленно, к границе светового пятна, в котором находился. Затем заметил странное. Чем ближе к его краю, тем все более и более ветхим все вокруг выглядит. Машины вдруг стали ржавыми, засыпанными пылью, колеса спущены. По стенам ангаров, тоже грязных и серых, полезли лианы.
Какие-то мерзкие, скользкие, мокрые, даже с виду. Заплетая двери, проемы окон, цепляясь за скаты крыш. Под стенами так и вовсе какая-то черная, как уголь, трава растет. Присмотрелся — листья на папоротник похожи. Оглянулся — нет никаких лиан там, откуда я вышел. И выглядит дверь офиса чище и ярче, что ли. Она тут, как и я, словно посторонний предмет, как не отсюда. Воздух какой-то совсем стоящий стал. Ни ветерка, ни сквозняка, вообще ничего. Нехороший воздух, какой бывает в помещении, простоявшем запертым долго-долго. Но дышится им нормально вроде. Чем дальше от двери, тем темнее. Нет, полной темноты нет, но сумерки гуще. Цвета совсем ушли, и даже звуки, кажется, глуше стали, как в вату. Не удержался, постучал стволом пистолета по крылу грузовичка, припаркованного наискосок. И верно, как будто уши заложены, как после ныряния бывает. Неприятное ощущение. Встал. Ну и что дальше? Пыльно здесь, кстати, а ветра вообще нет. И сыро. Заметно сыро. Так, а это что? Там наверху такого не было. Асфальт взломан. Похоже, что куда-то трубу тянули. И на мокрой серой земле в проломе четко отпечатались следы покрышек. Не знаю, сколько тут следы держатся, может и вечно, но выглядит это свежим. Машина проехала как раз со стороны офиса. А вот куда? У Домедика? Джонсон сказал, что собирались низом ехать, аж в Панаму. Но куда именно, знал только Лезис. Хотя есть у меня одна теория на этот счет. В дом Гонсалеса они собирались, наверняка. Или нет? Или есть там другие спуски? Что-то рывком выскочило из-за машины метрах в 30 от меня, пересекло улицу и укрылось за другой машиной, уже ближе. «Твою мать!» Я буквально подскочил на месте с перепугу. Направив оружие в ту сторону, я начал быстро сдавать задом, стараясь ни за что не запнуться. Сердце, начавшее было вставать на свое законное место, вновь выскочило куда-то к горлу, стремясь перекрыть дыхание. Темное существо снова скакануло вперед, укрываясь за другой машиной. Я оглянулся. До двери уже рукой подать, а я уже вхожу в круг света вокруг нее. Это почему-то добавило уверенности. Я даже чуть притормозил, пытаясь разглядеть то, что гналось за мной. В том, что это охота на меня, я не усомнился ни на секунду. Да и пленный упоминал хищных тварей, что водятся внизу. Просто все его объяснения сейчас у меня из головы вылетели. Она, голова эта самая, у меня пока кругом идет. В светлое место вокруг спуска они никогда не заходят. Всплыла фраза в мозгу. Ага, похоже на то. Я заскочил на крыльцо, придерживая дверь, готовый в любой момент запереться внутри. А темное существо укрылось за машинами и преследование явно прекратило. Кстати, в этом светлом пятне даже ощущения изменились, если прислушаться к себе. Здесь все ощущается правильным, что ли, как наверху. А вот когда входишь в темную зону, то уже все не так, уже как муравьи под кожей. Нет, не физические ощущения. Нет ни боли, ни чесотки какой-то, просто ты ощущаешь весь, что ты не принадлежишь этому месту. Оно тебя не принимает, выталкивает. А там, где спуск, там, наверное, через прокол втекает наша действительность. Мне так кажется. «Сейчас, сейчас!» Пропел я негромко басом, подбадривая самого себя. «Сейчас прольется чья-то кровь. Сейчас!» Прикрыв все же дверь, я подошел к пирамиде и взял с нее один фал. Зачем-то качнул складной приклад, вроде проверив, как он держится. Подхватив с полки, воткнул один увесистый магазин на 20 патронов. С лязгом дослав в ствол верхний. Подумав, взял еще один, сунул в карман на бедре. И пошел к выходу. Высунулся из двери аккуратно, но рядом никаких угроз не обнаружил. Нечто или тварь, не знаю, как правильно назвать, остановилась на самой границе светлой зоны, частично укрытая машинами, но разглядеть все же получилось. «И что ты такое?» — спросил я, вскидывая винтовку. «Нет, ничего подобного я в жизни не встречал, это точно. И к моему верхнему миру это существо не имеет ни малейшего отношения. Не слишком большое, с крупную собаку, наверное, с широкой, похожей на жабью мордой, какой-то мокрой, скользкой с виду, серо-буро-черная и даже, кажется, чешуйчатая». С оружием тварь, похоже, знакома не была, потому что не дернулась тогда, когда я навел винтовку на нее. Выстрелы прозвучали как-то глухо, не было того безудержного оглушительного звонкого треска, какой бывает от такого неслабого калибра.
просто как огромной палкой по такому же огромному матрасу молотили. От первого же попадания тварь брызнула черной кровью, дернулась, вывалилась окончательно из своего укрытия, одним прыжком развернулась для бегства, но уйти не успела. В быстром темпе я опорожнил в ее широкую горбатую спину половину магазина. Вот так, не подавись. Существо, завалившись на бок, недолго подергалось и затихло. Вытащив полупустой магазин, я сменил его на полный, а потом, не забывая башкой крутить, сдвинулся к стене склада напротив, откуда можно было разглядеть лежащую тушу. «Ага», — сказал я, убедившись в том, что тварь не только не шевелится, но еще и лежит в середине быстро расплывающейся черной лужи. «А ничего так», — добавил, похлопав фал по крышке ресивера. «Нормально. Я это приберу». И пошел к лежащей туше, медленно и тихо, не забывая постоянно осматриваться. Шаг за шагом, взгляд между машин, шаг в сторону, взгляд на дорогу, обратно, так, чтобы ни сантиметр пространства не осталось невидимым. Заодно отметил странность. Машины, какие ближе к центру светлого пятна, выглядят новее. Нет ржавчины, колеса накачаны, разве что грязноваты. Нет, вполне на ходу машины, кстати. Два пикапа и грузовик с боксом. Почему так? Странно. Что Джонсон говорил про долгую молодость? Я его тогда про это не расспросил подробно, забыл. А не оно ли вот это как раз? Расспрошу обязательно, как только время появится свободное. Туша пахла чем-то остро-мускусным, пусть и не слишком сильно. Вытекшая черная кровь исходила мелкими пузырями, словно кипела. На оскаленных зубах собиралась такой же черно-радужной пеной. «Жаба какая-то», — заключил я, разглядывая. Гипербола, конечно. Тварь была странной помесью собаки, ящерицы, жабы и демона с картины Иеронима Босха. Если этот самый низ, в котором я сейчас нахожусь, преисподняя, то это и есть демон, пожалуй. А если нет, ну, тогда не знаю. Не демон тогда, наверное. А зубы, да, впечатляют. Кривоватые и желтые, но при этом длинные и острые. И размах пасти такой, что голову, наверное, запросто откусит. «А, ну да», — осенило меня. Вытащил из сумки телефон, почему-то удивившись тому, что он здесь работает. Затем сделал несколько снимков туши с разных ракурсов. Потом еще и видеоролик на минуту примерно добавил. А затем, увидев вдалеке еще какое-то движение, организованно отступил к двери в офис, где и заперся от всех врагов. «Так, а винтовки я приберу, пожалуй. И магазины. И патроны, если получится. Вопрос только в том, как это все к машине тащить. Ее близко ко входу не подгонишь. Да и мельтешить лучше, по минимуму». «Мельтешить?» Это я сам себя спросил, вроде как с иронией. «Ты сначала выберись обратно, хозяйственный наш. Потом уже про мельтешение будешь рассуждать». Никаких подходящих по размеру сумок в офисе не было. Так, пара пластиковых пакетов валялась, и все. Подумав, решил отодрать от пола и вырезать ножом кусок ковролина, завернуть в него обе винтовки и как рулон понести. Но в последний момент сообразил. Фигню парю. Никто же не знает, что я сюда спустился. Так зачем демонстрировать это? Пусть те, кто ходит вниз, чувствуют себя в безопасности. Так, я пострелял немного, но это исправимо. Оружие свежевычищенным не выглядит. Один ящик с патронами открыт. Так что набить магазин заново совсем не проблема. Гильзы подберу, что у крыльца насыпаны, и с собой заберу, если выйти получится. Туша убитой твари останется, но тут уж ничего не сделаешь. Вдруг за машиной не заметит. Тащить ее куда-то мне не хочется. Просто совсем. Так, все верно. Нечего следить, надо просто быстро валить отсюда. Да и все. А потом уже наверху проверить место, в которое они, как мне кажется, поехали низом.

Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Where you from? Ты откуда?
2: I'm Russian.
1: Russian?
2: Русский.
1: Ага.
2: From Moscow?
1: Из Москвы?
2: Moscow.
1: Russia's very big.
2: Россия очень большая.
1: Very big.
3: Куда ты смотрел, старый осел? Но тот тоже сказал пароль «Черт побери».
4: Черт побери, черт побери.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
5: You speak English?
2: Говорите по-английски.
6: А, не, не понимаю я.
7: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Рада всех приветствовать. Сегодня мы слушаем разговор с ветераном Мексиканской революции. Воспоминания боевых товарищей, борцов за свободу. Абба, Фернандо, на испанском языке для пущей убедительности –

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Теперь послушаем версию на английском языке. Английские слова короче испанских слов. Их больше умещается на музыку. Эх, переведу. Ты слышишь барабаны, Фернандо? Я помню, как давным-давно была такая же звездная ночь. И при свете костра, Фернандо, ты напевал себе под нос и тихонько играл на своей гитаре. Я слышала отдаленные звуки барабанов и звуки горна издалека. Они становились все ближе, Фернандо. Каждый час, каждую минуту мне казалось, что это вечность. Было так страшно, Фернандо. Мы были молоды и полны жизни, и ни один из нас не собирался умирать. И мне не стыдно сказать, но я чуть не расплакалась от рева орудий и пушек. Витало что-то в воздухе той ночью, и звезды сияли, Фернандо. Они сияли там для тебя и для меня, для свободы, Фернандо. И хотя мы и не думали, что можем проиграть, сожалений нет. И если надо было бы сделать то же самое опять, я бы сделала это, мой друг, Фернандо. Если надо было бы сделать то же самое опять, я бы сделала это.

Сейчас мы постарели и посидели, Фернандо. И много лет уже я не видела винтовку в твоей руке. Ты слышишь барабаны, Фернандо? Ты еще вспоминаешь ту ужасную ночь, когда мы переплывали Рио-Гранде? Я вижу в твоих глазах, как горд ты был, когда боролся за свободу на этой земле. Витало что-то в воздухе той ночью. Звезды сияли, Фернандо. Они сияли там для тебя и для меня, для свободы, Фернандо. Хотя мы не думали, что мы можем проиграть, сожалений нет. Если надо было бы сделать то же самое опять, я бы сделала это, мой друг Фернандо. Было что-то в воздухе той ночью, звезды сияли, Фернандо. Они сияли там для тебя и для меня, для свободы, Фернандо. И хотя мы никогда не думали, что можем проиграть, сожалений нет. И если бы надо было сделать то же самое опять, я бы сделала это, мой друг Фернандо. Если надо было бы сделать то же самое снова, я сделала бы это, мой друг Фернандо. А теперь предлагаю послушать кавер-версию в исполнении группы Nashville Train, поезд на Нэшвилль.

0: В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Вот такая дружба и такие героические воспоминания. Каждому из нас есть что вспомнить. И я надеюсь, всегда есть те, с кем можно этими воспоминаниями поделиться. Заходите в гости слушать старые добрые песни. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Buena suerte, mis amigos. Venceremos.
1: Авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
0: Bye-bye.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Дом высился, как каланча. По тесной лестнице угольной несли рояль два силача, как колокол на колокольню. Они тащили вверх рояль над ширью городского моря, как с заповедями скрижаль на каменное плоскогорье. И вот в гостиной инструмент, и город в свисте, шуме, гамме, как под водой на дне легенд, внизу остался под ногами. Жилец с шестого этажа на землю посмотрел с балкона, как бы ее в руках держа и ею властвуя законно. Вернувшись внутрь, он заиграл не чью-нибудь чужую пьесу, но собственную мысль, хорал, дыханье мессы, шелест леса. Раскат импровизаций нес ночь, пламя, гром пожарных бочек, бульвар под ливнем, стук колес, жизнь улиц, участь одиночек. Так ночью при свечах взамен былой наивности нехитрой свой сон записывал Шопен на черной выпилке пюпитра. Или, опередивший мир на поколения четыре, по крышам городских квартир грозой гремел полет валькирии. Или консерваторский зал при адском грохоте и треске до слез Чайковский потрясал судьбой Паоло и Франчески.

Эти строки, которые прозвучали сейчас в великолепном исполнении Юрия Тихомирова, поэт первой половины 20 века Борис Пастернак посвятил своему другу, пианисту и композитору Александру Скрябину. Два гения, два сына великой эпохи. Каждый из них в равной степени мечтал о появлении новых, блистательных талантов на сцене великого театра под названием «Жизнь». Шло время, диктуя нам свои правила и законы. Мастеров своего дела, ушедших до срока в мир иной, сменяли авантюристы, аферисты и, мягко говоря, недалекие люди, потомки которых коптят небо и по сей день, мешая другим достойно жить, заниматься любимым и полезным делом. Бог им судья, но как бы то ни было, добро всегда побеждает зло. В роли победителей, просветителей нашего времени выступают люди, практически неизвестные простому обывателю. Герой сегодняшней передачи более 30 лет выполняет святую миссию. Пишет оригинальную нестандартную музыку, сочиняет и исполняет песни, в основе которых лежат обработки текстов священного писания. Согласитесь, это дано не каждому. Итак, знакомьтесь, Валерий Запеска живет в солнечном Приднестровье, в городе Бендеры. Подобно гению Александра Скрябина, он идет по жизни своим путем, импровизируя на ходу, никому не подражая, никого не копируя. Некоторые странности и чудачества Валерия, о которых мы узнаем в ходе передачи, делают его в тысячу раз человечнее и душевнее, нежели результаты деятельности некоторых коммерсантов, деятелей искусства и культуры, вокалистов, участников наших рассылок и голосовых чатов. У микрофона наш собственный корреспондент в Румынии Марчел Урсу. В прошлом профессиональный фоторепортер, ну а сегодня одаренный журналист. Наш новый ведущий десятилетиями вырабатывал и лелеял в себе логичную, четкую, внятную речь, душевность беседы, чистейший, с мягким акцентом, русский язык. Прошу любить и жаловать. Однако время не ждет, мчится вперед. Для начала станцуем мартовский хоровод. Обработка и аранжировка героя сегодняшней передачи Валерия Запеска.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я имею собеседника Валерия. Попрошу его поздороваться с нами и представиться.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вас приветствует музыкальный секретарь Валерий Запеско. Музыкальный секретарь. Это одна из самых таких уникальнейших профессий. А нам, незрячим, такой человек очень-очень-очень-очень необходим. Я вот как-то слышал композитора Сергея Разумова в Петропавловске. И прошло много-много лет, когда я призадумался, что все-таки важнее. Композитор, который сочинил столько музыки, или секретарь важнее всего. И я подумал, что важнее секретарь, потому что так как он незрячий композитор и нуждался в секретаре, и секретари для него нашли и осуществили его идею.
0: Начнем с самого начала. Где, когда родился, и так по ходу мы постепенно дойдем и до профессии.
1: Я сирота, детдомовский. Осознал себя в Молдавии, в городе Аргеев. Конечно, как и все, искал своих родителей, родственники из Молдавии. Также там есть такой район Неспорены. В Неспоренах есть поселок Миклеушены. Вот оттуда и я. Да, я вырос, я его называю детдомом, но на самом деле это был дом инвалидов. Там с 2 лет или сколько, и до чуть ли не до 15 лет. По крайней мере, я там был до 7 лет. В 7 лет меня отдали в школу слепых в городе Бельце. Это была единственная школа во всей Молдавии, и она только практически начинала свое действие.
0: Практически было с начала открытия этой школы.
1: Во всяком случае, я чувствовал вот это развитие школы.
0: Я в каком году поступил в школу?
1: В 61-м. С 1-го класса нас учили писать и читать по Брайлю. Нас учили говорить по-русски, потому что многие были из сел и не знали русского языка. Показывает преподавательница утюг и говорит, это утюг. Показывает яблоко, говорит, это яблоко. И так мы вот постигали русский язык. Кто его не знал. Ну, правда, мне кто-то рассказывал, что где-то в подвале, где-то нашли книгу о Штефане Шалмане.
0: Это странно, да. Потому что даже я, учась в школе, не разрешалось даже знать нам о Штефане Шалмане. Такое было время.
1: Тоже слышал, нашли однажды Евангелие по Брайлю. Я впервые услышал тогда слово «Евангелие». Еще в детдоме, когда я был, туда приезжал на лето отдыхать Коля Пашкан. Нас отправляли в лес в Самонамку, это Кодры. В этой Самонамке там был лагерь для этого детдома. Коля Пашкан, Вася Тарас. Вася Тарас на трубе играл, Коля Пашкан на баяне играл. Довольно-таки прилично. Он играл саратовские переборы, амурские волны, дунайские волны. Да, карелофинскую польку он играл. Ну, все вот такие популярные вещи для баяна он исполнял очень хорошо. Когда меня отвезли в школу в Бельце, и я думал, что будет там этот Коля Пашкан. И мне сказали, он ушел на работу, и я плакал, что больше его не увижу никогда. 3 дня плакал по нем.
0: Было большое желание встретиться с ним. С тех пор почувствовал, что есть тяга к музыке.
1: Потом там же, в детдоме, я первый раз поставил пластинку на патефон. И мне нравилось, как она шипит, попадает иголка туда, куда нужно, и начинает шипеть. Был там такой Петя Бабин. Он мне говорит: Валера, хочешь послушать радио? И одел мне наушники. И в наушниках звучало «Фарти-фарти-бини», это очень хорошо. Была такая песня. Там же никаких вот этих радиоприемников не было, а там был

0: детекторный приемник, были установлены антенны и так далее. По крайней мере, я даже нащупал какой-то ящик, там какие-то катушки.
1: Рассказывал как-то, что занимался радиолюбительством в Бельской школе.
0: Да. Не только я один занимался этим. Я был в первом классе, ко мне подошел один Степа Минтуш и стал мне рассказывать огромную поэму про радиодетали. Про конденсаторы, про диффузоры. Ну и, короче говоря, он меня заинтересовал. Делал он наушники из бумаги. Ну, на магнит наматывал бумагу, потом сверху проволоку, ну и сетевой шнур, чтобы в линию трансляционную включиться. И в бумагу это дело заворачивал и играл как наушник.
1: Да, тогда не было компьютеров, но, по-моему, у школьников, у детей больше было занятий. Сейчас многие за компьютером сидят, и кроме компьютера многие ничего и не знают. Не было компьютера, но были занятия у людей, и, по-моему, больше движения было. Люди двигались больше, особенно дети.
0: Еще он мечтал собрать патефон.
1: Он был незрячим или был остаток зрения?
0: Не, у него остатка не было. Но он любил всякое вот такое. Даже конфеты давали на обеде, карамели. И он оттуда вынимал повидло и делал свисток. Да, умудрился даже маленький найс сделать.
1: Он, видно, типа Ньютона был, изобретатель.
0: Ну, как видишь, да. Ну, нашлось у него там, может, на одну октаву конфет. Давай мастерить. Потом возле нас были, на территории школы, были цветочки, петушки. И на них можно было играть, как на пленке играют. Или как на чешуе играют. Как по молдавски, солди пешти.
1: Да, недавно на чешуе вот было представлено. Vox Online имел радиомост с радио Рансис. И там была представлена мелодия, которую играли на чешуе. Ребята оттуда с радио Рансиса говорили, что они до сих пор не слышали, чтобы на чешуе играли. И даже прилично можно набирать ноты на чешуе.
0: В институте я занимался в Кишиневе, и там был предмет народного творчества. И преподаватель рассказывал, что играют на сол-ди-пеште. Перевод нам не говорил, но уже было понятно, что такое сол-ди-пеште.
1: Да, это рыбная чешуя. По порядку. Сколько классов закончил в Бельцах?
0: 9 классов закончил. Один раз оставался на второй год.
1: И после школы пошел дальше учиться?
0: После школы, да, пошел дальше учиться.
1: В Бельцах преподавание было хорошее?
0: Преподавание, ну, как сказать, когда ничего нету, то и это хорошо. При Бельской школе был открыт филиал музыкальной школы. В этом филиале я учился. Но до школы ведь были талантливые ребята, которым, наверное, и школа не нужна была. Они сами собирались, пели на 4 голоса, или кто-то учился играть на каком-то музыкальном инструменте по слуху и так далее.
1: Да, у них хороший музыкальный слух, обучили и инструмент какой-то, но школа все-таки нужна была, чтобы...
0: Ну, понятно, чтобы это грамотно все сделать.
1: Да.
0: Василий Бежинару, он не знал, как гитару держать. И ставил ее на колени и руки на гриф ставил. Не
1: да,
0: так.
1: Он мне рассказывал, как он научился. Он пошел к одному учителю, говорит, научите меня играть на гитаре. Он отказался, говорит, я тебя не буду учить. Он говорит, ну не будете учить, не надо. Он все-таки хотел сильно научиться. И взял один аккорд, второй аккорд, и таким образом. Я как потрогал гитару, когда он мне сыграл на гитаре, он говорит, ты неправильно держишь гитару. Говорит, а я иначе не могу, я так научился. Мне говорили многие так, я в руках ее не могу держать, я на коленях держу, так научился набирать ноты.
0: А теперь скажу важную страницу из моей жизни. Однажды к нам в школу, еще до музыкального филиала, приехали артисты с детского дома. Купчина. И вот там был аккомпаниатор незрячий. Он так играл, ну просто я вот сколько ходил по белому свету, я ничего подобного не слышал. Он ведь самоучка был.
1: А на чем играл?
0: Он на аккордеоне играл.
1: Виртуоз?
0: Да, о, еще какой. И когда они давали концерт, я в основном-то обращал внимание не на тех, кто как поет, а как он играет. И вот я так уже себе предложил, что вот я хочу так же, как он. Ну и уже в другие годы бывал на летних каникулах вот в том детдоме. И вот этого Мишуку я мог слушать. Каждый день мог слушать. Дети собираются на зарядку, он уже сидит за пианином и играет. Я с левой стороны у него. Знает, не знает он, что я сижу. Я сижу, и все, мое дело сидеть и слушать. Приходили воспитательницы, обращали на меня внимание и говорили ему по-молдавски: «Я каел птините аскулты».
1: А ему, наверное, было приятно, что он имеет слушателя. А тебе было приятно, что завораживала его музыка, его виртуозность?
0: Да. Но я хотел, чтобы, так сказать, для меня было впечатление, что меня никто не замечает и хорошо, что я никому не мешаю.
1: И в то время уже задумал, что будешь музыкантом?
0: Дай мне пианино или что-нибудь, я уже буду играть. У меня уже полное представление было о музыке.
1: В то время еще со школы, если брал какой-то инструмент или пианино, уже мог играть по слуху.
0: Да, уже все. Я помню, однажды я сижу и пою песню по нотам. До, ми, до, ми, до, ми, до, ми, до, ми, до, ми, до, ре, ре, фа, ре, фа, ра, фа, ра, со, соля, фа, соль, ми, фа, ре, ми, до, ми, ми, соль, до, до, ми, фа, ми, ре, соль, соля, фа, соль, ми, ре, до. Это песня Марина. Один человек услышал, говорит: вы знаете, он будет музыкантом. Потом пел: до, ре, ми, ре, до, ми, соль, фа, ре, ми, фа, соля, соль, фа, ми, ре, до. Это была песня «Куба, любовь моя» из репертуара Магомаева. Он услышал, говорит: вот увидите, он будет музыкантом. И он мне дал в руки аккордеон, и я сразу заиграл. Ля, соль, соль, соль, ля, соль, соль, ля, соль, соль, соль, ля, соль, соль, па, па, па, ля, до, си, ля. И так далее. Саня Кустрогалый.
1: До того брал в руки аккордеон, уже был знаком?
0: Нет, первый раз.
1: С первого раза сыграл?
0: Да, и дело в том, что от того, что у меня не было инструментов никаких, я умом играл. Умом играть — это называется петь сольфеджио. Я даже боялся рот открывать там у себя внутри. А когда уже почувствовал, что почва под ногами и получается быстро, то я даже себя бил, чтобы еще лучше получалось. Открылась музыкальная школа. Только дали мне в руки баян, я уже за месяц мог много чего играть. За полгода я уже мог аккомпанировать школьному хору.
1: Что, учась в Бельской школе незрячих, параллельно учился и в музыкальной школе?
0: Ну да, филиал был открыт.
1: Да, в каком классе был в школе?
0: Когда тогда директорша евреечка Белла Львовна Суда. Вот все, кто учился там, они имели там зуб на нее, но тем не менее она что смогла сделать? Она открыла школу музыкальную. Но она, конечно, не виновата, что туда хлынули зрячие работать, которые нот не знали по Брайлю. Она же в этом не виновата. Она и так набрала двое человек слепых. Они преподавали класс баяна. И как раз я у одного из них учился.
1: А в каком классе был в школе незрячих?
0: Тогда уже был в пятом, в музыкальной был в первом. Вот так получилось.
1: В музыкальной школе 2-4 года учились?
0: Нет, я учился 6 лет в музыкальной школе.
1: Инструмент.
0: Я один год лишний я сам попросил, чтобы меня задержали, чтобы не расставаться с музыкальной школой, чтобы с баяном не расстаться. Дело в том, что у меня была трагедия. В общем, я ее сам сделал, эту трагедию. Я кинул прибор с лестницы, с перил, со второго этажа, да, и проходила учительница по биологии, чуть не попала по голове. Прибор пролетел мимо. Ну и, короче говоря, один человек рассказал директорше, что она вслух сказала, что мы исключим его из музыкальной школы. Ну, я-то не понимал сути дела, что нельзя меня исключать со школы. Но рассказали, некоторые воспитатели не давали мне на баяне играть. Я баян воровал, да, а на уроках не работал. Я сделал забастовку. Но чем-то надо заниматься было. И я переписывал ноты. Где с книжек переписывал, где с головы переписывал. Для меня было важнее с головы писать. Меня встретил учитель по баяну и говорит: слушай, ты возьми баян, приходи ко мне на уроки. Один раз пришел на уроки, два пришел. И на все уроки, пока идут занятия в музыкальной школе, я там все время присутствовал возле какого-нибудь преподавателя, чтоб меня кто-нибудь не утащил. Дали мне учебник по сольфеджио. Учебник в нем материал, который надо петь с листа. Я этот учебник за раз пел. Там нечего мне было искать. Потому что я пел ноты потруднее. Я пел. Был такой сборник «В помощь художественной самодеятельности». Печатали эстрадные песни, русские народные песни. И кто печатал? Владимир Сапогов. Так и было подписано. Владимир Сапогов. И я эти песни пел, просматривал, что он пишет. Этот Владимир Сапогов работает сейчас в Ленинграде. Я был в пятом, в шестом был. И все эти 4 года, пятый, шестой, седьмой, восьмой, я не занимался ни математикой, ни физикой, ничем. Я объявил забастовку. Однажды на контрольной работе я вместо задачи по алгебре протянул ноты. Преподаватель математики посмотрел, он музыкант был, чуть-чуть попел что-то и доволен был. Однажды еще, когда я ноты, то еще не думал даже писать на бумагу. Я играл что-то на баяне, какое-то сочинение играл. Он говорит, это ты сам сочиняешь? Я говорю, да. А ты почему не записываешь? Надо это записывать. Ну и вот пришло время, я и стал записывать. И нотами не дорожил, отдавал кому-то. А куда бы я бы эти ноты делал? Если я был без родителей, кому бы я их отдал? Да, и был такой случай. Передо мной стояла проблема. Они знали, что могли меня куда-нибудь отправить в дом инвалидов. Могли вообще исключить со школы. Пришел ко мне мой преподаватель по баяну. Разговаривает со мной. А потом позвал своего друга Михаила Дмитриевича Рожнова. Он тоже преподаватель. Вот они разговаривают обо мне. Что со мной делать? Михаил Дмитриевич говорит, Анатолий Павлович, он ведь так хорошо играет. Как хорошо играет. Как он хабанеру колено выучил? Да, выучил. А ну сыграй. Я сыграл. Анатолий Павлович говорит, да он так медленно ноты разбирает. В день по чайной ложке. Ой, Палыч, он так здорово играет. Дай ему полет шмеля. Он Чардаш Монти играет? Я говорю, да, играй. Ой, а ну сыграй. Ой, дай ему экспромт Шуберта. Ой, слушай, а куда мы его денем? Ой, Палыч, ну скажи, может быть, его отправить на фортепианную фабрику, настраивать пианино, куда-нибудь в Армавир или в Краснодар? Слушай, а может быть, его в Бельцах аккомпаниатором? Нет, говорит, его будут обижать, там не надо. Отвези его в Петропавловск. У меня есть песни, но я фонограмму потерял. Как раз про этот случай. Мне снился удивительный сон. Так был очарователен он, будто я по школе бродил, что-то в памяти ворошил. Я собрал детишек в кружок, поиграл я с ними чуток. Ко мне подошел слепой, все закричали, что он дурной. А он рыдал, что слепы глаза, что застилает их темнота. А я ему ответил тогда, и у меня такая беда. Я сказал, мальчонка, расти, уроки прилежно учи, Господа Бога и ищи, в сердечко ты свое прими. Я в детстве был таким же слепым, меня прозывали косым, но если когда я духом пал, меня Иисус Христос утешал. Я помню, как в народе играл, музыкой народ развлекал, а музыканты услыхали меня, они были слепыми, как я. А я им на баяне сыграл, каждый слезоньки утирал, я сердца их распахнул, каждый руку мне протянул. Вот скоро будешь лучше играть, станешь свое счастье искать, отовсюду тебя будут гнать. Эх, ведь слепому счастья не отыскать. Тот, кто очерствеет душой, не поплачет такой над моей судьбой. А фашисты прогоняют меня, и не катится из глаз их слеза. Прервется скоро жизнь моя, никто уж не погонит меня. Иисус Христос меня заберет, слезоньки он мои утрет. Так порадуйтесь-ка вы за меня, воскресит Иисус Христос меня.
1: Что предложишь для первой музыкальной паузы.
0: Я хотел бы предложить послушать «Drum La Paradis». Когда мне самый первый сон приснился, да, я как раз слышал синтезатор. Я еще не знал вообще, что это такое. Сколько мне было годика? 4. Когда я услышал спектакль «Привет с фронта», и там заиграл этот синтезатор, я испугался. С какой целью я написал этот «Drum La Paradis»?
1: Да, в переводе «Дорога в рай».
0: Да, «Дорога в рай». Тот, кто музыкант, тот поймет. Тональности можно считать по хроматической системе, по диатонической системе и по квартоквинтовому кругу. Квартоквинтовый круг как раз настраивает человека на вознесение. В тональности до мажор ничего нету, пусто. И в соль мажоре один диез, в ре мажоре два, ля три, ми четыре, си пять, фа диез шесть, до диез семь. Также и с минорными, ля минор ничего, ми минор один диез, си минор два, фа диез три, до диез 4, соль диез 5, ре диез 6, ля диез 7. И вот когда люди говорят «парадис», они имеют в виду «пара», это как бы «вроде». А «дис» — это ре диез на латыни. С — это до мажор, соль мажор — это «жи», и ре мажор — это «д», ля мажор — это «а», ми мажор — это «е», си — «гаш», и фа диез — «фис до диез цис».
1: Послушаем музыкальную паузу «Дорога в рай».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записко беседует Марчел Урсу.
1: Спасибо за эту музыкальную паузу. Очень хорошее сочинение. Пойдем, наверное, дальше. Простимся, наверное, с школой, где обучился 9 лет в Бельцах. И расскажешь дальше, как поступил в Петропавловскую школу. Консерватория там была, наверное, да?
2: Это была консерватория, потому что, если уж на то пошло, я, когда поступил в Институт искусств, мне ничего не надо было учить. Я пришел со свежими знаниями. А давайте рассудим, что все-таки это. Там называлась эта школа. Не будем кривить душой, но называлась эта школа. Когда была Великая Отечественная война, Курскую школу, или как там называется, училище, перевели в Казахстан, чтобы бедных слепых не убили. Когда война закончилась, возвратили на место. Было заведение музыкальное и в Казахстане, было заведение и в Курске. И так не хотели мучиться студенты. Хотели, чтобы тоже называлось училище. Предметы одни и те же были. А название разное было. Если дать слепому человеку те дисциплины, какие дают в музыкальной школе, они ему в жизни не пригодятся вообще. Что делать слепому человеку, скажем, без гармонии? Это такая наука об аккордах. Что делать слепому человеку без педагогики? А что делать слепому человеку без эстетики? А что делать слепому человеку без методики преподавания? А что делать слепому человеку без инструментоведения, если он не будет знать, как какой инструмент устроен, как на нем играть? А как же быть человеку без хороведения, если он не будет знать, какой диапазон альта, какой диапазон сопрано, какой диапазон тенор, какой баса? Этому в школе не учат, в музыкальной школе. Эти знания нужно дать слепому человеку, чтобы было заведение, по крайней мере, училище, да, ну, дирижерско-хоровое. Я скажу другое, что в этом заведении учились военнообязанные поначалу, учились коммунисты. Трудно представить, что было бы, если какой-нибудь командир полка пошел бы на вокзал просить копейки или на базар. А вот чтобы это не случилось, им давали профессию. Профессия их называлась руководитель художественной самодеятельности. Чтобы быть руководителем художественной самодеятельности, нужно разбираться в оркестроведении, нужно разбираться в хороведении, нужно разбираться в гармонии, в аранжировке, как делать переложение. Но а как быть, если сломается инструмент, на котором он играет? Вот этому тоже надо научить, и этому тоже учили. Слепых учили, как баян, как его ремонтировать, как клеить все это, как голоса настраивать. А меня, кроме всего этого, еще учили пианино настраивать. Я очень просил, чтобы меня научили пианино настраивать. Мой голос слышен не был, и одна преподавательница доброй души, слава Богу, она попросила за меня настройщика, и он меня учил настраивать пианино, настраивать, ремонтировать. И если была бы такая возможность, я мог бы давать уроки, как незрячим настраивать пианино, ремонтировать. С точки зрения техники, это для незрячих самый легкий механизм пианино.
1: Пианино для незрячих инструмент даже легче, чем аккордеон или баян?
2: Конечно, легче.
1: Самый тяжелый по весу и самый хороший и легкий играть на нем.
2: Нет, не играть, а ремонтировать.
1: Ремонтировать.
2: Допустим, даже вот ты захочешь какой-то там детекторный приемник даже смастерить. Где-то надо пойти к какому-то слесарю или где-то как-то на каком-то шасси устроить вот эти гнезда, как-то устроить конденсатор переменный и как-то устроить эту передачу, чтобы крутилось. Когда крутишь колесико, чтобы не крутить ручку конденсатора, а чтобы ручку крутишь и крутится конденсатор. А тут все на месте, завод все сделал. Ты только меняй детали, и все. Имеешь откуда менять, меняй. не имеешь, доставай. Но там, конечно, есть одно. Откуда взял, туда и положи. Открутил что-то, которое относится до первой октавы, вот туда и поставь. Кроме учебы, я играл и в ансамбле, в оркестре эстрадном играл. Ну, не в школе самой, а в Доме культуры. Как ни крути, а это все-таки училище по предметам. Дается вкладыш, приравнивается к среднему специальному образованию. Это среднее специальное образование.
1: И преподавание там хорошее, специалисты хорошие выходили оттуда.
2: Люди послушали Друмла Парадис, и пусть он оценит.
1: Как учился в Петропавловске, что-то сочинил, что-то играл.
2: Да, я всегда сочинял, всегда играл.
1: Да, так можешь нам предложить что-то, послушать музыкальную паузу с того периода, когда учился в том училище, в Петропавловске?
2: Я бы хотел, чтобы мы послушали «Тони, ветер ветку клонит» и...

0: Продолжение следует.
1: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
3: Радио «Рансис». www.ransis.org

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

белый-белый, как чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. И сегодня у нас очередной выпуск из серии «По следам наших выступлений». То есть сегодня будут и различные дополнения к ранее вышедшим выпускам, и, скажем так, некоторая реакция на отклики слушателей. Ну вот, например, несколько раз у меня спрашивали, что делать с библиотекой Ethereum, про которую я, по-моему, даже отдельный выпуск делал. Я не буду сейчас повторять, что это за программа и как ей пользоваться. Советую найти и послушать тот выпуск. Но там появилась с определенного момента поддержка работы с библиотекой AV3715. Изначально эта программа работала с двумя самыми крупными библиотеками текстовых книг. Это Librusik и Flibust. Но теперь там можно ввести ваши учетные данные для AV3715 и прямо на компьютере слушать и скачивать оттуда книги. Но мне начали поступать вопросы, что вот проблемы у меня с Ethereum. Не хочет Ethereum обновлять базу данных. Вроде бы говорит, доступна новая база данных. Запускаем мы обновление, что-то скачивается, а потом выдается ошибка, не удалось выполнить обновление и так далее и тому подобное. Что же нам делать? Ну, на самом деле, по этому поводу я вам могу сказать следующее. Прежде всего, это самое главное, что я могу здесь сказать, это проверьте обновление Ethereum, чтобы у вас была самая актуальная версия. Вообще, Ethereum — это самообновляемая программа, она должна сама себя обновлять, но если у вас вот такие проблемы, зайдите на страницу ВКонтакте. У разработчика, как я понимаю, ни на GitHub, ни где-то на сайте нету домашнего расположение его проекта, поэтому первоисточник — это страница VK. То есть открываете ВКонтакте, в поиске пишете программа Ethereum. Ну, Ethereum пишется, если вы пользуетесь, я думаю, вы знаете, Athenium. Пишите программу Ethereum, попадаете на страницу ВКонтакте, и там всегда первое закрепленное на стене сообщение содержит ссылки на самые последние актуальные версии баз и программ. То есть вы можете скачать оттуда полный архив, там и последняя версия, и последняя офлайн-база книг. Ну, можно использовать онлайн-базы книг, можно офлайновые, но вот там вы можете скачать и посмотреть, ушла ошибка или нет. Если ошибка не ушла, то в программе есть текстовой файл, там указан адрес, на который можно разработчику написать. Просто ему напишите и скажите, что то-то, то-то, потому что сейчас жизнь у нас такая, что оголтелые чиновники всеми силами пытаются ввести тотальную цензуру, блокировать соединение нужд с зарубежными ресурсами точно, может быть, какие-то и отечественные косвенно это цепляют. Поэтому в такой ситуации проблема может быть не на вашей стороне. Опять же, разработчик должен что-то изменять, перестраивать в связи вот с этими бесконечными блокировками и цензурированием. В общем, зайдите на страницу ВКонтакте, попытайтесь скачать последнюю версию и посмотреть, ушла ошибка или нет. Если не ушла, напишите разработчику.
0: Инфотрон.
1: Идем дальше. Как я уже когда-то говорил, в Telegram есть канал, название которого приблизительно звучит так: «Инфотрон с Евгением Корневым и не только». И там желающие слушать все через Telegram могут скачивать и слушать в том числе и выпуски программы «Инфотрон». И там же можно писать комментарии. И эти комментарии попадают в привязанную группу, где можно напрямую со мной пообщаться, хотя со мной напрямую можно любым способом пообщаться, через любой мессенджер, через любую социальную сеть, по электронной почте, через тот же Telegram, вообще без проблем. Ну так вот, попадают иногда туда комментарии, которые оставляют под некоторыми выпусками. И вот я про один комментарий вам хочу рассказать, потому что комментарии бывают двух типов. Первый тип — это полезный информативный комментарий, когда кто-то говорит, ну вот в этом выпуске сказано то-то, то-то, а я хочу добавить еще то-то, то-то, то-то, или сказать, что можно вот так-то и так-то. Вот это очень полезный комментарий, я по возможности стараюсь вот в этих выпусках озвучивать. А бывают комментарии бесполезные. Это просто какие-то выкрики про то, что, ну вот, послушал выпуск, а там Евгений Корнев наплел с три короба или вот обидел мое какое-то любимое что-то там. Ах, он такой-сякой, и все. Ну, реагировать тут, собственно, не требуется, поэтому я вам про комментарии первого типа хочу вот что сказать. Какое-то время назад было сразу два подряд выпуска, где я рассказывал про доступность Android TV телевизоров, приставок, потому что в личном порядке, как я там говорил, иногда меня спрашивают. И вот как раз в Telegram один, послушавший эти выпуски, написал следующее, что выпуски он прослушал оба, но там не было ни слова про ту проблему, которая у него наблюдалась. Проблема вот какая. У него какой-то дешевый китайский телевизор, но явно не Xiaomi, а уж тем более не Sony, который, кстати, и не китайский, но неважно. И там токбэк не было, что на китайских телевизорах дешевых всегда наблюдается. Они установили через Google Play Market токбэк, он вроде бы установился и даже заработал, но после выключения телевизора и его повторного включения токбэк исчез, как будто бы его там и не было. Ну и вот, что в этих выпусках про эту проблему не было сказано ни слова. Ну тут совершенно понятно, почему не было сказано ни слова. Дело в том, что я рассказываю только про то, что лично сам наблюдаю, про то, что лично я знаю и тому подобные вещи. Вот и здесь я только вам этот комментарий озвучил на тот случай, чтобы вы к этому были готовы. Но я с этим не сталкивался. Я сталкивался с тем, что на дешевом китайском телевизоре токбэк вообще не появлялся. После установки через Google Play Market в разделе спецвозможности токбэк просто не появлялся. Ну, например, я это наблюдал на таких брендах, как Hair, Kiwi и тому подобное. А вот с таким я не встречался. Вроде бы установился и заработал, а потом раз и исчез. Поэтому будьте готовы к этому. И тут встает вопрос. Ну а какие же тогда телевизоры покупать? Хочется подешевле на Android TV, но дешевые там может быть вот эта проблема. И тут самое главное непонятно, какие из них доступны, какие недоступны, на каких токбэк заработает, на каких нет. Тут уже, что называется, на ваш страх и риск. Могу точно сказать, что на телевизорах и всех приставках современных Xiaomi токбэк предустановлен, доступность там вполне нормальная. Также на телевизорах Sony. А что касается приставок на Android TV, то лично у меня либо есть, либо были, опять-таки, Xiaomi. Потом приставки какого смешного бренда KicPi. Там вообще сертифицированный Google Android TV. Ну, а также приставки бренда Mikul. Вот это то, что точно доступно и то, что, ну, без проблем. Также есть у меня приставка бренда Tanix на Android TV 14. Там после определенных манипуляций можно ее довести до ума, но вот так вот сразу я бы ее доступной не назвал. А про остальные, я не знаю, может быть еще есть какие-то, но если есть, вы мне сообщайте, я в эфире расскажу. Вот это что касается выпусков про Android TV.
0: Инфотрон.
1: Теперь снова про реакции в Telegram. Есть еще один тип реакций. Это, скажем так, просто злобные выкрики или сплетни. Ну, интернет — это такое место, где любой желающий может писать все, что ему захочется, про кого ему захочется, в расчете на то, что, ну, например, вы ему ничего не сделаете или ей. Ну вот вы на одном конце страны, он или она на другом, и тут вы в какой-то группе вдруг открываете и читаете, как кто-то про вас распускает сплетни, ну, откровенно врет какую-то неправду и тому подобные вещи распускает, ну, просто потому, что вот чем-то вы ему не угодили или ей, или какие-то там обиды или комплексы у этого персонажа. Ну и в результате возникает ситуация, что вам-то может быть и весело, что про вас всякие небылицы рассказывают и чушь. А кто-то может на полном серьезе этому поверить. Потому что вот такие товарищи, которые сплетни распускают и злобствуют, они как раз рассчитывают на то, что ничего им никто не сделает. Не поедет же кто-то живьем с ними разбираться. Так вот, естественно, про меня тоже в каких-то телеграм-чатах, группах, в личных каких-то таких локальных тусовках тоже сплетни распускают, которые сводятся примерно к следующему. Значит, есть у какого-то там товарища не то родственник, не то подопечный, не то ученик. Ну, это те, которые должны консультировать малоопытных пользователей и так далее. Вот, как правило, все это подается в том виде, что, ну, я-то, конечно, все прекрасно знаю, чтобы там Корнев, Петров или Сидоров не говорил, но вот какой-то мой ученик подопечный наслушался Евгения Корнева в его радиопрограмме, купил себе, и вот тут я уже конкретный пример вам приведу, один вот такой вот, мягко выражаясь, довольно мерзкий персонаж, потому что, ну, я его и встречал за пределами интернета. Ну да ладно, а он вот что-то в этом роде исполнил про то, что когда-то, в общем, Евгений Корнев где-то сказал, что сенсорные устройства на Windows, они доступны, ими можно пользоваться. И вот опять как какой-то там не то его ученик, не то подопечный что-то там купил на Windows, и потом опять со слов вот этого вот деятеля, то ли Windows у него даже там не заработало, то ли он не смог Windows пользоваться, ну и тому подобное. Вот все это подается в таком плане, что Евгений Корнев что-то наплетет стрекороба, вот так люди несведущие на это ведутся и так далее и тому подобное. Ну так вот, что я хочу сказать. Ну, во-первых, всегда нужно смотреть, кто это и почему пишет. Потому что когда я смотрю, кто это и почему исполняет, ну тут сразу все понятно. И тут абсолютно не какие-то технические моменты, все упирается вот в этот самый пресловутый человеческий фактор. Но мало кто будет проверять и выяснять, что там действительно говорил Евгений Корнев, и вообще говорил ли он или нет. И вот тут я начал вспоминать, а действительно, я когда-нибудь говорил про доступность инсционных устройств на Windows? Ну, может быть, и говорил, но вот так вот прям целенаправленно, насколько я понимаю, я про это не рассказывал, поэтому вкратце поясню по этому вопросу вот что. У меня уже, наверное, года два есть устройство. Вообще-то это планшет, но он продавался вместе с физической клавиатурой, то есть это такое комбинированное устройство, планшет на Windows 11, очень дешевый, очень бюджетный, и к нему идет физическая клавиатура. Если ее отсоединить, то это просто планшет на Windows сенсорный. Ну, естественно, пользоваться им можно. А дальше стоит вопрос, действительно, доступен он или нет. Ну, насчет доступности я могу сказать следующее. Если поставить на сенсорное устройство JAWS, довольно современное, то там очень хорошо, все вполне доступно, можно пользоваться. Но JAWS, во-первых, очень тяжелый и мощный такой продукт. Я лично не стал ставить его на этот дешевый бюджетный планшет, потому что и памяти мало, и программное обеспечение хиленькое. Ну, в общем, для JAWS планшет хиловат. Поэтому использовал экранный диктор и NVDA. Ну, в JAWS очень подробная справка про работу с сенсорными экранами. Причем где-то в YouTube, по-моему, на канале Tech for Blind Александр Прыхненко когда-то показывал работу с сенсорными экранами. Вот он тоже там про JAWS рассказывал. В общем, это можно найти, почитать. Что касается NVDA и экранного диктора. Экранный диктор можно сразу запустить, если удерживать кнопку питания и увеличения громкости, и сразу у вас включится, да еще на русском языке, экранный диктор. Им можно пользоваться, но вот тут какая проблема с экранным диктором, которую я именно наблюдаю. Экранный диктор вполне неплохо озвучивает вот эти современные плиточные приложения, но когда я, например, попытался ходить по меню в балаболке, это приложение со старинным классическим видом, где строка меню и так далее, то там экранный диктор мне даже пункты меню активировать не захотел. Так что на старых классических приложениях у экранного диктора проблемы, а вот в этих современных плиточных, ну, худо-бедно пользоваться можно. Что касается NVDA, то в NVDA довольно плохая поддержка сенсорных экранов, очень мало жестов. Но если к NVDA подключить дополнение, которое называется Enhanced Gestures, то есть улучшенные жесты, его можно найти во многих магазинах, то появляются дополнительные жесты, ну, например, жест двойного касания с удержанием, можно контекстное меню вызывать. И я вот на этот самый бюджетный планшет поставил NVDA с этим дополнением, но мне все равно этого, кажется, мало. То есть с помощью NVDA, конечно, как-то худо-бедно пользоваться можно, но по минимуму. Ну, на мой взгляд, гораздо удобнее подключить физическую клавиатуру и пользоваться. Но если вам принципиально нужен именно сенсорный планшет без клавиатуры, ну, тогда я вам советую поставить и JAWS, и NVDA, и экранный диктор, посмотреть, какой скринридер лично вам покажется удобным. Ну, точно могу сказать, не слушайте тех, кто что-то там рассказывает. Про недоступность нет, пользоваться можно сенсорными устройствами на Windows, ну хотя бы с помощью встроенного экранного диктора. Ну а если JAWS поставить, то там вполне себе неплохо можно работать. Ну что же, время закончилось, позвольте мне с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org

0: Андрей Круз. Нижний уровень. Глава 14. Джефф повез Витька в супермаркет за едой за телохранителя. А я сидел в офисе с Белен, стараясь проинструктировать ее как можно подробнее. Инструктаж, впрочем, сводился к одному — никуда не выходить и никому не открывать. Ты знаешь, чем мы занимаемся, так? Такая работа чревата тем, что время от времени возникают проблемы.
1: Я понимаю, — кивнула она.
0: Смотрела Белен мне прямо в глаза, вид у нее был при этом заметно испуганный. Чего я и добивался, к слову. Для Витька это новым не было. До этого я уже дважды объявлял локдаун, и он знал, что к чему. Если ты не можешь решить вопрос с работой, то не должна сюда приезжать вообще, понимаешь? До тех пор, пока я не разрешу.
1: Я сказала, что заболела и буду работать дома. Я программист, проблем не будет.
0: Анонимность, — добавил я. Твое местоположение не должны вычислить даже с работы.
1: Вся связь через прокси, телефон, скайп.
0: Очень хорошо. Вообще, мы организовали еще одну степень защиты, как я уже говорил. Так просто нас даже по официальному IP не вычислишь. Но не уверен, что Белен об этом знает. Скорее, даже нет. И знать ей не следует. Витек сумел подчистить картинки с видео. Женщина так и осталась практически неопознаваемой. А вот Эдуард Богатырев сомнений в своей личности не вызывал. И главное, номер патрола удалось просчитать. Пусть мутноватые, предположительно, но очертания пятен на месте букв и цифр очень похожи на номер той машины, что Кики обнаружил в колонне. Японка Сатори, к слову, тоже носила очки, но вместо бейсболки у нее на голове была панама. На всех роликах, в которых присутствовала. Похоже, что учитывала камеры у школы. Они везде их учитывают. Но фигура и осанка сомнений не вызывали. Перед нами на фото азиатка. С поправкой на записи в дневнике убитой — она именно Сатори. Но реально у нас сейчас есть Эдуард Богатырев, эстонский гражданин вроде как. С ним никаких сомнений, он к этому делу притянут прочно и крепко. И он должен много знать, что от него и требуется. Кики нашел по тому адресу, что я ему выслал склад, точнее изолированный отсек большого складского ангара, выкупленный новыми владельцами. Внутрь не заходил, понятное дело, в двери не звонил, а за то время, что он за ними наблюдал, туда приехала старенькая «Мазда» с двумя немолодыми негритянками, которые вытащили из багажника швабры, ведра и корзину с моющими составами. Уборщицы. Кто открыл им дверь офиса, он с улицы не разглядел и проверять не полез, пометуя полученные от меня приказы никуда не лезть и не рисковать. Машин возле склада стояло много, так что определить принадлежность какой-то из них кому-то работающему не удалось. Надо ждать конца рабочего дня. Но следить за входом трудно, встать негде. Когда Кики снял уборщицу, он стоял под аварийкой во втором ряду и через 10 минут уехал, чтобы лишнего внимания не привлекать. Но это тоже что-то. Если там работают, то будут люди. И кто-то из них может оказаться подозрительным. Это будет или азиатка, или среднего роста женщина с прямыми темными волосами. Или мужчина, лицо которого Витек снял с отражения в окне соседнего автомобиля. Да, подходящих под наши фото фиест или акцентов на стоянке не было. Кики это проверить не забыл. «Надо ехать, надо ехать», — сказал я сам себе, глянув в нетерпении на часы. «Где там Джефф шляется? Время теряем». Поехали не на его большом белом сабербине, который видно отовсюду, а на рабочей машине. Немолодой серой Kia Sorento. Я только дробовик с патронами перебросил из своей Тойоты и рабочую тревожную сумку. Попутно в багажнике машины я заметил винтовочный чехол с почами под магазины к АР-15. В отличие от меня, Джефф все же винтовки покупал, пусть из них стрелять и негде. У него дома вообще целая коллекция оружия, и чистить свои запасы ему не лень. Непоздновато выезжаем? Нет, нормально. Кики, следящий за домом Богатырева, пока сообщает, что там нет никого. Если Эдик появится, то, наверное, ближе к ночи. А мы там уже скоро будем. До колонна путь недалекий. Кстати, Висенте только что прислал сообщение о том, что на Эдуарда Богатырева зарегистрирована машина Ford Everest серого цвета. А я, в свою очередь, перекинул это сообщение Кики. Пусть проверит. И не попалась ли такая машина ему возле склада. Но Кики ответил, что проверить сможет позже, так что приходилось ждать. Затем я позвонил Энн.
2: «Планы на вечер?» —
1: Сразу даже не здороваясь, спросила она. «Скорее их отсутствие. Мне надо уехать. В Дэвид. До завтра. До завтрашнего вечера, если точнее».
2: «Да? Жаль».
1: По тону похоже, что она и вправду немного расстроилась.
2: «Но в выходные ты со мной?»
1: «Скорее всего. Ты понимаешь, у меня работа немного ненормированная, так что... Но я попытаюсь ничего не планировать и не дать свалить мне на голову.
2: В любом случае, я тоже не буду ничего другого планировать. Дай знать, если что-то изменится, хорошо?»
1: «Разумеется». «Тоже не Росита. Энн ведет свой бизнес, не маленький, так что понимает, что у людей, которые работают, бывают обстоятельства». Росита, к слову, этого не понимала никогда и каждый раз расстраивалась, хоть и старалась не ныть. У латиноамериканцев обычно не бывает таких обстоятельств, которые могли бы помешать отдыхать. Если что и мешает, то только работе. «Я позвоню».
2: «Буду ждать и скучать», — ответила она.
1: На этом разговор и закончился. «Это не Росита», — скорее утверждая, чем спрашивая, сказал Джефф.
2: «Нет, мы расстались с Роситой».
3: «Жаль, славная девочка».
1: «Джефф, она ровесница моей дочери», — посмотрел я на него. «Я чувствую себя рядом с ней или педофилом, или старым развратником. И мне с ней скучно».
3: «Последнее верю», — усмехнулся он. «Приходилось видеть людей, женившихся на молодых, экзотических, старавшихся выйти замуж».
1: «Вот-вот».
3: «Кстати, она англичанка?»
1: Он кивком указал на телефон, который держал в руках.
3: «Хорошо было слышно».
1: «Да».
3: «Тебе же они никогда не нравились, если мне память не изменяет».
1: Не удержался он, чтобы не уколоть.
3: «Теперь кое-кто из них нравится, оказывается, но на всех это не распространяется». «С кем я дружу?» — вздохнул он. «Я должен быть патриотом».
1: «Будь, я не мешаю. Кстати, тазер у тебя здесь есть?»
3: «Есть, а что?»
1: «Прикидываю силы и средства», — сказал я. «У меня тоже есть, я даже подзарядил его вчера». Киа выехала на хайвей Панама-Колон, по которому предпочитал ездить Джефф. Было поздно, так что машин на дороге немного. Все больше местные, фермерские, возвращающиеся с работы. Едва выехали из города, как полил дождь. Пришлось закрыть окна и включить кондиционер, потому что стекла тут же начали запотевать.
3: «Терпеть не могу, Колон», — признался Джефф, руля левой рукой, а правую удерживая на рычаге коробки передач. «И настолько ненавижу этот город, настолько же люблю окрестное побережье. Кстати, ты нырять когда-нибудь соберешься?»
1: «Когда-нибудь», — осталось только вяло пообещать мне.
2: «С нырением этим вообще смешно получилось. Я когда-то этим здорово увлекался. И когда приехал в Панаму, хотел эти занятия возобновить. Расписывал Джеффу прелести подводной жизни, а тут оказалось, что один его приятель, Майкл, держит драйверский центр на Бокас-дель-Торо. И он предложил Джеффа, раз уж тому так охота, всему обучить, заодно выдав карту

0: этими ссором и всяким таким. Потому что берега там сходятся воронкой, там течение оставляет все, что носится в этом районе Атлантики. А вот дайвинг на тамошних рифах отличный, верно?
1: Если бы была возможность бросить все дела, я бы поселился где-то там, на берегу.
0: Со скуки бы умом не поехал? — поинтересовался я.
1: — Можно на Бокос, там весело. — пожал он плечами. — Но ты меня знаешь, я люблю тишину. Ричи, к слову, почем зря стреляет прямо из окна на своей земле. Никакие стрельбища ему не нужны.
0: — Ну, я бы предпочел стрельбище, и все же жизнь, если не в городе, то хотя бы там, где можно пойти в ресторан. Или встретиться с кем-то в баре. Сидеть в гордом одиночестве посреди джунглей. Твой Ричи, насколько я помню, вообще со странностями.
1: — Странности у него появились раньше, до переезда туда, — засмеялся он.
0: — Кстати, ты так и собираешься всегда жить в Панаме?
1: — Разумеется, мне здесь нравится. А ты все же хочешь уехать?
0: — Все же хочу. И надеюсь, что это все, что мы сейчас делаем, еще и станет моим билетом на выезд отсюда.
1: — И в чем смысл? Здесь дешевая жизнь, женщины, еда. Все дешевле. Красиво и ярко. Хорошая еда, хорошая музыка. Что еще?
0: «Здесь есть ощущение обученной жизни, ты знаешь?» Я попытался сформулировать мысль сначала для самого себя. «Вот ты приехал сюда сам, своим решением, так? А я был вынужден приехать, поэтому где-то здесь...» Я постучал пальцем по своей голове. «Живет мыслишка о том, что меня сюда сбросило как мусор. А мне это не нравится. Я просто из принципа хочу выбраться отсюда и вернуться именно туда, откуда был вынужден уехать».
1: «А принять это как удачу у тебя не получается?»
0: — Нет, — покачал я головой. — Это способ успокоить самого себя, а я ведь еще и упрямый, как баран.
1: — Ну, у каждого свое, — сказал он задумчиво. — Если бы я не сам выбрал место жизни, черт знает, что бы я думал по этому поводу. Но я останусь здесь. Здесь и похоронят.
2: Глава 15.
0: «Есть машина на стоянке?»
1: «Есть. Никуда не выезжал», — сказал Кики. «Я на паузу на нужном месте выставил».
0: Он пододвинул ко мне лэптоп с открытой крышкой.
1: «Отсюда авто не видно».
0: Проведя пальцем по тачпаду, я активировал сейчас темный экран, сразу войдя в окно видеоплеера. «Точно. Вот он, серый Эверест. Номер соответствует. Все, зацепились мы за них, похоже. Теперь надо действовать». Автобус Кики стоял на той самой улице, на которой находился склад. Стоял довольно неудобно, но лучше места найти не получилось. Все вокруг было занято. И только сейчас люди понемногу начали разъезжаться с работы. Джефф со своей машиной пристроился вообще на перпендикулярной улице и сейчас был на связи по радио.
1: «Полиция появлялась в штатском», — добавил Кики. «Тоже снял. Были в складе минут 30».
0: «Понятно. Приехали допросить брата убитого». «Надо нам торопиться, мало ли что они решать дальше сделать».
3: «Курьер, здесь диспатч. Как принимаешь?»
0: Пользовались мы гражданскими рациями, так что радиообмен старались маскировать под коммерческий. В этом районе таких раций пруд-пруди, так что если кто случайно выскочит в наш сложно сочиненный канал, вряд ли особо заслушается.
1: «Чисто принимаю».
0: От военных правил обмена тоже старались отойти подальше, по той же самой причине. Но это уже не до конца получалось. Часто сбивались.
3: «Курьер, надо меня подсадить! Прокатись мимо!»
1: «Хорошо, я все понял».
0: «Кике, держи связь. Когда Эдик поедет с работы, следуй так, чтобы он не заметил. Не наваливайся. Нам лишь бы момент не пропустить, сама слежка не так важна. И встанешь потом здесь». Я повернул к нему экран планшета, открытого на нужной Google карте, и показал стилом метку. «Это стоянка Академии Лассаль. Там никто тебя даже не увидит. Проверишь связь. Когда дам сигнал, выдвинешься вот сюда». Острый кончик стела перескочил на Кае на Сьону Нидадес. «Где меня и подсадишь. Дальше все объясню.
1: Вали».
0: Серая Соренто показалась из-за угла, неторопливо двигаясь по улице. А я, выбравшись из автобуса, пошел по тротуару. Когда Джефф меня нагнал, я забрался к нему в машину.
1: «Что решил?» — спросил он.
0: «Дом у него с задней стеной к лесу прижат, так что маршрут... похода понятен. Бросаем машину вот здесь. Теперь я уже демонстрировал карту на планшете Джеффу. Видишь?»
1: «Ну да, вижу», — усмехнулся он. «Ты просто говори, куда ехать».
0: «Смытый городок», —
1: А, понял.

0: Колонн — это трущоба. То небольшое количество богатых и состоятельных, что зарабатывает деньги на идущих через город грузах, живет примерно там же, где братья Богатыревы. Там хорошие школы, там местный университет, там место само по себе. А совсем рядом, чуток через лес, на запад раскинулся пригород, бедный и грязный. Когда-то его пытались расселить и начали совсем рядом строить поселок, состоящий из маленьких и скромных, но вполне чистых и симпатичных муниципальных домов. Но что-то не так рассчитали с геологией, и когда первая часть поселка была практически готова и даже объявили дату заселения, земля под ними вдруг поплыла. Ничего сверхкатастрофического не случилось, никто не пострадал, только все дома от первого до последнего пришли в негодность. Перекосились, осели, пошли трещинами, ну а остальное немедленно доделали здешние бесконечные дожди. Но дорога через это место осталась. Была расчищена площадка под вторую очередь, теперь уже замороженной стройки. Сохранились и даже работали офисы и какие-то склады. Я когда-то сюда одного клиента сопровождал, который побаивался владельцев этих самых складов. Но при этом ему было что-то там нужно. Вот тогда и разобрался, что здесь к чему. А еще в этом месте можно сделать две вещи. Упрятать машину в зарослях так, что в темноте ее с 3 метров не разглядишь. И пройти Калькона-стрит через джунгли по прямой. Это с 0,5 километра примерно. То есть то, что нам и нужно. В общем, минут через 15 наша немолодая Кио, разбрызгивая мутные лужи колесами, проскочила по грязным улочкам никак не поименованного пригорода и выехала на разбитый, местами просевший асфальт смытого поселка. Было уже темно, но Джефф фары включать не стал, а просто достал из сумки прибор ночного видения, заранее закрепленный на легком велошлеме, и надел. Затем мы уже вручную выбрали место, в котором машину можно было бы закатить в кусты и при этом без особого риска завязнуть. «Все, выдвигаемся», — сказал я, открывая крышку багажника и подтягивая свою сумку.
1: «План-то у тебя есть или так идем наугад?»
0: — чуть с иронией поинтересовался Джефф. «Зародыш плана. Войдем на его участок и будем ждать».
1: «Соседи?»
0: «Там ограды сплошные. Если держаться правильно, то никто не заметит. А дальше сообразим. Тазер только не забудь».
1: «Да, спланировал ты»,
0: — хмыкнул он, но дальше возражать не стал. «Ну, что можно напланировать за это время? А следить и тянуть момент? К нему уже сегодня полиция приезжала. Черт его знает, что они накопают дальше. Заберут его себе, и тогда у нас никаких шансов на решение проблем вручную. Так что лучше на удачу попробовать. Я это понимаю, и Джефф это понимает прекрасно. Даже лучше, чем я, наверное». Изнутри тревожной сумки я вытащил черные туристические карго-штаны. Черную же трикотажную майку с длинными рукавами, затем мотоциклетный подшлемник-маску, тонкий и хорошо продуваемый. Надел это все, сбросив то, что на мне было, обратно в сумку. Обул темно-серые ботинки для трекинга. На широкий ремень инструктор нацепил кобуру с большим пистолетом. Почи с магазинами, чехол с тазером, добытым когда-то не слишком легально. Джефф, к слову, и помог. Потом натянул на руки перчатки Гудир. Они в этих местах куда как приятнее специальных тактических и прочих. Не так руки потеют. В довершение всего включил и проверил монокуляр ночного видения. Так же, как и у Джеффа, только нацепленный на черный матовый шлем протек для рафтинга. Дорогая игрушка. ПНВ, в смысле. Не шлем. Но в моей работе чрезвычайно полезная. Все, готов. Джефф примерно как я снарядился. Тут ничего нового не придумаешь. Конечно, если нас кто увидит, тот удивится чрезвычайно, но увидеть никто не должен. Да и пусть удивляется. Мы в масках, не опознаешь. Разве что Джеффа по габаритам. Активировал планшет, нашел синюю стрелку метки. Это мы. Пошли.
1: Веди.
0: Вошли в лес, как в суп нырнули. Листва настолько плотная, что сюда никакой ветерок не проникает. Под редкой травой чавкает красная глина, ноги скользят. Недавний ливень и вовсе все промочил. С листвы льется на голову. К счастью, кто бы что ни думал, но панамские джунгли бедны мерзкими насекомыми. Здесь, например, нет пиявок, а в иных местах они настоящий бич всего живого. Нет по-настоящему опасных насекомых, мало ядовитых змей, а те, что есть, чаще всего не самые опасные разновидности. Даже клещей можно поймать только в полях, в лесах таких, что атакуют человека, не водится. Зато здесь водятся москиты, и пусть их даже не так много, как летом в лесу, в средней полосе. Но несут они в себе достаточно всякой заразы. Их здесь стараются выводить, и делать это умеют, опыляя водоемы, в которых они разводятся, всякой химией. Но мы все же щедро, не скупясь, Полили себя репеллентом и на открытые части тела, и поверх одежды. Но душно в этом лесу жуть. Постоянная навязчивая ассоциация с турецкой баней в голове. Несколько шагов, и ты весь мокрый. Экватор практически. Самый экватор. С ПНВ идти было нетрудно, разве что приходилось закрывать тот глаз, что глядит через монокуляр, когда сверялся с картой на планшете. Какой-то у меня внутренний конфликт начинается от такого мозаичного сочетания цветов. Но направление держали верное, минут через 20 вышли практически туда, куда и хотели. К задней стороне участка братьев. Брата, если точнее. Второй брат уже в морге давно. Да, запомнил я все верно. Ограды здесь были сплошными, только ворота решетчатые. Джунгли просто налезали на забор сзади, так что осматривали двор мы без всякой опаски. Бассейн, в котором плавает несколько опавших листьев, небольшой, возле него навес с барбекю, гаража нет. Вместо него, опять же, навес. Под ним стоит серебристый патрул. Место рядом свободно. Причем видно по следам, что вторую машину ставят туда. Это хорошо. Получается, что водитель выходит в узкое пространство между бортом машины и стеной дома. Его в этот момент и не видно ниоткуда.
1: «Видишь, куда он выйдет?»
0: — спросил Джефф, повторяя мои мысли побуквенно. «Ага, надо только сообразить, где самим прятаться. Если с этой стороны дома, то он не увидит, но и его будет дверь прикрывать».
1: «Какая дверь?»
0: «Автомобильная», — поморщился я. «Он выйдет и окажется за ней».
1: «Не вижу проблемы», — прошептал он. «Один остается здесь и наблюдает. Второй с тазером там, не высовывается. Когда Эдик выходит из машины, наблюдатель дает команду. Главное — дождаться звука закрываемой двери».
0: «Рискованно!» Меня совсем сомнения одолели. «Если что-то пойдет не так, то клиент укроется за домом. И он может быть вооружен. Времени схватиться за оружие у него будет достаточно. Тогда не только обломаться можем, но еще и на кладбище переехать».
1: «Наблюдатель за машиной. Второй машиной, в смысле. Клиент его не заметит. А пока тот паркуется, можно обойти Ниссан и оказаться с другой стороны».
0: «Можно. Ты камер не видишь, нет?»
1: «Нет, не вижу», — покачал головой Джефф. «Но это не означает, что их нет, верно? Ты об этом лучше всех знаешь».
0: «Верно. У меня в квартире и в офисе камеры стоят так, что их не видно. А где видно, там может оказаться только муляж камеры. Если кто-то войдет ко мне в квартиру без моего участия, а система защиты производства Витька активирована, то мне мало того, что придет СМС, но заодно еще и фотография вошедшего. Почему два этих брата-акробата не могли что-то такое поставить? Нет, опознать нас по записям не получится, наверное, но тревогу это поднять может. Причем не только при входе в дом, но и при проникновении во двор, например. Ворота автоматические?»
1: «Автоматические», — присмотревшись, сказал Джефф. «Открываются внутрь. Думаешь, заблокировать?»
0: «Как вариант. Сесть у самой стены со стороны левой от нас створки, что-то воткнуть в землю так, чтобы он не мог въехать, но свободно вошел. Левая створка откроется, прикроет засаду. К правой он повернется в поисках помехи, так?»
1: «Скорее всего».
0: Вдохновения в его голосе я не услышал.
1: «Но я бы в подобном случае вошел с вытащенным пистолетом и сначала проверил противоположную сторону. А ты?»
0: «Я тоже».
1: «А он?»
0: «Кто знает, но полагаться на это нельзя, верно. Все должно выглядеть как обычно».
1: «Тогда надо брать на выходе из машины, а во двор войти ровно в тот момент, когда он подъезжает. Тогда, если у него там даже система безопасности, он может просто не успеть получить сообщение».
0: «А сирена завыть не может?»
1: «Не думаю», — хмыкнул Джефф. «Здесь слишком много живности. Обезьяна может активировать».
0: «Это точно. Обезьяны сейчас орали где-то у нас за спиной, причем так, что в ушах звенело. Это, кстати, хорошо, что орут. Если мы Эдика дождемся и брать будем с шумом, то обезьяны нас тем самым прикроют. И датчики движения на сирену точно никто выводить не будет, только на камеру. Максимум. Значит, надо входить во двор практически одновременно с появлением клиента. Цепочка оповещений срабатывает не мгновенно, так что он во двор заедет, я думаю. Самый лучший вариант из тех, что удалось пока придумать. Черт, знать бы точно, есть камеры или нет. Тогда все было бы проще. Скорее всего, нет, но исходить лучше из того, что они есть. Лучше перебдеть, чем недобдеть, как гласит народная мудрость. Так, одноразовые пластиковые наручники хомуток, липкая лента, все под рукой. Все готово, все готовы, осталось только дождаться. Но вот с дождаться, оказывается, возникли проблемы. Машина Эдика так и стояла у склада, хоть свет в его окнах и не горел. Кики дежурил на месте, я несколько раз с ним связывался. Ничего не менялось. «Он с кем-то другим мог уехать?»
1: «Конечно, ты сам знаешь, что у меня здесь за позиция. Могу следить только за машиной».
0: «Это верно, позиция совсем даже не очень. Мы не знаем, там ли Эдик вообще. Судя по тому, что полицейские задержались достаточно надолго, не будь там его, они бы ушли быстрее». «Ну да, рано или поздно он здесь появится. Но поздно это... Насколько поздно? Завтра? Через неделю?» «Во дворе дома стоит машина его убитого брата. Может, Эдик вообще живет не здесь? С женщиной, например, в другом месте. А мы теряем время, откровенно теряем. Сколько еще будем ждать?»
1: «Джефф, что будем делать?» «Поехали на склад», — сказал он, подумав.
0: «Обоснуй.
1: Тебя они не должны знать в лицо, так? Стоянка там довольно тесная. Позвони в дверь, и если кто-то откроет, скажи, что их машина мешает проезду».
0: «Не мешает».
1: «Если откроет Эдик, убедимся, что он там. Кто-то другой начнут обсуждать, спрашивать друг друга, увидишь, кто вообще там есть. И почему уже не горит свет?»
0: «А дальше?»
1: «У меня есть мигалка на магните. Сейчас темно, если сесть на хвост и включить ее, то никто не разглядит, что за машина сзади. Остановим и просто скрутим».
0: «Ты не годишься, слишком большой для панамца», — сказал я, критически осмотрев Джеффа. «Кики выступит с главной ролью».
1: «То есть ты согласен?»
0: «А что еще остается?» «А ничего не остается. Ожидание выглядит все менее и менее перспективным». Махнули рукой и пошли обратно. При этом я втайне надеялся, что Кики вот-вот выйдет на связь и скажет, что Эдик едет домой. Но Кики на связь не выходил. Так что мы в обратном порядке добрались до спрятанной машины, переоделись и загрузились в салон. До трущоб ехали с ПНВ. Там уже фары включили. От скопления обшарпанных и линялых под бесконечными дождями халуп до складского района было рукой подать. Только шоссе пересечь, так что неподалеку от Кики мы тормознули совсем скоро. Места у тротуаров уже появились, так что сейчас встали без всяких проблем. Джефф остался за рулем, а я дошел до автобуса, в котором от безделья загибался Кики. Между делом я заметил наполненную бутылку из-под воды в пакете на полу. Он и в уборную не ходил. Сидел в машине все время. «Пошли, пройдешься, постучим им в дверь», — сказал я. «Только оружие не забудь». Кики довольно ухмыльнулся. Точно, засиделся. «Если ответят, скажешь, что машина выехать мешает. Этот самый Эверест. Неважно, что будут говорить, главное, чтобы открыли или запустили внутрь. Мне надо лица увидеть».
1: «Если увидим кого-то из тех, из наших видео».
0: «Берем сразу. Держи мой тазер». Я вытащил из сумки нечто, напоминающее смесь фонарика и не пойми чего, черное с красным, и протянул Кики. «Если я крикну, что за дела, вали того, с кем говоришь. Это значит, что я его узнал». «Так, а я без тазера, получается. Ладно, возьму у Джеффа». Пошел, взял. А Джефф еще и винтовку переложил в салон, вытащив из чехла, и сказал, когда я отходил:
1: «Рацию не отключай, я прикрою в случае чего».
0: «Понял». И пошел. Дверь в склад была на углу. Солидная металлическая дверь, какую пинком не выбьешь. Это все же Колон, тот еще городишко. Провались и пропади он совсем. Со всеми его обитателями. Вот точно бы ни разу не пожалел. Кики поднялся на крыльцо и взялся звонить в домофон. А я же со скучающим видом встал чуть в стороне так, чтобы оставаться в поле зрения камеры. Пусть не думают, что я что-то замышляю. Мы с Кики просто отъехать хотим. А их машина нам мешает. Вообще их машина мешать не может никому. Но, как мне кажется, для завязки разговора этого достаточно. Надо, чтобы приоткрыли дверь для начала. Надо глянуть, кто это сделает. А если не сделает никто? Тогда куда они могли деться? Хотя нет, свет зажегся внутри. Вон окошко под самым свесом крыши. Есть там свет, есть. Голос, который ответил Кики из динамика, явно принадлежал не местному. Акцент был сильно заметен. Но акцент не русский, скорее английский, что ли. Кики заговорил по-испански, очень быстро, как пулемет, с диким деревенским акцентом, глотая половину звуков в словах так, что я почти ничего из сказанного сам не понял. Человек по ту сторону домофона озадачился, затем на не очень хорошем испанском попытался уточнить, в чем же дело. Кики снова затараторил, изображая гнев и размахивая руками. Жалуясь, говорил про серый форт. Потерял номер, тыкал пальцем в камеру и уверял, что это их машина. и добился-таки своего. Человек сказал «щит» и открыл дверь, выглянув наружу. Кики опасным не выглядел. Деревня деревней. Я вообще поодаль стоял. Открывший глянул на меня мельком, потом, досадливо морщась, высунулся наружу, пытаясь глянуть туда, куда показывал мой помощник. Ну да, все в пределах нормы, машин тут много, ворот в склады много, может, даже какой-то поздний грузовик пытается вписаться в ворота с длинным прицепом, а их машина мешает. Все бывает. Человек был вооружен, под рубашкой пола, свободной, свисающей, виднелись очертания кобуры. И правую руку он все же держал от нее неподалеку. А еще я его узнал. Сразу же, как только он дверь отворил. Это он ехал в Акценте в тот первый день, когда мы взялись проверять, нет ли за Гонсалесом слежки. И именно он и следил, в паре с какой-то женщиной. Думаю, что Кики его тоже узнал, мгновенно. Потому что он сразу начал раскручивать ситуацию на манер лайки, подставляя добычу под выстрел охотника. Все так же, продолжая тараторить и размахивая руками, он сместился в сторону, заставив клиента совсем отвернуться от меня. Этого момента мне хватило для того, чтобы разместить у того на боку красное пятнышко лазера и нажать на широкую пластиковую кнопку спуска. Тазер слегка дернулся, отскочила крышка картриджа, выбросив две тяжелые иглы, которые устремились к цели, разматывая за собой тонкие упругие провода. Цель успела только слегка дернуться, а затем пропущенный через тело разряд отключил все мышцы, и человек свалился с крыльца, сильно ударившись лицом об асфальт. Да и хрен с ним. Дальше Кики преобразился в мгновение ока. Обежав упавшего, он схватил его за ноги и ловко втащил обратно в дверь, внутрь склада. При этом я еще раз успел наградить того разрядом тока, на всякий случай, чтобы даже не закричал, и затем захлопнул дверь за нами. Рядом никого не было, поэтому мы вдвоем навалились на нашу жертву, мгновенно стянув руки и щиколотки пластиковыми хомутами. А заклеивать ему рот лентой остался Кики. Я, стараясь не терять времени, пошел дальше, держа тазер как пистолет. Расстояния тут такие, что может сработать равноценно, зато без шума и лишних пока еще жертв. Осматривать, как оказалось, было особо нечего. Офис из одной комнаты, к нему прижалась крошечная кухня и туалет. Склад не слишком большой, но и не маленький. Грузовик своим ходом вполне въедет. И для товара места хватит. Но сейчас совсем пустой. Абсолютно. В нем даже прятаться негде. Там только полки пустые стоят, просматриваемые насквозь. Я сначала фонарем все осветил, потом включил свет. Показалось, что в углу справа от меня вроде как тень не сразу исчезла, а рассосалась. Или осела. Это что за глюк? Блин, а подвал не просто темный, он еще и холодный. В смысле, именно так холодный, как подвал в доме Гонсалеса. Когда спина замерзает у позвоночника, волосы встают дыбом. Я даже сперва в испуге назад сдал, в офис. Но ощущение как-то быстро начало растворяться. Дверь чудная, сплошь с уплотнителями, даже снизу, как и в подвале Гонсалеса. К двери приклеена полоса резины. Ну да, там, чтобы температуру в погребе держать, наверное. А здесь зачем? Ничего не понимаю. А холод, да, холод ушел, остался только сквозняк. Все как там. «Курьер, мы одного приняли, вывозим», — сказал я в рацию. «Жди». «А пока только офис обыщем, как следует». Глава 16. В Панаме очень мало дорог. Не потому, что тут все плохо, а потому что страна сжата двумя океанами и вытянута вдоль перешейка, густо заросшего джунглями вперемешку с горами и болотами. Проселки, если и есть, то короткие и тупиковые. А так все сообщение по нескольким шоссе. Собственно говоря, именно это спасает страну от окончательного сползания в пучину наркопреступности. Здесь все очень легко перекрыть, а полицейские заставы в самых разных местах – дело вполне обычное. К тому же, как я уже упоминал, панамская полиция под американским присмотром, так что коррумпирована очень в меру. С грузом порошка им лучше не попадаться, равно как и с чем другим криминальным. Например, со связанным похищенным человеком, лежащим под ногами в микроавтобусе. Не поймут. А если поймут, то совсем неправильно. Пусть путь нам и не дальний предстоит, но все равно надо пересекать канал по мосту и реку, по дамбе. Все равно свернуть с дороги некуда. Так что, если примут, то примут по полной. Поэтому Джефф ехал примерно в километре впереди, поддерживая связь по радио и выполняя роль головного дозора. Если увидит пикет, даст знать, а мы просто в обратную сторону повернем. И где-то в кустах схоронимся и будем ждать, пока не рассосется. Но ничего такого к нашей удаче не случилось. Похоже, что и вправду кто-то там наверху решил и нам немного подыграть. За что ему, если он там есть, большое человеческое спасибо. Клиент, на которого я поставил ногу, пару раз пытался трепыхаться, но у меня в руке был тазер, которым я тыкал в него в режиме электрошокера. И похищенный тогда пытался орать через заклеенный рот и на некоторое время успокаивался. Не думаю, что он пытался возмущаться, скорее норовил сменить позу. Но я решил, что это все же лишнее, пусть так лежит. Видеть он ничего не мог. Я замотал ему голову, найденной у них в офисе, майкой, а заодно прихватил ее липкой лентой, чтобы не сваливалась. Труднее всего, наверное, было не проскочить в темноте поворот с дороги. Хорошо, что Джефф ехал перед нами и на этом самом повороте остановился, включив аварийку. Узкий, мокрый, грязный проселок нырнул под смыкающиеся над ним ветви деревьев, погрузив нас в полную темноту. Без фар, фонаря или ПНВ здесь, наверное, даже пешком не пройдешь. Разве что местами грибы на мокрых стволах деревьев фосфорицируют. Ехали недалеко, метров 400, но медленно. Автобус чуть подбуксовывал на глине местами, но нигде не сел. Киа впереди перла вполне уверенно, подкидывая комья грязи с колес. Ну и видно было, что по этой дорожке хоть и редко, но ездит. Затем джунгли расступились, выпустив нас на довольно просторную поляну, в одном углу которой собралась кучка строений. Фары осветили небольшой, довольно ухоженный с виду дом, а рядом с ним вполне добротные сараи, вроде дота или бункера, и что-то там еще. Перед домом стоял немолодой длинный белый пикап «Рэм» на поднятой подвеске и мощных колесах с могучим кенгурятником перед радиатором. А возле пикапа стоял человек, явно поджидая нас. Первое, что бросилось в глаза, в руках у человека был автомат Калашникова. Машины подкатили ближе к пикапу, где земля была укатана и даже присыпана гравием. Джефф выбрался из-за руля, ну и я за ним следом, из автобуса. Ричи оказался высоким худым человеком с короткой кувшиноголовой стрижкой. Лицо морщинистое, загорелое настолько, что это даже в темноте было заметно. Светлые глаза. Почему-то чисто выбрит. От человека, живущего в одиночестве посреди джунглей, как-то этого не ждешь. Одет он был в старую военную куртку хаки, наброшенную поверх выленившей и выцветшей красной майки, чистые джинсы и тяжелые рабочие ботинки. Под курткой еще и кобура была видна. Автоматом человек не ограничивался. А был это именно автомат. Я первым делом бросил взгляд на переводчик огня. Они с Джеффом пожали руки, обнялись, похлопали друг друга по спинам. В общем, встретились как старые друзья. Мы с Ричи ограничились рукопожатием. Ладонь у него была сухая, крепкая, твердая, как доска.
2: «Привет, Джефф о тебе рассказывал», — сказал он. «И о тебе тоже», — он протянул руку Кике. «Кого вы сюда привезли?»
3: «Плохого парня, приятель», — сказал Джефф. «Кто-то из их компании убил Стива. И еще они убили женщину с ребенком».
2: «И что с ними надо сделать?»
0: Выражение лица у Ричи не изменилось, но мне подумалось, что если Джефф скажет «закопать живьем», то гостеприимный хозяин просто пойдет за лопатой.
3: «Мы его допросим, но потом не хотим ни убивать, ни отпускать».
0: «Надо его где-то запереть, там, откуда не убежишь», — пояснил я.
2: «С этим никаких проблем», — кивнул Ричи. «Вон тот домик бетонный и дверь в нем железная, и даже есть к чему привязать».
0: «То, что нужно». Клиента вытащили из машины, не развязывая, убедились только, что дышит, и потащили, куда вел Ричи. Тому самому строению, что я принял за бункер. Хозяин осветил помещение фонариком. Пусто. Лишь в пол намертво вкреплены какие-то стальные плиты. Вдоль двух стен тянется ржавый, но массивный и крепкий железный профиль. Бункером оно и оказалось. Пленного просто бросили на пол, оттащив в дальний угол. «Привяжем?» — спросил Кики. «Нет смысла. Нормально упакован», — подумав, сказал я. «Пошли». Металлическая дверь захлопнулась, погрузив пленного в темноту. А Ричи просунул в петли скобу навесного замка. Все, может отдыхать. Хозяин усадил всех на террасе своего маленького дома, принес несколько банок холодного пива, открыл одну, усевшись в плетеное кресло.
2: «Поесть хотите?» — спросил он.
3: «Нет пока», — ответил за всех Джефф. «Ночь, какая еда! А за пиво спасибо, очень кстати».
0: «А что это за место?» Не выдержав одолевшего любопытства, спросил я.
2: «Это? Он не рассказывал?»
0: кивнул Ричи в сторону Джеффа. «Это сначала было батареей, управлялось из форта Шермана, пока в пушках потребность не отпала. Потом этот кусок земли перешел в собственность ITT Incorporated, той самой, которую обвиняли во всякой зловещей деятельности в Латинской Америке. Тут дальше...» Он ткнул рукой с банкой в сторону еле различимой стены джунглей. «Есть еще участок в лесу, тоже батарея, но уже с бункерами и прочим. Еще туда раньше выходил трансатлантический кабель. А вот это место...» — он постучал по поручню кресла. «Должно быть как-то связано с тем... в проекте».
1: «Но пришел интернет», — вступил в разговор Джефф.
0: «Верно!» — кивнул Ричи. «И все изменилось. В результате ИТТ тот участок передала в собственность местной власти. А с этим не получилось. Какая-то проблема с документами. А потом о нем вроде как и забыли».
1: «И ты?»
0: «И я нашел себе здесь работу. Я тут и охранник, и монтер, и кто угодно. На самом деле здесь делать особо нечего. Я просто живу тут. И даже получаю пейчек каждые 2 недели. При этом с первого дня своего пребывания». Он замолчал, что-то прикидывая. «А я уже здесь 7 лет. Я так никого из ИТТ не видел».
1: «А с тем участком что?»
0: «Тот сразу выкупила какая-то местная компания, назвавшись трансокеанскими коммуникациями. Заселилась туда, а через месяц к ним нагрянула полиция и нашла очень много кокаина. Идиоты даже не поняли, что такая покупка их не укроет, а наоборот, привлечет внимание. Кстати, а что вы этого парня еще не допрашиваете?»
1: «Хочу дать ему пропотеть до утра», — сказал я, отставляя уже пустую банку пива и протягивая руку за второй. «Неизвестность и темнота пугают больше, чем немедленный допрос. Пусть ждет и боится».
0: «Может, и верно. А насколько точно, что он убил Стива?»
1: «Может, и не именно он, но их там несколько человек. Одного вот он уже завалил». Джефф кивнул в мою сторону. «Несколько еще гуляет. Кто именно это сделал? Вот этот и расскажет, он должен знать».
0: «Но это точно они?»
1: «Точно».
0: «А тебя здесь полиция не проверяет?» Решил я уточнить на всякий случай. «Последний раз видел их здесь 3 года назад. Раньше приезжали довольно часто, но потом все же поняли, что я порошком не занимаюсь. Не беспокойтесь, никто здесь не появится».
1: «Кто он, кстати?» — спросил Джефф.
0: Я взял со стола пакет, в который мы с Кики свалили все, что удалось найти на пленном. Натянув перчатки, я аккуратно вытащил из него 2-цветный пистолет. Браунинг Про 9. Запасной магазин, кобуру, бумажник. Из бумажника аккуратно вытряхнул, стараясь не только не наследить, но еще и не смазать потенциально имеющиеся на них отпечатки. Кредитки, водительское удостоверение, зеленую карточку оружейной лицензии. Уильям Джонсон. Сейчас ему 33. Выглядит даже моложе. Гражданин Великобритании. Все, что знаем о нем. В офисе вообще ничего интересного не нашли. Такое впечатление, что там никто не работает, а место просто держат в аренде.
1: «Странно», — сказал Джефф. «Здесь, если даже наркотиками занимаются, то стараются изображать активность, иначе все слишком подозрительно выходит».
0: «Я знаю, но лавочку они свою открыли недавно, так что, может быть, держат ее для чего-то в будущем. Ладно, поговорим с ним, может быть, что и выясним». Мы даже поспали до утра, устроившись в машинах, чтобы не стеснять хозяина. Дом у него был с одной спальней, и на гостей он явно не рассчитывал. В автобусе же было прохладно и удобно. Кондиционер тихо работал, питаясь от аккумуляторов. Спальники и надувные подушки у нас всегда были в багажнике, так что даже выспались. С утра же Джеффу пришло сообщение. Гонсалеса вызвали на допрос. Причем настойчиво, обещая в случае отказа доставить насильно. Джефф пока еще за безопасность Гонсалеса отвечал, так что игнорировать вызов не мог. Пусть с Гонсалесом рядом Дарка. События в горячей фазе, так что одного телохранителя может быть мало. Тут целую операцию проводить надо. «Езжайте вдвоем с Кики, на всякий случай», — предложил я. «Оставь мне свою машину только, чтобы я отсюда выбрался».
1: «Да, придется ехать».
0: Джефф негромко выругался, затем спросил.
1: «Надеюсь, ты без моей помощи справишься?»
0: «За это ты не беспокойся». Джефф перебросил свои вещи в автобус, и тот все так же, проскальзывая покрышками на мокрой глине, медленно поехал по узкой просеке в сторону шоссе. Со мной остался только Ричи, притащивший на веранду кофейник и стопку тостов. «Помощь нужна?» — спросил он, кивнув на бетонную тюрьму.
1: «Справлюсь».
0: Если честно, я хотел допросить пленного наедине, без Джеффа. И с вечера отправил сообщение о Косте с просьбой посодействовать именно таким образом. Немедленно затребовать Гонсалеса на допрос. А Коста лишних вопросов задавать не стал, просто написал ответ минут через 15. «Будет сделано». Вот и все. Спасибо. Зачем? Затем, что у меня намного больше вопросов, чем у Джеффа. Затем, что если я начну задавать их в присутствии посторонних, мне могут вызвать психиатра. Затем, что меня не поймут. Затем, что никто, кроме меня, этого не ощущает. Я ведь просил Кики поискать источник сквозняка на складе в колонии. Естественно, он ничего не нашел и ничего не почувствовал. И даже демонстрировал мне, как дым его сигареты поднимается прямо вверх к потолку. Демонстрировал в тот момент, когда я стоял рядом и чувствовал этот холодный, как из могилы, сквозняк. Поэтому поговорить я хочу один. И узнать все. Лязгнул замок, отворилась со скрежетом несмазанных петель дверь, косой четырехугольник утреннего света упал в темное нутро бункера. Пленный сидел, привалившись спиной к стене. На звук шагов дернулся. Дозрел, похоже. Ричи остался снаружи, смазывать петли, брызгая на них из баллончика три в одном. А я зашел внутрь, натянув мотоциклетный подшлемник. На самом деле никакой разницы, увидит он мое лицо или нет, все равно никто его отпускать не собирается. Но ему об этом знать не обязательно. Пусть хоть тень надежды, но остается. Если спрячут лица, то еще не все потеряно. Такая вот логика. В помещении пахло сыростью и плесенью, но больше уже мочой. В уборную пленного никто не выводил. Я подвесил на балку калмановскую лампу, которую дал мне Ричи, затем дверь захлопнулась. Достав из кармана плоский складной бокер, щелкнул им у самого лица пленного, убедившись, что он опять вздрогнул. Затем разрезал ленту, притягивающую майку. Когда я стащил ткань, пленный зажмурился от не такого уж и яркого света лампы. Затем я положил нож на пол, рядом выложил автомобильный нейлоновый трос, плоскогубцы, молоток, длинную отвертку, маленькую походную керосинку, которую позаимствовал у Ричи, и телескопическую дубинку, которую с готовностью одолжил Джефф. Поставил напротив пластиковый ящик вместо стула. Смотрел пленный на все это со скрываемым, но явным страхом. Рывком сдернув заклеивающую ему рот ленту, я присел на корточки, включил диктофон и сказал: «Рассказывай. И лучше не тяни».
4: «Что рассказывать?»
0: «Все рассказывай. Вообще все. Прямо с момента рождения. Я такой-то и такой-то, родился там-то, там-то, в таком-то году, ходил в такую-то школу, рос в таком-то районе, криминальную карьеру начал тогда-то, специализируясь на... Нужное подставить. Только не ври, пожалуйста, а то я тебя начну совершенно безудержно пытать». Если он о чем-то думал и что-то планировал, то точно не такое вступление. Поэтому заметно растерялся, но все же сказал:
4: «Простите, мне нечего рассказывать, разве что биографию. Вы меня с кем-то перепутали, как мне кажется».
0: Пока он говорил, я его разглядывал. Собственно говоря, задавая первые вопросы, я просто хотел его послушать. Неважно, что он скажет. Да, лицо такое типично английское, даже, можно сказать, простонародное. Одеть по-другому и получится чав, как в Англии принято называть гопоту. А вот произношение и построение речи совсем другое. Уже о высших слоях общества подумаешь. Только что высшие слои общества будут делать на пустом складе в криминальном колоне с пистолетом под рубашкой? Ничего не будут, наверное. «Попробую объяснить проще». Я сел перед ним на ящик. «Ты все равно все расскажешь. В этом нет никаких сомнений. Когда человека пытают, и при этом никто никуда не торопится, вот как мы тут с тобой сейчас, так? Тогда он все рассказывает, что знает и даже не знает. Знаешь, где ты?»
4: «Нет».
0: Чуть подумав над ответом, мотнул он головой. «Правильно. И никто не знает. Это место в джунглях, куда ни одна живая душа не приезжает годами. Ты можешь орать сколько угодно, тебя только обезьяны услышат. Но они никому не расскажут. Потом, когда надоест с тобой возиться, мы отнесем тебя к муравейнику и оставим там. Муравьи-пули. Ты знаешь ведь, что это такое, да?»
4: «Почему?»
0: «Нет, он точно боится. Он боится сказать, но меня боится еще больше. Я думаю, что за ним есть что-то очень плохое. Он боится не просто так, а боится расплаты. Понимаю, что все это наивные домыслы, но вот интуиция подсказывает». Повернувшись в сторону, я разжег керосинку и положил на нее отвертку. Раскаляться. Затем вновь повернулся к нему, с удовлетворением отметив, что пленный не может глаз отвести от лежащей на огне железяки. «Потому что нам надо знать все, что ты знаешь». Я постарался заглянуть ему в глаза. «А мы знаем, что ты и твои коллеги — ублюдки и убийцы. Поэтому меня уже сейчас не мучает совесть. Я не стану пользоваться термином «гуманность» в наших строящихся сейчас отношениях. Я скажу даже больше. Я хочу начать тебя пытать, а потом хочу убить, положив муравейник». Усмехнувшись, я спросил. «Кстати, я недавно где-то прочитал, что здесь в среднем 4 таких муравейника на гектар леса. Веришь? То есть вообще нет проблемы найти для тебя хорошее место. Просто лень тебя туда тащить. Поэтому начнем здесь».
4: «Почему бы вам просто не задавать вопросы?»
0: «Глаза, глаза — зеркало души. Они все выдают. Как же он боится. Вот сейчас он боится уже очень сильно, почти до обморока. Что это его так проняло? Муравьи?» «У тебя есть больше ответов, чем у меня вопросов», — улыбнулся я ему. «Ну ладно, раз ты хочешь вопросов, с них и начнем». Я достал небольшой перекладной блокнот с карандашом и пробежался глазами по списку вопросов, которые я быстро набросал за кофе. «Где Эдуард Богатырев сейчас?»
4: «Сейчас уже не знаю», — замотал он головой. «А вчера он вынужден был уехать, в офисе его не было».
0: «Куда уехать?»
4: «Я не знаю, я правда не знаю»,
0: — заорал он, увидев, как я поднял с пола моток троса.
4: «Не надо меня пытать, я не знаю».
0: «Я пока тебя просто подвешу, чтобы тебе легче думалось», — сказал я. «А пытать буду уже потом. Так что ты пока вспоминай, куда он уехал. Вспоминай, пока у тебя еще осталось время». Глава 17. Пахло в Зиндане совсем отвратно. Кровью, мочой, дерьмом, паленой кожей. Как я и обещал, так и вышло. Пленный хотел говорить, он говорил так, что приходилось останавливать.
4: «Они ушли вниз все!»
0: Он сидел, прислонившись спиной к стене. Я уже снял его с троса, вроде как поощряя за то, что он стал таким откровенным.
4: «Мы всегда уходим вниз!»
0: По лицу у него текли сопли вперемешку с кровью. Мокрые штаны прилипли к ногам, под обрывками рубашки багровели длинные тонкие ожоги. Я действительно с ним не церемонился и ни на секунду его не пожалел. Я уже знал, что в Стива стрелял Артур, что Брю убили братья Богатыревы вдвоем в подвале своего дома в Маргарите, что своего брата застрелила Луис Гонсалес, и она же провела контроль, что японка Сатори выстрелила в Джон Гонсалес, что Сатори нашла Луис в сети, причем искала ее сама специально. В общем, он рассказал все, что так или иначе касалось убийств. Он даже рассказал то, что они убивали еще других людей, о которых мы вовсе не знали. Только вопросов возникало больше, чем было дано ответов. «Почему в подвале дома Гонсалеса и у вас на складе было так холодно?» — спросил я. Этого вопроса, похоже, Джонсон не ожидал. Он с явным недоверием вдруг уставился мне в глаза, затем, покачав головой, произнес.
4: «Ты не можешь этого чувствовать! Это невозможно! Если только ты...»
0: Тут он замолчал, явно опасаясь продолжать. «Ты говори! Все самое страшное уже позади, видишь?» Я кивнул в его сторону, подразумевая тот факт, что он сидит на полу, а не свисает на тросу с балки. «Мы беседуем, ты откровенен, не разрушай достигнутой гармонии, продолжай!»
4: «Ты просто мне не поверишь!»
0: «Поверю! Я верю во все, в чем можно так или иначе убедиться!»
4: «Этот холод...»
0: Он судорожно вздохнул от боли, меняя позу.
4: «Его чувствуют только те, кто может спуститься вниз!»
0: «Куда вниз?» Спросил я, понимая, что он сейчас скажет такое, во что кроме меня не поверил бы никто, и понимая то, что я поверю.
4: «Не знаю, куда, никогда над этим не задумывался», —
0: покачал Джонсон головой.
4: «Мы просто говорим вниз, и все, нижний уровень. Ад, не знаю, инферно, изнанка мира, я правда не знаю, оно просто есть, и все, я пить хочу».
0: Кивнув, я достал из сумки початую бутылку минеральной и протянул ему, приложив горлышко к окровавленным губам. Джонсон сделал несколько больших жадных глотков, затем отвалился назад к стене, переводя дух. «Итак, насчет холода и тех, кто может его чувствовать», — напомнил я.
4: «Когда ты был ребенком»,
0: — он продолжал смотреть мне прямо в глаза,
4: — «ты кого-то убил? Человека я имею в виду».
0: «При чем тут это?» Он чуть усмехнулся, похоже, потому что я увернулся от прямого вопроса.
4: При том, что только это здесь и при чем. Это так работает. Не знаю почему, просто оно именно так. Ты не убивал никого в детстве, ты этого не чувствуешь. Ты малолетний живодер, и низ впускает тебя, чувствует тебя, а ты чувствуешь его.
0: Я хмыкнул, потом сказал. «Ты что-то путаешь.
4: Ты хочешь сказать, что никого не убил?»
0: Теперь в голосе была явная ирония, даже издевка. «Нет, я этого сказать не хочу». Я подался вперед, опираясь локтями в колени. «Но я не был малолетним живодером. Я убил того, кто заслуживал этого, при самозащите. Взрослого, злого, пьяного ублюдка, недавно вышедшего из тюрьмы. Его просто надо было убить». Пленный ничего не сказал, просто продолжал смотреть. Мне даже пришлось его поторопить.
4: «Но...» «Не знаю», —
0: он мотнул головой.
4: «Я вообще мало про это знаю, но так быть не должно, кажется».
0: «Объясни». Джонсон прикрыл глаза, вроде как собираясь с мыслями, вздохнул, затем сказал.
4: «Дай мне помыться, я все тебе расскажу».
0: «Расскажи и дам помыться, обещаю. И накормлю».
4: «После того, как я расскажу, ты меня убьешь», — сказал он. «И я подохну в обосранных штанах, а мне не хочется сдохнуть в дерьме. Так что я меняю помывку на твой рассказ».
0: «Нет, я тебя не убью. Просто потому, что ты мне еще понадобишься. Я рассчитываю на перекрестные допросы в будущем. Так что ты точно не умрешь. Расскажи, что хотел, и я отведу тебя мыться. И дам даже постирать одежду».
4: «Пообещай».
0: «Обещаю». Он кивнул, словно усваивая сказанное, затем заговорил.
4: «Я и Рэй Лезис, мы убивали детей когда-то».
0: Рэй Лезис был одним из их банды. Всего их было четверо. Братья Богатырёвы и эти двое, Джонсон и Лезис. Были и другие, та же Сатари, но они существовали раздельно. На манер террористических ячеек. Эта организация была организована так же. Друг друга знал только ближний круг. А Сатари и некая Мэри, та, что выманила Брю, принадлежали уже другому звену. О них Джонсон ничего толком не знал, разве что в лицо видел. Я его долго пытал для того, чтобы в этом убедиться. Он или правду говорил, или был настолько крепок, что... «Сколько вам было лет?»
4: 9, 10. Мы убили троих, но попались только с одним. Не спрятали тело, а положили на рельсы, надеясь, что прокатит. Но не прокатило. Коронер установил, что сопляк умер раньше».
0: «Сколько было им?»
4: 2, 3, 4. Последнему было 2. Мы увели его из торгового центра, изображая старших братьев, ведущих его к маме».
0: Джонсон усмехнулся. «Зачем?»
4: «Просто так. Было весело, круто. Потом их искали, все газеты писали. Мы росли в дерьме, а так становились знаменитостями. Ты можешь легко найти нашу историю в интернете. Разве что там будет сказано только про одного ребенка».
0: «Давай дальше», — вздохнул я, борясь с желанием воткнуть раскаленную отвертку ему в глаз.
4: «Потом мы сели. Не в тюрьму, понятное дело. В таком возрасте нельзя сажать в тюрьму. И сажать надолго. Впрочем, в школе для трудных нам тоже доставалось. Затем мы вышли, нам поменяли имена, потому что закон обязывает скрывать идентичность малолеток. Ты в курсе?»
0: «Ты продолжай».
4: «Я устроился помощником к плотнику. Рэй работал на кухне. Затем нас нашли».
0: «Кто?»
4: «Немолодой, благообразный джентльмен».
0: Джонсон усмехнулся.
4: «Настоящий джентльмен, с манерами и прочим дерьмом, приехавший на Ягуаре. Он предложил нам новую жизнь, деньги, свободу и долгую молодость. Ты не знаешь про молодость, так ведь?»
0: «О чем ты?» Он почувствовал, что я начинаю звереть, и резко сменил тон. А то уже решил свысока говорить со мной. Я заметил.
4: «Нас сначала привезли в частное поместье, в Сюрее. Помогли официально получить хорошую работу. Научили... Да всему научили. Манерам, разговору. Всему. Потом отправили учиться за пределы страны. Туда, где даже в лицо никто случайно не узнает. Хоть мы на свои детские фото уже не похожи».
0: «Зачем это все?»
4: «За деньги. Власть, силу. Молодость даже. Ты что думаешь, что в мире существуют какие-то особые злобные силы, которые творят зло ради зла?»
0: «Ты творил».
4: «Я был тупым малолеткой, которого истеричная алкоголичка-мамаша била смертным боем при каждом удобном случае».
0: Джонсон сплюнул сгустком крови и снова попросил воды. «Я воды дал».
4: «Потом, когда за нас взялись умные люди, я понял, для чего это все делается. Для денег. Любое преступление имеет смысл, если оно ведет к прибыли».
0: «Ты теперь богат?»
4: «Достаточно богат», — усмехнулся он. «У меня денег больше, чем кажется на первый взгляд. Другое дело, что мне нет смысла ими хвастаться. Смысл не в них самих. Хвастаться — вообще дурной тон. Но живу я очень хорошо».
0: «Даже сейчас?» — изобразил я удивление.
4: «Нет, сейчас плохо. Жил до вчерашнего вечера хорошо».
0: «Все меняется, верно?» Тут уже я усмехнулся. «Что дальше?»
4: «Дальше мы закончили университет. И не бог весь какой, но закончили. А потом мы переехали в Испанию, и там нас познакомили с остальными».
0: «С Богатыревыми?»
4: «Да, с ними. Были и другие люди, но они появлялись и исчезали».
0: «И что вы делали?»
4: «Спускались вниз, ездили, куда скажут. Из этого получались прибыли, с нами делились. Потом появился новый большой проект, очень большой, здесь. И мы переехали в Панаму».
0: «Что за проект?»
4: «Кокаин, понятное дело»,
0: — пожал он плечами.
4: «Что еще может здесь быть?» «Только кокаин. С нашими возможностями на нем можно зарабатывать невероятные деньги. Не меньше 10 миллионов на каждой тонне. Скорее всего, больше. И мы сможем делать миллионов 100 в месяц».
0: «Хорошо, об этом чуть позже. Расскажи про этот самый низ. Это от него тянет холодом?»
4: «Да, от него».
1: Глава 18.
0: Я выполнил свое обещание. После того, как Джонсон закончил говорить, я отвел его к дому Ричи, где я приметил открытый душ. И там пленный помылся, пока я присматривал за ним, держа руку на кобуре. Мылся он долго и осторожно, стонал и охал, вода щипала, попадая в раны и ожоги. Там же он постирал одежду, которую Ричи повесил сушиться на проволоку, натянутую между столбами. А самого Джонсона он цепью приковал к столбу веранды, петлей затянув ее вокруг шеи и скрепив двумя висячими замками. Пока Джонсон мылся, он заговорил со мной всего лишь раз.
4: «Знаешь что?» — он снова посмотрел мне в глаза. «Отпусти меня! Я уже ничем не смогу навредить, потому что сбегу на другой край света, а взамен я проведу тебя вниз».
0: «С чего это?»
4: «С того, что сам ты войти туда не сможешь. Нужен тот, кто тебя проведет. Если я тебя проведу, то меня свои убьют, так что выбора у меня не останется. Так мы можем оказаться друг другу полезными».
0: «Я подумаю над твоим предложением».
1: Логики его предложения не лишено, но я слишком далек от того, чтобы верить этому выродку на слово. Скорее, он почувствовал, что как-то вывернулся, оказался наверху и пытается этим воспользоваться. А этого делать не надо. Я для начала сам попробую. В конце концов, Джонсон получил назад свою непросохшую еще одежду, отправился назад в Зиндан, где Ричи приковал его цепью к швеллеру, проходящему по стене, а затем проделал окошко в двери, через которое можно было за пленным присматривать.
2: «Теперь все в порядке»,
1: — заключил он, отбрасывая прямоугольник выпиленного бензорезом металла.
2: «Будет сидеть, как в Сан-Квентине». «Это он?»
1: «В смысле?» — не понял я.
2: «Убил Стива».
1: «Именно убил не он. Кто это сделал, уже умер, оказывается. Но он убивал других. Стив погиб из-за них всех, так что виновен он одинаково с остальными».
2: «Что ты с ним вообще собираешься делать?»
1: «Пока держать здесь».
2: «А потом?»
1: «Потом мы соберем здесь всех, кто виноват в убийствах. Кого поймаем, разумеется. Привезем Гонсалеса, которому все расскажут. А потом мы их казним».
2: «Это подходит», — кивнул Ричи. «Подходит, да, сэр. Так будет хорошо. Избавиться от трупов здесь не проблема».
1: Вот и поговорили. А потом я сел в Соренто Джеффа и уехал, оставив Ричи охранять пленного. Вот, в общем, я все уже и знаю. Кто-то специально искал детей-убийц. Японка Сатори отыскала дочь Гонсалеса в интернете и вышла с ней на связь. Через нее попала в дом. Потом они вместе убили ее мать и брата и ушли вниз прямо в доме. Брю что-то узнал после того, как прилетел в Панаму, что именно Джонсон не в курсе. Его убили братья Богатырёвы, которые, к слову, вовсе не Богатырёвы, и не из Эстонии они. И среди них нет ни старшего, ни младшего. Они близнецы. Им поменяли имена и документы после того, как их каким-то образом вытащили из психиатрической больницы в России. Они из какого-то поселка городского типа, где-то в захолустье. Убили сводную сестру, отчима, мать и соседского ребенка. Ребенка так и не доказали, но они сами рассказывали об этом здесь. Потом их перевезли в Сюрей, потом тоже был университет, Испания, переезд в Панаму. Как именно Брю встретился с братьями, Джонсон не знает. Это была не его операция. Но он уверен, что убили его в доме братьев, именно в подвале. Зачем было везти домой? Чтобы оттуда можно было ходить вниз. Можно ходить вниз из дома Джонсона? Нельзя. Он живет на третьем этаже, а надо быть на уровне земли или в подвале почему-то. И он хочет, чтобы я его потом отпустил. Странные, нелепые надежды. Нет, я его не отпущу. Закончит он плохо. Где искать Лезиса, когда он не внизу? У меня есть адрес, Джонсон дал.
0: Эдик жил в одном доме с братом. Там я уже был. Адресов Сатори и Мари он не знал, но был уверен, что они жили в столице. Встречал еще одного человека, с виду похожего на испанца или латиноамериканца, которого звали Рауль. Тот как-то приезжал с Мари. Среднего роста, спортивный. Все на этом. Опять же, с его слов. Но думаю, что он все же не врет. Хотя бы потому, что я бы сам подобную организацию строил по такому же принципу. Ничто не ново под луной. Все это уже проходили. В доме Гонсалеса есть теперь вход вниз, в подвале. Когда Стив разговаривал по телефону, кто-то вышел и услышал, что он нашел. Реагировать пришлось сразу. Стива убили. Почему тело не унесли вниз? Потому что невозможно. Вниз проходят лишь те, кто туда может проходить. Другие люди, даже мертвые, не могут. Кто все это начал? Кому понадобились дети-убийцы? А вот это уже неизвестно. И не уровень компетенции самого Джонсона. Неизвестно даже то, что собирались делать с кокаином. Обязанностью банды Джонсона была организация склада и поддержание прохода вниз, в рабочем состоянии. Двух проходов, из склада и теперь еще дома братьев. Что должно было последовать за этим, он не знал. Что скажут, то и будут делать. Что такое низ? Ну, он описал как смог. Не знаю, насколько правда. Нижний уровень бытия, место без времени. Нет, так все понятно, но ни во что не верится, пока сам не увижу. Да, там можно жить. Они даже ездят низом на машинах и там живут. Пока там живешь, ты не стареешь. Вот это уже интересно, наверное. Мне надо бы задуматься. Ха-ха. Там есть какая-то странная и злая жизнь, но в местах проходов не опасно. А еще я не смогу спуститься вниз без его помощи. Он должен меня туда провести. Ну вот насчет этого мы посмотрим. Именно этому утверждению я верю меньше всего. Хотя бы потому, что я чувствую этот низ. Еще я наблюдательный. И у меня получается иногда пользоваться логикой. И вот эта самая логика подсказывает, что я и без сидящего на цепи помощника справлюсь. Вопрос только вот в чем. Как это все объяснить Джеффу? Ответ. Надо показать. Джефф реалист, увидит своими глазами и поверит. Как я, например. А я верю? А вот не знаю. Скорее да, чем нет. Что-то там есть, что-то я ощущаю. Но лучше бы убедиться, чтобы не выглядеть идиотом прежде всего в собственных глазах. Как это сделать? Ответ сам собой напрашивается. Остается решить, где именно. Да прямо здесь, — сказал я сам себе вслух, поворачивая машину в сторону складского района Колонна. Ключи от офиса у меня. Уборщицы там появляются раз в 3 дня, как выяснилось. А просто кого-то нежелательного встретить... Ну ладно, разберемся. У меня из этой компании уже все желательные. Любого готов обнять и из тазера приветствовать. И места в Зиндане у Ричи на всех хватит. Или все же поехать в дом Гонсалеса и посмотреть, кто и что внизу там, если это все правда. А вот проверить Юрию здесь, на складе, да и поеду уже с Джеффом. С местами для парковки, как всегда, была проблема, но повезло. Встал метрах в 30 от нужного места с видом на дверь, на которой, по крайней мере, полицейских лент не было. Остановился, огляделся. Все та же привычная суета. Немного прохожих, много машин, шумные, чадящие грузовики. Дела никому ни до кого нет. Раз проехала полицейская машина, свернув в конце улицы направо. Выудил из кармана телефон, набрал Энн. «Привет, я пока еще в Дэвиде».
5: «Надолго?»
0: «Думаю, что к вечеру вернусь в Панаму. Заканчиваю уже. Как ты?»
5: «У меня проблемы на работе, так что даже если вернешься, будем договариваться насчет выходных заново».
0: «Что-то серьезное?»
5: «У нас все серьезное, понятное дело».
0: Она засмеялась.
5: «Так, ничего нового, типичный набор проблем с персоналом. Справлюсь. Звони».
0: «Ты тоже».
5: «Насчет этого не сомневайся».
0: «Да, у меня уже уикенд с ней по плану, в домике возле пляжа. Рай практически, предел мечтаний. Я не хочу от этого отказываться, ни по каким причинам. У меня уже зависимость от нее, так что надо здесь закончить для начала. Так, сумку на плечо, со всем необходимым. Пистолет на пояс, который большой. Второй в сумку, пусть тоже будет. Тазер вот сюда, в боковой карман сумки, ручкой вверх. Все равно не поймешь, что это такое. Это не полицейская модель, которая на пистолет похожа. Так что нормально. Ладно, пошел, чего сидеть». Вроде и привык, но каждый раз, как из кондиционированного воздуха в машине да в уличную духоту, как дубиной. В Аризоне тоже жара была, летом за сороковник зашкаливала. Но сухо. А здесь баня.
5: намного тяжелее переносится. Люди навстречу, люди попутно, до меня никому нет дела. Сначала неторопливо протопал вокруг квартала,

косяку. И тут же шагнул внутрь, прикрыв ее за собой. Вытащил пистолет, прислушался. Тихо. Шум только с улицы. Никаких подозрительных запахов. Нет холода, только легкий сквозняк. Я уже знаю, почему так. Присел, посмотрел на обрывок ленты. Висит так, как я его и налепил. Нет, понятно, что внимательный человек его бы заметил, но все же какая-то гарантия. Хорошо, что окна здесь для безопасности, под потолком. С улицы меня не заметишь. Прошел через комнату, уже привычно проверил туалет с кухней. Пусто. И в складе пусто, разве что сквозит сильнее. «Зря ты думал, что я не соображу», — пробормотал я вслух, присев у двери, ведущей из офиса в склад. «Уплотнители. Их специально клеили. А за стеной с воротами, ведущими с улицы, выстроена еще одна стена. И в ней тоже ворота, сдвигающиеся в сторону. Я не разглядел в прошлый раз, не понял. Показалось, что это и есть наружное. И только потом вспомнилось, что они разные. Изнутри выглядят сдвижными, а снаружи подъемными. А так не бывает. Так, над стенами и потолком, как мне кажется, тоже работали. Они чем-то обтянуты, как будто пленка наклеена. Нет, тут точно светонепроницаемую камеру делали. Все предусмотрели для этого, чтобы даже лучик сюда не проник. Толкнул одну створку, она легко сдвинулась. Заглянул в пространство между стенками. Блин, а я его вчера пропустил. Вполне кто-то мог тут скрываться. Двойка мне за невнимательность. Могли грохнуть без всяких проблем. Опять же, просто повезло. Осмотрел створку ворот. То же самое, как и с дверью. Все сделано для того, чтобы даже луч света внутрь не попал. И внешние ворота тоже затенили, насколько возможно. Так, будем надеяться, что я догадался правильно. И знаю, что делаю. А знаю? А хрен его знает. Мне кажется, что знаю. Ну, правдоподобно предполагаю. Так, что делать сначала? Сначала фонарик зажечь, вот что. Как-то мне без него пока боязно. Выудил из сумки маленький обрезиненный стримлайт, нажал на кнопку в торце. Яркий луч, заметный даже при включенном свете, уперся в противоположную стену. Так, что теперь? Дверь в офис. Закрылась она туго, пришлось навалиться, ожидая, что щелкнет замок. Есть, это тоже сделали. Выключатели. Вздохнул глубоко, чувствуя, как откуда-то изнутри поднимается волна мандража. Еще раз убедился, что фонарик светит вовсю. И вырубил свет. Это холод накатывает или просто мне так страшно? Ну чего замер? Спросил я сам себя. Давай уже, телись. Вздохнул воздух, словно собираясь броситься в ледяную воду, а потом выключил фонарь. Оно пришло не сразу. Я было подумал, что ничего не случилось, но затем как волной морозной обдало. Онемело лицо, руки, звон в ушах, страх. Да, страх, просто водопадом. Я задергался в темноте, засуетился, уговаривая самого себя не включать фонарь. Но затем ощущение схлынуло, оставив разве что все тот же сквозняк и легкий звон в ушах. Луч света выхватил из темноты блок выключателей. Затем метнулся по стенам, потолку. Нет, ничего не изменилось. Облом? Похоже. Попытался включить свет и не включил. Щелкнуло, но результата никакого. Пробки выбило. Пробки не проблема, я помню, где здесь щиток, у самого входа. Повернул ручку двери, с треском отлипли резинки от рамы. Заглянул аккуратно внутрь офиса. Опа! А это все откуда? Офиса не было. Была спальня с двумя довольно аккуратно застеленными походными кроватями. Нет, комната та же самая, но обстановка совсем другая. У стены стол, кажется, даже офисный. А на столе газовая плитка. Полки, на них консервы, под столом упаковки с минеральной водой, переносные холодильники в углу, пакет с чьей-то грязной одеждой. А это что? На примитивно сколоченной пирамиде стояли две черные винтовки ФАЛ. И магазины, набитые латунными патронами. На полке с топками. Много магазинов, штук 20. Рядом с пирамидой четыре патронных ящика защитного цвета, натовского стандарта, с желтой маркировкой патроны 7,62 НАТО. Нет, этого точно раньше здесь не было. Опять заглянул в кухоньку, в уборную. Никого. Только в уборной вместо унитаза биотуалет. Унитаз сковырнул кто-то. И вместо нормального умывальника большой баллон с водой на стойке. Но пусто. Взял одну винтовку, осмотрел маркировку. Аргентина, ФСЛ. Довольно качественно, к слову, делают. Заодно вспомнил про скандал с нелегальной поставкой оружия как раз в Панаму.
Кто-то из их правительств

детства закинул сюда тонн 10 винтовок и патронов. Не помню зачем, оно как-то все разошлось неизвестно куда. Оно и есть, наверное. Потоптавшись немного в офисе, вернулся в склад посмотреть, вдруг что пропустил. Оказалось, что пропустил. В одном углу оказались сваленные в кучу пластиковые ящики. Пустые. Вверху их не было. А дальше стоял генератор. Ни к чему не подключенный и даже распакованный только наполовину. Рядом бухта проводов. Множество красных пластиковых канистр, рядами выстроенных у стены. Потряс одну, понюхал — солярка. Похоже, что здесь пока только устраиваются. Такое вот впечатление складывается. Стоп, а здесь это где? С сомнением посмотрел на ворота, покачал головой и вернулся обратно в офис. Сунулся было к домофону, но потом сообразил, что электричества нет. Зато в двери обнаружил глазок, чего в оригинале не было. Сдвинул крышечку, заглянул. Сумерки там, что ли? Но вижу ряд машин напротив. Стену склада на той стороне улицы. Вроде все на месте. И как-то не так все. Не так. Опять постоял, собираясь с духом, держась за ручку двери, потом отпер замок и повернул ее. Воздух какой-то другой, это я сразу ощутил. В офисе обычный вроде, а снаружи словно застоявшимся потянуло. Приоткрыл дверь дальше, выглянул и присвистнул. Свет. Свет был очень странным. Он был не солнечным, он был как будто ниоткуда. Как в очень-очень пасмурный день, когда нет теней, когда солнце невозможно обнаружить за толстыми облаками. И вместе с тем совсем не такой. И светло было только до стены напротив и чуть-чуть в сторону. Я как будто под фонарем стою. А дальше темнота сгущалась. Сердце так стучит, что сейчас меня, кажется, просто кондрашка хватит. Потому что так не бывает. Потому что этого не существует, не может существовать. Но вот оно все. Я здесь стою. И цвета. Цвета странные, они словно почти исчезли. Поблекли. Все даже не черно-белое, а словно сепией крашеное. Нет, немного цвет виден. Вон машина напротив синяя, например. Но как-то все очень блекло, словно бы выцвело. И тихо. Безумно. Невероятно тихо. Нет никаких звуков, ни людей, ни машин. Ничего. Только свое дыхание и свое сердце слышу. Сердце, к слову, где-то в районе горла расположилось. Кажется, и обратно не собирается. Пройтись дальше? Кстати, а где Эдик? Не здесь где-то? Я от очумения даже не подумал, что он может быть здесь. Совсем плохой стал. Хотя не думаю. Если ни на складе, ни в офисе его нет, то что ему делать где-то еще? Здесь ничего не внушает желание прогуляться. И у них в складе машина стояла. Джонсон сказал. А теперь там ничего не стоит. Уехали, значит. Так, а машины моей не видно. Она же вон там была, а теперь на ее месте какой-то грязный ржавый фургон. И да, вот что я сразу увидел, но во что не въехал. Машины совсем другие на улице. Нет, не в смысле, что грязные, ржавые вместо новых, а в смысле именно другие. И стоят по-другому. То есть я не... Черт, как сформулировать-то? Не вместе со своей действительностью куда-то провалился, а, в общем, это остатки какого-то другого дня. Так сказал, понятно хоть? А я, к слову, как не отсюда такой, не выцветший весь, другой. Ступил с крыльца на тротуар, и тротуар подо мной не развергся. Только в темноте слышно, как тихо захрустела пыль под подошвой трекинговых ботинок. Рукоятка пистолета в руках чуть добавила уверенности. Может, надо было винтовку прихватить из офиса? Нет, не стоило. Я из нее не стрелял, может, она с проблемами. Пистолета хватит. Куда теперь? Дойти до своей машины? Где она стояла? А зачем? Оглядеться немного. Да, вот так вот. Крутя головой на 360 градусов, пошел по улице медленно, к границе светового пятна, в котором находился. Затем заметил странное. Чем ближе к его краю, тем все более и более ветхим все вокруг выглядит. Машины вдруг стали ржавыми, засыпанными пылью, колеса спущены. По стенам ангаров, тоже грязных и серых, полезли лианы. Какие-то мерзкие, скользкие и мокрые, даже с виду. Заплетая двери, проемы окон, цепляясь за скаты крыш. Под стенами так и вовсе какая-то черная, как уголь, трава растет. Присмотрелся — листья на папоротник похожи. Оглянулся — нет никаких лиан там, откуда я вышел. И выглядит дверь офиса чище и ярче. Что ли? Она тут, как и я, словно посторонний предмет, как не отсюда. Воздух какой-то совсем стоячий стал.
ни ветерка, ни сквозняка, вообще ничего. Нехороший воздух, какой бывает в помещении, простоявшем запертым долго-долго. Но дышится им нормально вроде. Чем дальше от двери, тем темнее. Нет, полной темноты нет, но сумерки гуще. Цвета совсем ушли, и даже звуки, кажется, глуше стали, как в вату. Не удержался, постучал стволом пистолета по крылу грузовичка, припаркованного наискосок. И верно, как будто уши заложены, как после ныряния бывает. Неприятное ощущение. Встал. Ну и что дальше? Пыльно здесь, кстати, а ветра вообще нет. И сыро. Заметно сыро. Так, а это что? Там наверху такого не было. Асфальт взломан. Похоже, что куда-то трубу тянули. И на мокрой серой земле в проломе четко отпечатались следы покрышек. Не знаю, сколько тут следы держатся, может и вечно, но выглядит это свежим. Машина проехала как раз со стороны офиса. А вот куда? В Домедика? Джонсон сказал, что собирались низом ехать, аж в Панаму. Но куда именно, знал только Лезис. Хотя есть у меня одна теория на этот счет. В дом Гонсалеса они собирались, наверняка. Или нет? Или есть там другие спуски? Что-то рывком выскочило из-за машины метрах в 30 от меня, пересекло улицу и укрылось за другой машиной, уже ближе. Твою мать! Я буквально подскочил на месте с перепугу. Направив оружие в ту сторону, я начал быстро сдавать задом, стараясь ни за что не запнуться. Сердце, начавшее было вставать на свое законное место, вновь выскочило куда-то к горлу, стремясь перекрыть дыхание. Темное существо снова скакануло вперед, укрываясь за другой машиной. Я оглянулся. До двери уже рукой подать, а я уже вхожу в круг света вокруг нее. Это почему-то добавило уверенности. Я даже чуть притормозил, пытаясь разглядеть то, что гналось за мной. В том, что это охота на меня, я не усомнился ни на секунду. Да и пленный упоминал хищных тварей, что водятся внизу. Просто все его объяснения сейчас у меня из головы вылетели. Она, голова эта самая, у меня пока кругом идет. «В светлое место вокруг спуска они никогда не заходят», — всплыла фраза в мозгу. «Ага, похоже на то». Я заскочил на крыльцо, придерживая дверь, готовый в любой момент запереться внутри. А темное существо укрылось за машинами и преследование явно прекратило. Кстати, в этом светлом пятне даже ощущения изменились, если прислушаться к себе. Здесь все ощущается правильным, что ли, как наверху. А вот когда входишь в темную зону, то уже все не так, уже как муравьи под кожей. Нет, не физические ощущения. Нет ни боли, ни чесотки какой-то, просто ты ощущаешь весь, что ты не принадлежишь этому месту. Оно тебя не принимает, выталкивает. А там, где спуск, там, наверное, через прокол втекает наша действительность. Мне так кажется. «Сейчас, сейчас!» Пропел я негромко басом, подбадривая самого себя. «Сейчас прольется чья-то кровь. Сейчас». Прикрыв все же дверь, я подошел к пирамиде и взял с нее один фал. Зачем-то качнул складной приклад, вроде проверив, как он держится. Подхватив с полки, воткнул один увесистый магазин на 20 патронов. С лязгом дослав в ствол верхний. Подумав, взял еще один, сунул в карман на бедре. И пошел к выходу. Высунулся из двери аккуратно, но рядом никаких угроз не обнаружил. Нечто или тварь, не знаю, как правильно назвать, остановилось на самой границе светлой зоны, частично укрытая машинами, но разглядеть все же получилось. «И что ты такое?» — спросил я, вскидывая винтовку. «Нет, ничего подобного я в жизни не встречал, это точно. И к моему верхнему миру это существо не имеет ни малейшего отношения. Не слишком большое, с крупную собаку, наверное, с широкой, похожей на жабью мордой, какой-то мокрой, скользкой с виду, серо-буро-черная и даже, кажется, чешуйчатая. С оружием тварь, похоже, знакома не была, потому что не дернулась тогда, когда я навел винтовку на нее. Выстрелы прозвучали как-то глухо, не было того безудержного оглушительного звонкого треска, какой бывает от такого неслабого калибра. Просто как огромной палкой по такому же огромному матрасу молотили. От первого же попадания тварь брызнула черной кровью, дернулась, вывалилась окончательно из своего укрытия, одним прыжком развернулась для бегства, но уйти не успела. В быстром темпе я опорожнил в ее широкую горбатую спину половину магазина. Вот так, не подавись. Существо, завалившись на бок, недолго подергалось и затихло.
Вытащив полупустой магазин, я сменил его на полный, а потом, не забывая башкой крутить, сдвинулся к стене склада напротив, откуда можно было разглядеть лежащую тушу. «Ага», — сказал я, убедившись в том, что тварь не только не шевелится, но еще и лежит в середине быстро расплывающейся черной лужи. «А ничего так», — добавил, похлопав фал по крышке ресивера. «Нормально. Я это приберу». И пошел к лежащей туше, медленно и тихо, не забывая постоянно осматриваться. Шаг за шагом, взгляд между машин, шаг в сторону, взгляд на дорогу, обратно, так, чтобы ни сантиметр пространства не осталось невидимым. Заодно отметил странность. Машины, какие ближе к центру светлого пятна, выглядят новее. Нет ржавчины, колеса накачаны, разве что грязноваты. Нет, вполне на ходу машины, кстати. Два пикапа и грузовик с боксом. Почему так? Странно. Что Джонсон говорил про долгую молодость? Я его тогда про это не расспросил подробно, забыл. А не оно ли вот это как раз? Расспрошу обязательно, как только время появится свободное. Туша пахла чем-то остро-мускусным, пусть и не слишком сильно. Вытекшая черная кровь исходила мелкими пузырями, словно кипела. На оскаленных зубах собиралась такой же черно-радужной пеной. «Жаба какая-то», — заключил я, разглядывая. Гипербола, конечно. Тварь была странной помесью собаки, ящерицы, жабы и демона с картины Иеронима Босха. Если этот самый низ, в котором я сейчас нахожусь, преисподняя, то это и есть демон, пожалуй. А если нет, ну, тогда не знаю. Не демон тогда, наверное. А зубы, да, впечатляют. Кривоватые и желтые, но при этом длинные и острые. И размах пасти такой, что голову, наверное, запросто откусит. «А, ну да», — осенило меня. Вытащил из сумки телефон, почему-то удивившись тому, что он здесь работает. Затем сделал несколько снимков туши с разных ракурсов. Потом еще и видеоролик на минуту примерно добавил. А затем, увидев вдалеке еще какое-то движение, организованно отступил к двери в офис, где и заперся от всех врагов. «Так, а винтовки я приберу, пожалуй. И магазины. И патроны, если получится. Вопрос только в том, как это все к машине тащить. Ее близко ко входу не подгонишь. Да и мельтешить лучше, по минимуму». «Мельтешить?» «Это я сам себя спросил, вроде как с иронией. Ты сначала выберись обратно, хозяйственный наш. Потом уже про мельтешение будешь рассуждать». Никаких подходящих по размеру сумок в офисе не было. Так, пара пластиковых пакетов валялась, и все. Подумав, решил отодрать от пола и вырезать ножом кусок ковролина, завернуть в него обе винтовки и как рулон понести. Но в последний момент сообразил — фигню парю. Никто же не знает, что я сюда спустился. Так зачем демонстрировать это? Пусть те, кто ходит вниз, чувствуют себя в безопасности. Так, я пострелял немного, но это исправимо. Оружие свежевычищенным не выглядит. Один ящик с патронами открыт. Так что набить магазин заново совсем не проблема. Гильзы подберу, что у крыльца насыпаны, и с собой заберу, если выйти получится. Туша убитой твари останется, но тут уж ничего не сделаешь. Вдруг за машиной не заметит. Тащить ее куда-то мне не хочется, просто совсем. Так, все верно. Нечего следить, надо просто быстро валить отсюда. Да и все. А потом уже наверху проверить место, в которое они, как мне кажется, поехали низом.

Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Александр Беляев. Остров погибших кораблей. Часть вторая. Выбор жениха. Солнце опускалось за горизонт, освещая красными лучами ярко-зеленую поверхность Саргассова моря и остров погибших кораблей с его лесом мачт. Этот исковерканный бурями и скрошенный временем лес, его изломанные сучья, реи, клочья парусов, редкие, как последние листья, все это могло бы привести в уныние самого жизнерадостного человека. Но профессор Людерс чувствовал себя здесь великолепно, как ученый-археолог в любимом музее древностей. Усевшись на палубе голландской каравеллы, он с воодушевлением рассказывал Гатлингу, показывая широким жестом вокруг. «Здесь, перед вашими глазами, вся история кораблестроения. Вы не можете себе представить, какие здесь исторические драгоценности. Вон там, у колесного парохода прошлого столетия, виднеется корабль до Колумбовской эпохи. С этаким рулем плавали в океане. А вон там, за трехпалубным бригом, хранится жемчужина моего музея. Скандинавское, одномачтовое, девятивесельное судно X века с западных берегов Гренландии. В незапамятные времена оно было выброшено бурей на обломки ранее погибших кораблей и потому прекрасно сохранилось. Посмотрите на его красивую удлиненную форму.
1: Масса Гатлинг! Капитан Фергус Слейтон просит вас пожаловать к нему.
0: Гатлинг увидел полуобнаженного негра, черное тело которого приобрело в лучах заходящего солнца оттенок старой бронзы.
2: Что ему нужно?
1: Просит пожаловать к нему.
0: Гатлинг неохотно поднялся и отправился по зыбким мосткам в резиденцию губернатора. Слейтон принял его стоя в своей обычной позе. «Гатлинг, мне нужно с вами поговорить». «Вы любите мисс Кингман?» — задал он Гатлингу неожиданный вопрос. «Не считаю нужным отвечать вам. Это касается только меня».
3: «Вы ошибаетесь. Это касается и меня».
0: «Вот как. Тогда могу сообщить, что я лично никаких видов на мисс Кингман не имею. Мы с ней друзья, и я глубоко уважаю ее. Но эта же дружба накладывает на меня и некоторые обязанности».
2: «В чем они состоят?»
0: «В том, что я никому не позволю распоряжаться судьбою мисс Кингман против ее доброй воли».
3: «Не забывайте, Гатлинг, что здесь я имею привилегию позволять что-либо или не позволять. Только я!»
0: «Вот что, Гатлинг, я имею возможность доставить вас на берега Азорских островов. Я смогу весьма солидно обеспечить вас на дорогу».
2: Гатлинг весь покраснел от гнева и сжал кулаки.
0: «Молчать!» — крикнул он. «Вы смеете предлагать мне взятку? Вы смеете думать, что я способен за деньги предать человека?» И вслед за этими словами он набросился на Слейтона. Слейтон отразил удар и дал свисток. Десяток разноплеменных оборванцев, составлявших личную охрану Слейтона, кинулся на Гатлинга из-за распахнувшихся дверей. Гатлинг отбрасывал их во все стороны, но борьба была неравная. Через несколько минут он был крепко связан.
4: «Бросить его в темный карцер. Кстати, посадите под арест и Симкинса».
0: И когда Гатлинга увели, Слейтон спросил одного из слуг, все ли готово к церемонии выбора жениха.
2: «Отлично. Итак,
4: Сегодня в 9 вечера.
2: Большой зал кают-компании был разукрашен на славу. Стены пестрели флагами всех наций, взятыми с погибших кораблей, и кусками цветной материи. Через всю комнату вдоль и поперек тянулись гирлянды водорослей. На воздухе эти водоросли быстро бурели и имели довольно жалкий вид, но что делать, другой зелени нельзя было достать. Зато на столах красовалось несколько букетов крупных белых цветов, напоминавших водяные лилии. Разноцветные фонари, подвешенные к потолку, дополняли убранство. Длинный стол был уставлен холодными блюдами, вином и даже бутылками шампанского. Население острова буквально сбилось с ног с самого утра. К вечеру нельзя было узнать всех этих жалких оборванцев. У каждого из них в заветном сундучке оказался довольно приличный костюм. Никогда еще не брились они так тщательно, не причесывались с таким старанием, отвыкшие от щетки и гребешка волосы, никогда не изводили столько мыла и воды и никогда так долго не заглядывались на себя в осколки зеркал. Эти осколки отражали самые различные лица. И черное, как сажа, лоснящееся лицо негра, и узкие глаза желтолицего китайца, и изъеденное солью и ветрами лицо старого морского волка, и ярко-красное лицо индейца с затейливыми украшениями в ушах. Но все они, старые и молодые, белые и черные, думали об одном. «Право же, я не дурен! Чем черт не шутит? И кто знает тайны капризного сердца женщины?» Словом, каждый из них, как бы ни малы были шансы, лелеял надежду занять место жениха. Посреди кают-компании была воздвигнута трибуна. Сюда, на это возвышение, ровно в 9 вечера в белом платье, как и полагается невесте, была возведена мисс Кингман с сопровождавшими ее Идой Даде и Мэгги Флорес. Качались фонари и колыхались флаги, когда несколько десятков хриплых и сиплых голосов ревели и грохотали: «Слава! Слава! Слава!» Бледная, взволнованная и хмурая поднялась невеста на высокий помост. Слейтон обратился к ней с приличествующей случаю речью, указал на незыблемость закона о том, что каждая вступающая на остров погибших кораблей женщина должна выбрать себе мужа.
4: «Быть может, мисс, этот закон вам покажется суровым, но он необходим и, в конце концов, справедлив. До издания этого закона вопрос разрешался правом силы, поножовщиной между претендентами, и население острова гибло, как от эпидемии».
5: «Да, все это было, может быть, и разумно, но мисс Кингман было от этого не легче. Ее глаза невольно искали поддержки, но ни Гатлинга, ни даже Симкинса она не видела среди присутствующих».
2: Слейтон заметил этот взгляд и улыбнулся. Каждый претендент должен был с поклоном подходить к невесте и ждать ответа. Движением головы невеста отвечала «да» или «нет».
5: Один за другим потянулись женихи. Вся эта вереница возбуждала у мисс Кингман только ужас, отвращение, презрение, иногда и невольную улыбку.

0: Так как в эту короткую минуту колебания Фергус Слейтон уже решил избавиться от Бокка, если счастье выпадет на его долю. Все продефилировали перед мисс Кингман. Последним предстал Слейтон.
1: Но мисс Кингман скользнула глазом по его фигуре, решительно тряхнула головой. Нет.
2: Ого! Вот так штука!
3: Что же теперь делать?
0: Послышались возгласы. Слейтон был взбешен, но сдерживал себя.
3: Мисс Кингман не пожелала выбрать никого из нас,
0: сказал он с внешним спокойствием.
3: Но это не может отменить наших законов. Придется изменить только способ выбора. Я предлагаю вот что. Мисс Кингман должна стать моей женой. Если же кто-то желает оспорить ее у меня, пусть выходит, и мы померяемся силами. Кто победит, тот и получит ее. И Слейтон, быстро засучив рукава, встал в боевую позу.
0: Минута прошла в выжидательном молчании.
3: И вдруг, при общем смехе, старик Бокка, отбросив костюм и даже не засучив локти, смело ринулся на Слейтона. Толпа окружила их. Видно было, что Бокка когда-то был хорошим боксером. Ему удалось ловко отразить несколько ударов Слейтона. Раз на третьем выпаде он сам нанес довольно чувствительный удар Слейтону в челюсть снизу, но тут же покатился на пол от сильного удара в грудь. Он был побежден. Вслед за ним вышел новый претендент, ирландец О'Тара. Он был дюжий, широкоплечий малый и считался одним из лучших боксеров. Бой разгорелся с новой силой. Но Слейтон, сильный, спокойный и методичный, скоро осилил и этого противника. Обливаясь кровью, О'Тара лежал на полу, выплевывая выбитые зубы. Третьего соперника не находилось. Победа осталась за Слейтоном, и он подошел к мисс Кингман и протянул ей руку.
1: Вивиана пошатнулась и ухватилась за руку старухи Доде Тернип.
0: Поражение Слейтона. Гатлинг сидел в темном карцере, обдумывая свое положение. В это время в дверь кто-то тихо постучал.
4: «Мистер Гатлинг, это я, Аристид Тернип Доде. Как вы себя чувствуете?»
3: «Благодарю вас, Тернип. Не можете ли вы сказать, день сейчас или ночь?»
4: «Вечер, мистер Гатлинг. И, можно сказать, высоко торжественный вечер. Мисс Кингман выбирает себе мужа. Все мужское население участвует в этой церемонии, за исключением двоих женатых, меня и Флореса. Поэтому нам и поручили дежурство. Мне у вашей камеры заключение, а Флоресу у Симпкинса».
5: «Послушайте, мистер Тернип, откройте мне дверь».
4: «С величайшим удовольствием сделал бы это, но не могу, боюсь. Вы не знаете Слейтона. Он расплющит меня в лепешку и бросит на съедение крабам».
5: «Не бойтесь, Тернип. Даю вам слово, что...»
4: «Не-не, ни за что не открою. А вот если вы сами выберетесь оттуда, тогда я ни при чем».
5: «Куда же я выберусь?»
4: «В левом углу каюты на высоте человеческого роста есть этакий кошачий лазок, прикрытый фанерной дощечкой. Вы дощечку-то отдернете? Ну и... А напротив Симпкинс, между прочим».
0: Тернип не успел еще докончить фразы, как Гатлинг уже лихорадочно шарил руками по стенам, нашел дощечку и быстро оторвал ее. В карцер проник луч света, Гатлинг поднялся на руках и пролез через узкое окошко в полутемный коридор, который выводил на палубу. В стене напротив было такое же окно, забитое фанерой. Не там ли помещается Симпкин?

0: Гатлинг оторвал фанеру и скоро действительно увидал выглядывавшее из окна удивленное лицо сыщика. «Живей, вылезайте оттуда!» «Черт знает, что такое! Приходится еще выручать из тюрьмы своего собственного тюремщика!» «Экий вы неловкий! Держитесь за мою руку! Ну, так!»
1: «Идем!»
0: Гатлинг в сопровождении Симпкинса вошел в зал выбора невесты в тот момент, когда Слейтон протягивал руку к мисс Кингман. В каюте произошло движение, потом наступила выжидательная тишина. Зловеще взволнованный вид Гатлинга обещал присутствовавшим, что должны развернуться интересные события. «На чем остановились выборы?» — громко спросил Гатлинг, стоя у порога каюты. Слейтон вздрогнул. Едва заметная судорога прошла по его лицу, но через мгновение он уже овладел собой. Повернувшись к Гатлингу, он спокойно сказал, указывая на мисс Кингман. «Вы опоздали. Она по праву будет моей женой». «Я возражаю. Вы незаконно лишили меня и Симпкинса свободы и устранили от выборов». Никаких разговоров. Но в толпе уже началось волнение. В этот момент Гатлинг впервые заметил, что у Слейтона есть своя партия, которая готова поддержать его во всем, но есть и враги. Они-то и кричали о том, что вновь пришедшие должны быть допущены к конкурсу. «Хорошо», — сказал Слейтон. «Продлим наши соревнования». И, сжав кулаки, он поднял их к лицу Гатлинга. «Желаете помериться силами?» «Даже настаиваю на этом».
2: «На палубу! На палубу!» —
0: раздались голоса. Все вышли на палубу. Очертили круг. Враги сняли тужурки и засучили рукава. Старик Бокко взял на себя роль арбитра. Островитяне, затаив дыхание, следили за каждым движением противников. По данному сигналу они одновременно сошлись в центре круга. Гатлинг повел горячую атаку. Слейтон методично и как-то вяло отбивал. Из толпы послышались замечания. В пылу увлечения к боксерам стали обращаться на «ты». «Береги силы, Гатлинг! Ты увидишь, что Слейтон хочет вымотать их у тебя и потом прикончить!»
1: «Горячностью не возьмешь!»
3: «Слейтон возьмет! Молодец наш Фергюс! Ого, какой удар!»
0: Чем больше разгоралась борьба, тем ярче проявлялись настроения двух враждебных партий. Они незаметно размежевались. Слейтонисты стояли уже позади. Увлечение было так велико, что толпа повторяла жесты боксеров, как кардебалет повторяет все па танцмейстера. Гатлинг действительно горячился первое время. Его нервы были слишком напряжены. Но после нескольких ошибок он стал биться более хладнокровно. Зато Фергюс Слейтон, получив несколько ударов от противника, разгорячился сам. Теперь их нервный тонус уравновешивался, и уже можно было судить о боевых особенностях противника. Слейтон был физически сильнее, тяжеловеснее. Гатлинг, уступая в силе и весе, был необыкновенно ловок и быстр в движениях. Слейтон нападал реже, но чувствительнее. Гатлинг наносил ряд неожиданных ударов, путавших расчеты противника. Исход борьбы был неясен. Бокко дал знак перерыва. Слейтонисты подхватили Фергуса, усадили, сняли рубашку и начали усиленно растирать полотенцами. Гатлинга заботливо окружила другая партия. После перерыва бой начался вновь с еще большим ожесточением. Напряжение зрителей дошло до высшей точки. Со стороны могло показаться, что боксируют не два человека, а все население острова. Все они, повторяя движения борцов, делали выпады, отступления, приседания, то наклонялись в сторону, то кидались головой в живот невидимого врага. Борьба подходила к концу, и на этот раз явно не в пользу Гатлинга. Слейтон, казалось, был неистощим. Он черпал силу из каких-то скрытых запасов энергии и наносил теперь удары с несокрушимым упорством. У Гатлинга заплыл левый глаз от громадного кровоподтека, изо рта шла кровь. Несколько раз он, казалось, замертво падал на землю, но необычайным напряжением воли поднимался вновь, чтобы получить новый удар. Слейтонисты уже торжествовали победу ревом и гулом. Но вдруг Гатлинг, собравшись силами, набросился на Слейтона и нанес ему такой удар в челюсть, что Слейтон, закинув голову, рухнул на пол. Однако, поднявшись с трудом, он стал отступать, пятясь к борту корабля, желая выждать несколько секунд, чтобы отдышаться и вновь перейти в наступление. Но Гатлинг, как маньяк, с безумным, широко раскрытым правым глазом, прижал его к борту и здесь нанес такой ужасный удар в переносицу, что Слейтон, мотнув в воздухе ногами, полетел за борт. Крики ужаса и восторга, насмешливые возгласы, хохот, аплодисменты — все смешалось в дикой какофонии. Слейтонисты спешно вылавливали из зеленых водорослей свое поверженное божество. Когда он появился на палубе, новый взрыв криков и хохота встретил его. Весь мокрый, опутанный водорослями, он походил на утопленника, пробывшего добрые сутки в воде. Лицо его опухло и было окровавлено. Несмотря на это, Слейтон старался сохранить достоинство. Шатающейся походкой он подошел к Гатлингу и протянул ему руку.
2: «Вы победили. Она ваша».
0: Ответ Гатлинга удивил всех присутствующих.
2: «Нет, она не моя. Я совершенно не желаю навязывать себя насильно и делаться ее мужем только потому, что удачно отвесил удар по вашей переносице».
0: Толпа затихла, выжидая, что будет дальше. Слейтон побагровел.
2: «Черт возьми! Кончится это когда-нибудь! Довольно! Мисс Кингман! Как губернатор острова, я предлагаю вам сделать выбор немедленно! Или я прикажу бросить жребий!»
4: «Жребий! Жребий!»
0: — закричала толпа. Мисс Кингман вздрогнула, нетвердо подошла к Гатлингу и подала ему руку.
2: «Наконец-то!» — с кислой улыбкой сказал Слейтон и подошел поздравить ее.
0: «Мисс Кингман», — шепнул ей на ухо Гатлинг, — «вы совершенно свободны. И я не предъявляю на вас никаких прав. Я не смею думать, чтобы вы соединили свою судьбу с судьбой преступника», — еще тише добавил он. Заговор.
5: Проклятые доски! Как они скрипят! Не оступитесь, мистер Гатлинг! Дайте мне вашу руку. Я знаю дорогу, как свои 5 пальцев. Ха, ведь 20 лет брожу я по улицам этого острова. Время-то как бежит. 20 лет.
0: Стояла глухая ночь. Звезд не было видно. Вторые сутки весь остров затянут сплошной завесой тумана.
5: Теперь близко. 1 бриг... 2 фрегата и еще 1 колесный пароходик, и мы у цели.
0: Вы сами бывали на этой подводной лодке?
5: Бывал не раз и говорил с немецким матросом, который плавал на ней. Он только в прошлом году умер от цинги. Я не специалист, но матрос уверял, что все механизмы лодки в исправности, и ее еще можно привести в порядок.
0: Знает ли об этом Слейтон?
5: Думаю, что знает. Не с этой ли лодкой он и вас хотел переправить на Азорские острова?
0: Но почему же тогда он сам не захотел воспользоваться ею, чтобы выбраться из этих гиблых мест?
5: У нас передают друг другу на ушко, что его там, на материке, давно ждет виселица. И выходит, что остров погибших кораблей — самое подходящее для него место. Уж тут никто не найдет. Да я на крыльях готов бы улететь отсюда. Слейтон — деспот и грубиян. Он форменно поработил нас. Каково это на старости лет получать зуботычины и питаться одной рыбой? А я так люблю покушать. Ох, как люблю. Хоть бы один раз еще пообедать по-человечески.
0: И они замолчали, каждый думая о своем. После того, как Гатлинг победил Слейтона, публично опозорил его, как говорили на острове, и вырвал у него из рук мисс Кингман, Гатлинг был обреченным и знал это. Слейтон ждал только случая. Он хотел так уничтожить соперника, чтобы самому остаться в стороне и не вооружить еще больше против себя мисс Кингман. Гатлинга могло спасти одно бегство. Но как бежать отсюда? Ни плот, ни лодка не могли двигаться в этой зеленой каше водорослей. Тернип дал ему мысль о бегстве на германской подводной лодке. В строжайшей тайне подготовлялся побег. В заговоре участвовали, кроме Гатлинга и Тернипа, мисс Кингман, Симпкинс, жена Тернипа и три матроса, имевшие некоторое понятие о работе с машинами. Лодка действительно оказалась в относительном порядке. Кое-что заржавело, кое-что требовало починки, но все главные части механизма были целы. Имелся даже радиотелеграфный аппарат. Началась работа по ремонту. Она шла медленно. С величайшими предосторожностями приходилось пробираться ночью обходными путями мимо резиденции, где стояла стража, и работать до зари, чтобы за час до рассвета быть уже на месте. Мало-помалу лодка была приведена в порядок и наполнена провизией, консервами, хлебом и вином. Но за два дня до предполагавшегося отплытия случилась одна неприятная неожиданность. Увлекшись работой, Гатлинг несколько запоздал. Когда он возвращался обратно с двумя матросами, им встретились островитяне из партии Слейтона, которые вышли на заре ловить рыбу. Они подозрительно осмотрели Гатлинга и прошли мимо. Не приходилось сомневаться, что Слейтон сегодня же узнает об этой подозрительной ночной прогулке Гатлинга в обществе двух матросов и примет меры. Надо было действовать немедленно. И Гатлинг распорядился сейчас же оповестить участников побега, чтобы они вооружились, это было предусмотрено, и шли к подводной лодке. Остров проснется не ранее, как через час. Этого было достаточно. Через 20 минут беглецы были в сборе. С невольным волнением они тронулись в путь к подводной лодке. Она заблаговременно была отведена на относительно свободное от зарослей место, где можно было погрузить ее в воду. Небольшой плот стоял у старого парохода. Бегство. Беглецы уже достигли 2/3 пути, когда заметили погоню. Она приближалась от горы, самого высокого фрегата, надо было спешить. Тернип и его почтенная половина изнемогали от усталости, догоняя молодых спутников. С палубы на палубу, вверх-вниз, вверх-вниз, по шатким мосткам бежали Гатлинг, мисс Кингман, супруги Даде Тернипы, Симпкинс и три матроса. Пропустив мимо себя всех, Гатлинг задержался у узкого мостика, соединившего обломки каравеллы со стареньким пароходом, сломал доски и бросил их в воду. Таким образом удалось задержать погоню, которой пришлось от этого места разбиться по обходным путям. Слышно было, как Слейтон, бывший во главе погони, громко ругался у разрушенного мостика. Беглецы выиграли время, чтобы отплыть на плоту от берега по направлению к подводной лодке, но плыть приходилось с большой медленностью. Хотя здесь было относительно свободное от водорослей место, все же саргассы цеплялись за плот, и ежеминутно приходилось останавливаться и руками расчищать путь. Плот едва пересек половину пути, а погоня уже подходила к тому месту, откуда отплыли беглецы.
2: «Сдавайтесь! Вернитесь, или я никого не оставлю в живых!» — кричал с берега Слейтон, потрясая винтовкой над головой.
0: Вместо ответа один из матросов с плота потряс кулаком.
3: «Собака!»
0: – закричал Слейтон и выстрелил. Пуля ударилась в плот. Завязалась перестрелка. Островитяне занимали более выгодное положение. Они находились под прикрытием мачт и обломков, тогда как плот был весь на виду. Среди преследователей находилось все население острова. Слейтон что-то приказал. Часть островитян спустилась к воде и стала наскоро сбивать плот. Отъезжавшие атаковали их выстрелами. Вот упал в воду один. Вот и другой, мотнув рукой, со стоном выбирается на палубу рыбачьего баркаса. Беглецы пока отделывались счастливо. Островитяне, отвыкшие стрелять, не попадали в цель. Пули ложились кругом плота, поднимая брызги. Скоро, однако, один из матросов на плоту был ранен в ногу. Пуля пронизала вуаль, развивающуюся на голове мисс Кингман. Гатлинг предложил женщинам лечь. С острова уже отплывал плот с 5 вооруженными островитянами. Беглецы, выбиваясь из последних сил, гребли грубо сделанными веслами. Вот, наконец, и лодка, возвышающаяся своей надводной частью с небольшим мостиком наверху. Гатлинг вскочил на лодку, открыл люк и спустил женщин. В это самое время он был пулей ранен в плечо. Побледнев от кровотечения, он продолжал отдавать приказания.
3: «Проклятый Слейтон!»
0: — воскликнул матрос-ирландец, увидав рану Гатлинга.
3: «Я же угощу тебя! В цель!»
0: И, тщательно прицелившись, он выстрелил. Фергус Слейтон выронил ружье и упал. Грудь его окрасилась кровью. Видно было, как по его зову к нему подошла Мэгги и, склоняясь, протянула ребенка. Слейтон слабеющей рукой коснулся головы ребенка и что-то говорил Мэгги и Флоресу. Но следить за этой сценой беглецам не было времени. Погоня на плоту уже причаливала к подводной лодке, и в то время как люк подводной лодки захлопнулся за последним из беглецов, Гатлингом, островитяне уже карабкались к мостику. Лодка дрогнула и стала быстро погружаться в воду. Растерявшиеся преследователи, теряя уходившую из-под ног опору, забарахтались в воде и, путаясь в водорослях, стали взбираться на плот. Этот самый момент погружения был встречен криками «Ура!» экипажа подводной лодки.
6: Последние опасения исчезли. Механизм действовал безукоризненно. Яркий электрический свет заливал каюту. Мотор работал без перебоев, легкие дышали свободно. Но предаваться радости было не время. Раненые требовали забот. Мисс Кингман и старуха Тернип взяли на себя роль сестер милосердия. Раненому матросу перевязали ногу, Гатлингу — плечо. С большими усилиями удалось Гатлинга уложить на койку. Его лихорадило, плечо опухло и болело, но он желал лично управлять лодкой. Ночью ему сделалось хуже. Старуха Тернип, утомленная бегством и волнениями дня, ушла спать, и у больного осталась дежурить мисс Кингман. Гатлинг не спал, Вивиана мочила ему виски водой. Он слабо улыбнулся и сказал:
2: «Благодарю вас. Я чувствую себя лучше. Не утомляйтесь, отдохните».
6: «Я не устала».
2: «Как все это странно. Вам выпало на долю ухаживать за преступником».
6: «Не говорите об этом».
2: «А я почему-то хочу говорить сегодня именно об этом. Скажите, мисс Кингман, откровенно скажите, вы верите в мое преступление?»
6: «Я не знаю, совершили ли вы преступление, но я знаю, что вы лучше многих так называемых честных людей».
2: «Вы верите мне? Я хочу рассказать вам все».
6: «Право. Лучше, если бы вы уснули».
2: Нет. Слушайте. Я служил инженером у Джексона. Судостроительный завод. Не слыхали? Я любил Деллу Джексон, дочь старика Джексона. После войны дела Джексона пошатнулись, ему грозил крах. И как это часто бывает в кругу капиталистов,
0: Джексон составил план поправить свои дела путем брака своей дочери с сыном крупного банкира Лораби. Делла любила меня, но она была привязана к старику-отцу и решила, что должна принести себя в жертву, несмотря на то, что неуравновешенный, дегенеративный Лораби был ей глубоко антипатичен. Я не счел себя вправе разубеждать ее, но написал ей письмо, в котором просил повидаться с ней в последний раз в окрестностях города. Я решил уехать в Европу, и у меня уже был пароходный билет в кармане. Оставив свою машину с шофером у дороги, я углубился в рощу, но в условленном месте не нашел мисс Джексон. Я был очень огорчен, однако у меня не было времени на дальнейшие поиски или ожидания. Побродив еще немного по этому безлюдному месту, я сел на машину, прибыл в гавань перед самым отплытием парохода и покинул берега Америки. Однажды, читая газету уже в Геную, я был поражен сообщением из Нью-Йорка. Делла Джексон была убита. Тело ее было найдено недалеко от назначенного нами места свидания. Среди ее бумаг следственные власти нашли мое письмо с приглашением на свидание именно туда, где она была найдена, и в тот день, когда ее убили. Показания опрошенного шофера, который возил меня, завершили картину. Все улики падали на меня. Обоснованными казались и мотивы убийства. Все знали, что я имел виды на мисс Джексон и что Лораби оттеснил меня. Соперничество, ревность, месть. В той же газете имелось крупное объявление о выдаче вознаграждения в 10 тысяч долларов тому, кто обнаружит пребывание и передаст в руки полиции убийцу мисс Джексон, Реджинальда Гатлинга. Мне приходилось скрываться. Симпкинс выследил меня и должен был получить приз за мою поимку, если бы не наше кораблекрушение. Вот и все. Устало закончил Гатлинг.
6: Мисс Кингман выслушала рассказ с напряженным вниманием. Но кто же убил мисс Джексон?
0: Гатлинг пожал плечами. Это для меня остается тайной. Может быть, случайный грабитель. Но важно то, что мне не оправдаться. Все улики против меня. И желанный для всех нас берег, спасение для вас, но гибель для меня. Как только я сойду на землю, я опять стану преступником, и наши дороги разойдутся. Тихо закончил он, глядя на нее.
6: Мисс Кингман со скорбным лицом наклонилась к его голове и поцеловала в лоб. «Я верю вам, и для меня вы никогда не будете преступником».
0: «Благодарю». Без воздуха. Наутро Гатлинг почувствовал себя лучше. Лихорадка уменьшилась. Он прошел в радиоаппаратную и послал сигнал SOS с указанием долготы и широты, на которых находилась лодка.
6: Весь экипаж подводного судна был в тревоге. Электричество горело тускло, становилось тяжело дышать. Кислород был на исходе. Надо было во что бы то ни стало подняться на поверхность океана, но густые водоросли цепко держали свою добычу. Старики Тернип, хватая воздух широко открытыми ртами, лежали на полу. Молодые чувствовали себя немногим лучше. Лампы были готовы погаснуть каждую минуту от недостатка тока.
0: «Остается единственное средство», — сказал Гатлинг. «Выбраться наружу через люк для торпед и попытаться ножом расчистить путь среди водорослей». И он взял нож. «Попытаюсь сделать это».
6: «Вы с ума сошли, Гатлинг! С вашей рукой!» Все переглянулись, как бы ища, кто бы взялся за это рискованное предприятие.
0: «Вот что, Гатлинг!» — неожиданно выступил Симпкинс. «Вы спасли мне жизнь, и я у вас в долгу. Я берусь за это дело. Не прикословьте, здесь нет никакой жертвы. Ведь в конце концов, если уже умирать, так не все ли равно где? Дамы могут отвернуться». Быстро раздевшись и вооружившись ножом, он сказал: «Я готов. Если через 20 минут субмарина не поднимется на поверхность, значит, я погиб». Быстро отвернули внутреннюю крышку люка, Симпкинс пролез в узкую трубу, крышку завернули,
5: и одновременно автоматически открылась внешняя крышка. Симпкинс исчез. Потянулись томительные минуты ожидания. Только минуты. А Симпкинс в это время, как невиданная торпеда, вылез из бока подводной лодки и, цепляясь за водоросли, стал быстро работать ножом. Почувствовав, что ему не хватает воздуха, он всплыл на поверхность, отдышался и вновь нырнул в зеленоватую морскую глубину. Работа подвигалась медленно. Все короче были периоды пребывания под водой, все дольше приходилось отдыхать на поверхности. В полумраке субмарины задвигались люди и с искаженными покрасневшими лицами напряженно смотрели за минутной стрелкой часов. 10, 15, 17, 19, 20, 25, 26. Кончено.
6: Половина экипажа была в полуобморочном состоянии. В лампах светился только красный огонек, как потухающий уголь. Слышались стоны. Люди хватали себя за грудь. Одни катались по полу, забивались в углы под мебель, другие лезли наверх, громоздясь на столы и стулья, и искали жадными, раскрытыми, как у рыбы, на берегу ртами хоть глоток свежего воздуха. Глаза выкатывались из орбит, холодный пот покрывал лоб, но воздух везде был отравлен. И в эти последние минуты отчаяния людям стало казаться, будто лодка легко поднялась носовой частью, качнулась опять вниз и медленно начала подниматься. Да это не галлюцинация! Стрелка прибора, указывавшего глубину погружения, говорила о том же. Еще! Еще!
2: Мы на поверхности!
5: Дрожащими руками Гатлинг и два матроса спешили отвинтить крышку. Внезапно яркий свет ослепил всех.
6: Струя живительного морского воздуха влилась в лодку.
2: Воздух, свет, жизнь.
6: И в радостной суете люди карабкались вверх, вытаскивали стариков Тернип, раненого матроса.
5: Гатлинг бросился к телу Симпкинса, лежавшему на краю судового корпуса. Симпкинс впал в обморок от переутомления, но скоро пришел в себя. И вдруг новый взрыв радости. На горизонте, дымя черными трубами, показался огромный американский пароход.
6: Он шел сюда.
5: Он заметил лодку.
6: Он подал сигнал.
5: Бурная радость перешла в молчаливое волнение. Чем ближе подходила серая громада парохода, тем больше порывались какие-то звенья, которые соединяли всех этих людей в одно целое. Это целое распалось на отдельных людей со своими личными заботами, своей судьбой, своими дорогами.
6: Чем ближе пароход, тем дальше становились они друг от друга.
5: Дочь миллиардера, грязные матросы, опустившийся Тернип. Что общего между ними? Симпкинс и Гатлинг опять враги. Гатлинг был спокоен, но грустен. А Симпкинс уже переоделся и весело насвистывал песенку. Еще несколько минут, и они на пароходе. Спасение. Навстречу к ним шел капитан. Пассажиры окружали их плотным кольцом. Симпкинс с профессиональным видом, как тень, следовал за Гатлингом. Что же ему оставалось делать? В порыве великодушия и умиления собственным геройством он обещал Гатлингу перед тем, как взойти на пароход, сохранить тайну его личности и предложил бежать, как только пароход прибудет в ближайшую гавань. Но Гатлинг, этот непонятный человек, сухо и с горечью ответил ему: «Делайте свое дело». Как будто Гатлингу все безразлично. В конце концов, 10 тысяч долларов на дороге не валяются. И Симпкинс уже успел шепнуть что-то на ухо капитану. Матросы-островитяне, одичавшие и отвыкшие от людей, жались в сторонке. Мистер Тернип всем своим видом старался показать, что он не то, что эти грязные люди, хотя и не чище их. Он умудрился сохранить свою дырявую шляпу-котелок и теперь надвинул ее на лоб с видом денди. Пока шли расспросы, зоркий глаз сыщика успел заметить какой-то портрет в газете, которую держал один из пассажиров парохода. Симпкинс попросил газету, бегло прочитал сообщение и... вдруг вскрикнул! Подошел к стоящему рядом Гатлингу и мисс Кингман, неожиданно вынул из кармана ручные кандалы и с профессиональной ловкостью надел один браслет на руку Гатлинга, а другой на руку мисс Кингман. Все были поражены. А Симпкинс раскрыл газету и громко прочитал. «Тайна убийства Деллы Джексон. На днях, совершенно неожиданно, открылась тайна убийства мисс Деллы Джексон, в котором обвинялся Реджинальд Гатлинг. В банке Лораби была обнаружена крупная кража из несгораемой кассы. Так как один из ключей этой кассы находился у сына банкира Лораби, который вел в последнее время крайне распутный образ жизни, то подозрение пало на него, и у него был произведен тщательный обыск. Пропавших денег у него не нашли, и участие его в краже осталось неустановленным. Однако, при обыске в руки следственных властей попали документы, уличающие Лораби в убийстве своей невесты, мисс Деллы Джексон. В шкатулке для писем было найдено письмо мисс Деллы Джексон к Лораби. В этом письме она категорически отказывается выйти за него замуж после того, как узнала при помощи частного бюро поручений о некоторых подробностях его личной жизни. Лораби имел неосторожность вести дневник, в котором подробно излагает историю преступления. Упомянутое письмо было получено им в день убийства. Зная о сопернике Гатлинге, Лораби давно шпионил за ним, пользуясь услугами подкупленной им горничной Джексон, которая сообщила ему о готовящемся свидании. Полагая, что действительной причиной отказа мисс Джексон явилась ее любовь к Гатлингу, Лораби в порыве ревности решил отомстить мисс Джексон. Он явился на место свидания раньше Гатлинга, убил мисс Джексон на повал и скрылся никем не замеченный. А? Каково? В преступлении Лораби сознался. Таким образом, благодаря стечению обстоятельств, едва не стал жертвой судебной ошибки Реджинальд Гатлинг, невинность которого выяснилась вполне. К сожалению, Гатлинг, по-видимому, погиб при крушении парохода Вениамин Франклин. «Вот он, Гатлинг!» — крикнул Симпкинс, заканчивая чтение газеты. «А так как не напрасно же я ловил его и столько с ним провозился, то я и решил приговорить его к пожизненному лишению свободы с мисс Кингман, если она ничего не имеет против». Она явно ничего не имела против. Публика приветствовала этот суровый приговор громкими аплодисментами. Научная экспедиция. Старик Кингман, отец Вивианы, очень обрадовался возвращению дочери. Он уже не надеялся видеть ее, так как Вивиана Кингман значилась в списке погибших пассажиров парохода «Вениамин Франклин». К браку дочери Кингман отнесся благожелательно. Он только коротко спросил Гатлинга, знакомясь с ним.
7: «Профессия?»
5: «Инженер», — ответил Гатлинг.
7: «Хорошо. Дело».
5: И, подумав, Кингман добавил.
7: «В Европе, кажется, существует убеждение, что мы, американские богачи, мечтаем выдать своих дочерей за прогоревших европейских графов. Это неверно. Глупцы существуют везде. И американские глупцы желают породниться с европейскими. но я предпочитаю для своей дочери мужа, который сам пробил себе дорогу. Притом, я у вас в неоплаченном долгу. Вы спасли мою дочь».
5: И Кингман крепко пожал руку Гатлинга. Однажды, когда молодые супруги сидели над географической картой, обсуждая план задуманного ими путешествия, зазвонил телефон. И Реджинальд, взяв трубку, услышал знакомый голос Симпкинса, который просил свидания по важному делу. Скоро Гатлинг услышал шум подъехавшего автомобиля. Явился Симпкинс и еще у дверей заговорил.
3: «Новость! Крупная новость!»
5: «Что такое, Симпкинс?» — спросил Гатлинг. «Неужели еще один из ваших преступников оказался честным человеком?»
3: «Я открыл загадку преступления капитана Фергюса Слейтона!»
6: «В чем эта загадка?»
3: «Пока это следственный материал, не подлежащий оглашению. Мне надо раскрыть загадку Слейтона до конца. Как отнесетесь вы к проекту еще раз посетить остров погибших кораблей?»
5: «Вы неисправимый, Симпкинс. Для вас мир представляет интерес, поскольку в нем есть преступники».
3: «Ну что ж, смотрите на это как на спорт. Но почему вы рассмеялись?»
6: «Мы рассмеялись потому, что ваш проект мы как раз обсуждали до вашего прихода».
5: «Ехать на остров и раскрыть загадку Слейтона?» — спросил Симпкинс, удивленный и обрадованный.
6: «Саргассово море! Разве мало погубило оно кораблей? Открыть тайны этого преступного моря, предостеречь других — вот наша цель».
5: «Словом, мы едем в научную экспедицию для изучения Саргассово моря».
3: «Вот оно что! Но я надеюсь, что вы не откажетесь взять меня с собой для того, чтобы я мог попутно сделать свое дело».
6: «Ну, разумеется, Симпкинс. Но какой смысл вам ехать? Ведь Слейтон убит».
3: «Слейтон мне уже не нужен. Но тут замешаны интересы других. На острове мне удалось добыть кое-какие документы».
6: «Вот как?»
3: «Симпкинс не теряет времени даром. Но, к сожалению, я захватил не все документы. Их надо добыть, и тогда все станет ясным».
5: «Интересы других? Это другое дело».
6: «Едем, Симпкинс».
3: «Когда вы отплываете?»
5: «Я думаю, через месяц».
3: «Кто еще с вами?»
6: «Океанограф профессор Томпсон, два его ассистента, команда и больше никого».
3: «Итак, едем. Мой адрес вы знаете».
5: И, раскланившись, Симпкинс поспешно вышел, а гатлинги опять углубились в изучение карты. Новый посетитель оторвал их от работы. Вошел профессор Томпсон, известный исследователь жизни моря. После суетливого Симпкинса Томпсон поражал своим спокойствием и даже медлительностью. Этот добродушный, склонный к полноте человек никогда не торопился. Но надо было удивляться, как много он успевал сделать. Гатлинги радушно встретили Томпсона.
7: «Так, так, так.
5: Изучаете наш путь?» — спросил он и, мимоходом бросив взгляд на карту, сказал:
3: «Я думаю, нам лучше сразу взять курс южнее, на Бермудские острова, и идти от них на северо-восток. Но об этом мы еще поговорим. Сегодня я получил 3 ящика оборудования для химической и фотографической лабораторий. Через неделю наша биологическая лаборатория будет оборудована вполне. Ну, а как у вас по инженерной части?»
5: «Недели на 3, ответил Гатлинг. «Через месяц мы можем бросить вызов саргассам». Томпсон кивнул головой. Он понял, что значит слово «вызов». Гатлинги купили для экспедиции небольшой, устаревший для военных целей корабль «Вызывающий», и он под руководством Гатлинга был приспособлен для мирных целей. Его пушки уступили место аппаратам для вытягивания драк. Кроме биологической лаборатории, был устроен целый ряд кладовых для хранения научной добычи. Гатлинг немало поработал, чтобы приспособить корабль для плавания среди водорослей Саргассово моря. На носовой части в киль корабля был вделан острый резец, который должен был разрезать водоросли. Чтобы водоросли не мешали работе винта, Он был защищен особым цилиндром из металлической сетки. Радиоустановка, два легких орудия и пулеметы на случай столкновения с островитянами дополняли оборудование. Все участники экспедиции работали с таким увлечением и усердием, что корабль был готов к отходу даже раньше назначенного срока. Наконец, настал час отхода. Новый губернатор. На острове погибших кораблей с момента отплытия подводной лодки события шли своим чередом. Когда капитан Слейтон упал сраженный пулей, Флорес молча постоял над лежащим окровавленным губернатором, потом вдруг дернул за руку склонившуюся над ним Мэгги и коротко, но повелительно сказал ей: «Уйди». Плачущая Мэгги, прижав ребенка, ушла. Флорес наклонился к капитану со злой искоркой в прищуренных глазах. Капитан Слейтон был его соперником в любви и в честолюбивых замыслах. У них были старые счеты. Насытившись видом поверженного, умирающего врага, Флорес вдруг приподнял Слейтона и столкнул его в воду.
8: «Так лучше будет», — сказал он и, обратившись к островитянам, крикнул: «Эй, вы! Капитан Фергюс Слейтон убит, и его тело погребено мною. Остров погибших кораблей должен избрать нового губернатора. Я предлагаю себя.
4: Кто возражает?»
5: Островитяне угрюмо молчали.
8: «Принято. Подберите раненых и ружья. Идем».
5: И он зашагал по направлению к своей новой резиденции, радуясь, что все разрешилось так быстро. Однако его удовольствие было неполным. Какая-то неприятная, беспокоящая, все еще неясная мысль мешала ему, как тихая зубная боль, которая вот-вот перейдет в острую. Замешкавшись у одного перехода, он услышал голоса следовавших за ним ирландца Отара и старика Бокка. «Как собаку в воду», — говорил Бокка. «Не терпится ему», — ответил Отара. Голоса замолкли.
8: «Так вот оно что», — подумал Флорес, влезая на борт старого фрегата. «Недовольство».
5: И Флорес вспомнил угрюмое молчание, сопровождавшее его избрание. Флорес не ошибся. Даже на огрубевших, одичавших островитян произвел неприятное впечатление слишком упрощенный способ похорон губернатора. Флорес был не глуп. Подходя к губернаторской резиденции, находившейся на фрегате Елизавета, новый губернатор уже обдумал план действия. Войдя в большую, прекрасно обставленную комнату, бывший кабинет капитана Слейтона, Флорес опустился в глубокое кожаное кресло, развалившись независимым и вместе с тем гордым видом. Затем он звучно хлопнул три раза в ладони, совсем как Слейтон. Даже лучше, отчетливее и громче. На пороге появился негр.
8: «Боб», — сказал Флорес, — «где у Слейтона хранился гардероб? Проведите меня и покажите».
5: Боб, не выразивший удивления при виде Флореса на месте Слейтона, был поражен подчеркнуто вежливым обращением нового губернатора вместо прежнего, фамильярного. Но в этом у Флореса был свой расчет – показать разницу изменившегося положения. И он не ошибся. Боб как-то съежился и, поспешно засеменив к выходу, ответил почтительно вежливо: «Прошу вас». Они вошли в большую полутемную каюту, превращенную в гардеробную. Две стены были заняты шкафами. Почти наполовину каюты занимали огромные сундуки черного дуба с резьбой, окованные позеленевшей медью и серебром. Негр открыл выдвижные дверцы шкафов. В них в большом порядке висели костюмы различных эпох, профессий, национальностей, как в костюмерной Большого оперного театра.
9: «Вот штатские костюмы», — пояснил негр,
8: вынимая пахнувшие сыростью старинные сюртуки с высокими воротниками, широкими отворотами, цветные и шелковые жилеты. Лорес отрицательно покачал головой. Во втором шкафу были более современные костюмы. Смокинги, сюртуки и даже фраки.
1: «Не то, не то!»
8: Перед гардеробом с морскими форменными костюмами Флорес остановился несколько долее. Он пощупал рукой одну тужурку из прекрасного английского сукна, костюм капитана, но, подумав о чем-то, закрыл и этот шкаф.
1: «Не то, Боб!»
8: «И это все?»
5: «Есть еще здесь»,
8: — ответил негр, показывая на сундуки.
1: «Откройте».
8: Не без труда Боб поднял тяжелые крышки. Флорес удивился, не почувствовав запаха сырости и тления. Крышки так хорошо были пригнаны, что внутри сундуков было совершенно сухо. Когда негр поднял чистый кусок полотна, аккуратно прикрывавший костюмы, у Флореса невольно вырвалось восклицание, и глаза его разгорелись. Здесь были сложены драгоценные испанские костюмы, покрой которых показывал, что им не менее 200 лет. Камзолы из оксамита, малиновые, голубые, красные, были расшиты золотом и осыпаны жемчугом. Манжеты и фрезы из тончайшего кружева, шелковые шнуры бесед и блонды цвета небеленого полотна — все это поражало своей роскошью и тонкостью работы. Женские костюмы были еще роскошнее, длинные, с висевшими до полу рукавами, с зубцеобразными вырезами по краям, эти яркие, шелковые, парчевые и бархатные платья были тяжелы от нашитых изумрудов, рубинов, жемчугов.
1: «Какое богатство!» — подумал Флорес. «А мы питаемся одной рыбой!»
8: Он отобрал несколько костюмов.
1: «Отнесите в мой кабинет!» «А чулки и башмаки?»
5: «Все есть!»
8: Изгибаясь под тяжестью ноши, Боб перетащил костюмы в каюту Флореса. Оставшись один, Флорес выбрал темно-вишневый, шитый серебром камзол и оделся.
7: Когда он посмотрел на себя в зеркало, то сам был поражен эффектом. Он преобразился не только внешне, но как будто и внутренне. Откуда это суровое достоинство, этот уверенный взгляд, эти плавные жесты?
8: Он хлопнул в ладоши и сказал негру с изумлением, уставившемуся на него:
1: «Пригласите мисс Мэгги».
3: «Миссис Мэгги!»
8: Негр поспешно бросился исполнять приказание.
6: Флорес немного ошибся в эффекте. Вошедшая Мэгги не на шутку испугалась, когда, отворив дверь каюты, увидела сиявшего серебром и жемчугом испанского гранда. Даже смех Флореса не сразу привел ее в себя.
1: «Одевайся скорее, вот твой костюм», — сказал Флорес, указывая на голубое платье.
6: Мэгги, одетая более чем просто в легкую блузу и короткую заплатанную юбку, едва-едва коснулась платья и стояла в нерешительности.
1: «Ну, что же ты?»
6: «Я даже не знаю, как его надевать».
8: Правду сказать, Флорес не больше ее знал все сложные части всех этих безет и блонд и не мог оказать ей помощи.
6: Но природное чувство женщины помогло Мэгги найти место каждой принадлежности туалета. И пока Флорес поправлял концы шарфа и примерял перед зеркалом шпагу с золотым эфесом, она была тоже готова.
8: Обернувшись, они смотрели с изумлением друг на друга, не узнавая и восхищаясь. Действительно, это была прекрасная пара.
6: Смуглый загорелый Флорес был очень эффектен.
1: «Черт возьми, «Но ведь она просто красавица!» «Где были мои глаза?» — подумал Флорес. «Теперь можно начать торжественный прием», — сказал он громко, и, вызвав негра, отдал приказание созвать всех. Это было тоже новостью. Слейтон никого не пускал в свой кабинет. Если бы на остров погибших кораблей внезапно прибыли люди другой планеты, это произвело бы, вероятно, не большее впечатление. Все островитяне буквально окаменели от изумления. Даже историк Людерс стоял, приоткрыв рот, с видом крайнего изумления. Когда все собрались, Флорес обратился с речью.
9: «Граждане, островитяне, друзья! Не чувство личного тщеславия заставило меня надеть этот костюм, но желание поддержать достоинство славного острова погибших кораблей. Мы поднимем это достоинство еще выше. Для выполнения намеченных мною целей мне необходимы помощники. Вы, Отара!»
1: И Флорес испытующе посмотрел на ирландца. «Назначаетесь моим личным секретарем. При докладах и на празднествах вы будете являться вот в этом камзоле. Он поступает в ваше полное распоряжение». И Флорес указал на красивый темно-синий костюм. Отара густо покраснел. И Флорес не без удовольствия заметил, что ирландец польщен.
10: «Одним соперником меньше», — подумал новый губернатор.
9: «Вы, Бокко, назначаетесь...»
1: Флорес потер лоб.
9: «Тоже моим секретарем. Вот ваш придворный костюм».
1: Бокко почтительно поклонился.
10: «Другим соперникам меньше», — отмечал Флорес. «Кто еще?»
9: «Людерс.
10: Он не опасен, но все-таки на всякий случай».
9: «А вы, Людерс, вы человек ученый. Я назначаю вас... советником по делам колоний. Вашему званию подойдет камзол черного бархата с серебром».
1: Удивительная вещь. Даже Людерс, до сих пор менее других обращавший внимание на свой костюм и ходивший в каких-то отрепьях, был тоже, видимо, польщен. Однако назначение его крайне удивило.
11: «Благодарю за честь! Но какие же у нас дела с колониями, когда мы отрезаны от всего мира?»
9: «Да, но мы можем расширить наше владение, и у нас будут колонии».
1: Островитяне переглянулись. Не свел ли с ума золоченый камзол их нового губернатора? Но Флорес был спокоен и самоуверен.
9: «Вы знаете, — продолжал он, — что рядом с нашим островом, в 2 километрах, не более, расположен другой небольшой островок из погибших кораблей. Он близок, но до сих пор мы не могли даже побывать на нем. Саргассы охраняли его. Теперь мы организуем экспедицию и присоединим его к нашим владениям».
1: Всем понравилась эта идея, и островитяне шумно выразили одобрение.
9: «И еще одно. Нам нечего постничать и скаредничать, когда мы безмерно богаты. Всем будут выданы новые костюмы для будней и праздников. Я дам вам также ружейные патроны, и вы будете охотиться на птиц. Я думаю, рыба всем надоела. А чтобы птица показалась вкуснее, мы испечем хлеба и разопьем бочку хорошего старого испанского вина».
12: «Да здравствует губернатор Флорес!» —
1: кричали доведенные до высшей точки восторга островитяне, а Отара и Бокко громче всех.
6: Когда Флорес и Мэгги остались одни, Мэгги посмотрела на мужа влюбленными глазами и сказала: «Послушай, Флорес, я даже не ожидала».
13: «Чего?»
6: «Что ты так умеешь?»
13: «Хорошо управлять?»
1: И Флорес, нелюдимый, вечно хмурый,
8: Мрачный Флорес засмеялся. Курильщик опиума. Легкий сизоватый дым –

0: был ли тот женат. Какая-то тень пробежала по лицу китайца.
1: «Не был»,
0: — ответил он и добавил тише.
1: «Невеста была. Хорошая девушка».
2: «Ну и что же ты?»
1: «Нельзя. Фамилия одна».
2: «Родственница?»
1: «Нет. Просто фамилия. Закон такой».
0: Своим неосторожным вопросом Бокко пробудил в душе китайца какие-то далекие воспоминания. Он завозился и поднялся.
1: «Пойду я», — заявил китаец.
2: «Да куда тебя тянет? Опять дурман свой пойдешь курить? Сиди!»
0: Но китаец уже неверной шатающейся походкой направился по мосткам к отдаленному барку. Бокко покачал головой.
2: «Пропадет парень. И так на что похож стал?»
0: Бокко не ошибся. Хао Жень шел курить опиум. В одном из старых кораблей китаец как-то нашел запас этого ядовитого снадобья и с тех пор с увлечением предался курению. Его лицо побледнело, стало желтым, как солома, глаза глубоко впали, смотрели устало, без выражения, руки стали дрожать. Когда узнали о его страсти, ему строжайше запретили курить, опасаясь пожара. Еще капитан Слейтон несколько раз жестоко наказывал Хао Женя, запирал его в трюм, морил голодом, требуя, чтобы китаец выдал запасы опиума, но не мог сломить упорство китайца. Его скорее можно было убить, чем заставить отдать опиум. Он хорошо спрятал запасы и умудрялся курить, как только надзор над ним ослабевал. Хао Жень пришел на старый барк, стоявший косо под углом почти в 45 градусов. Под защитой этого наклона, укрывавшего его от взоров островитян, он и устроил себе курильню у самой воды. Дрожащими от волнения руками он приготовил все для курения и жадно втянул сладковатый дым. И постепенно туман стал приобретать золотистый оттенок. Клубы золотых облаков сворачивались в длинную ленту, и вот это уже не лента, а река. Великая голубая река. Желтые поля, желтые скалы, домик, выдолбленный в скале, с развивающимся по ветру бумажным драконом у входа. Отец стругает у дома, по китайскому обычаю, не от себя, а к себе. По реке плывет рыбак, стоя на корме и вращая веслом. Все такое близкое, знакомое, родное. У реки цветут ирисы, прекрасные лиловые ирисы. Когда Хао Жень пришел в себя от дурмана, стояла ночь. Туман разошелся. Только отдельные клочья его, как призраки, быстро неслись на север. Было тихо. Изредка плескалась рыба. Из-за горизонта поднималась красная луна. Недалеко от острова, прямо по водорослям, двигался силуэт, который четко выделялся на фоне восходящей луны. Китаец протер глаза и стал всматриваться. Знакомая фигура. Ну да, конечно, это он. Покойный капитан Слейтон. Зубы Хао Женя стали выбивать дробь. Утром китаец шептал на ухо своему другу Бокко. Капитан ходила. Слейтон ходила ночью по воде. Сам видал. Плохо покойника похоронили. Шибко худо есть так человека хоронить. Вот и ходит. Плохо будет. Худо будет. Бокко кивал, с жалостью смотрел на китайца и думал. Пропал, бедняга. Совсем ума лишился от проклятого зелья. Через несколько дней этот разговор повторился. Китаец опять видал мертвого капитана, медленно гулявшего по морю. Бокко не вытерпел. «Надоел ты мне со своим покойником! Вот что, я буду сегодня с тобой дежурить ночью.

0: и смотри у меня. Если ты увидишь, а я не увижу, придется вам двум покойничкам разгуливать по морю вместе. Брошу тебя в воду, так и знай».
1: Ночь стояла темная. Небо было густо обложено тучами. Накрапывал дождь, Бок бронился, кутаясь в латаный плащ. Около часа ночи, невдалеке от острова, Бокка первый заметил тень человека. Было так темно, что трудно было различить очертания фигуры. Но нечто похожее на человека действительно шло по воде и исчезло во мраке. Бокка почувствовал, как у него холодеют руки. Они сидели до утра, не будучи в силах от страха шевельнуться. Скоро весть о призраке капитана Слейтона облетела все население острова и дошла до Флореса. Он не верил в привидения, но эта весть о бродячем призраке Слейтона взволновала его как неясная опасность. Почему они видели именно Слейтона? Что они сожалеют о нем? Обвиняют меня за то, что я бросил Слейтона в море, вместо того, чтобы попытаться оказать ему помощь. Но ведь он был полумертв. Или... глупости. Люди просто от скуки с ума сходят. Надо скорее развлечь их, думал Флорес. А вечером он тайно вызвал к себе Бокка и просил его проводить к тому месту, где они видели призрак. Но ни в эту, ни в следующую ночь призрак не появлялся. Флорес повеселел. «Ну вот, видите, я же говорил вам, что это одно воображение. Довольно глупостями заниматься. Извольте завтра явиться ко мне на совещание. Надо обдумать план экспедиции. Да не забудьте надеть свой официальный костюм. Вы что-то давно не надевали его».
0: «Берегу», — простодушно ответил Бокка.
1: «Этакая ценность». «На наш век хватит, Бокка!»
2: Окончание спектакля слушайте завтра, в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом».

Ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло

была, да не до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили?

И согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь! Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов разбор оставьте до поры,

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

Представь себе весь этот мир огромный весь, таким, какой он есть на самом деле есть, с полями, птицами, цветами и людьми, но без любви.

0: сладкие.
1: Капают, кап, кап, капают прямо на копье.
2: Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам.

0: больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: Where you from?
3: Ты откуда?
2: I'm Russian.
3: Russian? Русский.
2: Ага.
3: From Moscow? Из Москвы?
2: Moscow. Russia's very big.
3: Россия очень большая.
2: Very big.
4: Куда ты смотрел, старый осел? Но тот тоже сказал пароль «Черт побери».
5: Черт побери, черт побери.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
6: You speak English?
3: Говорите по-английски.
7: А, не, не понимаю я.
8: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Рада всех приветствовать. Сегодня мы слушаем разговор с ветераном Мексиканской революции. Воспоминания боевых товарищей, борцов за свободу. Абба, Фернандо, на испанском языке для пущей убедительности.

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Теперь послушаем версию на английском языке. Английские слова короче испанских слов. Их больше умещается на музыку. Эх, переведу. Ты слышишь барабаны, Фернандо? Я помню, как давным-давно была такая же звездная ночь. И при свете костра, Фернандо, ты напевал себе под нос и тихонько играл на своей гитаре. Я слышала отдаленные звуки барабанов и звуки горна издалека. Они становились все ближе, Фернандо. Каждый час, каждую минуту мне казалось, что это вечность. Было так страшно, Фернандо. Мы были молоды и полны жизни, и ни один из нас не собирался умирать. И мне не стыдно сказать, но я чуть не расплакалась от рева орудий и пушек. Витало что-то в воздухе той ночью, и звезды сияли, Фернандо. Они сияли там для тебя и для меня, для свободы, Фернандо. И хотя мы и не думали, что можем проиграть, сожалений нет. И если надо было бы сделать то же самое опять, я бы сделала это, мой друг, Фернандо. Если надо было бы сделать то же самое опять, я бы сделала это,

Сейчас мы постарели и посидели, Фернандо. И много лет уже я не видела винтовку в твоей руке. Ты слышишь барабаны, Фернандо. Ты еще вспоминаешь ту ужасную ночь, когда мы переплывали Рио-Гранде. Я вижу в твоих глазах, как горд ты был, когда боролся за свободу на этой земле. Витало что-то в воздухе той ночью. Звезды сияли, Фернандо. Они сияли там для тебя и для меня, для свободы, Фернандо. Хотя мы не думали, что мы можем проиграть, сожалений нет. Если надо было бы сделать то же самое опять, я бы сделала это, мой друг Фернандо. Было что-то в воздухе той ночью. Звезды сияли, Фернандо. Они сияли там для тебя и для меня, для свободы, Фернандо. И хотя мы никогда не думали, что можем проиграть, сожалений нет. И если бы надо было сделать то же самое опять, я бы сделала это, мой друг Фернандо. Если надо было бы сделать то же самое снова, я сделала бы это, мой друг Фернандо. А теперь предлагаю послушать кавер-версию в исполнении группы Nashville Train, поезд на Нэшвилль.

0: В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Вот такая дружба и такие героические воспоминания. Каждому из нас есть что вспомнить, и я надеюсь, всегда есть те, с кем можно этими воспоминаниями поделиться. Заходите в гости слушать старые добрые песни. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Buena suerte, mis amigos. Venceremos.
1: Авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
0: Bye-bye.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Первый министр, я одет?
2: Простите за грубость, Ваше Величество. Ты голый старый дурак, понимаешь?
1: А?
2: Голый!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

молчай. А время стало бесконечной дорогой, где так просто сойти с ума на проезжую часть.

идея. Мне стыдно, что это теперь знает кто-то еще. Но вспомнив опять, что вчера таким не был, я смутным сознанием и связкой минорных ключей хотел достучаться до твоего неба.

как надо, хотя никто не знает куда. Но не в силах избегнуть их черствого хлеба и проснуться под грохот упавших с души камней, я все же тянулся до твоего неба.

Я давно уже понял, что всю жизнь пою об одном. Но радуйся, ведь я уже ответил за это тем, что каждое слово дается с таким трудом. И я готов позабыть все, что пел, только мне бы оставить свой мир, где привык висеть в мертвой петле.

Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мэрц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Книги нужны, чтобы напомнить человеку, что его оригинальные мысли не так уж новы. Авраам Линкольн.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Впрочем, это все пустяк, что вину считать. Столько ждали, не шутя, можно в шутку ждать. Я скажу, а я хочу, ты кивнешь, валяй. Я под горочку качу, словно тот трамвай. Я к кому-то подойду, приласкав букет. Клином клин, а дурью дурь, я скажу привет. Мой ответ, ее вопрос, мостик выстроен. Портсигар мой папироскою выстрелит. Спросит, любите цветы? А я люблю траву. И зачем я с ней на ты? И куда зову? И опять я не про то. Снова тру виски. Мы пошли своим путем, а это путь тоски. Сколько названо дорог твоим именем, но всему выходит срок. Ты пойми меня.

известный во всем мире Даяна Шу. Андреа Бочелли. Амаду и Мэриам. Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения МЭРЦ на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Я буду петь сейчас за троих персонажей одновременно. Я буду петь за Квазимода, за Фрола, священника, и за Феба. Поехали!

0: Помните слова? И днем, и ночью лишь она передо мной. Сейчас будем вместе жить. Я иду к вам.
1: Приготовим.
0: И днем, и ночью. Ну, застесняйся, знаете. И не мотоник. Мы девушки. А, правильно, да, надо мужчину сказать.

0: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев, и сегодня у нас очередной выпуск из серии «По следам наших выступлений», то есть сегодня будут и различные дополнения к ранее вышедшим выпускам, и, скажем так, некоторая реакция на отклики слушателей. Ну вот, например, несколько раз у меня спрашивали, что делать с библиотекой Ethereum, про которую я, по-моему, даже отдельный выпуск делал. Я не буду сейчас повторять, что это за программа и как ей пользоваться. Советую найти и послушать тот выпуск. Но там появилась с определенного момента поддержка работы с библиотекой AV3715. Изначально эта программа работала с двумя самыми крупными библиотеками текстовых книг. Это Librusik и Flibusta. Но теперь там можно ввести ваши учетные данные для AV3715 и прямо на компьютере слушать и скачивать оттуда книги. Но мне начали поступать вопросы, что вот проблемы у меня с Ethereum. Не хочет Ethereum обновлять базу данных. Вроде бы говорит, доступна новая база данных. Запускаем мы обновление, что-то скачивается, а потом выдается ошибка, не удалось выполнить обновление и так далее и тому подобное. Что же нам делать? Ну, на самом деле, по этому поводу я вам могу сказать следующее. Прежде всего, это самое главное, что я могу здесь сказать, это проверьте обновление Ethereum, чтобы у вас была самая актуальная версия. Вообще, Ethereum — это самая обновляемая программа, она должна сама себя обновлять, но если у вас вот такие проблемы, зайдите на страницу ВКонтакте. У разработчика, как я понимаю, ни на GitHub, ни где-то на сайте нету домашнего расположения его проекта, поэтому первоисточник — это страница VK. То есть открывайте ВКонтакте, в поиске пишите программа Ethereum. Ну, Ethereum пишется, если вы пользуетесь, я думаю, вы знаете, Athenium. Пишите программу Ethereum, попадаете на страницу ВКонтакте, и там всегда первое закрепленное на стене сообщение содержит ссылки на самые последние актуальные версии баз и программ. То есть вы можете скачать оттуда полный архив, там и последняя версия, и последняя офлайн база книг. Ну, можно использовать онлайн базы книг, можно офлайновые, но вот там вы можете скачать и посмотреть, ушла ошибка или нет. Если ошибка не ушла, то в программе есть текстовой файл, там указан адрес, на который можно разработчику написать. Просто ему напишите и скажите, что то-то, то-то, потому что сейчас жизнь у нас такая, что оголтелые чиновники всеми силами пытаются ввести тотальную цензуру, блокировать соединение, ну уж с зарубежными ресурсами точно, может быть, какие-то и отечественные косвенно это цепляют. Поэтому в такой ситуации проблема может быть не на вашей стороне. Опять же, разработчик должен что-то изменять, перестраивать в связи вот с этими бесконечными блокировками и цензурированием. В общем, зайдите на страницу ВКонтакте, попытайтесь скачать последнюю версию и посмотреть, ушла ошибка или нет. Если не ушла, напишите разработчику.
2: Инфотрон.
3: Идем дальше. Как я уже когда-то говорил, в Telegram есть канал, название которого приблизительно звучит так: «Инфотрон с Евгением Корневым и не только». И там желающие слушать все через Telegram могут скачивать и слушать в том числе и выпуски программы «Инфотрон». И там же можно писать комментарии. И эти комментарии попадают в привязанную группу, где можно напрямую со мной пообщаться, да хотя со мной напрямую можно любым способом пообщаться, через любой мессенджер, через любую социальную сеть, по электронной почте, через тот же Telegram, вообще без проблем. Ну так вот, попадают иногда туда комментарии, которые оставляют под некоторыми выпусками. И вот я про один комментарий вам хочу рассказать, потому что комментарии бывают двух типов. Первый тип — это полезный информативный комментарий, когда кто-то говорит, ну вот в этом выпуске сказано то-то, то-то, а я хочу добавить еще то-то, то-то, то-то, или сказать, что можно вот так-то и так-то. Вот это очень полезный комментарий, я по возможности стараюсь вот в этих выпусках озвучивать. А бывают комментарии бесполезные. Это просто какие-то выкрики про то, что ну вот, послушал выпуск, а там Евгений Корнев наплел с три короба или вот обидел мое какое-то любимое что-то там. Ах, он такой-сякой, и все. Ну, реагировать тут, собственно, не требуется, поэтому я вам про комментарии первого типа хочу вот что сказать. Какое-то время назад было сразу два подряд выпуска, где я рассказывал про доступность Android TV телевизоров, приставок, потому что в личном порядке, как я там говорил, иногда у меня спрашивают. И вот как раз в Telegram один, послушавший эти выпуски, написал следующее, что выпуски он прослушал оба, но там не было ни слова про ту проблему, которая у него наблюдалась. Проблема вот какая. У него какой-то дешевый китайский телевизор, но явно не Xiaomi, а уж тем более не Sony, который, кстати, не китайский, но неважно. И там токбэк не было, что на китайских телевизорах дешевых всегда наблюдается. Они установили через Google Play Market токбэк, он вроде бы установился и даже заработал, но после выключения телевизора и его повторного включения токбэк исчез, как будто бы его там и не было. Ну и вот, что в этих выпусках про эту проблему не было сказано ни слова. Ну тут совершенно понятно, почему не было сказано ни слова. Дело в том, что я рассказываю только про то, что лично сам наблюдаю, про то, что лично я знаю и тому подобные вещи. Вот и здесь я только вам этот комментарий озвучил на тот случай, чтобы вы к этому были готовы. Но я с этим не сталкивался. Я сталкивался с тем, что на дешевом китайском телевизоре токбэк вообще не появлялся. После установки через Google Play Market в разделе спецвозможности токбэк просто не появлялся. Ну, например, я это наблюдал на таких брендах, как Hair, Kiwi и тому подобное. А вот с таким я не встречался. Вроде бы установился и заработал, а потом раз и исчез. Поэтому будьте готовы к этому. И тут встает вопрос. Ну а какие же тогда телевизоры покупать? Хочется подешевле на Android TV, но дешевые там может быть вот эта проблема. И тут самое главное непонятно, какие из них доступны, какие недоступны, на каких токбэк заработает, на каких нет. Тут уже, что называется, на ваш страх и риск. Могу точно сказать, что на телевизорах и всех приставках современных Xiaomi токбэк предустановлен, доступность там вполне нормальная. Также на телевизорах Sony. А что касается приставок на Android TV, то лично у меня либо есть, либо были, опять-таки, Xiaomi. Потом приставки такого смешного бренда KicPi. Там вообще сертифицированный Google Android TV. Ну а также приставки бренда Mikul. Вот это то, что точно доступно и то, что, ну, без проблем. Также есть у меня приставка бренда Tanix на Android TV 14. Там после определенных манипуляций можно ее довести до ума, но вот так вот сразу я бы ее доступной не назвал. А про остальные, я не знаю, может быть еще есть какие-то, но если есть, вы мне сообщайте, я в эфире расскажу. Вот это что касается выпусков про Android TV.
1: Инфотрон.
3: Теперь снова про реакции в Telegram. Есть еще один тип реакций. Это, скажем так, просто злобные выкрики или сплетни. Ну, интернет — это такое место, где любой желающий может писать все, что ему захочется, про кого ему захочется, в расчете на то, что, ну, например, вы ему ничего не сделаете или ей. Ну вот вы на одном конце страны, он или она на другом, и тут вы в какой-то группе вдруг открываете и читаете, как кто-то про вас распускает сплетни, ну, откровенно врет какую-то неправду и тому подобные вещи распускает, ну, просто потому, что вот чем-то вы ему не угодили или ей, или какие-то там обиды или комплексы у этого персонажа. Ну и в результате возникает ситуация, что вам-то может быть и весело, что про вас всякие небылицы рассказывают и чушь, а кто-то может на полном серьезе этому поверить. Потому что вот такие товарищи, которые сплетни распускают и злобствуют, они как раз рассчитывают на то, что ничего им никто не сделает, не поедет же кто-то живьем с ними разбираться. Так вот, естественно, про меня тоже в каких-то телеграм-чатах, группах, в личных каких-то таких локальных тусовках тоже сплетни распускают, которые сводятся примерно к следующему. Значит, есть у какого-то там товарища не то родственник, не то подопечный, не то ученик. Ну, это те, которые должны консультировать малоопытных пользователей и так далее. Вот, как правило, все это подается в том виде, что, ну, я-то, конечно, все прекрасно знаю, чтобы там Корнев, Петров или Сидоров не говорил, но вот какой-то мой ученик подопечный наслушался Евгения Корнева в его радиопрограмме, купил себе, и вот тут я уже конкретный пример вам приведу, один вот такой вот, мягко выражаясь, довольно мерзкий персонаж, потому что, ну, я его и встречал за пределами интернета. Ну да ладно, а он вот что-то в этом роде исполнил про то, что когда-то, в общем, Евгений Корнев где-то сказал, что сенсорные устройства на Windows, они доступны, ими можно пользоваться. И вот опять как какой-то там не то его ученик, не то подопечный что-то там купил на Windows, и потом опять со слов вот этого вот деятеля, то ли Windows у него даже там не заработало, то ли он не смог Windows пользоваться, ну и тому подобное. Вот все это подается в таком плане, что Евгений Корнев что-то наплетет с три короба, вот так люди, несведущие на это ведутся и так далее и тому подобное. Ну так вот, что я хочу сказать. Ну, во-первых, всегда нужно смотреть, кто это и почему пишет. Потому что когда я смотрю, кто это и почему исполняет, ну тут сразу все понятно. И тут абсолютно не какие-то технические моменты, все упирается вот в этот самый пресловутый человеческий фактор. Но мало кто будет проверять и выяснять, что там действительно говорил Евгений Корнев, и вообще говорил ли он или нет. И вот тут я начал вспоминать, а действительно, я когда-нибудь говорил про доступность инсталляционных устройств на Windows? Ну, может быть, и говорил, но вот так вот прям целенаправленно. Насколько я понимаю, я про это не рассказывал, поэтому вкратце поясню по этому вопросу вот что. У меня уже, наверное, года два есть устройство. Вообще-то это планшет, но он продавался вместе с физической клавиатурой, то есть это такое комбинированное устройство, планшет на Windows 11, очень дешевый, очень бюджетный, и к нему идет физическая клавиатура. Если ее отсоединить, то это просто планшет на Windows сенсорный. Ну, естественно, пользоваться им можно. А дальше стоит вопрос, действительно, доступно он или нет. Ну, насчет доступности я могу сказать следующее. Если поставить на сенсорное устройство JAWS, довольно современное, то там очень хорошо, все вполне доступно, можно пользоваться. Но JAWS, во-первых, очень тяжелый и мощный такой продукт. Я лично не стал ставить его на этот дешевый бюджетный планшет, потому что и памяти мало, и программное обеспечение хиленькое. Ну, в общем, для JAWS планшет хиловат. Поэтому использовал экранный диктор и NVDA. Ну, в JAWS очень подробная справка про работу с сенсорными экранами. Причем где-то в YouTube, по-моему, на канале Tech for Blind Александр Прыхненко когда-то показывал работу с сенсорными экранами. Вот он тоже там про JAWS рассказывал. В общем, это можно найти, почитать. Что касается NVDA и экранного диктора. Экранный диктор можно сразу запустить, если удерживать кнопку питания и увеличения громкости, и сразу у вас включится, да еще на русском языке, экранный диктор. Им можно пользоваться, но вот тут какая проблема с экранным диктором, которую я именно наблюдаю. Экранный диктор вполне неплохо озвучивает вот эти современные плиточные приложения, но когда я, например, попытался ходить по меню в балаболке, это приложение со старинным классическим видом, где строка меню и так далее, то там экранный диктор мне даже пункт меню активировать не захотел. Так что на старых классических приложениях у экранного диктора проблемы, а вот в этих современных плиточных, ну, худо-бедно пользоваться можно. Что касается NVDA, то в NVDA довольно плохая поддержка сенсорных экранов, очень мало жестов. Но если к NVDA подключить дополнение, которое называется Enhanced Gestures, то есть улучшенные жесты, его можно найти во многих магазинах, то появляются дополнительные жесты, ну, например, жест двойного касания с удержанием, можно контекстное меню вызывать. И я вот на этот самый бюджетный планшет поставил NVDA с этим дополнением, но мне все равно этого, кажется, мало. То есть с помощью NVDA, конечно, как-то худо-бедно пользоваться можно, но по минимуму. Ну, на мой взгляд, гораздо удобнее подключить физическую клавиатуру и пользоваться. Но если вам принципиально нужен именно сенсорный планшет без клавиатуры, ну, тогда я вам советую поставить и JAWS, и NVDA, и экранный диктор, посмотреть, какой скринридер лично вам покажется удобным. Ну, точно могу сказать, не слушайте тех, кто что-то там рассказывает. Про недоступность нет, пользоваться можно сенсорными устройствами на Windows, ну хотя бы с помощью встроенного экранного диктора. Ну а если JAWS поставить, то там вполне себе неплохо можно работать. Ну что же, время закончилось, позвольте мне с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org